0: Пожар на Вернисажной улице в Москве локализован на площади 3000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Возгорание произошло в производственном здании. Огонь вспыхнул на площади 200 квадратных метров, однако в короткие сроки пламя распространилось до 3000 квадратных метров. В ходе тушения произошло обрушение крыши. По данным МЧС, рухнувшие конструкции охватили 2500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли пожарный поезд. Всего на месте ЧП задействованы свыше 140 человек и 40 единиц техники. Президент Владимир Путин провел встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Как выяснил глава государства, он решил обменяться мнениями с министром перед традиционным совещанием по экономическим вопросам, которое должно пройти в ближайшее время. Как рассказал Максим Решетников, сейчас в экономике России наблюдается период донастройки. Министр отметил, что в последние три года рост экономики составлял 10% в годовом выражении, что является хорошим темпом.
1: Вот у нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении, это очень хорошие темпы, вот, и по размеру экономики...
2: За три года.
1: По размеру экономики мы четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности, и эту позицию в ближайшее время будем удерживать, но я бы отметил на цифры по размеру экономики в расчете на душу населения. Вот здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой планкой, да. Если мы посмотрим, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
2: 43,
1: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
2: Угу.
1: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть.
0: Вместе с тем, подчеркнул Решетников, следует понимать, что экономика всегда развивается циклично, за периодами большого роста всегда следует фаза стабилизации и определенные структурные донастройки, структурные перестройки. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил пропускной контроль на границе для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны. Уточняется, что также для оценки и минимизации рисков используется система «Периметр». Известно, что природным переносчиком хантавируса Андес является карликово-рисовый хомяк. Российский климат для него неприемлем, что снижает риск его появления в стране. Температура ниже нормы на 4-6 градусов сохранится в регионах Юго-Западной Сибири до конца рабочей недели, сообщил Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, резко похолодало в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края практически до конца недели продержится температура ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге кратковременные дожди до 23. В Москве синоптики также обещают осадки. Днем в столице +20, +23.

0: Stories.
1: В 2014 году аспирантка Стэнфорда Дженна Форсайт проанализировала здоровье более 400 беременных женщин в Бангладеше и обнаружила у третьей из них опасно высокие уровни свинца. Это было удивительно, так как очевидных источников загрязнения не было. Форсайт исследовала воду, зерно, грунт, упаковки и лекарства. Особенное внимание уделила куркуме, популярной специи с ярко-желтым цветом. В течение 3 лет она брала пробы на рынках и производствах. В 2017 году анализ показал, что норма свинца в куркуме превышена в 100-200 раз. Проблема возникла после наводнения 1988 года, когда поврежденная кожура куркумы теряла цвет и качество. Чтобы восстановить яркость, производители добавляли хромат свинца, пигмент из лака красочной промышленности. Это практиковалось более 30 лет ради прибыли, при этом никто не понимал опасности. К 2017 году примерно половина куркумы на крупном внутреннем рынке содержала свинец. Треть компаний хранила ядовитые вещества на производстве. После обнародования результатов власти Бангладеш запустили профилактическую программу с информированием торговцев и проверками. К 2021 году куркума без свинца заняла рынок полностью. Концентрация токсинов у рабочих уменьшилась на треть. Программа стоила около 560 тысяч долларов. Каждый вложенный доллар обеспечил год здоровой жизни одного человека.
0: Аудио Stories.

вновь мы вместе. Здравствуй, все чудесно. Время не сумело вновь разлучить с тобой и затмить любовь. Я так устал без тебя, врозь долго быть нам нельзя. Но теперь мы вновь вдвоем. Вот мой рассказ о житье моем. Жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал тебя своей судьбой. Он снова здесь,

Я так устал, я помолчу. Я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Большинство птиц доверяют высиживание яиц самкам. Однако некоторые виды нарушают этот стереотип. Например, у нанду, казуаров, эму и киви роль родителя птицевода принадлежит исключительно самцам. Самцы этих видов сооружают гнезда, устраивая удобные углубления, устланные растениями и корой деревьев. Затем, пока несколько самок последовательно откладывают яйца, отец-наседка терпеливо дожидается появления малышей, единолично оберегая кладку и сохраняя будущее потомство. Самки же после завершения кладки отправляются на поиски новых партнеров, оставляя заботу о детенышах целиком отцу семейства. Чтобы поддержать оптимальные условия развития эмбрионов, самец регулирует температуру внутри гнезда, подгребая или разгребая подстилку мощными ногами. Когда приходит время, маленькие птенцы сами пробиваются наружу и практически сразу начинают осваивать пространство вокруг, демонстрируя способность быстро передвигаться и даже совершать короткие полеты. Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: У зимы есть три основных вида. Первый, самый привычный, календарный. Календарная зима начинается 1 декабря и включает декабрь, январь и февраль, одинаково отмечаясь во всех регионах северного полушария. Раньше в календарях отсутствовали январь и февраль, и длительность зимы была другой. Второй вид – астрономическая зима. Она длится от зимнего солнцестояния 22 декабря до весеннего равноденствия 21 марта и является неизменным природным циклом. Третий вид – климатическая зима длится до тех пор, пока температура не поднимается выше нуля и не будет держаться на протяжении 5 календарных дней. Кроме того, исследователи времен года дают еще одно определение зимы. Фенологическая зима – это более условное понятие, выделяемое по природным явлениям. Оно состоит из трех этапов. Предзимья, когда идет переход от осени к зиме с первым снегом и формированием снежного покрова. Коренной зимы, самого холодного периода до второй половины февраля, пока не зазвучит первое пение большой синицы. И перелома зимы, когда увеличивается дневное освещение, снег начинает таять, и появляются первые солнечные лучи, которые символизируют начало весны. Сроки наступления фенологической зимы сильно зависят от географии местности.
0: Аудио сторис.

во дворе. Покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук.

изменилось что-то вдруг. На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звездных фонарей, ты запомнишь.

сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: Audio Stories.
1: Брумбол – это командная игра, которая сочетает в себе элементы хоккея, но имеет свои особенности. Вместо традиционных хоккейных клюшек игроки используют метлы или специальные палки с пластиковыми наконечниками. Вместо привычной шайбы играют мячом, а вместо коньков надевают ботинки с плоской подошвой. История игры начинается в Канаде, где еще в 19 столетии местные жители устраивали матчи на льду, используя метлы и мяч. Первый официально задокументированный матч состоялся в 1909 году. Постепенно брумбол завоевал популярность далеко за пределами Канады и распространился среди любителей активного зимнего досуга по всему миру. Для профессиональных спортсменов существуют строгие правила, которые определяют количество участников команды и регламент поведения на площадке. Однако большинство поклонников брумбола предпочитают упрощенные версии игры, которые ориентированы исключительно на веселье и активный отдых на свежем воздухе.
0: Аудиостория.

Ру Сторис. Якутская лайка – это старинная аборигенная порода собак, которая была выведена коренным населением северо-восточных территорий России. Первые визуальные свидетельства существования этих собак представлены в издании 1692 года авторства Николаса Вицена «Северная и Восточная Тартария» под заголовком «Методы передвижения якутов зимой». Первое документальное свидетельство о количестве представителей породы содержится в работе «Статистические таблицы Российской империи» 1856 года. Здесь зафиксировано, что численность якутских лаек составляла тогда 15 157 голов, что подчеркивало значимость этих животных для местного населения. Эти собаки служили верными помощниками людям Севера. Они участвовали в охоте, охраняли жилье и домашний скот, а также использовались для транспортировки грузов. Характер якутской лайки отличается добродушием, храбростью и активностью. Аудио сторис.

стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды.

Пустил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок занесет.

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

0: Маяк. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово пацана, там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, но совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть?
0: «Любить себя». Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Более 60 лет ученые исследуют мультисенсорную интеграцию. Это явление, которое объясняет, каким образом разные чувства взаимодействуют друг с другом и формируют неповторимые впечатления. Экспериментальные наблюдения доказывают, что определенная музыка способна влиять на восприятие вкуса продуктов. К примеру, легкие и приятные мотивы в мажорных тонах усиливают ощущение сладости и мягкости еды. Напротив, резкие и дисгармоничные аккорды подчеркивают горькость блюд. Важную роль играет и ритм композиции. Быстрые ритмы ассоциируются с фастфудом, тогда как спокойные мелодии идеально сопровождают дегустацию десертов. Музыкологи из Университета Бристоля провели совместную работу с британской шоколадной маркой Galaxy Шоколад. В результате они создали уникальную композицию Sweetest Melody. Она длится ровно 90 секунд, что соответствует периоду полного растворения шоколада на языке. Мелодия включает звучание фортепиано и струнных инструментов, гармонично дополняя вкусовое удовольствие от продукта.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Уже в 2026 году она встанет на боевое дежурство. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину по видеосвязи о результатах испытательного пуска.
2: Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик.
0: Работа над «Сарматом», как отметил президент Владимир Путин, началась в 2011 году, и сегодня это самый мощный ракетный комплекс в мире.
3: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Как сообщили в Кремле, Россия направила необходимые уведомления об испытаниях тяжелой баллистической ракеты «Сармат» Соединенным Штатам и другим странам. Обломки беспилотника упали на предприятие в поселке Волна Темрюкского района. Загорелось оборудование. Как сообщают местные власти, по предварительной информации пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь. На территории предприятия работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении. Пожар в здании, расположенном на территории комплекса Измайловского

0: экономики валового внутреннего продукта. Так, по его словам, в марте рост ВВП восстановился после двух месяцев снижения.
1: У нас ВВП первые два месяца, как вы обращали внимание, действительно было снижение. Вот в марте рост восстановился. Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении в целом траектории, но мы видим, что ситуация стабилизируется. Из таких еще интересных тенденций у нас доля импорта ВВП существенно сократилась. Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии. Задача сделать это тенденцией. Ну и, конечно, главные всегда показатели там, ВВП, инвестиции, обрабатывающая промышленность – это такие как бы цифры звучные, значимые, но людям всегда важны реальные денежные доходы населения, и вы всегда в первую очередь с этого начинаете, так сказать, любой разговор про экономику, как это идет, и что бывает экономический рост, который не трансформируется в рост, но у нас не такой. У нас за последние три года реальные денежные доходы выросли на 26%. И в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут и в январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат.
0: Решетников добавил, что Россия остается четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, в ближайшее время будет удерживать эту позицию. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение на территорию страны хантавируса Андес, сообщили в пресс-службе ведомства. Для контроля ситуации и минимизации рисков проникновения инфекции ведомство использует информационную систему «Периметр». В Роспотребнадзоре добавили, что вспышек известного в России варианта хантавируса не зафиксировано, ситуация стабильная и контролируемая. На территории русской равнины сегодня ожидаются грозы и ливни, местами дожди будут переходить в снег, сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» Центра погоды ФОБОС. По их словам, наиболее обильные осадки выпадут в предгорьях Среднего Урала и на Кавказе. Также метеорологи отметили, что в ближайшие дни обстановка в атмосфере над Европейской Россией практически не изменится. Ранее сообщалось, что в Москве после сегодня столбики термометров начнут стремительно ползти вверх. В воскресенье 17 мая прогнозируется до плюс 25 градусов, однако при этом не исключены ливневые дожди с грозой. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге кратковременные дожди плюс 21, плюс 23. В Москве кратковременные осадки, возможно, гроза. В столице до 23 сегодня.

все один не пройдет. Пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно, только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: сторис.
1: Полярная ночь – это период, когда солнце не появляется над горизонтом более суток. Чем ближе к полюсам, тем дольше длится полярная ночь. Там она может достигать 6 месяцев. В российской Арктике зимой в условиях полной темноты живут около 2 миллионов человек. Например, в Мурманске полярная ночь длится с начала декабря до середины января, а в Норильске – с конца ноября до середины января. Организм, который привык к 24-часовому ритму, воспринимает полярную ночь как стресс. Отсутствие естественного света вызывает депрессию, нервозность, сонливость, утомляемость и снижение иммунитета. Это называют синдромом полярного напряжения. Главная причина – дефицит ультрафиолета, необходимого для синтеза серотонина, гормона, который отвечает за психоэмоциональное состояние. Нарушается цикл сна, ослабевает выработка мелатонина, падает уровень витамина D. Для снижения негативного влияния полярной ночи рекомендуются прогулки днем, яркое искусственное освещение дома и использование солярия, который помогает вырабатывать витамин D. Физическая активность улучшает самочувствие и снижает риск заболеваний. Также важно соблюдать режим сна и полноценный отдых.
0: Аудио сторис.

0: Радио Сторис.
1: Юкигасен – японская командная игра в снежки, которая появилась в конце 1980-х годов. Название состоит из двух частей. Юки означает «снег», а гасен – «сражение». Эта спортивная забава приобрела популярность и в других государствах, включая Россию. Игра делится на три раунда продолжительностью по 3 минуты каждый. Каждая команда включает 7 участников, 4 атакующих игрока и 3 защитников. Цель – завладеть флагом противника, расположенным на другом краю поля. Участник, в которого попали снежком, временно покидает игровое пространство до завершения текущего этапа. У каждой команды имеется лимит из 270 заготовленных заранее снежков. Во время матча формировать дополнительные боеприпасы запрещается. Выиграть можно несколькими путями, захватив вражеский флаг, выбив всех соперников или сохранив большее количество активных членов команды к финальному свистку. Матчи проходят на прямоугольной площадке размерами 40 на 10 метров, оборудованной 7 укрытиями. Участники обязательно одевают защитные шлемы и жилеты с номерами. Диаметр используемых снежков строго ограничен – 7 сантиметров. Юкигасен доступен не только зимой. Летом соревнования проводятся с использованием специальных резиновых мячей.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Фильм-сказка «Морозко», который Александр Роу выпустил в 1964 году, был не первой экранизацией сказки. Впервые «Морозко» сняли в 1924 году, но этот короткометражный фильм был запрещен к показу практически сразу после начала проката. Роу, зная о первом варианте, создал свое видение с сценаристами Николаем Эрдманом и Михаилом Вольгиным. Летние сцены снимали возле Звенигорода, зимние – в Оленегорске на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Из-за отсутствия снега в тот год домик Морозко покрыли противопожарной пеной для создания зимней атмосферы. Местные жители помогали в массовке и строительстве декораций, заботились о животных. Спецэффекты делали с помощью обратной съемки. Снег с веток стряхивали, а затем показывали в обратном порядке. Также снимали движение саней. Пленка с отснятым материалом чуть не погибла. В гостинице прорвало трубу, и пленка намокла. Кто именно спас пленку, неизвестно. Но именно благодаря этому человеку культовый фильм «Морозко» до сих пор можно увидеть.
0: Аудиостудия.

0: Audio Stories.
1: Ice Hotel – уникальный отель в шведском городе Юкосъярви, который находится в 200 километрах вглубь полярного круга. Отель открывает двери в мир Лапландии, края северного сияния и древних саамских сказаний. История отеля началась в 1989 году с выставки ледяных скульптур художника Ивге Бергквиста. Посетители захотели переночевать внутри льда, и так появилась идея первого ледяного номера. С тех пор Ice Hotel каждый год строят заново из прозрачных глыб, которые вырезают из местной реки. Лед доставляют на стройплощадку, где художники и скульпторы из разных стран создают необычные ледяные инсталляции. Работа идет в условиях полярной ночи. Стройплощадку освещают только факелы. Отель открывается в декабре и работает несколько месяцев, пока не растает весной. Сегодня Ice Hotel не просто гостиница, а место для научных конференций, свадеб в ледяной часовне и художественных вечеров. Перед закрытием сезона проходит прощальная вечеринка «Последний лед» с огнем, музыкой и диджей-оборудованием изо льда. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В ноябре 2010 года на Аляске разбился истребитель F-22 «Раптор» военно-воздушных сил США с пилотом Джеффри Хенни. Комиссия в декабре следующего года установила, что крушение вызвано отказом кислородной системы, из-за чего пилот потерял сознание и не смог включить запасную подачу воздуха. Тогда расследование было завершено. Но в июне 2012 года появилась еще одна версия. Возможно, трагедия произошла из-за высотного костюма Combat Age, который создает давление на грудь пилота. Хотя он помогает дыханию при обычных условиях, при высоких нагрузках компрессия костюма вместе с перегрузками могла вызвать удушье. При низком давлении воздуха у пилотов снижается способность легких, что увеличивает риск гипоксии. Пилоты F-22 часто страдают от так называемого кашля Раптора, который вызван давлением костюма в сочетании с низким давлением и перегрузками. Легкие пилотов уплотняются и слипаются, из-за чего происходит удушье и потеря сознания. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Помимо штрафов за превышение скорости, соблюдение дорожной разметки и прочие стандартные правонарушения, есть также особые зимние штрафы. Зимой автомобильные номера быстро пачкаются из-за грязи и химических реагентов на дорогах. Кроме того, они могут покрываться снегом. Согласно правилам дорожного движения, регистрационные знаки автомобиля обязаны оставаться видимыми с дистанции минимум 20 метров, независимо от погодных условий и времени суток. Важно отметить, что видимыми должны быть одновременно оба знака. При нарушении этого правила владельцу транспортного средства придется оплатить штраф. Также зимой слой снега способен скрыть дорожную разметку, из-за чего водитель рискует случайно совершить запрещенный маневр вроде разворота через сплошную линию. Разметку никак нельзя восстановить самостоятельно, поэтому единственным ориентиром остаются дорожные знаки. Именно по ним сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения. В зимний период важно соблюдать не только требования к шинам, но и избегать нестандартных украшений своего автомобиля. Например, украшательство машины светодиодными гирляндами и прочими элементами, которые противоречат требованиям техрегламента или мешают другим участникам движения, может привести к санкциям. Отдельное внимание уделяется развлечениям типа буксировки санок-тюбингов, закрепленных позади автомобилей. Подобные забавы представляют собой грубое нарушение правил транспортировки пассажиров вне салона транспортного средства, что является административным правонарушением и карается штрафом.
0: Аудиосторис.

пятница, каждое воскресенье в 23.07. Ночь делает нас немного другим, более настоящим. Если вы сейчас такой, напишите

0: Маяк. От громких звуков можно располнять.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
2: Грачи прилетели. Помните, как выглядит эта картина? И галки, видимо, прилетели, так же и выглядят. Когда-то про кошку я читал, что это компаньон. Так и написано официально, человеческий компаньон. Вот галки и грачи – это тоже компаньоны человеческие или не совсем?
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 5 часов вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Мишуру придумали в Германии еще в конце 19 века. Первые изделия представляли собой гирлянды из посеребренной медной проволоки. Настоящую популярность завоевала пластиковая мишура, которая оказалась значительно дешевле своего металлического аналога. Существует народная сказка о происхождении мишуры, известная как «Рождественский паук». Эта история популярна среди жителей Восточной Германии, Польши, Украины, а также встречается в отдельных регионах Финляндии и Скандинавии. Сюжет легенды повествует о небогатой семье, которой не хватает средств, чтобы нарядить елку на праздник. Вечером накануне праздника, пока дети спят, маленький паучок покрывает веточки дерева тонкой серебристой паутиной. Утром эта паутинка чудесным образом превращается в сверкающую золотую нить. Сегодня некоторые восточноевропейские семьи продолжают соблюдать этот красивый обычай, помещая фигурку паука на свою новогоднюю елку. Найденный на елке живой паук или паутина считается предвестником везения и хорошего настроения. Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам Каракаева, пуск прошел успешно, а поставленные задачи были полностью выполнены. Владимир Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. Говоря о «Сармате», президент подчеркнул, что работы над ним начались в 2011 году, а впервые о ракете публично объявили в 2018. По словам Владимира Путина, «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом.
0: Россия направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат», заявили в Кремле. Обломки сбитого украинского дрона упали на территорию одного из предприятий в поселке Волна Краснодарского края, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона. В результате происшествия загорелось оборудование предприятия. По предварительной информации, пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают оперативные спецслужбы. Подробности удара устанавливаются. Накануне ВСУ нанесли удар с помощью беспилотной авиации по гражданскому автомобилю в поселке Соловьевка Климовского района Брянской области. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы. Минэкономразвития России прогнозирует восстановление инвестиций в России со следующего года и выход на цель по инфляции в 2027-м, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Министр рассказал, что не

0: динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. Вот. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас, ну, как бы темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут, и, Владимир Ильич, у нас растут и по январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока труднодефицитный, сохраняется, работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции.
1: Во время разговора Владимир Путин анонсировал совещание по экономическим вопросам. Оно пройдет в ближайшие дни. Российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет, сообщил агентство ТАСС. Журналист Юрий Рост, по его словам, причиной кончины телеведущего стала длительная болезнь. Молчанов в течение 4 лет, работая на телевидении, одновременно с «До и после полуночи» вел программы «Время» и «90 минут». С 99 года работал в проектах холдинга ВГТРК, был награжден орденом почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Практически летняя погода в Москве ожидается к этим выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова, в рабочие дни воздух в Москве уже начнет прогреваться до 23 градусов.
2: Пик потепления в центральной России придется на выходные. Например, в Москве вплоть до конца рабочей недели днем воздух будет прогреваться до плюс 20-23, а в субботу, в воскресенье, когда облаков станет меньше, столбики термометров уже покажут плюс 23-25. Единственный минус, какой есть у такой погоды, это повышенная вероятность ливней и гроз.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается плюс 21-23, по области от 19 до 24 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Москве сегодня кратковременные дожди и до 23 в дневные часы.

0: спами.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда у нас на календаре 13 мая, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами полтора часа сегодня на обсуждение актуальных новостей, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов и, конечно, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ваши сообщения, как и прежде, можно отправлять на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 через мессенджеры «Макс», «Ватсап» и «Телеграм». Ну а начнем мы сегодня с новости про новости. Да, согласно исследованию Высшей школы экономики, женщины чаще избегают политических и экономических новостей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные опроса более 10 тысяч человек из 61 региона России. Но дело здесь не в различии социальных ролей мужчин и женщин. Никто специально наших милых дам, девушек не отстраняет от вот этой повестки. А дело все оказывается в эмоциональном восприятии. Ну, действительно, женщины более эмоциональны. Тут, я думаю, нет сомнений. Опять же, мы о средних показателях говорим. Но, вы знаете, потом новости, особенно вот из области экономики и политики, зачастую такие, что сложно не реагировать на них эмоционально. Но женщины, вот видите, предпочитают, оказывается, отстраняться. Это абсолютно понятное поведение, и я думаю, каждому иногда хотелось бы взять вот кран и перекрыть вот этот вот. Но у нас новости более позитивные, хотя, вот знаете, есть примеры новостей, к которым непонятно, как относиться. Вот вам такой как раз и пример. 40% россиян называют себя трудоголиками, гласит заголовок новости. Дальше возникает вопрос, 40% это много или мало? Вообще, что нам может сказать цифра, зависшая в вакууме? Приходится идти изучать историю вопроса. И выясняется, что в целом, оказывается, уровень трудоголизма – это параметр, по большому счету, неизмеримый. Потому что, если хотя бы посмотреть данные с 2019 года, с которым мы уже частенько стали себя сравнивать, допандемийный год такой, относительно нормальной жизни. И вот, пожалуйста, в 2019 году, в общем-то, процента именно трудоголизма никто не публиковал. Но есть данные, что 78% сограждан говорили о том, что готовы работать, даже если нужда в деньгах отпадет. Является ли это признаком трудоголизма? Ну, пожалуй, косвенным, да, является. Ну, потому что если человек не может не работать, мы тут не будем говорить, что это сразу зависимость, но это человек, увлеченный своим делом, а именно это такой вот первый шажок к такому полноценному трудоголизму. Трудоголизму. Шагаем в 2022 год. 68% считали себя трудоголиками. Причем это опрос сервиса, который как раз должен помочь людям обрести работу, собственно говоря. 2024 год переносимся вот такими шагами широкими. Будем передвигаться. 31-32% прямо называли себя трудоголиками в ответ на соответствующий вопрос. Ну, то есть видите, как процентовка снижается. Ну и, наконец, прошлый 2025 год. Опять взлет. 74% по одному из опросов считают себя трудоголиками. И вот, пожалуйста, 40%. Но в данном случае речь идет о переработках, об их наличии и так далее. Но вот говорят, что 40% россиян работают свыше 40 часов в неделю. Считается ли это трудоголизмом? Это, конечно, тоже большой отдельный вопрос. Но я просто хочу выразить надежду, что работа доставляет вам удовольствие. И работаете вы не только ради сообщений от банка, сколько-то там раз в месяц, сколько их у вас предусмотрено. Давайте дружно встретим эту среду под музыку на «Маяке».

0: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Санкт-Петербург с 14 по 17 мая. Ждем вас. Севкабельпорт, УКТ, Кожевенная линия 40Д. Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, хорошего дня. Наша выездная омская студия сегодня выходит в эфир. Сегодня у нас замечательные гости. Я очень рад, что для наших уважаемых слушателей нашел в своем плотном графике время Александр Дмитриевич Жуков, вице-спикер Государственной Думы. Александр Дмитриевич, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Сергей. Спасибо, что вы к нам пришли. Да. Александр Дмитриевич, ну вот если говорить о форуме, в рамках которого мы все здесь собрались, подводятся итоги работы «Единой России» за 5 лет. Вот так вот, оценив честно, да, вот что удалось сделать «Единой России» для села в первую очередь?
2: Ну, действительно, Сергей, мы сегодня говорим о реализации народной программы партии. В чем смысл, главная особенность этой народной программы? Заключается она в том, что она сделана по предложениям граждан и реализовано в конкретных государственных

0: решениях. Вот если говорить о сельском хозяйстве, то таким государственным инструментом для поддержки сельского хозяйства является госпрограмма развития сельского хозяйства. Она охватывает практически весь спектр задач, которые закреплены в программе «Единой России». От поддержки малых форм хозяйствования на селе до обеспечения продовольственной безопасности, развития экспортного потенциала. Вот. Существенную роль в этой госпрограмме и в нашей программе «Единой России» играет и программа вовлечения земель в оборот, развития мелиорации, повышения ресурсной базы сельского хозяйства, повышения урожайности. Ну, например, в 2026 году на развитие отрасли сельских территорий заложено очень большие деньги, порядка 540 миллиардов рублей. Причем и сейчас, несмотря на трудности с бюджетом определенные, известные, удалось сохранить все действующие формы поддержки малых форм хозяйства на селе. Более того, в течение года еще дополнительные средства на это изыскиваются. Итак, если говорить о важнейшей программе, которая называется «Программа комплексного развития сельских территорий», то ее финансирование с начала программы, а это инициатива «Единой России», значит, выделено 400 миллиардов рублей. Позитивные изменения по этой программе затронули около 17 миллионов человек, которые живут в 12 тысячах населенных пунктов. За это время построено, модернизировано 6 тысяч различных объектов. Новую жизнь получают не только сельскохозяйственные территории, но и то, где живут люди на селе. Это и парки, и скверы, общественные пространства. Порядка 15 тысяч таких проектов реализовано. А в этом году на развитие сельских территорий, вот на такого рода проекты, выделено почти 95 миллиардов рублей. И за счет этого будет построено, что очень важно тоже, более 100 тысяч квадратных метров жилья и отремонтировано большое количество дорог сельских. То есть доступность для граждан села дает. Реализовано 720 проектов благоустройства общественных пространств. Ну и в этом году, тоже по предложению «Единой России», начал действовать новый федеральный проект по поддержке малых форм хозяйствования. Объединяет в единую корзину все меры поддержки малым хозяйствам общей суммой более 15 миллиардов рублей. Еще одно направление начало развиваться в последнее время очень хорошо, это развитие сельского туризма. Угу. Наблюдается рост спроса очень высокий на сельский туризм. В 2027-2028 году ожидается до 7 миллионов посетителей крестьянских фермерских хозяйств. С 2020 года работает сельская ипотека. Кредит со ставкой 3%. Угу. Очень невысокая ставка, позволяет купить или построить дом. За время действия программы было выдано более 150 тысяч таких кредитов на сумму более 420 миллиардов рублей. Вот с 2022 года эта программа стала бессрочной.
1: Александр Ильич, то есть...
0: Ну, это такие вот мазки.
1: Да, Александр Ильич, то есть вот это сельский туризм, это не просто там в какой-то избе пожить там пару дней, это именно рядом с действующим хозяйством.
0: Конечно,
1: да?
0: Нет, это в реальных действующих хозяйствах, это не бутафория никакая, это все по-настоящему.
1: Здорово, здорово. Александр Ильич, ну вот мы знаем про программу комплексного, да, развития сельских территорий, вы уже упомянули дороги, и, конечно, это и школы, и социальные объекты, и ФАПы, если что, друзья мои, расшифровывается как фельдшерско-акушерский пункт, то есть медицинская помощь, да, и ДК, дома культуры реставрируются, благоустройство, вы об этом тоже сказали, вот какие результаты, ну, не только на селе, с вашей точки зрения?
0: Ну, смотрите, во-первых, на селе проведено масштабное обновление объектов здравоохранения, построено около 6500 вот этих самых ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиника, амбулатория в целом 6500. Капитально отремонтировано еще 8000 медицинских объектов. То есть это очень большое количество. Оснащены они самым современным оборудованием, по последнему слову, что называется. Более 40 тысяч единиц оборудования только за прошлый год поставлено, при этом, что характерно, может быть, в силу, так сказать, санкций, но, тем не менее, большая часть этой техники отечественная, медицинская, которая там поставлена. Кроме того, «Единая Россия» поддержала, расширила две программы – «Земский доктор» и «Земский фельдшер», что позволяет привлекать квалифицированных специалистов на село, помогать людям в самых отдаленных населенных пунктах. Медикам, которые переезжают работать в сельскую местность и малые города, выплачивают по 1 миллиону рублей, а на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, арктической зоне, даже до 2 миллионов рублей, то есть для того, чтобы они могли там устроиться как следует. Запущена также программа «Земский учитель». То же самое. Педагоги, которые уезжают работать на селе, получают по 1 миллиону рублей подъемных. В Дальневосточном округе, в новых регионах сумма увеличена до 2 миллионов. Уже более 6 тысяч человек приняли участие в этой программе. Следующее направление, тоже народная программа «Единая Россия», в 2025 году стартовала программа «Земский работник культуры». То есть это специалист, который переезжает на село также или в малый город и точно так же получает 1 миллион, там, на Дальнем Востоке 2 миллиона. Реализация этой программы уже позволила устроить 9 тысяч специалистов. Модернизируется парк скорой помощи. В регионы поступило 13 тысяч новых спецавтомобилей медицинских разных. По предложению «Единой России» в селах, где нет аптек, разрешили продавать лекарства прямо в медицинских учреждениях или в ФАПах. Раньше это было не разрешено, вот, и, соответственно, доступность лекарств повысилась. Более 30 тысяч ФАПов в стране получили такую возможность. Вот. Ну а совсем недавно, буквально вот пару недель назад, мы приняли в Государственной Думе закон о передвижных аптечных пунктах. Это позволяет повысить доступность лекарств для граждан там, где нет постоянно действующих аптек. Норма заработает это с 1 сентября. Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 труднодоступных мест. Ну, если говорить об образовании, под контролем партии построено более 1700 школ для более чем 1 миллиона учащихся. Отремонтировано более 6500 школ. Создано 260 тысяч мест в детских садах. В большинстве регионов дети с полутора лет уже обеспечены местами в яслях, в детских садах. Более того, за каждым этим объектом, который строится, школы, я имею в виду, или ремонтируется, закреплен депутат от «Единой России», который контролирует и взаимодействует с органами власти. Ну и, конечно, не могу не сказать об еще одной программе, инициированной «Единой России», программа газификации социальной. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков, и за это время заключено свыше 1,7 миллиона договоров, и свыше 1 100 000 домовладений полностью подключены к газу. С 2024 года программа расширена на садовые товарищества. Это фактически доступно стало для дачников.
1: Александр Дмитриевич, вот вы упомянули земских специалистов. Это доктора, это учителя, это работники культуры, потому что очень важно, чтобы дети там занимались той же музыкой, например. Да?
0: Безусловно.
1: Сегодня уже вот ваши товарищи приходили к нам в эфир. Мы говорили о той же фермерской полке, да, когда создаются условия для местных производителей, чтобы встать в один ряд с монстрами какими-то, да, транснациональными или нашими большими агрохолдингами. Вот если говорить о мерах поддержки сельских жителей, вот в эту обновленную народную программу «Единой России», что еще, по вашему мнению, должно войти?
0: Ну, смотрите, про здравоохранение я сказал, но, тем не менее, будем это системно обновлять, всю инфраструктуру. Здравоохранение продолжает строительство, капремонт поликлиник, больниц, ФАПов, прежде всего в новых регионах. Это, к сожалению, там да, инфраструктура эта запущена была. Вот, в сельской местности, в малых городах будем обеспечивать расширение сети ФАПов, продолжать. И, что важно, офисов врачей общей практики в сельской местности. Задача создать условия комфортные для комфортного проживания в сельской местности до 35 миллионов человек до 2036 года. Значит, непростая задача. Другая, тоже весьма сложная задача, создать необходимые условия для увеличения ожидаемой продолжительности жизни сельского населения до 75 лет к 30 году. Это тоже связано с доступностью медицинской помощи. По поддержке сельхозпроизводства за счет модернизации технической базы, развития переработки, повышения производительности труда, что очень важно сегодня, предполагается, что мы обеспечим устойчивый рост производства продукции сельского хозяйства со среднегодовым темпом не менее 4%. Вообще, если говорить о сельском хозяйстве, то кто в советские времена жил, знает, что называли это черной дырой, урожаемость самая низкая в мире и так далее. Сейчас все ровно наоборот. Мы зерна производим почти в два раза больше, чем во всем Советском Союзе, но производительность труда намного выше. Вот здесь, в Омской области, можно своими глазами убедиться, как, насколько возросла урожайность в сельском хозяйстве. Насколько...
1: Даже в тех регионах, где и не было этого сельского хозяйства.
0: Не было никогда, да. Насколько считалось, что это затрудненное земледение регион, насколько повысилась оснащенность техникой и так далее. Вот. Но это все нужно продолжать. Значит, сейчас для аграриев введен льготный лизинг сельхозтехники. Только в 2025 году было передано аграриям по льготному лизингу почти 1500 тракторов и 1100 комбайнов. Это довольно много. Запущена программа льготного кредитования, общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей почти 37 миллиардов рублей. Будем это направление продолжать. Создаем условия для роста создания новых крестьянских фермерских хозяйств. Эти инициативы позволяют повысить долю крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства до 20%. Задача тоже непростая, но выполнимая. Очень важно обеспечить рост отношения заработной платы работников в сельском хозяйстве к среднему значению в экономике до 80%. Сегодня она ниже, естественно. Вот. Ну и обеспечить до почти 100% увеличение обеспеченности стационарными помещениями ветеринарных лечебниц, что тоже очень важно, знаем. События, какие в последнее время происходили, участков, пунктов, которые находятся в ведении органов исполнительной власти субъектов, уполномоченных в области ветеринарии. Ну и для повышения качества жизни на селе также целый ряд моментов планируется. Это речь идет и о планируемых включить в народную программу положение об увеличении общей площади жилых помещений, приходящимся в среднем на одного жителя сельских населенных пунктов до 33 метров на человека и увеличить долю домохозяйств сельской местности, оборудованных всеми видами благоустройства до 54%. Ну и важная задача – готовить высокопрофессиональных специалистов для преподавателей в агротехнологических классах. Такая задача непростая, предполагается 230 тысяч таких специалистов подготовить. Ну и необходимо, конечно, закреплять молодых специалистов на селе. И здесь предполагается, что 120 тысяч молодых специалистов для села путем комплексного пакета мер. Это и жилье, это и достойный уровень заработной платы, социальная инфраструктура. Таким образом закреплять молодежь. Ну и доступность, конечно, учреждений. Понимаю. Культуры, искусства и прочее.
1: Да, да. Александр Дмитриевич, ну вот скоро 9-й созыв, выборы, да, будут в Госдуму. Вы первый вице-спикер Государственной Думы. Вот если положа руку на сердце, вот если так основное, самое главное, что получилось, а что вот не удалось?
0: Ну, созыв этот непростой, по понятным причинам. Специальная военная операция, бесчисленное количество санкций, практически кислород нам пытались перекрыть. Вот, прогнозы были самые печальные о развале нашей экономики еще в 2022 году, вот, если помните. Однако, несмотря на это, и все трудности, и большие расходы на оборону, экономика России росла все эти годы. Наша народная программа, между прочим, выполнялась неукоснительно. Темпы роста в 2023-2024 году превышали 4%. В 2025 году рост заметился. Тем не менее, за три года экономика на 10% в реальном выражении выросла. Это выше среднемировых темпов, показателей Европы. Да, сейчас есть замедление, но нужно предпринимать усилия для того, чтобы все-таки позиции свои как минимум сохранять, а постепенно увеличивать темпы роста. Ясно, что расширяющийся спрос в условиях ухода иностранных компаний, увеличение потребностей в импортозамещении, все это как бы создало возможности для роста внутреннего производства. В обрабатывающей промышленности особенно, я говорил и про сельское хозяйство, значит, объемы производства в 2025 году увеличились почти на четверть по сравнению с 2022 годом.
1: Да.
0: Вот. Но это если об общих так говорить. Значит,
1: да, Александр Дмитриевич, ну это замечательно, что вы нашли сегодня время, да, для нашей программы. Большое вам лично спасибо. И я напомню, что Александр Дмитриевич Жуков, вице-спикер Государственной Думы, был в прямом эфире радиостанции «Маяк». Сегодня мы работаем из Омска, дорогие товарищи.
2: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Первый ракетный полк с новейшими тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» заступит на боевое дежурство до конца этого года. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с военными. На нем командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту, что во вторник был выполнен успешный испытательный пуск ракеты. По его словам, развертывание пусковых установок значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических и ядерных сил по гарантии поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания. Глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием «Сармата». По словам Путина, Россия занимается поэтапным развитием своих ядерных сил. На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ракетными двигательными установками. Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Владимир Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летним юбилеем. Как отметил президент, за прошедшие годы Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания объединила сплоченную команду талантливых журналистов. Она по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. Президент особо отметил, что сегодня в центре внимания компании боевая работа участников спецоперации «Восстановление мирной жизни» в Донбассе и Новороссии. Убежден, что высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионной аудиторией позволит вам и впредь успешно трудиться, достигать поставленных целей, говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. 35 лет назад, 13 мая 1991 года, телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести». Этот день стал началом истории ВГТРК. Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотников ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны, представив кадры боевой работы группировки. Разведывательный расчет БПЛА в ходе воздушной разведки позиции противника обнаружил замаскированные пункты управления беспилотной авиации, оборудованные в лесополосах. Координаты выявленных целей передали танкистам. Экипажи боевых машин скрытно вышли на рубежи и поразили цели с закрытых огневых позиций. Серии точных ударов осколочно-фугасными снарядами все цели были полностью уничтожены. Как отметили в военном ведомстве, успешная боевая работа танковых экипажей лишила противника возможности вести аэроразведку и корректировать огонь на этом участке линии боевого соприкосновения. Визита Дональда Трампа в Россию сейчас на повестке дня нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, ведет ли Кремль проработку поездки американского президента в нашу страну. Ранее Трамп допустил, что посетит Россию в текущем году в рамках урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. Глава американской администрации также пообещал сделать все, что необходимо для прекращение конфликта на Украине. По мнению Трампа, оно все ближе и ближе. При этом он добавил, что уже добился урегулирования 8 конфликтов. Выпускники подмосковных школ, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум или более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости председатель Мособлдума Игорь Баранцалов. Помимо поощрения отличившихся ребят, регион предусмотрел и вознаграждение для их наставников. Педагоги, которые подготовят двух и более выпускников с максимальным результатом, получат по 150 тысяч. Как уточнил парламентарий, в прошлом году сразу 31 школьник из Московской области набрал высший балл по двум или более дисциплинам, причем двое из них стали обладателями 300 баллов, еще 29 – 200. Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду сдачи ЕГЭ, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В московском регионе на двое суток объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице области ожидается кратковременный дождь. В Подмосковье местами прогремят грозы. Температура в столице составит от 21 до 23 градусов, а по области до 24 тепла. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 14, давление 740 миллиметров, влажность воздуха 88%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь и плюс 20-22 градуса.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро.
1: Новости спорта. Егор Новиков. Федерация хоккея России выдвинула кандидатуру генерального директора организации Дмитрия Курбатова в Совет Международной Федерации Хоккея. Выборы пройдут в октябре. С 2021 года членом Совета Международной Федерации Хоккея от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Теннисистка мира Андреева, как и в прошлом году, проиграла в четвертьфинале турнира в Риме американке Кори Гауф, и рассказывает Даниил Моногаров.
2: Невероятно драматичной вышла концовка второго четвертьфинала римского тысячника. Перед зрелищной развязкой россиянка выиграла первый сет 6-4 и проиграла второй 2-6. В третьей партии вслед за ранним брейком последовал провал. 1-5 перед чужой подачей звучит как приговор, но Андреева забрала 3 гейма подряд и была в шаге от ничейного результата, трижды упуская преимущество. По ходу сета ей удалось отыграть 4 матчпоинта, однако Гауф, несмотря даже на травму бедра, не дала себя одолеть. С пятой попытки американка поставила точку в противостоянии. Как и год назад, на этой стадии она победила в очной встрече и прошла дальше по сетке. Во всех 5 матчах между собой спортсменка из США брала верх. Тем не менее, Андреевой пока рано собирать чемоданы. В среду ей предстоит сыграть в паре с Дианой Шнайдер против дуэта китаянки Ван Синьюй и представительницы Тайваня Се Шу Вэй.
1: Сборная России по тхэквондо не сможет принять участие в чемпионате Европы, так как никто из спортсменов не получил въездные визы в Германию. Турнир проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. На чемпионат Европы по тхэквондо было заявлено 16 российских атлетов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
4: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
3: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
4: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
3: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
4: Вы, конечно, плуты.
3: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
6: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, еще раз добрый день. Наш специальный эфир сегодня из Омска, из одной из сибирских столиц. Несколько городов спорят, кто из них столица. Но вот мы сегодня в Омске. И мы сегодня говорим много о селе, об агробизнесе. И, наконец, мы добрались до темы, в которой я встречаюсь с человеком, который непосредственно творит чудеса в агробизнесе. Александр Станиславович Сычев, генеральный директор АО акционерного общества «Енисей Агросоюз». Александр Станиславович, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Спасибо,
7: доброе
6: что вы с нами. Да. Да. Александр Станиславович, ну вот называется ваша компания «Енисей Агросоюз». Я как обыватель, не сталкивавшийся, да, вот до сих пор еще с этой темой, в некотором затруднении. Чем вы занимаетесь, вот, ваш сектор агробизнеса?
7: Ну, из названия «Енисей Агросоюз» следует, что мы занимаемся агропромышленным производством. И изначально задумывалось у нас как достаточно расширенное было производство. Но сейчас мы сконцентрировались на производстве мясобройлера, потому что сегодня для нашего региона это наиболее остро стоящая задача – обеспечить жителей этой продукции.
6: Курятинка, да?
7: Курятинка.
6: Александр Станиславович, так, для общего ликбеза. Вот курица, да, которая несет яйца, и они попадают в магазин, да? А у вас бройлеры, да? То есть это мясная порода кур, она дает нам крылышки, бедра, да, вот это филей. А вот во сколько отличается масса вот той яйцовой курицы от вот этой мясной?
7: Ну, в начале любого процесса, да, курица или яйцо, все-таки я считаю, что сначала была курица. И вот курица, которая несет яйца для наших традиционного потребления, яичницы, яйца, это это курица, ну, весом, да, ориентировочно до 2 килограмм.
6: Маленькая.
7: Да, то есть это курица, адаптированная только для одного, для того, чтобы производить яйца.
6: Так.
7: Курица, которая несет яйца для бройлера, это курица, которая создана для того, чтобы из этого яйца получался мощный, продуктивный мясной цыпленок. И эта курица весит, ее вес доходит до 6, а иногда и до 7 килограмм. То есть это в 3 раза отличается вес курицы для, в разных профилях.
6: Да, и я так понимаю, с ними работают еще петухи, да? Ну, то есть целый комплекс такой.
7: Да, работа петухов, она одна из важнейших на нашем предприятии. Так, все чтобы... за этим очень пристально следят.
6: Александр Александрович, так, чтобы люди представляли вот о том, что из себя... Что из себя мужской долг в животном мире, что из себя представляет? На одну, на одного петуха сколько куриц приходится?
7: На сегодня наш норматив – это 10 куриц на одну мужскую особь, петушины.
6: Это не ваш норматив, это их норматив, петушины. Хорошо, вот мы теперь примерно представляем, примерно в общих чертах, да, ваш бизнес. И я знаю, что Енисей Агросоюз является лидером. Да, одним из лидеров вот, в регионе, одним из флагманов. Вот расскажите, пожалуйста, какие государственные программы поддержки и национальные проекты влияют, вот, непосредственно отражаются, да, на вашем производстве, на жизни людей, которые у вас работают? Кстати, какой у вас коллектив, сколько человек?
7: Сегодня у нас коллектив уже свыше 900 человек. В 26-м году мы однозначно цифру в 1000 человек перешагнем. Поэтому, если говорить о лидерстве, то в отраслевом плане наша птицефабрика не является сегодня прямо каким-то крупным предприятием. Мы даже, скорее всего, средние, там, может быть, чуть ниже среднего. Но на нашем регионе мы действительно крупнейший производитель этого мяса. Мы растем, увеличиваем объемы, при том увеличиваем существенно. И одна из важнейших сегодня государственных программ, которая имеет к нам, наверное, отношение, это продовольственная безопасность. Мы все знаем, что поставлена задача перед нашим сельскохозяйственной отраслью обеспечить самообеспеченность продовольствием в нашей стране. И в целом по отрасли, если говорить, то производство мяса бройлера сегодня в России самодостаточно. Мы вышли на уровень самообеспечения. Мало того, мы уже несколько лет уверенно наращиваем экспортные объемы, это в масштабах страны. Но, к сожалению, в Сибирском федеральном округе, в Красноярском крае эта продукция дефицитная. И сегодня там, по Красноярскому краю, если говорить, то мы даже 40% от потребления региона не производим сами. Поэтому основное, конечно, для нас это сегодня увеличение объема производства. И вот в рамках вот этой программы «Продовольственная безопасность» национального проекта мы работаем над увеличением наших производственных мощностей.
6: Александр Станиславович, а вот какие объекты были построены или модернизированы в последнее время? Какие результаты?
7: Ну, основные объекты, которые касаются производства мяса бройлера, это, конечно же, объекты выращивания, это так по-простому птичники, и за последние 3 года мы количество птичников увеличили в 2 раза, сегодня их у нас уже больше 50 в эксплуатации, то есть больше 25 птичников мы запустили. Увеличение производства, конечно же, влечет за собой и все этапы, это инкубация, и производство комбикормов, и убой и переработка, и поэтому на всех этих объектах идет масштабная модернизация, связанная именно с увеличением объема.
6: Александр Станиславович, ну а как вы оцениваете, вот какие меры государственной поддержки вот самые эффективные в вашем деле?
7: Сегодня, ну, все, что касается развития, конечно же, это инвестиции. И в наше время, достаточно непростое время, сегодня доступность денег на инвестиции, она достаточно сложная. И здесь государство, конечно, льготным кредитованием оказывает серьезную поддержку в развитии, ну, в том числе и нашего предприятия, и в целом отрасли. Поэтому доступность денег нерыночных, которые там сегодня были вообще очень дорогие, а по более таким низким ставкам, она, конечно, позволяет нам развиваться. Это, наверное, основная сегодня поддержка государства, на которую мы ориентируемся и которой пользуемся.
6: А что бы вы еще посоветовали авторам той же народной, да, программы включить туда, чтобы ускорилось комплексное развитие вот сельских территорий? Как вам это видно?
7: мы в силу вот своего роста, такого достаточно интенсивного, вот сегодня мы уже сказали, что численность нашего предприятия свыше 900 человек. Еще 3 года назад она была 400 с небольшим человек, то есть мы удвоили численность, и это, соответственно, ну, трудовые ресурсы, это как мы их там называем, вообще это, конечно, трудовой коллектив, который работает на селе. И основное, чтобы мы хотели от государства и над чем мы работаем вместе с государством, и здесь, конечно, тоже очень много результатов, это, конечно, улучшать условия жизни на селе, то есть мы создаем рабочие места, достойные рабочие места, где-то мы помогаем и участвуем в создании условий для жизни, то есть сегодня сельская ипотека имеет большое значение для наших работников, но инфраструктура, которая, к сожалению, тоже сегодня там запрос от жителей на селе есть большой, она сегодня немного отстает. И вот сегодня в создании спортивно-оздоровительных каких-то объектов, образовательных объектов, культурных объектов, это, конечно, вот основное, что требуется сегодня селу для того, чтобы люди туда шли и уже не думали о том, чтобы вернуться в город.
6: Александр Станиславович, ну вот вы упомянули ипотеку, да, я имею такие цифры, товарищи подготовили мне перед эфиром, что в прошлом году в Красноярском крае было зарегистрировано более 2000 сделок по программе «Сельская ипотека» по 3%. Да? Вот чувствуете вы реальный эффект вот от этой программы с точки зрения вот обеспечения ваших работников, тружеников жильем?
7: Мы и эффект от этого чувствуем, и даже определенную нагрузку еще чувствуем, потому что действительно сельская ипотека, у нее есть определенные условия, и не всегда подходит под эти условия то, что хочется человеку. Поэтому мы зачастую помогаем нашим сотрудникам, либо с первым взносом, либо с какими-то там дополнительными финансовыми, ну, дополнительными какими-то финансовыми инструментами. И сегодня на нашем предприятии больше 30 человек уже пользуются сельской ипотекой, и спрос очень высокий.
6: Поэтому... Александр Станиславович, а с вашей точки зрения, ну вот вы видите людей, говорите с ними, этого аргумента, вот 3% сельская ипотека, да, достаточно для того, чтобы именно к себе заполучить работника, конкурируя с городом, или что-то еще очень важно сделать, да, чтобы человек точно решил, нет, я лучше пойду вот работать в Енисей Агросоюз.
7: Если говорить про жилье, этого достаточно. Сегодня многие, вот у нас прямо много примеров, когда человек не тянет городскую ипотеку, не тянет какие-то там вот условия в городе, а на селе ему все получается. То есть он, получается, находит себе дешевле и гораздо лучше жилье, которое он может потянуть за ту зарплату, которую он получает на нашем предприятии. Но основное, еще раз скажу, что это, конечно же, еще дополнительная инфраструктура, которая тоже необходима человеку, чтобы он уже окончательно закрепился в жизни на селе. Сегодня вот за последние 5 лет, ну, по нашему конкретно региону, большое количество объектов, несмотря там на пандемийный период сложный, там специальная военная операция уже началась, там большое количество школ построено в райцентрах, там, в крупных населенных пунктах, о которых люди даже 10 лет назад не мечтали. Но они строятся, естественно, в районных центрах, там, в населенных пунктах 2-3 тысячи, а много еще есть деревень, где живет 300 человек, 500 человек, а там тоже люди, там также дети, и их просто надо, понятно, что в каждом таком населенном пункте не построишь такую школу, значит, надо просто организовать транспорт, организовать доставку, большое количество физкультурно-оздоровительных комплексов построено, там медицинских, сельские клубы сейчас восстанавливаются, даже новые строятся, это тоже серьезные такие вещи, но доступность вот этих объектов для маленьких деревень, которые находятся за 10, 20, 50 иногда километров, она не всегда обеспечивается. Это вот, наверное, очень важный такой момент, на который надо обратить внимание в ближайшее время.
6: Александр Станиславович, вы упомянули школы, да, которые вот, о которых там лет 10 назад еще и не мечтали. А вот участвует ли ваша компания «Енисей Агросоюз» в проекте по ранней профориентации школьников, да, чтобы ребята, которые, ну, знают сельскую жизнь с самого своего детства, да, уже присматривались к работе здесь же, рядом со своим домом, а не, черт знает, зачем ехать в город и там себя искать лет до 40?
7: Мы участвуем, сейчас есть так называемая программа агротехклассов в сельских школах. Вот по итогам к новому учебному году, 26-27, у нас их будет уже 6 наших. Сейчас пока работает только 2, и сейчас мы еще готовим за лето, я думаю, еще 4 мы оборудуем на территории, ну, говоря, 20-тысячного муниципального округа только у нас. Но скажу больше, то есть мы сегодня... Не сегодня, а уже 3 года у нас действует программа так называемой экскурсии на предприятии. Mm-hmm. То есть мы детей школьного возраста, ну в основном, конечно, это средняя школа, там старшеклассники, возим к нам на предприятие. И за прошлый год 960 учеников посетило наше предприятие. И вы просто не представляете эмоции, которые вот эти дети переживают, когда они едут на сельхоз какую-то фабрику в ожидании, там, о чем мы туда едем, и когда они приезжают, видят современное производство, видят вот это все живое.
6: Удивительно. Видят и бройлера, и петуха. Да, все. Все видят своими глазами. Друзья мои, мы сегодня о жизни на селе говорим. Александр Станиславович Сычев, генеральный директор Енисей Агросоюза, в нашей студии. Вернемся после короткой рекламы.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 60 нетрезвых водителей задержали на праздниках в области. Еще 95 человек сели за руль без прав. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. С 9 по 11 мая зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы. Еще 68 ДТП произошли только с материальным ущербом. Особую тревогу в ведомстве вызывают происшествия с участием несовершеннолетних и водителей, не имеющих права управления транспортом. За прошедшие дни случилось 3 таких аварии. В Вологодском округе в ДТП на питбайках один ребенок погиб, а второй госпитализирован. В Никольском округе в результате ДТП с участием мототранспорта пострадал 8-летний велосипедист. В Вологде несовершеннолетний водитель питбайка врезался в гараж. О нарушениях правил дорожного движения можно сообщать в полицию по номеру 112 или анонимно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Отопительный сезон завершается в области. В Вологде отключения начались накануне. Для этого по нормативам среднесуточная температура должна держаться на уровне не ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней. Это условие выполнено, сообщили в администрации города. Добавим, с 18 мая начнутся профилактические работы на тепловых сетях. Первыми без горячей воды останутся жители Южного района. На большинстве объектов плановое отключение горячей воды продлится 2 недели. Однако у ряда потребителей ресурс будет отсутствовать месяц, как, например, в Южном и Центральном районах. В Череповце отопительный сезон также подходит к концу. На летний режим систему переводят поэтапно. Вертолетную площадку для санитарной авиации оборудовали под Вологдой. Объект находится на улице Пригородной в деревне Абрамцево. Главной целью инициативы было сократить время транспортировки пациентов до областных больниц. Сейчас на это уходит не менее 30 минут. От новой площадки до больницы скорая сможет доезжать за 5 минут. В реальных условиях новую площадку планируют протестировать уже на этой неделе. Фестиваль духовной музыки «Покровские встречи» открывается в Вологде. Выступления артистов пройдут с 13 по 22 мая. Откроет фестиваль ансамбль народной духовной музыки «Светилин». По версии Всемирной хоровой организации, он входит в число лучших вокальных коллективов мира. 15 мая выступит камерный оркестр Вологодской филармонии. 17 мая вологжан ждет концерт колокольного звона, а также выступление мужского хора Вологодской филармонии. Завершатся «Покровские встречи» 22 мая «Мистерии и странники». Фестиваль посвящен памяти святого Игнатия Брянчанинова.
3: Но...
9: Новости спорта.
8: Футбольный клуб «Череповец» вышел в лидеры турнирной таблицы. По итогам седьмого тура чемпионата второй лиги «Б» череповецкий клуб занимает второе место. На выезде в Долгопрудном желто-черные одержали победу над «Космосом» со счетом 3-1. Добавим, вологодская «Динамо», потерявшая очки дома, сохранила за собой седьмую позицию. 11 мая вологжане на домашнем поле уступили футбольному клубу «Муром» со счетом 0-1. Это поражение стало для бело-голубых вторым подряд. 16 мая «Динамо» сыграет в гостевом матче со «Смоленской Искрой», а футбольный клуб «Череповец» 17 мая принимает дома столичный клуб «Чертаново».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.
0: Маяк.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россиянин, которому украинские спецслужбы поручили совершить теракты против судей в Тамбове, осужден на 22 года, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, Алексей Милосердов после начала спецоперации регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. В 2024 году он был завербован через мессенджер Telegram украинскими спецслужбами для совершения терактов в отношении членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств. Противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена. При задержании у него изъяли два взрывных устройства и телефон, на котором сохранилась переписка с украинским куратором, отметили в ФСБ. Помимо лишения свободы, фигуранту назначен штраф в 1 000 000 рублей. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников и 29 БПЛА самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожены более 100 военнослужащих, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 17 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, скрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 станции спутниковой связи «Старлинг» противника.
1: В свою очередь, группа воздушного прикрытия группировки «Восток» уничтожили разведывательные беспилотники повышенной дальности «Лелека-ЛР», «Лелека-100», а также гексокоптеры типа «Баба-Яга» в Запорожской области. Зеленский может столкнуться с серьезными проблемами на пути Украины в Евросоюз из-за коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Об этом пишет Associated Press. По данным агентства, дело об отмывании многомиллионных сумм, в котором тот фигурирует, стало одним из самых громких коррупционных скандалов в окружении Зеленского с начала военного конфликта. Расследование крайне неприятно для руководителей киевской администрации, которая добивается вступления своей страны в Евросоюз, говорится материале. Напомню, украинские следователи считают Ермака участником организованной схемы по отмыванию 460 миллионов гривен, то есть 10,5 миллионов долларов. По версии правоохранителей, деньги проводили через проект строительства элитных домов в Киевской области. Запад нечистоплотными методами принуждает разные страны не покупать российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Индия. Можно по-разному называть эти методы – колониальными и неоколониальными, но это методы эксплуатации, подчеркнул он. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, суть этих методов – заставить всех покупать не дешевую нефть у России, а дорогие нефти и сжиженный природный газ в Соединенных Штатах. Таким образом, они стремятся править миром через контроль мировой энергетики, уверен руководитель МИДа. Лингвистическая лазейка позволила главе Госдепартамента США Марко Рубио, на которого Пекин ранее наложил санкции, впервые посетить Китай. Как пишет Guardian, китайское правительство применяет обходной путь с использованием другого иероглифа, чтобы представить часть имени госсекретаря и позволить ему побывать в КНР на предстоящем саммите с участием Дональда Трампа. Рубио направляется в Пекин вместе с президентом, хотя находится под китайскими санкциями. Это стало возможно после того, как изменили транслитерацию первого слова его фамилии, использовав китайский иероглиф «Лу». В Пекине заявили, что не будут чинить препятствия Рубио за его прошлые действия. Санкции направлены против его слов и поступков в отношении Китая в бытность сенатором. Добавлю, Трамп прибудет сегодня в Пекин с государственным визитом. Он обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином вопросы торговли, статуса Тайваня и искусственного интеллекта. В здании рядом с Измайловским Кремлем на Вернисажной улице на востоке Москвы, где ночью произошел крупный пожар, в ходе прошлогодней проверки выявили нарушения противопожарной безопасности. Их должны были устранить до сентября этого года, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собственника здания оштрафовали на 300 тысяч рублей. Как уточнил собеседник агентства, здание с помещениями для проведения квестов было узаконено и оформлено в собственность ООО «ФОП Измайлова». По данным МЧС, площадь пожара составила 3000 квадратных метров, кровля обрушилась на площади 2500 квадратов, пожару присвоили третий номер сложности, его уже потушили. Пострадавших нет, пожарные спасли 5 человек. Метеорологическое лето может начаться в Москве с сегодняшнего дня, так как ночная температура уже составила плюс 13,2 градуса. Есть вероятность, что среднесуточный показатель превысит 15-градусную отметку, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик подчеркнул, что вчерашний день в столице оказался более холодным, чем ожидалось, и положительная температурная аномалия, накопленная с момента первой попытки метеорологического лета утвердиться в городе, обнулилась. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 740 миллиметров, влажность воздуха 88%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, продолжается наш специальный выездной эфир. Сегодня наша студия, она превратилась в телерадиостудию, находится в Омске. И Омск — это регион номер 55. И вы знаете, что в нашем эфире всегда есть место новостям из этого региона. Но сейчас я хотел бы представить вам, друзья мои, нашего гостя в этой части программы. С нами Виктор Петрович Томенко, губернатор Алтайского края. Виктор Петрович, доброе утро.
2: Сергей, доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели.
1: И позвольте вас от нашей команды поздравить со вчерашним днем рождения. Да, получается, что вы свой... Мы же не женщины,
2: так,
1: да?
2: Так, конечно,
1: говорить. 55-летний юбилей встретили в регионе 55.
2: Да, точно. С губернатором из региона 22.
1: Да, итого 77. Да. Виктор Петрович, ну, приятно познакомиться. И мы хотели бы поговорить о рекордах вот агропрома. И народной программе, мы на сквозной линии, эта тема идет у нас, и мы знаем, что в прошлом году, отчетном, да, в 25-м, аграрии Алтайского края вышли вот на рекордные просто показатели сбора различных сельхозкультур, и вот какие пункты народной программы, реализованные именно в Алтайском крае, вы считаете ключевыми, которые помогли как раз достичь, в том числе, вот этих выдающихся результатов, которые в закромах Родины находятся?
2: Да, это, во-первых, огромное спасибо за то, что пригласили на этот эфир. Мне очень приятно, во-первых, с вами побеседовать, во-вторых, обратиться ко всем нашим радиослушателям.
1: И телезрителям.
2: Большим, да. И телезрителям, да. С большим уважением отношусь к вашей и радиостанции, и программе. Вот, и знаю интерес просто из своих земляков к тому, что происходит на радиостанции «Маяк». Поэтому, говоря про нашу народную программу, и ее влияние на итоги, скажем, развития сельского хозяйства и в целом агропромышленного комплекса Алтайского края. Действительно, прошлый год мы себе, конечно,

0: смело занести в актив, причем не просто в актив с хорошими результатами, а Край показал рекордные, целый ряд рекордных показателей за всю историю наблюдения, значит, за развитием сельского хозяйства. Что это такое? Ну, в первую очередь, конечно, растениеводство. Растениеводство – самая большая площадь пашни в нашей стране, несмотря на наличие таких крупных, заслуженных, уважаемых регионов – Ставрополь, Воронеж, Краснодар, Ростов и так далее.
1: То есть, Оренбург, черноземье.
0: 6,5 миллионов гектаров пашни, но, конечно, условия земледелия у нас таковы, что есть большие риски погодные, поэтому практически вся продукция это яровые, это практически все, очень немножко совсем озимых культур. Но в прошлом году в итоге аграрии Алтайского края собрали самый большой урожай, это суммарно 10 миллионов тонн зерновых, зернобобовых, масличных культур, вот в первоначально оприходованном весе, так как и ведется учет в сельском хозяйстве. В последующем продукция, понятно, подлежит подработке небольшой, корректировке и так далее, но эти цифры, это самый большой урожай по зерновым, вот по всему валу, по всей массе производимой продукции был в 1972 году 9,2 миллиона тонн зерна было собрано. 9,2. Теперь 10 миллионов, но тогда совсем не было масличных культур, то есть практически их не было. И в свою очередь, конечно, эти вот достижения были отмечены на уровне советской тогда всей страны, и орден Ленина свой второй Алтайский край получил именно за эти результаты. В этом же году мы собрали больше 6,5 миллионов тонн зерновых культур, зерновых и зернобобовых, и 3,5 миллиона тонн масличных культур. По масличным культурам, по объему их сбора, по валу мы второй год подряд уже первые в стране. Первые в стране. А по сумме зерновых, зернобобовых мы, четвертое. По зерновым четвертое место, по зернобобовым входим в тройку лидеров. Самое большое производство в стране и больше половины всей российской гречки. Понятно, это алтайская гречка. Это всем хорошо известно. Но и первое место по выращиванию, сбору овса. Первое место по выращиванию, сбору рапса, льна масличного, и в тройке мы по выращиванию подсолнечника, по выращиванию сои. Это вот такие наши результаты. Значит, мы, конечно, ими гордимся. На этой основе в том числе развивается и наше животноводство, вот, поскольку, конечно, требуется и заготовка кормов, и сегодня идет большой объем работы по реализации инвестиционных проектов по обеспечению развития, увеличения объемов производства и мясного животноводства, и молочного животноводства. Более миллиона тонн молока Алтайский край в год, значит, производит, и все оно перерабатывается. Главные продукты, конечно, это сыры, и сырный продукт сейчас востребован на рынке, поэтому часть сыра как бы в таком виде сырного продукта. Производители готовы производить сыр, но поскольку рынок просит такой продукт, то производится и такой продукт, и сливочное масло. Здесь мы вторые, третьи в стране тоже по объему производства. Значит, что, как вот увязать эти результаты? Да, я хочу сказать, что объем производства продукции сельского хозяйства в Алтайском крае, например, за прошлый год только вырос по сравнению к 2024 году на почти 14%. А президент обозначил цели, национальные цели развития страны, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, поставил задачи увеличить объем производства продукции сельского хозяйства в физическом выражении по отношению к 2021 базовому году, к факту 2021 года, в 2030 году на 25%. Вот мы в 2025 году превзошли показатель объемов производства продукции сельского хозяйства на 27%. То есть уже задачи 2030 года выполнили. Понятное дело, что это рекорды. Понятное дело, что попробую их удержать. Рекорды должны стать нормой нашей жизни вот в ближайшие эти годы. И это наша задача — сделать так, чтобы ни погодные условия, ни какие-то ситуации на рынке, связанные с нашими там контрагентами и так далее и тому подобное, никакие другие ситуации не могли бы нас с этого уровня объемов производства, значит, сместить. Первое. Второе. Президент точно так же поставил задачи к 2021 году увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса и в полтора раза. в 30-м году, к 21-му году в полтора раза должен объем быть увеличен. Но мы уже превзошли этот показатель, тоже в 1,7 раза увеличили объемы экспорта. И опять же, здесь задачи такие, идем мы большими, очень серьезными темпами, здесь всегда надо действовать, а, с оглядкой, б, ну, как бы достигнутые рекордные показатели, это не всегда, учитывая, значит, такой рискованный характер земледелия, в первую очередь, ну, и не простые, скажем, ситуации в рамках наших взаимоотношений с партнерами, дружественными странами. Все понятно, недружественными странами все посложнее складывается ситуация. Вот. Но, тем не менее, пока удается нам хорошие темпы роста показывать, постараемся, чтобы эти все достижения стали нормой нашей жизни, и после этого ставить уже достигать уже новые задачи, которые нам поставит президент, я уверен, как только мы определенную планку возьмем, ну, будут и новые задачи.
1: Да.
0: Вот. Что касается программы, если можно, народная программа предусматривает направление развития села, и там главными направлениями как раз является это сегодня технологическое, на современном уровне технологическое обеспечение всего сельскохозяйственного комплекса, именно производства. Это использование, конечно, достижений науки и направление работы науки, отечественной науки в первую очередь, которая не зависит от какой-то конъюнктуры политической, такой, международных отношений и так далее, которая бы обеспечивала дальнейшее движение вперед. Ну и, конечно, использование цифровизации, то, что сегодня так необходимо. Поэтому мы работаем по этим направлениям, и те результаты, которые сегодня Алтайский край показывает, это как раз итог того, что мы движемся в этом направлении, реализуем пункты последовательно нашей народной программы, наши аграрии с удовольствием вовлечены в эту работу, ну и органы власти, и, так сказать, наши тут политические партии, Единая Россия в первую очередь, делают все для того, чтобы положение программы, написанной на бумаге, воплотились в жизнь. Поэтому и по линии депутатов всех уровней ведется такая большая работа по созданию условий, и, конечно, по линии региональных властей.
1: Виктор Петрович, я понимаю, что Алтайский край кормит самого себя, Сибирь, да, экспорт, мы цифры сегодня прозвучали. А что касается логистики, хранения, я помню, мы ссылались, да, на советский опыт, там ведь самая большая проблема была с этими овощебазами, помните, ну, мы с вами помним, мы как отправляли туда людей из институтов, они там эту гниль оттуда вычищали,
0: так,
1: теряли там, было. Ну, не знаю, половину урожая мы теряли, треть из-за вот неправильной логистики. И, как и вы говорите, много идет на экспорт. Как вот вас устраивают логистические сегодня решения все эти, с переброской урожая, который надо сберечь?
0: Ну, конечно, здесь нет предела совершенству, и, конечно, возможности наши экспортные надо непременно развивать, и, соответственно, логистику надо перестраивать под те потребности, которые есть, в первую очередь, у наших покупателей, наших партнеров, потому что мы продающий регион,
1: да.
0: Продающий регион. Вот я сейчас на секунду отступлю на шаг назад, просто чтобы у наших слушателей, зрителей возникло такое понимание, я вот из всего объема произведенной, скажем, продукции растениеводства, что с ней произошло? Продукцию взяли, значит, частично эту продукцию отправили сразу покупателям за пределы Алтайского края и в том числе на экспорт. Ну, главные наши покупатели сегодня, 80% всей продукции агропрома, это Китай и Казахстан. Понятное дело, в силу...
1: Есть граница.
0: В силу, да, географических обстоятельств. Ну, и Китай с его возможностями и потребностями его рынка большого. Теперь... Часть продукции переработали, ну, например, зерно переработали в крупу, переработали в муку. Кстати говоря, муки мы производим почти 1 000 000 тонн муки ежегодно, и это показатель номер один в России тоже. Крупы, кстати говоря, тоже самое, почти 500 тысяч тонн крупы. Ну, понятно, гречиха превращается в гречку, превращается в крупу и продается. Нам нужно всего лишь 5% от всего объема гречки, который мы производим, для того, чтобы накормить своих жителей. Все остальное мы вывозим, продаем. Поэтому в итоге, если всю продукцию, которая ушла в первоначальном виде своем, как сельхозсырье, которая ушла как уже переработанная более или менее менее глубоко, менее или более, так правильнее сказать, глубоко ушла за пределы Алтайского края, то, в принципе, это больше 80% объемов производства АПК, агропромышленного комплекса, то есть продуктов питания и сельхозпродукции, вся уходит за пределы Алтайского края. Поэтому мы, как, в общем-то, один из наших девизов, и, может быть, наверное, правильно сказать, миссии обеспечивать продовольственную безопасность страны, что означает кормить себя, кормить Сибирь, кормить страну. Мы над этим вопросом активно работаем. Вот, поэтому, значит, логистики, например, когда мы начинали только работать по наращиванию, по созданию условий для того, чтобы наши аграрии, сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой промышленности могли свою продукцию продавать за границу, мы продавали примерно на 190, это примерно 2020 год, мы продавали примерно на 180 миллионов долларов, вот так скажу.
1: Угу.
0: Прошлый год результат 740 миллионов.
1: Ого!
0: То есть вот результат последовательной работы из года в год, значит, есть поставленная задача выходить на определенный уровень этого экспорта, при этом не нарушив баланс на рынке страны. То есть надо столько производить, чтобы хватило самим накормить всех своих и еще излишки продать за границу, получить выручку, так сказать, и ее разумно использовать. Поэтому это тот самый результат, в том числе нашей народной программы по созданию возможностей. Но работать по части логистики, конечно же, надо стараться так, чтобы возникающие в результате взаимодействия наших предпринимателей разных стран, для которых мы создаем как раз условия для этих контактов, ну, в том числе создаем мы условия для этих контактов, надо, чтобы, когда у них возникают эти потребности, инфраструктура, государство, органы регулирования могли адекватно отреагировать и дать такую возможность. Угу. Поэтому над логистикой надо работать. Сегодня мы довольны, но объемы вывоза, скажем, зерна в прошлом году из Алтайского края, за пределы Алтайского края, например, составили 2,5 миллиона тонн зерна было вывезено. Это двукратный рост по отношению к 2024 году. Масличных культур вывезли больше миллиона тонн. Ну, то есть в основном все перерабатывается, конечно, на наших предприятиях, но больше миллиона, 1 100 000 тонн вывезли, это на 70% рост тоже к 2024 году. Поэтому здесь и наши партнеры, работа и, самое главное, возможности железнодорожников, это основной транспорт, который вывозит, она требует чуткого такого реагирования на эти запросы. И мы поэтому должны быть в постоянном диалоге, в постоянном общении, постоянно слышать, понимать друг друга, ну и стараться реализовать то, что в конечном счете является полезным и правильным для страны.
1: Да, Виктор Петрович, ну, судя по масштабам, 180 и 700 с лишним, да, рост огромный. Да, чувствуется, что речь идет о крупном, серьезном бизнесе. Фермеры как себя чувствуют вот в этой обстановке? Мы сегодня в эфире с нашими уважаемыми гостями тоже говорили о фермерской полке, да, чтобы в магазинах появились вот полки, где продается свое, вот местное, здешнее, свежее, хорошее. Хватает сил еще обращать внимание и на небольших производителей?
0: Дело в том, что особенность устройства, так скажем, экономики и, в частности, агропромышленного комплекса в целом Алтайского края, его сельхозтоваропроизводителей, она такова, что как раз небольшие, достаточно небольшие предприятия, хозяйства, организации и составляют его основу. То есть вот как бы крупных таких агрохолдингов наших, сегодня тут таких наших национальных имеется в виду, у нас практически нет, либо небольшие их подразделения здесь присутствуют и работают в Алтайском крае, ну, либо это действительно вот такие достаточно небольшие, средние по своим размерам, скажем, по количеству работающих и так далее, средние предприятия, поэтому это основа нашей деятельности, основа взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями, не только с точки зрения, значит, ну, там, регулирования, контроля и всего, что должно делать государство, но и с точки зрения ведения вот этого диалога, который позволяет вырабатывать наиболее приемлемые такие нужные решения, ну, которые дают результат. и тому, кто производит, и государству, и работникам, и потребителю.
1: Да, Виктор Петрович, у нас чуть-чуть больше минутки осталось, я с удовольствием вас слушаю, но хотелось бы еще об алтайских селах, да, потому что есть комплексная программа развития сельских территорий государственная. Да. Вот самые главные, может быть, штрихи успеем дать нашей аудитории.
0: Да, значит, в стране в нашей ведется такая программа, которая называется «Комплексное развитие сельских территорий». На самом деле в каждом регионе есть еще целый ряд программ, которые направлены на развитие сельских территорий. Но для Алтайского края почему это важно? Во-первых, 1500, больше 1500 сельских населенных пунктов в конечном итоге в целом на территории нашего края. И больше 40% жителей всего края живет в сельской территории. Значит, например, за последние 5 лет, с 2021 по 2025 год, 13 миллиардов рублей было реализовано проектов по этой программе, из которых почти 6 миллиардов – это средства федерального бюджета, которые нам были представлены. В этом году еще на 3,5 миллиарда будет проведено всяких разных работ, почти 3 миллиарда – это средства федерального бюджета. То есть государство сегодня, федеральное правительство, наш родной Минсельхоз российский, он нашим аграрным регионам помогает в этой части – сделать очень важные вещи, проводить дороги дополнительные в регионах, восстанавливать инфраструктуру социальную, создавать ее по новой, обеспечивать людей жильем. Да. Это сегодня делается.
1: Да. Виктор Петрович, ну, я получил удовольствие. Виктор Петрович Томенко, губернатор Алтайского края, был в гостях в нашей омской студии. Спасибо большое.
0: Спасибо. Приглашаю всех в Алтайский край.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Ваши деньги работают на вас или тихо теряют свою ценность? Присоединяйтесь к эфиру «Гонка на выживание». Как ваш кошелек может победить инфляцию? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» в пятницу, 15 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, исполняющую обязанности директора по продуктовому развитию управляющей компании «Финам Менеджмент». Вместе разберем, что такое коллективные инвестиции в фонды, какие решения подойдут консервативному инвестору для защиты капитала от инфляции и какие конкретные шаги нужно предпринять для старта инвестиций в биржевые фонды. Включайте «Маяк». Будет полезно.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россиянина, готовившего теракт против судей, приговорили к 22 годам заключения. Как сообщили в ФСБ, осужденный стал посещать украинские националистические сайты вскоре после начала спецоперации. В 2024 году его завербовали через мессенджер Telegram спецслужбы Украины. Ему поручили взорвать членов Тамбовского областного и арбитражного судов, рассказал сам задержанный.
2: Я стал посещать сайты террористических организаций, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб. В марте этого года было предложено взорвать Тамбовский областной суд и арбитражный суд Тамбовской области. Я согласился это сделать, после чего забрал из тайника на территории Московской области два взрывных устройства и подготовил их согласно представленной им инструкции. В момент, когда я подготавливал установку СВО в городе Тамбове, я был задержан сотрудниками ФСБ России.
0: ФСБ своевременно пресекла подготовку к терактам. При задержании осужденного нашли две самодельные бомбы, а в телефоне переписку с куратором. Помимо лишения свободы, фигуранту назначили штраф в 1 000 000 рублей. Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны, представив кадры боевой работы группировки. Разведывательный расчет БПЛА обнаружил замаскированные пункты управления беспилотной авиации, оборудованные в лесополосах. Координаты передали танкистам. Экипаж боевых машин скрытно вышли на рубежи и поразили цели с закрытых огневых позиций. Серии точных ударов, осколочного фугасными снарядами, все цели были полностью уничтожены. Как отметили в военном ведомстве, успешно боевая работа танковых экипажей лишила противника возможности вести аэроразведку и корректировать огонь на этом участке линии боевого соприкосновения. Российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет, сообщил агентству ТАСС журналист Юрий Рост. По его словам, причиной смерти телеведущего стала длительная болезнь. Молчанов в течение 4 лет, работая на телевидении, одновременно с «До и после полуночи» вел программы «Время» и «90 минут». С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК, был награжден орденом почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов «Золотое перо России». Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России. Согласно документу ведомства, текст которого приводит РИА Новости, в Центральном федеральном округе эндемичными по этому заболеванию являются Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Подмосковье, а именно Дмитровский и Талдомский округа. Надзорное ведомство также сообщило агентству, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Она рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве также облачно с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров, влажность воздуха 81%.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный «Трактор» объявил об уходе с поста главного тренера Евгения Корешкова. Специалист вошел в штаб челябинского клуба в ноябре прошлого года. В декабре он стал рулевым «Трактора». Под руководством Корешкова команда одержала 18 побед в 32 матчах и вылетела из Кубка Гагарина в первом раунде. Российские теннисисты уверенно продолжают выступление на «Мастерсе» в Риме. Подробности у Даниила Моногарова.
4: Этой весной форма Андрея Рублева остается нестабильной. После финала пятисотника в Барселоне 14-я ракетка мира провалил мадридский тысячник. В первом же раунде он вылетел от чеха Вита Копривы. В столице Италии все опять отлично. В 1/8 финала был обыгран грузин Николас Басилашвили 3-6, 7-6, 6-2. На счету Рублева 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейкпоинта из 7. Далее он встретится с лидером рейтинга ATP и прошлогодним финалистом Рима Яником Синнером. И это не единственный представитель нашей страны в восьмерке сильнейших. Ранее Карен Хачанов на той же стадии обыграл хорвата Дина Прижмича 6-1-7-6. Россиянин 7 раз подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейкпоинтов. Ранее его оппонент выбил с турнира Новака Джоковича. В четвертьфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Рудом.
3: Спортивный советник футбольного Пари Сен-Жермен Луиш Кампуш ждет отчеты о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке. Об этом сообщает издание «Экип». Парижане также рассматривают возможность трансфера полузащитника Монако Манеса Аклиуша. Однако, по мнению французских журналистов, Кисляк больше подходит под принципы игры главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: дорогие товарищи, еще раз вам доброе утро, хорошего дня. Сегодня утренняя студия «Маяка» выходит в эфир из Омска, города совершенно особенного. Здесь особенные у нас гости. Я рад, что наш сегодняшний эфир завершают торжественно. Андрей Константинович Исаев, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия». Андрей Константинович, доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей. Уже... Доброе утро, уважаемые слушатели.
0: В Омске-то уже день в разгаре, конечно.
1: В Омске, да.
0: Да-да-да. И можем мы начать с такого сенсационного известия. Оно и само по себе сенсационное и радостное. По данным агроэкспорта, есть у нас такое ведомство, да, Россия заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Наши 38%. То есть все, что в мире есть, 38%.
1: Это очень весомая доля рынка. Причем, Сергей, мы же с вами помним позднесоветские времена, да, когда, несмотря на освоение целины, продовольственную программу и прочее, Советский Союз, а в прежние времена Российская империя была аграрной державой, да, Советский Союз был вынужден завозить, импортировать зерно, покупая за золото за границей, когда была нехватка продовольствия в магазинах. На сегодняшний день мы можем похвастаться тем, что Россия вновь сильнейшая аграрная держава. Вот это достижение очень важно. Я могу сказать, что если бы не санкции, то и по рапсовому маслу мы тоже вышли бы на первое место. Сейчас находимся на втором. Это примерно 19% рынка. Но вот, например, Китай. Они любят диверсифицировать закупки. Да? Тем не менее, в Китае 59% рапсового масла – это наше масло. Поэтому я могу сказать, что как бы нас ни давили внешние враги, сегодня сельское хозяйство является драйвером развития российской экономики и делает замечательные успехи.
0: Андрей Константинович, ну вот еще раз возвращаюсь, 38%, но это наглядный продовольственный суверенитет, да?
1: 100%. Мы можем сказать, что еще недавно мы говорили, что у нас, например, отставание по молочным продуктам, которые мы не могли обеспечить самостоятельно. Сейчас уже этот вопрос решается. Я вот представляю Удмуртию, замечательный регион, он известен в основном оборонно-промышленным комплексом. Но это также регион, где животноводство достаточно активно развито, и мы вышли на показатель 1 000 000 тонн молока в год. Наверное, наши слушатели, иногда попадалась такая продукция «Село Зеленое». Это да, вот как раз удмуртское это молоко, оттуда, удмуртские, которое, как вы видите, продается и по всей стране, и даже экспортируется в некоторые страны.
0: А кроме Китая, кто наш вот главный партнер сегодня?
1: Ну, безусловно, Индия является нашим партнером. Мы продаем свое продовольствие в больших количествах и на Ближний Восток, в Африку. В Африку, кстати говоря, если вы помните, мы даже оказывали помощь, когда там возникла проблема, связанная с возможной нехваткой зерна, голодом. Мы безвозмездно направляли туда зерно для того, чтобы поддержать и наших союзников, и товарную марку Российской Федерации.
0: Андрей Константинович, вот есть такой проект «Моя карьера с Единой Россией». В смысле, не моя.
1: Не моя лично, да, хотя, моя. Хотя моя тоже с «Единой России».
0: Да. Ваша, да-да-да. Вот если речь идет сегодня в том числе об обеспечении, вот продовольственный суверенитет, мы похвастались этой цифрой, да, 38% всего мирового рынка подсолнечного масла российский. Да, это приятно. А если говорить о технологическом теперь уже, да, суверенитете агропромышленного комплекса, потому что мы много делаем выездных эфиров, я помню, как там лет 10 назад фермеры нам рассказывали, ну, из крупных хозяйств, говорят, ребята, вы понимаете, есть проблема, посевной материал не наш, да, да, да, потом техника, вот она там немецкая, еще какая-то, те английская, да, и так далее. Вот, какие меры будут приняты в обновленной народной программе вот для того, чтобы создать в первую очередь прослойку специалистов, которые нам нужны для агропромышленности, да?
1: Ну, я хотел бы немножко два слова буквально сказать, что для нашей партии «Единая Россия» тема поддержки сельского хозяйства, она особенная. Я не только курирую проект «Моя карьера с Единой Россией», но я еще ветеран партии. И многие забыли, но в свое время «Единая Россия» в своем нынешнем виде была создана как объединение партии «Единая Россия» и Аграрной партии России. Аграрная партия вступила к нам, и мы взяли на себя повышенные обязательства по защите нашего сельского хозяйства, интересах наших сельхозпроизводителей. Коллеги очень многое делают для поддержки, например, агролизинга. Сейчас на сегодняшний сегодняшний день, развитие сельскохозяйственного машиностроения. Мое направление, это, как вы справедливо сказали, Сергей, это тема кадров. Уже в этом отношении делаются, на мой взгляд, достаточно серьезные шаги. Ну, например, регионы начали получать средства на закрепление кадров в сельском хозяйстве. Речь в первую очередь идет о строительстве жилья для тех, кто живет в сельском хозяйстве и работает в сельском хозяйстве. Программа социального контракта, которая нами была запущена, она тоже в первую очередь пользуется поддержкой населения. Что это такое социальный контракт? Это когда деньги даются, ну вот человек имеет определенные сложности в жизни. Ему можно выплачивать пособие, но он его потратил, естественно, надо выплатить следующее. А социальный контракт – это деньги, которые даются на старт собственного дела или на освоение какой-то специальности, или на переезд к новому месту работы. И большое количество социальных контрактов дается на развитие своего хозяйства в сельском хозяйстве. Там гранты, вот я сегодня разговаривал в Омске, 350 тысяч – это стартовый капитал, с помощью которого можно начать свое дело и выйти из положения бедного в положение среднего класса. Вот эта схема социального контракта, она достаточно активно используется на сегодняшний день. Ну и мы понимаем, что для того, чтобы молодежь, молодые кадры как бы удерживать население, недостаточно только зарплаты или только жилья. Нужно культурное пространство. И поэтому работает программа комплексного развития сельских территорий. А это ремонт детских садов и школ, это строительство фельдшерско-акушерских пунктов и районных поликлиник, это ремонт домов культуры, очень серьезный, так сказать, проект идет. И это создание пространства. Вот знаете, я уже вспоминал мою Удмуртскую республику. Вот приятно сейчас приезжать в села, в районные центры, и ты видишь, что каждый нашел свою изюминку. Ну, например, прямо под открытым небом музей Сибирского тракта. Ты можешь ходить, знакомиться со всеми точками, по которым этот тракт пролегал. Или те или иные другие решения пространства общественного, которые приятно посмотреть глазу. Развитие интернета, его возможность протянуть его в самые дальние уголки, это тоже как бы создание условий, когда, ну, знаете, коммунисты говорили, стирается грань между городом и деревней. Вот наша задача, они об этом говорили, а наша задача это сделать, чтобы человек, живущий в деревне, не чувствовал себя ущербным. Он может через интернет зайти и получить любую информацию, он выйдет на площадь своего села, и ему будет приятно глазу, потому что там все будет достаточно благоустроено, у него будет, в отличие от горожанина, свое большое хорошее жилье.
0: Никаких пробок?
1: Никаких пробок, да. И для нас, для России, удержать большое сельское население, вот некоторые говорят, что ну вот в России чрезмерное сельское население, что его слишком много, для развитой страны это не характерно. Понимаете, у нас такое громадное пространство, что без сельского населения мы понимаем, что мы его не удержим. Поэтому поддержка сельского населения – это для нас, конечно, ключевая задача.
0: А если говорить об этом, Андрей Константинович, вот с вашей точки зрения, да, как человека опытного, и взрослого. Вот помимо того, что в населе должно быть пространство, еда, электричество, дом,
1: интернет,
0: да, все должно быть. Что должно стать вот для людей, которые, например, хотят уехать жить на село, вот таким самым главным преимуществом? Вот путеводная звезда. Почему человек должен говорить, я хочу там, а не вот это вот все?
1: Ну, во-первых, допустим, для многодетных семей жизнь на селе, она, как мне представляется, ну, достаточно более привлекательная. Там можно построить большой дом с собственным приусадебным хозяйством, там экологически чистая атмосфера. И поэтому, если убираются те сложности, которые есть, какие могут быть сложности? Это сложности с транспортом, плохие дороги, например. Сейчас мы развиваем активно дорожное строительство. Если мы начинали с федеральных трасс, сейчас уже речь идет о региональных дорогах и о межпоселковых дорогах. Надо поехать в город. Поехал, быстро решил все вопросы. Все остальное у тебя есть на месте. И плюс экологически чистая продукция, да. И вокруг свежий воздух.
0: Да. Андрей Константинович, ну вот мы много говорим в наших выездных эфирах о ребятах, которые возвращаются с СВО. А вы видите перспективу, вот, чтобы вместо боевых пришли сельскохозяйственные дроны, да, которые могут вести и контроль, и там борьбу с сорняками, вредителями? Насколько большая задача стоит перед ребятами?
1: Я могу сказать, что безусловно, да. Одна из проблем, которая на сегодняшний день существует. Давайте скажем честно и прямо. они люди, которые находятся на СВО, наши воины, герои, они получают достаточно серьезные большие деньги. На селе они получали маленькую зарплату, и им зачастую возвращаться назад на маленькую зарплату, прямо скажем, непривлекательно. Поэтому в рамках нашего проекта, который существует у нас, «Моя карьера с Единой Россией», у нас есть как бы подпроект, который ведет Юлия Оглоблина, депутат Государственной Думы, «Земля добра». Мы работаем с крупными сельхозпроизводителями, с Академией сельскохозяйственных наук, которые помогают найти для наших бойцов, тем, кто возвращается на село, достойную заработную плату. Заработную плату, которая была бы, ну, сопоставима с теми цифрами, которые они получали там. А это, конечно, в первую очередь связано с трудом механизаторов, если необходимо. Хочу, кстати, напомнить о том, что участники специальной военной операции обладают правом бесплатно пройти переквалификацию, переобучение, освоить новые специальности. Сейчас вы совершенно правы, в сельском хозяйстве там современные технологии, в том числе технологии дронов, применяются все более и более широко. При необходимости мы всегда окажем помощь при переобучении. Более того, я могу сказать, что у нас есть еще программа, когда, ну вот, боец, участник специальной военной операции, у него было ранение, после этого он долечивается. Долечивается, многие думают о том, как они дальше построят свою жизнь. В этот момент туда приезжают наши специалисты вместе со специалистами службы занятости, которые вместе с ним составляют дорожную карту, каким образом ему помочь трудоустроиться, как бы он, может быть, хотел обновить свою жизнь для того, чтобы он влился в гражданскую жизнь, получал достойную заработную плату и мог себя реализовать.
0: Андрей Константинович, вот еще одна программа, называется она, которую вы координируете, «Хорошая работа, достаток в доме».
1: Это направление в народной программе партии, да.
0: Да, вот если говорить про фермеров, да, про сельских тружеников, вот чтобы они не уходили в серую зону, да, где нет социальных гарантий, вот какие меры позволят фермерам работать открыто и прозрачно, вот, чтобы в том числе реализовать фермерскую полку? Мы об этой программе тоже много говорили сегодня.
1: Ну, я хотел бы сказать, что у фермеров как бы трудовые отношения встречаются реже, чаще это гражданско-правовые, потому что речь идет, как правило, о работе семьи, которые иногда привлекают по гражданско-правовым договорам специалистов. Основная масса наших тружеников села – это все-таки не фермеры, это работники акционерных обществ, бывших колхозов. Вот там есть трудовые отношения. Эти трудовые отношения, во-первых, гарантируют минимальный размер оплаты труда. Напомню, что он должен быть в Российской Федерации не ниже 27 093 рублей в месяц на сегодняшний день. Эти трудовые отношения гарантируют социальное страхование, получение пенсии. Напомню, что у нас действует норма о том, что человек, если он прожил на селе и проработал там 30 лет и более, ну, а, как правило, все, кто так работает, он этот стаж вырабатывает, да, им установлена специальная надбавка 25% от федерального базового размера пенсии. Это потому, что у селян, как мы знаем, пенсии всегда были ниже, чем у горожан, и за счет низких зарплат. Вот эти все гарантии существуют. Что касается фермеров...
0: То давайте мы про фермеров как раз сразу после короткой рекламы.
1: Договорились.
0: Да, Андрей Константинович Исаев, замруководителя фракции партии «Единая Россия», с нами в прямом эфире из Омска.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Кадровые перестановки продолжаются в области. Сразу о двух новых назначениях сообщил губернатор Георгий Филимонов. Временно исполняющим полномочия главы Великоустюгского округа назначен Владимир Носков. Ранее он занимал пост главы Сокольского округа, а с прошлого года руководил Череповецким округом. В свою очередь, временно исполняющим полномочия главы Череповецкого округа назначен Николай Сальников. До этого он работал в должности заместителя главы Череповца. Летнее тепло придет в область на этой неделе. По прогнозам синоптиков, с сегодняшнего дня под влиянием атмосферного фронта воздух начнет прогреваться до плюс 23 градусов. Вместе с этим пройдут небольшие дожди, местами возможны грозы. В пятницу потепление продолжит набирать обороты. Ожидается, что в выходные среднесуточная температура будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до плюс 27 градусов. Два человека утонули в области за выходные. Первый инцидент произошел 9 мая в Череповце. На реке Шексне во время купания ушел под воду 46-летний мужчина. Несмотря на оперативное реагирование, спасти его не удалось. Второй случай зафиксирован 11 мая в Кирилловском округе. Родственники сообщили о пропаже 52-летнего местного жителя, который отдыхал на реке неподалеку от деревни Тереховской. По словам очевидцев, мужчина мог уплыть на лодке. Поиски завершились с обнаружением тела в тот же день. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет в Вологде. Для участников подготовили лекции, разборы реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям. Музыка, арт-индустрия, мода, текстиль, отдых, развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежь» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации. Акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. В этом году она приурочена Году единства народов России. В Вологодском Кремле продолжается реставрация, поэтому программа с праздничным концертом, историческими реконструкциями и другими активностями перенесется на Кремлевскую площадь. На других музейных площадках гостей ожидают экскурсии, выставки, мастер-классы и многое другое. Подробности можно узнать на официальных сайтах учреждений. Вологда-марафон стал финалистом всероссийского конкурса «Ты в игре». Организаторы беговых, лыжных и велосипедных гонок поборются за победу в номинации «Масштаб». Теперь финалистов ждет защита проектов перед экспертами и партнерами конкурса. Итоги станут известны в июне, сообщает спортивный медиа-офис области.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Корпорация «Роскосмос», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лаура Стадницкая. Россиянин, которому украинские спецслужбы поручили совершить теракты против судей в Тамбове, осужден на 22 года, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, Алексей Милосердов после начала спецоперации регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. В 2024 году он был завербован через мессенджер Telegram украинскими спецслужбами для совершения терактов в отношении членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств. Противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена. При задержании у него изъяли два взрывных устройства и телефон, на котором сохранилась переписка с украинским куратором, отметили в ФСБ. Помимо лишения свободы, фигуранту назначен штраф в 1 000 000 рублей. Зампредседатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев поздравил всех западных друзей России с успешным испытанием межконтинентального стратегического ракетного комплекса «Сармат». «Теперь вы все стали нам ближе», — написал он на платформе «Макс». Напомню, накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства поздравил российских военных с испытанием «Сармата» и сообщил, что первый ракетный полк такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Путин указал, что «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире, вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Соединенные Штаты планируют восстановить северные потоки и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу RT «Индия».
2: Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить северные потоки. Два газопровода, которые были взорваны. Причем сами американцы при Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали 4 трубы. 3 из 4 было взорвано. И американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям. А выкупить они хотят раз в 10 дешевле, чем европейцы вложили. А если они это сделают, они заставят немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, ну хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены уже будут не результатом договоренности между поставщиком России и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту трубу у европейцев. Хотят они, тоже открыто об этом говорили, забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы и эти потоки контролировать. Так что цель подобрать под себя, забрать под себя все маломальски значимые энергетические маршруты, она абсолютно очевидна.
1: Напомню, 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» был совершен беспрецедентный теракт, в результате которого из 4 трубопроводов в систему уцелела только одна нитка. Российский экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, так и не успели ввести в эксплуатацию. Российские власти не раз заявляли, что причастные к расследованию стороны всячески пытаются воспрепятствовать его проведению. Досрочный этап ЕГЭ-2026 прошел штатно, без серьезных сбоев. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
3: У нас уже прошел досрочный этап. Там, конечно, количество участников небольшое. 2271 человек принял участие. Экзамен прошел штатно, в нормальной рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев.
1: Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду сдачи единого госэкзамена, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Китай в спортивном костюме, как у Николаса Мадуро. Фото Рубио в костюме, подобном одежде, в которой был бывший президент Венесуэлы при операции США в начале года, опубликовал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Секретарь Рубио демонстрирует костюм «Венесуэла» на борту номер 1, гласит подпись к фотографии. Напомню, в январе, после того, как была проведена операция США по захвату венесуэльского лидера и его супруги, Дональд Трамп опубликовал в соцсети газете True Social фотографию Мадуро на борту американского корабля. Глава Венесуэлы тогда был одет в серый спортивный костюм и черную маску. Добавлю, президент США сегодня вылетел вместе с Рубио из Вашингтона в Пекин, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Французские правоохранители предупредили водителей об опасности в департаменте Сона и Луара. Это произошло после необычного дорожного инцидента с нетрезвым оленем, сообщает Fox 8. Животное сняли на видео, когда оно бегало кругами, подпрыгивало, теряло равновесие и падало на землю прямо у дороги. По версии жандармерии, олень мог опьянеть из-за забродивших фруктов, шишек или гниющих растений. В результате процесса выборожения в такой пище образуется алкоголь. В полиции пояснили, что животные могут внезапно выбежать на дороге, начать хаотично метаться или неожиданно замереть на проезжей части. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве также облачно с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 740 миллиметров, влажность 81%.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Я новый нам лозунг придумала. Бады надо говорить бодрее, а веселые как, Александр Борисович?
2: Ну, что ж бодрее, естественно. Что ж мы будем
1: веселее, классика, Элем Климов.
2: Нам нельзя следовать классике, потому что мы хотим выйти за пределы разумного и допустимого. И сейчас мы это будем делать. Дело в том, что у нас уже рестораны управляются искусственным интеллектом.
1: Не у нас.
2: У нас. В будущем, я имею в виду, конечно же, у нас. Конечно. Будущее нас ждет вот за углом. Сергей Акинфеев к нам пришел, популяризатор науки. Привет тебе.
3: Привет.
2: Ну, рассказывай, привет, где и как, и почему, и каким образом вообще управление искусственным интеллектом может быть с точки зрения пищпрома?
3: Ну, конкретно вот эта новость, которая прозвучала там пару недель назад, это кафе в Швеции находится, но это не так важно. Важно, что самая главная деталь, что это кафе управляется компанией Endon, точнее, как организация, наверное, вряд ли это компания можно назвать. Вот, а эта организация занимается как раз именно тем, что она выясняет, это исследовательская организация, это не коммерческая в том смысле, что она хочет вот зарабатывать на таких кафе, да, или на вендингах. Она ставит себе задачу, можно ли делать офлайн какие-то вещи без человека. Вот мы берем абсолютно человеческую задачу, там, управлять кафе. Может ли АИ-агент это делать?
2: Заметь, это управление, это не значит, что там, грубо говоря, есть какой-то робот, который развозит продукты, да?
3: Ну, это просто давно решено уже.
1: Так вот, это самого надо сделать. Вот ты заходишь, вот у вас есть помещение, так? Так. И ты заходишь, и как это выглядит, АИ? То есть все оборудовано или что?
3: Нет, там есть
1: по радио это было
3: люди,
1: понятно,
3: там есть
1: потому что мы читали статью.
3: Там нету какого-то сушибелта или там типа роботов, которые развозят. Это именно мозги этого кафе. То есть это заказ, это управление
1: сменами. Там висит портрет девушки. Ее зовут Мона, по-моему. Да.
2: Хорошо, висит.
1: И висит портрет.
2: Так.
1: И он все время печатает бегущая линия, что она говорит, и ты с ней можешь поздороваться.
3: То есть это
1: визуализированная девушка.
2: Ну, то есть это они очеловечивают себя, да?
3: Да, это кастомер-сервис, куда можно там пожаловаться, спросить, просто, ну, типа, пообщаться с этим мозгом, который стоит за этим кафе. То есть здесь идея не в том, чтобы брать поднос и вести к конкретному столику. Эта задача решена там 100 лет назад, 10 лет назад эта задача решена, и

0: на вкусные точки такие штуки ездят, в которые можно ставить. Здесь именно задача управлять им, управлять кафе как бизнесом. То есть заказывать товары, искать поставщиков, управлять сменами, нанимать людей, отвечать на отзывы, отвечать вот за customer service и вот за весь вот этот вот quality control. Это именно та самая компания, которая прославилась полгода назад установкой вендинг-машин. Сейчас у них уже второй бенчмарк.
1: Сколько слов бенчмарк, вендинг-машин.
0: Вендинговый автомат, это который, ну, автомат, который продает воду, снеки. Автомат торговый.
2: Да, вот. Там на таких спиральках, значит, навешаны всякие баунти, сникерсы. Подходишь, они крутятся, вываливаются, сам доставай снизу.
0: Собственно, они начали с того, что они установили этот аппарат в офисе компании Cloud, ну, которая делает этот самый Sonnet, ну, в смысле, AI. Вот, и тестировали на нем прям целый фреймворк, который должен управлять, ну, в смысле, целую систему управления торговлей, вот, сконцентрированной до одного вендингового автомата. Сейчас
2: С вендинговым аппаратом проще, знаешь почему? Потому что очень простая, собственно, ситуация. Ты заказал продукты, продукты покупаются, не покупаются, ты смотришь на результат. А вот в ресторане, как мне понимается, главное же не только вот, что все гладко идет, как бы ламинарно, да, без турбулентности, у тебя красиво, но все проблемы, которые возникают в ресторане, они имеют так называемые выходы за пределы разумного. Там сумасшедший клиент, я не знаю, кто-то что-то подавился, отравился, кто-то что-то неправильно, значит, заказал, обсчитался, пересчитался, принесли не то, как показалось клиенту. Вот этот вопрос как решается?
0: Я думаю, что все решается просто тупо в пользу клиента. Если происходит какое-то там отравление, там оно не происходило, то, конечно, там будет человек подключаться.
2: Я вот имею в виду, что человек, например, просто говорит, а я не это заказывал, или плохо сделано. Вот я вот заказал яичницу, она мне не понравилась.
0: Отлично, что ты заметил. Я как раз собиралась переделать этот заказ.
1: Конечно, она будет как и какой компьютер отвечать.
2: То есть такой типа, да.
0: Да, и еще очень важно понимать, что основная задача этого кафе и вендинг-аппарата — это сбор данных. Это не заработок денег на это еще данные для обучения. Кстати, к слову, один из проектов этой компании Endon — это сможет ли AI управлять FM-станцией.
1: Радиостанция,
0: да.
2: Так нам они запустили тоже поменять всех к чертям.
0: Но там задача продавать рекламу, распихивать вот по расписанию ведущих, выбирать музыку и так далее.
1: Но самое ключевое, то чтобы это все заработало, все равно должен прийти какой-то айтишник и стартапер и нажать на кнопку «включить этот компьютер». Я
0: правильно
1: поняла?
0: Это не проблема, как раз включать там.
1: Но это нужен человек. Все равно, чтобы все это заработало, нужны люди все равно. Ну как ни крути, а?
0: Разумеется.
1: А вот вырубят им электричество или Wi-Fi, и что они будут делать?
0: Разумеется.
2: Голодать.
0: Разумеется, в какой-то момент где-то будет человек. Просто вопрос того, что роль этого человека все и сектор, как бы по мнению компании разработчиков искусственного интеллекта, она будет сокращаться. А по мнению компании Endon, вот, которая занимается такими экспериментами, непонятно, вот будет она сокращаться или нет. А давайте посмотрим. Давайте, сможет ли заработать такой вендинговый автомат. Ну да, он там смог заработать, но токены не
2: купил. Ты знаешь, а я хочу скажу крамольную вещь сказать. Есть огромный плюс таких систем. Там никто не ворует.
0: Это вопрос обучения.
2: А, вот в чем.
0: Они же взаимодействуют с другим агентом. И, собственно, у вендинговых автоматов у них были проблемы в том, что они выбирали не тех поставщиков.
1: Поставщиков.
0: Есть, да, например, они проверяют несколько агентов, и я не помню, кто, по-моему, Gemini как раз не повелся на это, по-моему, ChatGPT на это повел, или Grok, я не помню, какая модель повелась на то, что она предлагала предоплату. Ну и, собственно, поставщик просто сказал, да, окей, вот тебе, там, мы поставим, ничего не поставил. Ну,
2: То есть все-таки обмануть искусственный интеллект еще натуральный может.
0: Ну, слушай,
2: обмануть
0: искусственный интеллект не сложно.
2: Человек все-таки молодец, я рад. Вот прямо сейчас горд я за человечество, что все-таки взяли искусственный интеллект и нагнули, а? Да еще простым таким способом.
1: Но,
2: господи,
0: самым тривиальным.
1: Смотрите, она может же, эта девушка управляющая, ну, назовем ее Мона, она может просматривать кучу рецептов, она может понимать, какое блюдо на планете Земля пользуется самым большим спросом и вводить это в меню. Она разрабатывает вот эту всю историю.
2: А вот подожди,
1: это тоже интересно.
2: Подожди.
0: Вот это очень сложная задача.
2: Нет, смотри, а если ты знаешь, какое блюдо пользуется спросом в мире, зачем оно тебе в конкретной точке, где пельмени?
1: Слушай, подожди, это вопрос не мне, а Моне и нашему гостю. Я-то вообще при чем? Я просто прочитала, что она делает.
0: Задача очень сложная на самом деле, потому что здесь требуется физический контакт с миром. Вот, просто...
1: Вот.
0: Смотрите, да, здесь ну, очень важную штуку
2: мне,
0: надо...
2: Просто, мне кажется, немножко неправильно задача поставлена изначально.
0: Она другая.
2: Да, задача не в том, чтобы отслеживать весь мир, что они там едят, и здесь предлагать то же самое.
1: Она
2: наоборот.
1: Это может.
2: Ну, может, только это не нужно никому.
0: Взять самое банальное.
2: Ей нужно здесь продавать максимально хорошо, для того, чтобы понять, что здесь востребовано. Если, грубо говоря, она находится где-то на перекрестке путей, и все бегут, берут кофе, булку и бегут дальше, зачем ей там предлагать какие-то мировые хиты? Ну, понятно.
0: Да, и экзотическое меню.
2: Экзотическое меню, да. На самом деле...
1: В том-то и дело, она должна это отследить и вот быть как настоящий шеф.
2: Да,
1: она же
2: да.
1: на этом учится. Вот, у меня у подруг, что... у двух, огромные сети, два ресторана в Москве.
2: Угу.
1: Я примерно понимаю, как это работает. И закупка, и где что, чего. И как шеф-повар
2: разрабатывает меню. Ты же говоришь, они позакрывали
1: меню.
2: Все, не? Или остались
1: нет,
2: еще?
1: Эти нет. Эти вообще нет. Только улучшаются. Они говорят, всю жизнь, даже во все времена люди будут хотеть есть.
2: Да,
1: поэтому
2: это, к сожалению,
1: не
2: так.
1: Закрывали.
2: Кстати, вопрос. Ну вот смотри, искусственный интеллект учится, да? Ты же говоришь, что самое страшное – это переучиваться в искусственном интеллекте.
0: Ну, в том числе, да.
2: В том числе. А у нас-то мир настолько изменчив, что вот сегодня эта кафешка продавала кофе, а завтра надо, чтобы они продавали там, я не знаю, какие-нибудь булки на вынос или сэндвичи. Вот как быть здесь?
0: Если у нее есть критерии какие-то, по которым она может принять решение, это не проблема. Другое дело, что она должна это за этим постоять... Это экономическая целесообразность. Запустить АИ, который раз в 10 минут будет оценивать весь рынок, можно. На токенах и на электричестве сожжешь стоимость там 100 таких кафе.
2: Угу.
0: И эта задача... Я занимался там 100 лет назад электронной коммерцией. Там у нас был интернет-магазин, который входил в сотню самых крупных интернет-магазинов, ну, там, по древним годам.
2: Угу.
0: Я хочу сказать, что задача закупки товаров под сток, реинвентаризации, эта задача очень техническая, инструментальная. Там не очень много креатива нужно. Нужно собрать данные со всех поставщиков, агрегировать карточки, разобрать условия, посмотреть, где склады, посчитать логистику. Не нужен LLM там. Для того, чтобы эффективно решить эту задачу.
2: А смотри,
1: LLM это что?
0: LLM это большая языковая модель.
2: Большая языковая модель.
0: Не нужно загружать миллионы параметров.
2: Large language model. А скажи, пожалуйста, если мы говорим про цели, вот все-таки согласись, что когда у тебя стоит какая-нибудь шаурмичная, которая хочет только заработать, то она опасна. Ты же понимаешь, да?
0: Конечно.
2: Ну, потому что там можно съесть такое, что, может быть, тебе не очень понравится, да? А если ты стоишь, например, у тебя цель не только заработать, а все-таки, ну, не знаю, там, престиж, там, имя, то есть вот это все загружается в задачи искусственного интеллекта? Потому что, опять же, вот Рита не даст соврать со своими друзьями. Если ты ставишь задачу только заработать в кафе, ты, наверное, провалишься. Но если ты не ставишь такой задачи, то ты тоже провалишься.
1: Ой, нет,
0: нет, там
1: это
0: надо заработать. Это вопрос горизонта. Если тебе надо заработать здесь сегодня, вот в эту пятницу, вот, тогда да, скорее всего, можно там что-нибудь схитрить, там, да, или. Ну, если у тебя стоит задача зарабатывать долго, sustainable, да, ну, как бы доход, который будет постоянно идти там в течение там 10 лет, нужно и следить и за отзывом.
2: В России как-то так не очень принято.
0: Это уже выходит за рамки оценки искусственного интеллекта. То есть, опять же говорю, все дело в горизонте планирования и в критериях, которые мы даем. Поставьте задачу построить сеть ресторанов, которая 100 лет будет приносить прибыль. Понятно, что ELM не вывезет эту задачу.
2: Да, просто...
1: Ребят, и причем на чем кто зарабатывает? Это же тоже надо загрузить туда. В основном
0: на
1: алкоголе.
0: На
1: у нас 18+,
0: еде,
2: ну, да.
1: Ты завышаешь
2: и
1: цену.
2: Булки,
1: и, ну,
2: сладкие булки.
1: Нет,
2: на хлебе
1: на
2: не заработаешь.
1: Сильно
2: ну, по сравнению с хлебом, я тут встречался с человеком, который владеет как раз хлебопекарней. Он говорит, что вот хлеб это самое бессмысленное с точки зрения заработка, потому что, ну, во-первых, на него сильно много не накрутишь, а вот на булочках, вот этих сладеньких, вот там уже 500% прибыли легко. Так это, смотри, а вот возьмем такой пример. Тут же вот ты упомянул ту вкусную точку, мы знаем, что там Макдональдс, когда ушел, и нужно было это все переделывать, то сначала, перед тем, как получить какой-то результат, были огромные минусы. Ну, потому что надо было все перелопачивать и так далее, да? То есть, грубо говоря, нам нужен какой-то минус на входе, чтобы потом все-таки бизнес остался бизнесом, и дальше будем зарабатывать. Вот искусственный интеллект, он насколько понимает вот эту яму, которая предстоит впереди?
0: Это математически, это break-even, это точка безубыточности, это считают первокурсники, это математическая задача, это не задача поиска инсайта, не задача вот на то, чтобы найти уникальное меню.
2: А тогда
0: или
2: зачем
0: маркетинг?
2: Нам этот искусственный интеллект?
0: Еще раз, вот это кафе было сделано для того, чтобы посмотреть, вот у нас самая тупейшая банальная задача. Вот у нас кафе с самым типовым меню, там, без поваров. Вот у нас там идет замороженное, я не знаю, как это, ну, короче, самый простой процесс, да,
2: да.
0: Приготовления. Вот хотя бы такую задачу вывезет текущий агент или не вывезет? То сейчас не ставится задача сделать там мишленовский ресторан, который будет управляться роботами. Короче, понизь ожидания.
2: Подожди, то есть я понимаю так, что вы ставите под сомнение искусственный интеллект как модель, которая может справиться с простой задачей.
0: Да.
2: А, вот оно что.
0: Да. Все дело в том, что она не может долго держать контекст, в том, что она взаимодействует с реальным миром и так далее, и так далее. То есть то, с чем мы сталкиваемся.
1: Много туалетной бумаги заказывает. Ну, да. Больше, чем по расчетам ей показалось.
2: Да, и самое интересное, что, опять же, вот смотри, мы же помним эту историю, когда искусственному интеллекту задали задачу повысить ВВП страны.
0: Ой, я не...
2: Первое, что он сделал, как ты думаешь?
0: Изменил критерии?
2: Нет, он всех, кто в больницах лежит, значит, убил, да, ну, это, пенсионеров закопал и говорит, вот тебе, и реально очень сильно вырос ВВП.
1: Парадокс.
0: Да, но это классическая задача там с 60-х, по-моему, еще годов или середины прошлого века, называется она Paperclip Maximizer, это гипотетический эксперимент о том, как, значит, искусственный интеллект, это еще не то, что там во времена искусственного интеллекта там языковые модели, нет, это вообще когда люди в принципе теоретически рассуждали о том, что может ли машина рассуждать как человек. Придумали такой эксперимент, что вот, значит, у нас есть искусственный интеллект, задача которого делать скрепки максимально эффективно, максимально много и быстро. Вот. А где граница, при которой он не перебьет все человечество, потому что, или там не превратит всю планету в скрепки, да, исключительно ради благой задачи.
2: Ну да.
0: Это все сейчас очень широко обсуждается. Это одна из моих самых любимых тем. Это проблема там супералайнмент, она называется. Проблема совпадения этики искусственного интеллекта и человеческой этики.
1: То есть, слушайте, а как же вы забыли? Это мою вагонетку любимую. Там человеческая этика не может справиться. Один или пять, конечно.
0: Та самая вагонетка.
2: Но там с вагонеткой немножко проще в том плане, что, ну, в смысле, проще с точки зрения искусственного интеллекта, мне кажется. Почему? Потому что у вагонетки ведь какой ужас. У тебя летит вагонетка на пять человек, ты можешь перевести стрелку на одного, ты можешь это сделать, то есть ты можешь вместо пятерых убить одного, но при этом ты убийца, то есть ты
0: принимаешь решение,
2: ты делаешь действие, которое убивает человека. На самом деле, если ты не человек при этом, а у тебя
1: тебе
2: стоит...
1: все равно.
2: Да, тебе все равно, ты говоришь, 5 и 4, конечно, ой, то есть, ну, оставим пятерых, четверых убьем.
0: А тут акт как бы убийства вот этого, он возникает в том, когда ты принимаешь решение,
2: да.
0: Дергать или не дергать, да? Поэтому типичное решение этой дилеммы — не принимать решение.
2: Ну, не принимать решение — это значит, что тоже убить, ну, короче, там вот оно к философам сходим,
1: так
2: они там нам объяснят.
1: Нашими кафетериями.
2: Кафетериями.
1: Все-таки будет что-то такое?
0: Ну, рано или поздно, да, в какой-то ограниченной модели мы это увидим. Я думаю, что это будет сначала как, точнее, не будет, а уже есть как ассистент для помощи генеральному директору или вот кто там, как называется человек, который отвечает за меню, главный повар?
2: Ну,
0: шеф-повар.
2: Шеф-повар, да.
0: То есть в качестве вот ассистентов таких это вовсю сейчас используется. Там, наверное, в какой-то момент закупщики будут заменены в какой-то степени такими моделями, ну и так далее. То есть постепенно вот такие рутинные задачи, которые мы понимаем, как легко делать, они будут заменяться, да, агентами.
1: Ну, а смотри, тогда все должны данные свои подавать. Вот если у нас есть фудмаркет какой-то, и там все продавцы помидоров должны ввести в эту базу, да, цены на свой товар.
2: Свои помидоры.
1: Чтобы искусственный интеллект высмотрел, как, кто выгоднее и лучше, да? То есть
0: да,
1: это должна
0: да.
1: быть все вовлечены в этот
0: да,
1: процесс.
0: Но
1: потому
0: это
1: что ты не придешь там к Ашоту и скажешь, Ашотик, дорогой, сделай мне вот так.
2: Даже
0: но
2: если
0: Ашотик
2: ты придешь к Ашотику,
0: продавать.
2: Ашотик тебе что? Не введет все то, что он там использует.
0: Ашотик как поставщик хочет хочет продавать свои помидоры, поэтому
1: быстрее,
2: дороже.
0: Да, в его же интересах ввести актуальную базу данных этих помидоров.
2: Угу.
0: Это такая штука, как с маркетплейсами. Ну, никто же в маркетплейсе не заставляли людей заполнять цены.
2: А я тебе сейчас быстро вот такую схему нарисую. Вот, например, мы с Митрофановой решили открыть такое кафе. Вот. Но мы и боимся искусственному интеллекту все предоставлять. А мы такие раз с собой взяли, например, какую-нибудь лингвистическую модель и... сидя на месте руководителя, все вопросы, которые возникают у меня у руководителя, тут же адресуем искусственному интеллекту. И спрашиваем его...
1: И объяснившись, как шестилетнему ребенку.
2: Да, ну и объясним, типа, вот что сейчас мне закупить? А вот что лучше вот на этом месте? А вот я здесь нахожусь, мне как лучше поступить? И, короче, я постоянно общаюсь и с этим искусственным интеллектом. Он, по сути дела, мой главный советник в данном деле. И чем это не работа...
0: Но если ты будешь просить искусственный интеллект объяснить тебе, как управлять кафе на уровне шестилетнего ребенка, у тебя получится кафе управлять управляющего.
2: Не-не-не, подожди, но это просто Маргарита Михайловна...
1: Нет, фигура речи сейчас сам проще, он объясняет.
2: Нет, я просто к тому, что я могу все те вопросы, которые у меня возникают при управлении кафе, спрашивать у искусственного интеллекта, и что это тогда получится? Тогда получится, что это искусственный интеллект, собственно, вместе со мной управляет.
0: Ну, а раньше ты эти вопросы задавал в Google, ну что, не Google же управлял этим?
2: Ну...
0: Это просто модель, которая помогает...
2: То есть вопрос именно принятия решения, да?
0: Да,
2: есть...
0: да.
1: И
0: да.
1: Чтобы не сесть, вот в конце надо добавить.
2: Надо добавить.
0: Ну, опять же, Google говорил,
1: как платить налоги, чтобы не сесть.
2: Я думаю, что те люди, которые спрашивали, как мне обойти налоговую, чтобы не сесть, и такие вопросы задавали в Google, тут же Google им отвечал, к вам выехали. Вот и все. Так что, дорогие друзья, аккуратнее с этими вопросами, запросами. А Сергею Акинфееву огромное спасибо.
1: Спасибо огромное.
2: И мы двигаемся дальше. Маргарита Михайловна, впереди твоя
1: тема. Ой, там страшное дело.
2: Ой-ой-ой.
1: Будем рассматривать известные портреты и в чем одеты героини.
3: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
4: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
5: Ваши деньги работают на вас или тихо теряют свою ценность? Присоединяйтесь к эфиру «Гонка на выживание». Как ваш кошелек может победить инфляцию? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» в пятницу, 15 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, исполняющую обязанности директора по продуктовому развитию управляющей компании «Финам Менеджмент». Вместе разберем, что такое коллективные инвестиции в фонды, какие решения подойдут консервативному инвестору для защиты капитала от инфляции и какие конкретные шаги нужно предпринять для старта инвестиций в биржевые фонды. Включайте маяк. Будет полезно.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет новейшей самоходной артиллерийской установки «Мальва» группировки войск «Запад» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Обнаружив и получив координаты замаскированной цели, артиллеристы оперативно развернули комплекс, а затем точным огнем поразили противника, укрывавшегося в глубине леса. Для этого применялись осколочно-фугасные снаряды. После успешного выполнения задачи расчет «Мальвы» оперативно сменил позицию, уходя от ответного огня. Кроме того, в районе огневой позиции был замечен дрон-разведчик ВСУ. Благодаря слаженной работе расчетов ПВО беспилотник противника удалось подавить. Основные изменения в налоговой системе России приняты. Повышение налогов для граждан и заморозка вкладов не рассматриваются. Это фейки. Об этом заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания Совета управляющих нового банка развития. Так он ответил на вопрос о появляющихся в интернете и соцсетях слухах о возможном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан. По словам министра экономики, сейчас требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. По его словам, сейчас идет работа с расходной частью бюджета, готовится предложение, чтобы сделать его более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, заверил Силуанов. Результаты охлаждения российской экономики уже проявляются, добавил министр. Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Устный экзамен по истории станет третьим обязательным для девятиклассников в 2028 году. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Нововведение обсудят с преподавателями, учениками и экспертами.
2: В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
0: Сейчас обязательными предметами являются только русский язык и математика. Владимир Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летним юбилеем. Как отметил президент, за прошедшие годы Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания объединила сплоченную команду талантливых журналистов. Она по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. Президент особо отметил, что сегодня в центре внимания компании боевая работа участников спецоперации, восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии. Убежден, что высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионной аудиторией позволит вам и впредь успешно трудиться, достигать поставленных целей, говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. 35 лет назад, 13 мая 1991 года, телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести». Этот день стал началом истории ВГТРК. Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе на двое суток из-за прогнозируемой грозы до 21 часа пятницы. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Этот уровень начал действовать сегодня в 9 утра. В течение сегодняшнего дня в Москве и области ожидается кратковременный дождь, в Подмосковье местами гроза. При этом температура воздуха составит в столице от 21 до 23 тепла, по области до плюс 24. Аналогичный характер погоды синоптики обещают и в четверг. Небольшой дождь возможен и предстоящей ночью. При этом термометры покажут 12-14 выше нуля. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров. Влажность воздуха 79%.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный «Трактор» объявил об уходе с поста главного тренера Евгения Корешкова. Специалист вошел в штаб челябинского клуба в ноябре прошлого года, а в декабре он стал рулевым «Трактора». Под руководством Корешкова команда одержала 18 побед в 32 матчах и вылетела из Кубка Гагарина в первом раунде. Полузащитник футбольного ЦСКА Матвей Кисляк вошел в сферу интересов французского Пари Сен-Жермен, который ищет потенциальную замену корейцу Ли Кан Ину. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: 20-летний Матвей Кисляк уже является одним из лидеров ЦСКА, несмотря на свой молодой возраст. В текущем сезоне полузащитник отыграл за армейцев во всех турнирах 41 матч, в которых записал на свой счет 8 голов и столько же результативных передач. Контракт Кисляка со столичным клубом рассчитан еще на 3 сезона. Его стоимость по версии популярного портала Transfermarkt составляет уже 20 миллионов евро. Как сообщило ведущее французское спортивное издание «Экип», Пари Сен-Жермен заинтересовался Кисляком, находясь в поисках потенциальной замены полузащитнику Ли Кан Ину. Кореец не имеет постоянного места в составе и может быть продан. Что касается россиянина, то интерес к нему лично проявляет один из главных специалистов Лиги 1 по поиску талантливой молодежи Луиш Кампуш, собиравший в свое время чемпионский Монако и Лиль. Сейчас Кампуш является спортивным советником Пари Сен-Жермен. К слову, парижанам также интересен талант манегасков Маньеса Клеуш, который является более атакующим профилем, чем Кисляк. Впрочем, французское издание подчеркивает, что Матвей все равно соответствует игровым принципам главного тренера Пари Сен-Жермен Луиса Энрике. Добавим, что ранее сообщалось о приезде в Москву Луиса Кампуша для переговоров по Алексею Батракову из «Локомотива».
1: ЦСКА в овертайме проиграл «Локомотиву Кубань» 88-97 в первом матче полуфинальной серии баскетбольной единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком этой встречи стал краснодарец Ален Хаджибегович. У него дабл-дабл – 20 очков и 12 подборов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня нашей темой станут глаголы прошедшего времени множественного числа. Это когда что-то делали. Но начнем мы что-то делать с самого начала вместе с Олегом Яновским, гостем утреннего шоу.
2: Никто особо на эти вещи не обратил внимания, хотя с того момента начали раскрываться довольно там серьезные процессы.
1: Начали неправильно. Должно быть «начали». Ударение в этом слове падает на первый слог. Следующий пример от Валерии Гониковой, гостьей программы «Как знать».
3: Мы успешно эту традицию переняли, и Новый год превратился в главное зимнее светское событие.
1: Переняли. И это тоже ошибка. Правильный вариант – переняли. Ударение ставим на третий слог. Ну и мы продолжаем разбирать глаголы прошедшего времени множественного числа с ведущим Николаем Свистуном.
4: То есть его воссоздали, или он каким-то образом смог пережить вот это смутное время самое для буддизма?
1: Не воссоздали, а воссоздали. Здесь в качестве шпаргалки могу предложить глагол без приставок. Дали, воссоздали. Ну и мы переходим к словам посложнее. Разберем несколько возвратных глаголов. К ним прибавляем «ся» в конце. И слушаем высказывание гостя утреннего шоу Евгения Спицына.
5: Он опирался именно на партийную массу в борьбе с этими оппозиционерами, которые оторвались от этой массы, которые стали жить для себя любимых.
1: Не оторвались, а оторвались. И здесь все немного проще. Дело в том, что возвратная часть «ся» или «с» в большинстве случаев притягивает к себе ударение. Вот и в нашем примере «оторвались» ставим ударение на окончание, которое вплотную подобралось к этому самому «с». В следующем примере эта схема тоже работает, как швейцарские часы. И вы сами догадаетесь, где же допустил ошибку Дмитрий Зайцев, гость утреннего шоу.
6: И зачастую преподавали логику учителя начальной военной подготовки, другие какие-то учителя школьные, у которых не хватало нагрузки, которые брались за этот предмет. Поэтому качество преподавания было очень невысоким.
1: Не брались, а брались. Опять же, ударным должно быть окончание, которое располагается рядом с возвратной частью «с». Брались. Ну и у нас есть еще один похожий пример.
7: И, конечно же, в сентябре 42-го года уже начались попытки именно создания такого фронтового снайперского движения.
1: Не начались, а начались. Ударение ставим опять же на последний слог, в самый конец слова. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, до скорой встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Физики и лирики.
8: Физики и лирики в эфире. К нам присоединяется Полина Уханова, искусствовед, эксперт моды и искусства, основательница школы «Мода плюс искусство». Это телеграм-канал, я правильно поняла?
9: Да, Полина. Все правильно. Всем привет.
8: Ой, сегодня тема сложная, вернее, очень объемная, но начать с кого-то надо. И мы хотели бы обсудить красавицы с известных портретов, и их мода, стиль, и насколько это было актуально, и реально или преувеличено. Вот с кого бы вы начали, Полин?
9: Ну, на самом деле, это действительно бесконечная тема, поэтому можно начать, например, с 19 века, потому что в 19 веке, наверное, самым интенсивным образом менялась мода на картинах из-за того, что мода сама по себе стала более гибкой. И поэтому вот любой вариант 19 века можно разобрать.
8: 19. Выбирайте любую картину, я себе список какой-то написала. Может быть, августейшая особа, Екатерина II, очень значимая фигура для нашей истории. И вот здесь вопрос, она же не была простым, естественно, человеком, хотя она была немкой, и у нее был какой-то вкус, да, европейский. Но здесь свои порядки, значит, она переоделась, и вот ее наряды, это как-то на ее стиле сказывалось? И как ее писали художники?
9: Все правильно, она не была простым человеком, и на самом деле это на нее накладывало еще больше, так скажем, еще большую необходимость изображать себя особым образом. Потому что когда она выходила, например, в имитации платья в русском стиле, это, конечно же, было не случайно, поскольку это подчеркивало, собственно, в какой стране все это происходит, что она является августейшей особой конкретной страны, конкретной Российской империи. И, кстати говоря, в 19 веке, благодаря в том числе Екатерине II, начала потихоньку возвращаться мода на использование элементов национального костюма. А Екатерина, конечно, в основном изображалась все-таки в своих нарядах, а вот люди попроще часто могли писаться художниками с элементами костюмов других людей, либо с тем, что использовалось у художников в мастерской. В основном, конечно, если мы говорим про аристократию, то аристократия писалась в своем, что называется. Но часто использовалось все лучшее сразу. То есть, когда на портрете была запечатлена девушка там, в каком-то количестве украшений, которые в обычной жизни она, возможно, не носила бы. Особенно это касалось замужних женщин, потому что девушкам юным не дозволялось ни на портретах, ни в обычной жизни носить уж слишком много драгоценностей. Это было не очень прилично. Поэтому, например, на знаменитом, совершенно очаровательном портрете Лопухиной у нее буквально практически нет украшений, даже меньше, чем она могла бы надеть на свой первый бал или на какие-то балы рождественские, например. А женщины замужние могли себе позволить побольше, поэтому чем старше женщины на портретах, например, тем больше мы видим там количество украшений, дополнительные элементы, многослойность, как бы мы сегодня сказали, то есть используется прям уже по максимуму то, что можно показать.
8: Ну, тут вопрос еще в картинах у многих веков, до, может быть, 20-го и 21-го, что вот эти символы, которые не все считывали, да, они в одежде могли присутствовать или нет все-таки? Потому что даже если уже перескакивать на какие-то другие полотна иностранцев, там они могли настолько все это выписать, красиво костюм, но в итоге по символам собачки и какому-то там, я не знаю, чертику, было понятно, что эта женщина вообще умерла, и ее в самые красивые наряды одевали.
9: Да, да, да, все правильно, конечно. Символика использовалась очень активно, но она в основном использовалась, начиная с раннего Средневековья, еще когда у этих портретов, у этих картин даже авторства обычно не бывает, потому что писала некая компания художников или не было еще принято указывать авторство. Особенно это было распространено в 15-16 веке, да, вы совершенно правы, по символам можно было понять, что, например, это посмертный портрет, или что этот человек занимается очень активно благотворительностью, потому что у него, например, изображен на заднем фоне какая-нибудь картина с пеликаном, кормящим своих детей. То есть здесь было очень много символики, которую считывали те, кто разбирался, и, в общем, просто любовались те, кому были недоступны эти символические системы.
8: Но портреты эти рисовались для того, чтобы... Вряд ли художник думал, что я сквозь века оставлю после себя то, что... В чем... И люди узнают, в чем одета была, я не знаю, Олимпия. Она... Ну, ты понимаете, о ком я.
10: Да,
8: это провокация.
10: Да, был ли в те годы product placement?
8: Вот Олимпию сейчас обсудят наши гости, потому что... Что на ней надето?
9: Вообще говоря, когда изображаются картины, например, о сюжетах, которые происходили сильно задолго до того, как они писались, например, описывается какая-нибудь, не знаю, древнегреческая эстетика, древнегреческая эпоха, то в XIX веке, конечно, это абсолютная мифология. Это то, как XIX век представляет себе античность. И неважно, Древнюю Грецию, либо Древний Рим и так далее. Но при этом из-за, в первую очередь, французской революции конца XVIII века в моду по всей Европе в конце XVIII и начале XIX входит вот эта такая античная эстетика. Она, естественно, сильно преобразовывается, потому что просто в одной тоге или в чем-нибудь похожем довольно сложно ходить даже по улицам Парижа, не говоря уже по улицам Санкт-Петербурга. Но, тем не менее, эстетически это все переходит в наряды. Но когда художники изображали старые эпохи, то, конечно, они ориентировались исключительно на то, как они себе это представляли. И это не имело прямой отсылки к реальности, но при этом имело отношение действительно к реальному костюму, который в тот момент был в моде. Потому что, например, в XIX веке, опять-таки, вот эта вся древнегреческая эстетика, она, да, частично основана на тех костюмах, которые, правда, носили мужчины и женщины в этот период времени. Очень недолго, потому что это все-таки были максимально неприспособленные костюмы к климату, в первую очередь.
8: О, климат и климат. Сейчас вспомним мы его.
0: Маяк.
11: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Кадровые перестановки продолжаются в области. Сразу о двух новых назначениях сообщил губернатор Георгий Филимонов. Временно исполняющим полномочия главы Великоустюгского округа назначен Владимир Носков. Ранее он занимал пост главы Сокольского округа, а с прошлого года руководил Череповецким округом. В свою очередь, временно исполняющим полномочия главы Череповецкого округа назначен Николай Сальников. До этого он работал в должности заместителя главы Череповца. Летнее тепло придет в область на этой неделе. По прогнозам синоптиков, с сегодняшнего дня под влиянием атмосферного фронта воздух начнет прогреваться до плюс 23 градусов. Вместе с этим пройдут небольшие дожди, местами возможны грозы. В пятницу потепление продолжит набирать обороты. Ожидается, что в выходные среднесуточная температура будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до плюс 27 градусов. Два человека утонули в области за выходные. Первый инцидент произошел 9 мая в Череповце. На реке Шексне во время купания ушел под воду 46-летний мужчина. Несмотря на оперативное реагирование, спасти его не удалось. Второй случай зафиксирован 11 мая в Кирилловском округе. Родственники сообщили о пропаже 52-летнего местного жителя, который отдыхал на реке неподалеку от деревни Тереховской. По словам очевидцев, мужчина мог уплыть на лодке. Поиски завершились с обнаружением тела в тот же день. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет в Вологде. Для участников подготовили лекции, разборы реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям. Музыка, арт-индустрия, мода, текстиль, отдых, развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежь» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации. Акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. В этом году она приурочена к году единства народов России. В Вологодском Кремле продолжается реставрация, поэтому программа с праздничным концертом, историческими реконструкциями и другими активностями перенесется на Кремлевскую площадь. На других музейных площадках гостей ожидают экскурсии, выставки, мастер-классы и многое другое. Подробности можно узнать на официальных сайтах учреждений. Вологда-марафон стал финалистом всероссийского конкурса «Ты в игре». Организаторы беговых, лыжных и велосипедных гонок поборются за победу в номинации «Масштаб». Теперь финалистов ждет защита проектов перед экспертами и партнерами конкурса. Итоги станут известны в июне, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Корпорация «Роскосмос», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Запад пытается запретить российский газ и нефть, чтобы наказать Москву. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Индия.
3: Хотят они, тоже открыто об этом говорили, забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы и эти потоки контролировать. Так что цель подобрать под себя, забрать под себя все маломальски значимые энергетические маршруты, она абсолютно очевидна. И, конечно, я уверен, что в Индии понимают, что происходит. И это совсем не тот форс-мажор, который постоянно вспоминают европейцы, когда категорически отказываются от контрактов на поставку российских энергоносителей. Сейчас вообще пытаются запретить и наш газ, и нашу нефть, просто потому что надо Россию наказать. Ну, вы же знаете, что мы никого не наказываем и всегда очень добросовестно относимся к обязанностям, которые мы имеем в наших отношениях с нашими партнерами. Неважно, это дружественные страны или не совсем дружественные. Если мы договорились, то в российской традиции выполнять то, о чем договорились.
1: Лавров добавил, что Соединенные Штаты планируют восстановить взорванные в 2022 году северные потоки и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить нашу страну еще в силе. Накануне Трамп допустил такую возможность в текущем году в рамках усилий по разрешению украинского конфликта. Однако при этом он добавил, что пока не достиг единого понимания с российским коллегой по Донбассу. Путин пригласил Трампа приехать в столицу во время саммита в Анкоридже в прошлом году, произнеся по-английски фразу «в следующий раз в Москве». Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визита американского президента в Россию сейчас на повестке дня нет. Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев поздравил всех западных друзей России с успешным испытанием межконтинентального стратегического ракетного комплекса «Сармат». «Теперь вы все стали нам ближе», написал он на платформе «Макс». Напомню, накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием «Сармата» и добавил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Путин указал, что «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире, вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Проект небоскреба «Трамп Тауэр» на востоке Австралии стоимостью в 1,5 миллиарда австралийских долларов закрылся спустя 3 месяца после запуска. Причина – невыполнение обязательств австралийским застройщикам, сообщила газете «Sunday Morning Herald» представитель заказчика башни «Трамп Organization». Глава компании-застройщика попытался оправдаться тем, что из-за войны в Иране бренд Дональда Трампа в Австралии стал токсичным. Однако заказчик назвал это попыткой отвлечь внимание от собственных ошибок. Напомню, сын американского президента Эрик Трамп анонсировал строительство 91-этажного небоскреба «Трамп Тауэр» в городе Голд Кост на востоке Австралии в феврале. Тогда он заявил, что башня станет самым высоким зданием в стране. Однако строительство так и не началось. При этом петиция местных жителей с требованием закрыть проект собрала более 142 тысяч подписей. Выпускники подмосковных школ, которые сдают ЕГЭ на 100 баллов, сразу подумали более предметно. Этом получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Баранцалов. Помимо поощрения отличившихся ребят, регион предусмотрел и вознаграждение для их наставников. Педагоги, которые подготовят 2 и более выпускников с максимальным результатом, получат по 150 тысяч. Как уточнил парламентарий, в прошлом году сразу 31 школьник из Московской области набрал высший балл по 2 и более дисциплинам, причем 2 из них стали обладателями 300 баллов. баллов, а еще 29 – 200. Сейчас школьники готовятся к основному периоду, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В Москве завтра ожидается теплая погода. Днем плюс 20-24 градуса, пройдет небольшой дождь, а в выходные столбики термометров поднимутся еще выше и приблизятся к показателям середины лета, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В четверг аэросинаптическая ситуация существенно не изменится. Москва будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Белгородом, южные потоки которого будут нести из акватории Черного моря новые порции теплого и влажного морского воздуха. Поэтому снова облачно с прояснениями, преимущественно днем. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Ночью плюс 10-13 и днем плюс 21-24 градуса. Ну и примерно такие же температурные показатели будут держаться до конца недели, а в выходные даже на пару градусов станет еще теплее, а это уже претензии на климатические нормы середины лета.
1: Добавлю, что в московском регионе на двое суток из-за прогнозируемой грозы объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили в гидрометцентре. Этот уровень начал действовать сегодня в 9 утра и продлится до 21 часа пятницы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в российской столице плюс 17, давление 740 миллиметров, влажность воздуха 79%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью плюс 7-9, а днем 15-17 тепла.

Запомнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: политики и лирики. В эфире продолжаем эфир. Я Лирик Митрофанова.
1: Да,
0: приветствую всех.
1: Это очень правильно. Я, собственно, Александр Пушной. И, в общем-то, наверное, на этом все пока, потому что сейчас мы будем говорить о мозге. Мы его не изучали, ни я, ни Рита, но у нас есть Артем Ковалев, который является доцентром кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук. И тема у нас простая: зачем нашему мозгу скука? И давайте попробуем поговорить, а что такое, что это за состояние мозга, когда он ничего не делает, но при этом, видимо, что-то хочет делать, потому

0: скучает Артем.
1: Рад всех приветствовать. Здравствуйте. Привет. Ну, здесь, наверное, надо начать с того, что вообще последнее наше представление о сложности функционирования мозга человека содержит в себе такие во многом теоретические, на самом деле, измышления, что у нас есть, скажем так, три режима работы. Вот у нашей центральной нервной системы, у головного мозга в частности. Есть так называемый основной режим, вот, в котором мы бодрствуем и в котором активно выполняем какую-то деятельность. Воспринимаем, запоминаем, размышляем, воображаем и так далее. Такой получается режим, который все время находится под контролем специальных центральных исполнительных механизмов. И для того, чтобы эффективно вспоминать, воображать, нужно, так сказать, хорошо себя контролировать и удерживать эти процессы. И вот мозг активно занят выполнением такой сложной деятельности. Второе состояние, когда, наоборот, человек ничего активно не делает, погружается в некоторую такую прострацию или просто спонтанные размышления, бесцельные. И фактически его можно назвать некоторым таким условным состоянием покоя для человека, но его называют именно состоянием покоя для мозга. И даже есть такой термин вот сети покоя, потому что все наши нервные клетки взаимосвязаны между собой и работают вместе. И вот возникает такая большая нервная сеть, которая, собственно, обеспечивает это состояние покоя. И, наконец, есть третье, скажем так, состояние или третья сеть, которая обеспечивает переход из одного в другое. То есть вот мы сидим с вами, ни о чем не думаем, особенно как-то погрузились, как нам кажется, в свои мысли, ну, такое бесцельное думание. И тут вдруг возникает какой-то стимул, который привлекает наше внимание, и у нас там, не знаю, пролетела птица, и нам вдруг стало интересно, а куда она полетела, а что это за птица, и мы наше внимание направляем на этот объект и уже переходим из вот такого состояния покоя, из такого, если хотите, состояния скучания, вновь в состояние активного целенаправленного бодрствования. И вот в такой модели получается, что само по себе явление как бы скука, да, то есть для человека оно может быть в эмоциональном плане интерпретируется как некоторая такая бездеятельность и даже раздражающая бездеятельность, да, вот мы скучаем, нам как будто нечем заняться. А с точки зрения головного мозга это такие вот моменты переключения между нашим активным функционированием.
0: Ну и по сути получается... это такая все-таки режим не просто отдыха, а такого ожидания деятельности.
1: Вот, да, это очень правильное определение, Александр, да, совершенно верно. Такого ожидания деятельности, я бы даже сказал, настройки и готовности к будущей деятельности. То есть потому что пока мы скучаем, у нас возникает мотивация и желание, и потребность в каких-то новых впечатлениях, в каких-то новых деятельностях. И вот это очень интересный момент, потому что это вот такая точка, знаете, в которой встречаются разговор о когнитивных процессах, познавательных процессах, то есть процессах обработки информации, поступающей или имеющейся у нас в сознании, и процессах эмоциональных, то есть нашего отношения к этому. И получается, что пока мы скучаем, то есть пока мы вот особенно целенаправленно ничего не обрабатываем, не воспринимаем, не воображаем, не вспоминаем, у нас возникает потребность вот именно в эмоциональном получении эмоциональных ощущений, то есть перехода из такого дефолтного, так сказать, состояния в состояние, где мы ну, можем порадоваться, а можем, наоборот, погрустить в результате выполнения нашей деятельности. И получается, что в такой ракурсе рассмотрения скука, она приобретает некоторый, ну, если угодно, эволюционный характер. То есть она нужна, чтобы мы успевали подготовиться и хотели вообще к дальнейшем перейти к новым формам нашей активности, да, чтобы мы получали новые впечатления. И вот на самом деле эксперименты, которые направлены на изучение скуки, они все примерно так и организованы. То есть одну группу испытуемых часто просят выполнять какую-то рутинную задачку, рисовать домик на каждой странице, значит, там переписывать слова из одного текста на листочек бумаги выписывать, то есть какую-то такую работу. А другую группу испытуемых чаще всего просят заниматься какой-нибудь творческой задачкой, ну или креативной задачкой, например, там придумать 100 способов применения листа бумаги. А потом, значит, и тех, и других просят выполнить какое-нибудь тоже креативное задание. И вот оказывается, что чаще всего в таких экспериментах, ну, их довольно много, они похожи друг на друга, что в тех, значит, группах испытуемых, кто занимался какой-то скучной, однообразной деятельностью и в это время мог, ну, так сказать, там, погрузиться в какие-то свои мыслительные блуждания, вот те потом при выполнении креативной задачи выполняют ее гораздо более эффективно, чем те, кто проявлял творчество до этого, так сказать, кто до этого сильно напрягался, устал и не успел поскучать. скучать. И с точки зрения оценки мозгового функционирования, вот этот такой разговор о сетях мозга, он тоже оказался очень продуктивным, потому что ведь как-то так сложилось традиционно, исторически, еще с конца 19 века, что мы все время нашим испытуемым даем какой-то стимул, и нам очень интересно, как он на него реагирует. И с точки зрения, там, например, процессов восприятия, и, например, с точки зрения ответа мозга. Дали вспышку света, посмотрели, с какой амплитудой возникла, значит, там, реакция в биоэлектрической активности, или в какая зона зажглась, значит, на карте активности мозга, которую мы видим в томографе. Но вот переход к разговору о сетях, он позволил посчитать и посмотреть, как вообще функционируют разные сети мозга во время выполнения, например, или наоборот, даже не выполнения какой-то деятельности. То есть насколько связаны, например, у нас разные участки, насколько одинаково и синхронно они работают, когда вот мы ничего не делаем, просто лежим в томографе и предаемся каким-то своим бесцельным мыслям, переключаемся в мыслях с одного на другое, какие-то воспоминания нас посещают, но у нас нет какой-то специальной цели реагировать на вспышки света, складывать слова, вернее, складывать цифры тройками вперед или назад, значит, и так далее. То есть мы просто, вот, так сказать, ничего не делаем. И вот оказывается, что уровень этой связности, которая у нас есть у наших нервных клеток, синхронности их работы во время такого скучания, она у всех немножко разная, и она связана с нашими индивидуальными особенностями. Например, есть исследования, которые показывают, что вот такая связность различается у людей с разным уровнем математической тревожности. Есть работы, которые показывают, что такая связность, коэффициенты этой связности различаются у людей с разным уровнем, например, интеллекта, который оценивают с помощью тестов на интеллект. То есть это некоторый такой вот, ну, можно сказать, базовый какой-то параметр.
0: Ну, то есть, с другой стороны, смотри, просто важен еще момент при современном мире, вот этом, да, наполненном информацией со всех сторон. Важно же еще, что скука на самом деле не столько помогает приготовиться к следующему решению задач, сколько вообще определить направление. То есть, грубо говоря, когда ребенок сидит непрерывно в своих рилсах, да, он же не может от них оторваться, и, возможно, он не может понять, что ему в этот момент вообще делать надо. То есть самоорганизация твоих собственных задач. Я имею в виду, что там да не только делать уроки, да, банально, но вообще, что ты сегодня собирался делать в этот день, да? И когда человек как бы скучает, как это ни странно звучит, он вроде с одной стороны ничего не делает, с другой стороны ему в голову может прийти прекрасная мысль. Слушайте, а сегодня ведь надо сделать вот это. Я же совсем про это забыл.
1: Вот здесь, Александр, есть одна такая очень интересная один нюанс. Дело в том, что если мы там лет, может быть, 15-20 назад рассуждали на эту тему, то тогда вот для нас эта ситуация скучания, она была бы, ну, довольно понятна. Это вот сидит человек, условно говоря, смотрит в потолок или в лучшем случае бесцельно щелкает каналы телевизора. А вот в современном мире, когда вот эта ситуация скучания очень часто сопровождается, например, вот там скроллингом каких-нибудь лент с короткими видео, то возникает вопрос, и он довольно нетривиальный. А вот на самом деле в каком состоянии находится в этот момент мозг? Человек действительно скучает? Или все-таки это некоторая такая особая форма активности, которая связана с обработкой определенным уровнем обработки информации, и более того, есть, так сказать, потребность в получении этой информации и работе на таком вот уровне? Ну, есть некоторые даже такие теоретические, пока очень осторожные предположения, что, судя по всему, уже мы сейчас готовы выделить, так сказать, некоторое наше четвертое состояние. То есть вот такое не скучание, не полной активности, а некоторое промежуточное между ними. То есть такое состояние предактивности или после скучания, если угодно.
2: А вот у меня как раз вопрос на эту тему. Предактивность. А вот смотрите, а может ли та самая скука, которую сейчас все так хвалят и ею как-то восхищаются и говорят, что мозг должен отдыхать, привести к агрессии? Вот я вам пример приведу. Я больше всего ненавижу в своей жизни убирать квартиру. И вот когда я волосню эту по полу и ложу, за котом лотки мою или там ванную разбираю, ну вот это все, вот домашнее хозяйство. У меня мозг, ну я не знаю, я ненавижу всех и вся, кто это делает. Унитаз я чищу сама. Ну, слава богу, иногда мне помогают. И все вот хозяюшки или те, кто слушают, они наверняка вот, ну, понимают, как это, вот, это рутина, это отвратительно. Я мозг отключаю, но одновременно я все время думаю, а почему те люди, которые тоже пользуются моей квартирой, ну или нашей общей квартирой, не делают этого? То есть это меня накручивает, и я их ненавижу. Но не настолько, чтобы их прямо ну, физически как-то, но все-таки это негатив. И так, может быть, другие примеры. Когда ты просто скучаешь, твой мозг, потом говоришь, а я вот этого ненавижу, соседа. Или там еще кого-то. Вот такой вопрос.
1: Дело в том, что вот для нашего мозга, для нашей нервной системы, для нее эмоции не являются положительными и отрицательными. Для нее эмоция, как бы для него сама по себе активация во время эмоционального возбуждения значима и является, так сказать, подпиткой наших неугомонных центров удовольствия. То есть им нужно, чтобы мы испытывали эмоции, от потому всего. Что в этом случае... Да, и в этом случае они работают, да, а нервные клетки, на самом деле, они вообще очень эгоистичные ребята такие, они очень любят работать, общаться друг с другом, и нервные клетки наших центров удовольствия и неудовольствия в том числе. Поэтому какую именно эмоцию мы испытаем? Положительную или отрицательную?
2: Может, кому-то это нравится?
1: Да, какое именно впечатление мы получим потом? Это вот этот психологический пласт, он уже начинает разворачиваться именно в зависимости от наших индивидуальных личностных особенностей, от наших особенностей образа жизни, от того, какие эмоции мы испытывали до этого. То есть, например, если до этого нам все время было радостно, у нас появляется некоторая потребность, наоборот, в негативных эмоциональных состояниях. И наоборот, если мы до этого все время грустили, то, может быть, нам хочется, наоборот, теперь чего-то радостного. Но это хочется нам, то есть это наше субъективное восприятие. Но вот то есть, по какой дорожке пойдет дальше вот эта развертка эмоциональная в результате перехода от скуки к какой-то активной деятельности, в том числе эмоционально сопровождаемой, это уже вопрос вот этой прямой связи такой между состоянием именно вот, там, сетей мозга и знаком эмоции. Ее проследить довольно сложно, и она уже зависит от большого количества факторов.
2: То есть зависимости четкой нет.
1: Да, здесь важен сам факт именно, что мы какую-то эмоцию захотим, мы вообще эмоцию, да, захотим испытать. То есть у нас в ходе нашего, так сказать, скучания возникает такая готовность и даже потребность в эмоциональном возбуждении.
2: Ох, хорошо, вы мне грехи прям сняли с меня, а то я прям аж, знаете, как-то это самое. Хотя, с другой стороны, если подойти философски, ну, налил себе коктейль безалкогольный, включил хорошую музыку или какую-то книгу интересную, и драешь вот эти полы, унитазы, и нормально уже как-то эмоция меняется, правильно? То есть как себя настроишь?
1: Если подойти философски, то как раз этот разговор, он приводит в итоге к разговору о том, что такое наше сознание, потому что ведь в этих сетях мозга, почему так всем эта тема сейчас нравится, и многие не только нейрофизиологи, но и лингвисты, и такие философы, нейрофилософы увлечены этой проблематикой, потому что вот это состояние мозга, то или иное, оно очень, так сказать, созвучно и близко именно разговору о том, в каком состоянии сознания находится сейчас человек. Может быть, это как раз дорожка к, так сказать, вот оценке и пониманию того вообще, что есть наше сознание, именно как такое комплексное состояние. Поэтому вот здесь этот философский аспект, так сказать, он тоже очень значим, потому что он переводит именно разговор вот в такую плоскость, а вообще как протекает вот эта наша психическая деятельность в таком, значит, скучающем, так сказать, состоянии. Вот что она есть, что она собой представляет, в чем ее качественная специфика, качественное отличие. Тут еще, знаете, любопытно, что заметить какую такую аналогию, ведь вот у нас есть, так сказать, бодрствующее состояние, в котором все это происходит, да, мы там скучаем, мы активны, а у нас есть состояние сна. И там, предполагаем, что во время сна мы тоже обрабатываем какую-то информацию. И вот установить эти взаимосвязи между скукой.
2: Давайте в следующей встрече будем устанавливать.
1: Это очень любопытно.
0: Артем Ковалев с нами был. Спасибо огромное. Двигаемся дальше. Оставайтесь с нами.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Ваши деньги работают на вас или тихо теряют свою ценность? Присоединяйтесь к эфиру «Гонка на выживание». Как ваш кошелек может победить инфляцию? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» в пятницу, 15 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, исполняющую обязанности директора по продуктовому развитию управляющей компании «Финам Менеджмент». Вместе разберем, что такое коллективные инвестиции в фонды, какие решения подойдут консервативному инвестору для защиты капитала от инфляции и какие конкретные шаги нужно предпринять для старта инвестиций в биржевые фонды. Включайте «Маяк». Будет полезно.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Белгородской области сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту «Разумная Томаровка», сообщили в региональном оперштабе. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около 2 метров железнодорожного полотна из-за детонации взрывного устройства. Машинист был вынужден резко затормозить, что привело к сходу вагонов с рельсов. Пострадала пассажирка, ее госпитализировали. На месте работают все оперативные службы, в том числе саперы Минобороны. Движение на участке временно остановлено. Для устранения последствий случившегося на место отправлен восстановительный поезд. Информация о происшествии уточняется. Основные изменения в налоговой системе России приняты. Повышение налогов для граждан и заморозка вкладов не рассматриваются. Это фейки. Об этом заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания Совета управляющих нового Банка развития. Так он ответил на вопрос о появляющихся в интернете и соцсетях слухах о возможном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан. По словам министра экономики, сейчас требуются другие меры создания условий для устойчивости финансов, роста доходов людей. По его словам, сейчас идет работа с расходной частью бюджета, готовится предложение, чтобы сделать его более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, заверил Силуанов. Результаты охлаждения российской экономики уже проявляются, добавил министр. Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Более 747 тысяч человек напишут ЕГЭ-2026 в основной период, который продлится с 1 июня по 9 июля. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьером Михаилом Мишустином.
2: Впереди у нас самый такой ответственный период в июне месяце. Очень большое количество участников, свыше в этом году 747 тысяч зарегистрировано у нас, из них свыше 663 тысяч – это выпускники текущего года. Ну, масштаб несоизмерим, свыше 6 тысяч пунктов будут принимать наших ребят, и, конечно, как вы говорите, для нас большая ответственность организовать такие нормальные условия, чтобы ничто не отвлекало ребят от сдачи экзамена, они могли его успешно сдать. У нас поручение президента было, мы его выполнили совместно с Министерством просвещения. С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена. 8-9 июля – это дополнительные дни для ребят, кто хочет улучшить результат одного из экзаменов. Он тоже в расписании у нас это все отработано.
0: Кроме того, Музаев заявил, что устный экзамен по истории станет третьим обязательным для девятиклассников в 2028 году. Нововведение обсудят с преподавателями, учениками и экспертами. Сейчас обязательными предметами являются только русский язык и математика. Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России. Согласно документу ведомства, текст которого приводит РИА Новости, в Центральном федеральном округе эндемичными по клещевому энцефалиту являются Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Подмосковье, а именно Дмитровские и Талдомские округа. Надзорное ведомство также сообщило, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Она рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью плюс 7-9, днем 15-17 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 21-23 тепла, по области до 24. Сейчас в городе плюс 18, давление 740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 72%.
1: Спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по тхэквондо пропускает чемпионат Европы, потому что Германия не выдала нашим спортсменам визы. Российская сторона подала требуемые документы на оформление виз в установленные сроки, но консульство Германии в Москве до сих пор тянет с ответом. В конце января Совет Всемирной Федерации Тхэквондо допустил российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном России. «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда вышла в плей-офф континентальной хоккейной лиги, но вылетела уже в первом раунде, уступив «Акбарсу» со счетом 1-4 в серии. Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Гарант Хачанов сегодня проведет четвертьфинальный матч на теннисном турнире серии «Мастерс» в Риме против норвежца Каспера Руда. Подробности о грядущей игре рассказывает Виталий Павлов.
1: Россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Руд на турнире в Риме начинали свой путь со второго круга. Оба являются сеянными. У Хачанова перед этим «Мастерсом» не слишком клеились результаты. Однако в Италии Карен явно разыгрался. Сначала он прошел Александра Шевченко из Казахстана в двух сетах, потом был сильнее Ботика Ван де Зандсклупа из Нидерландов в трех партиях, а в прошлой встрече уверенно разобрался с хорватом Дино Прижмичем 6-1, 7-6. Руд на этом турнире вообще пока не проиграл ни одного сета. Он прошел Захари Свайду из США, вслед за ним переиграл Иржи Легичку из Чехии, а в предыдущем матче был сильнее 10-й ракетки мира из Италии Лоренцо Музетти. Причем итальянца Каспер просто разгромил 6-3, 6-1. В этой связи за Хачанова становится несколько боязно. Оппонент явно набрал серьезный ход. А есть ведь еще и история противостояния. Руд и здесь немного впереди. Он выиграл у Карена дважды и уступил один раз. С другой стороны, победа россиянина была в 2020 году, а поражения случились еще в 2022 и 2020. В рейтинге Хачанов тоже выше, но фаворитом его все же назвать сложно. Вполне вероятно, что это будет сражение равных соперников.
3: «Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу и готов предложить обмен на игрока своей команды Андрея Мостового. Но «Локомотив» хочет получить еще и Дмитрия Васильева. Другой вариант – продать Карпукаса Краснодару, однако «Быки» считают цену на полузащитника завышенной и пытаются ее сбить. Александр Головин, футболист номер один в сборной России, так считает главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Он думает на секунду быстрее и остальных и исполняет на долю секунды быстрее остальных. Помимо его мастерства, он еще и командный игрок, считает Карпин. Ближайший матч сборной России проведет 28 мая в Каире против Египта, для которого игра станет подготовительной перед чемпионатом мира 2026. «Зенит» не выйдет на матч с Ростовом с мыслями о ничейном результате, пообещал полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо. Поэтому настрой только один – взять 3 очка, сказал Ерохин. Перед последним туром «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая Краснодар на 2 очка. Чтобы стать чемпионами, петербуржцам достаточно не проиграть Ростову в гостях. Матч пройдет в воскресенье в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
4: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
5: От нашей банды, я заявляю, не поет.
4: Где заканчивается голос и начинается актерство?
6: Партия.
4: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
7: Вы меня запутали просто бесконечно.
4: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
8: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
9: Причем под мою?
4: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Русской лирики, архитектура у нас тема. Илья Заливухин с нами, архитектор, эксперт в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. Здрасте, Илья.
1: Да, здравствуйте.
0: А как города стали расти вверх? Привет. Вот вопрос. Потому что, с одной стороны, конечно, технологии, без них никуда. Но, с другой стороны, и есть в этом, наверное, какая-то тенденция в том плане, что земля дороже или нам ехать никуда не хочется. Понимаете, там странная тенденция. С одной стороны, мы, да, любим небоскребы и смотреть на них со стороны. Но, с другой стороны, мы же, люди, хотим жить в малоэтажечках, чтобы было все малоэтажненько.
2: Частных домиках, частных собачка. Домиках,
0: собачку вышел, да, прогулял. Ну, а в центре такого не бывает. И весь вопрос как раз к Илье, что происходит и что происходило, наверное, начиная с 19 века.
1: Вы знаете, ну, во-первых, все люди разные, и в разные времени своей жизни люди хотят жить в разных условиях. Да? Например, когда ты студент, тебе хочется одного, когда у тебя семья и двое-трое детей, и другого, или когда тебе там, не знаю, больше лет, и ты можешь там позволить себе уже пожить где-то еще там, да, ты.
0: Но когда выбираешь. У тебя царство, хочешь в замке жить, естественно, ну.
1: Ну, например, но на самом деле все это возможно, и по сути перемещение, да, человека в жизни по разным типологиям, это нормально, да, то есть, ну, невозможно себе представить, что человек там студенческого времени там, да, в одном и том же месте живет всю жизнь. Это как бы, ну, сложно, да, я понимаю, что иногда такие условия, но все равно как бы нужно стараться создавать такие условия в городах, чтобы можно было пожить в разных типологиях, да. У нас типология все время одна, это многоэтажные дома, поэтому нужно делать разные типологии. Что касается небоскребов, ну, смотрите, как бы, да, то есть земля в центре города, где рядом есть вся инфраструктура, и вы можете ходить пешком, и есть метро, и парки, и разные работы, учреждения, культуры, конечно, это дорого. И поэтому для того, чтобы большее количество людей могло жить в центре города, но при этом сохранялась на земле там зелень, была бы инсоляция там и так далее, поэтому такие вертикальные города, небоскребы растут вверх. Это абсолютно нормально, да? То есть когда небоскребы растут вверх где-то вне близости к центру города, там, где все равно нужна машина, и вроде как там небоскреб ради небоскреба где-то далеко, да, от транспортного узла или там близости пешеходной к центру города, это, конечно, выглядит странно. Потому что это такая игрушка. Вот мы как бы просто живем в небоскребе, но на самом
0: вы
1: деле все равно ездим на машине.
0: Вы намекаете сейчас, Илья, на то, что если где-то условно в... Как это называется? По-моему, это был же как раз в одном из фильмов этот район. Черемушки, вспомнил я. Если в Черемушках у нас вот эти вот небоскребы, они же большие человейники, их страшным словом называют, да. Это плохо, да?
1: Ну, смотрите, это как бы странно, потому что должно быть определенное... Ну, как бы зонирование города, да, то есть большое количество людей могут жить, ну, например, там в огромных небоскребах может жить там тысячи людей, да, но эти тысячи людей должны, ну, по идее, да, ходить пешком вокруг, иметь в доступе все необходимые блага, да, или рядом быть метро, или они могут спокойно уехать на наземном транспорте скоростном, да, не на автобусе, а именно там, ну, не знаю, жить прямо рядом с транспортным узлом, и ты можешь уехать там в аэропорт, там, и так далее, куда-то на скоростном поезде, на наземном метро, на московском центральном диаметре. Вот, тогда это работает. Когда у вас действительно в Черемушках стоит небоскреб, то у вас к вертикальному транспорту, если мы с вами будем говорить о лифтах, да, потому что лифты — это вертикальный транспорт, к ним добавляется еще и горизонтальный транспорт. То есть мало того, что вы ждете лифт у себя там по 10 минут, чтобы спуститься вниз из квартиры, и потом вы еще там 20-30 минут едете на машине. Вот тогда это не работает. А если вам всего нужно 10 минут, или лучше 5, а лучше еще меньше, чтобы спуститься на лифте вниз, и все, и вы попадаете в городскую среду, там, может быть, 5 минут пройдете, и вы уже там на месте работы, или встречи, или учебы, или где-то еще. Вот тогда это работает.
0: Ну, а можно тогда сразу вопрос вам? Подождите, Илья. А тогда получается, что в тех самых... Ну, я пример Москвы приведу. Вот в том самом Сити, который у нас есть, высокие, да, небоскребы,
2: да,
0: стоят.
2: Я вот свидетель. Вчера была там, металась.
0: Даже в центре, это на трешке, но неважно. Так там, по идее, должны жить просто люди. У них должны быть там квартиры, они должны бешено туда стремиться все. Потому что, вот как вы говорите, 5 минут на лифте, и ты, по сути, да, в центре событий.
1: Ну, не совсем в центре событий, конечно, да, потому что, ну, понимаете, это уже разбор конкретного сити, да, как такого гетто для небоскребов, который был в свое время там спроектирован, начиная с 70-х годов, Борис Хор проектировал. Кстати, по-моему, по генплану 71-го года он проектировал этот, скажем, такой узел центральный в Строгино. И потом уже в 91-м году он был перенесен туда, вот на место сегодняшнего сити. Но, к сожалению, полноценного вокзала, транспортного хаба, как в Гонконге или там, не знаю, где, да, не было там создано. И полноценной какой-то такой общественной парковой среды, да, где бы ты мог гулять спокойно. То есть нижнего уровня. Понимаете, вообще небоскребов не нужно бояться. Нужно бояться нижнего уровня земли, да, ну, где люди ходят. Когда там вот не продумано, и вот как Рита правильно сказала, она там металась, да, потому что...
2: Ужас!
1: Что-то
2: в 10 вечера!
1: Непонятно, куда идти, да. То есть здесь вот у вас там торговый центр, стена, как бы, здесь у вас дома, тут у вас... И вы не можете, понимаете, вот если взять какой-то, скажем, небоскребы, нужно выпускать из этого гетто в город, и они будут со временем выпущены, да, то есть они будут стоять в городской среде. Но тут важно проектировать не небоскреб, а проектировать всю ситуацию градостроительную вокруг этого, да, как люди ходят, как они попадают,
2: ой,
1: как они из него
2: а
1: выходят.
2: Я сейчас предупреждать...
1: Вот
2: да, и как ходят, и ездят, потому что парковок там нет вообще, все набережные вообще, ну, то есть их нет, и там нужно знать, как куда, и открывается шлагбаум, ты на секунду туда заезжаешь, и это сразу 600 рублей, сразу, я так на тетку верещала, московский паркинг, говорю, а почему вы мне его открыли, почему не написано, что даже просто зайти, заехать, 600 рублей, я просто, я говорю, я отсюда никуда не уеду, он говорит, ну, ладно, следующий
1: вот
2: час будет 900,
1: правильно.
2: Там должно быть большое табло.
0: Заметь.
1: Поэтому должно
2: ну,
1: быть...
2: Ну, я заплатила.
0: Не, не, ну, я понимаю, ну, просто, ну, а что делать? Они говорят ну, да. Так, вас много, а места мало.
1: Вот, вот, поэтому очень важно, где стоят эти небоскребы, потому что если бы они стояли там, где бы Рита могла дойти пешком и совершенно спокойно, как бы, да, оттуда выйти, там, уехать, не знаю, на чем-то комфортом, ей не нужна была бы машина, тогда бы, как бы, да, не было бы, и была бы, вот понятие есть такое, в градостроительстве, car-free development, по-русски это... застройка без машин. То есть, когда вы создаете условия, так у вас стоит этот небоскреб, и так все развито вокруг, что вам, в принципе, ну, вы отказываетесь
2: такое...
1: от автомобиля.
2: А такое есть
1: возможно.
2: Где-то?
1: Возможно.
2: Где-то?
1: Нет, в мире вот, есть,
2: потому,
1: конечно. Ну, то есть, ну, к этому
2: где?
1: Надо стремиться. Ну, где? Ну, я не знаю, где. Ну, я не знаю, в Токио, да, как бы. Вот недавно я был в Осаке, да, то есть никаких проблем. А вы просто, не то чтобы вы... Я вот прожил там, да, сколько времени, там месяц практически с ребенком в коляске, я ни разу ее не поднял. Здесь вертикальные коммуникации, лифты, спокойно передвигаешься с чемоданами, с колясками, как угодно. То есть у тебя маршрут выстраивается, понимаете, пересадки все сделаны так, что тебе не нужно просто автомобиль. Я даже на такси не поехал в аэропорт с чемоданами, потому что мне лень было поднимать их в багажник машины. Мне проще было их довести по горизонтали, бесшовно совершенно. В городе 36 миллионов человек, между прочим, да?
2: Ага. И, ну да, необходимость.
1: Чемоданы прямо на ресепшн. То есть
2: необходимость.
1: Вот так вот это работает.
0: Сейчас сделаем небольшой перерыв, вернемся к этому разговору. Ну, напоминаю, что Илья Залибухин с нами, архитектор. Мы говорим о том, как должен быть построен вертикальный город, и где должны быть небоскребы, и что должно быть под ними, рядом с ними. Об этом тоже важно не забывать. Оставайтесь с нами, физики, лирики, эфир.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Новый контейнерный сервис запущен по маршруту Китай-Владивосток-Вологда. Георгий Филимонов сообщил о запуске новой логистической схемы. Грузы из портов КНР идут во Владивосток, затем по железной дороге в Вологду, оттуда автотранспортом к конечному получателю. Новый маршрут позволяет избежать перегруза через московский узел, снизить себестоимость товаров и повысить конкурентоспособность местных экспортеров. Контейнеры после выгрузки импорта сразу загружают местной продукцией без порожнего пробега. Как отметил глава региона, новая логистика позволит поставлять оборудование в ОЭЗ Вологодское, снизить издержки экспортеров до 20%, укрепить статус региона как транспортного узла северо-запада. В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты. Как сообщила Росавиация, в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Вологде и Череповце завершился отопительный сезон. Накануне 12 мая глава города Сергей Жестянников подписал постановление о завершении отопительного сезона. Котлы на теплоисточниках остановили. Управляющие компании начали проверку внутридомовых систем. Отметим, если батареи все еще горячие, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. График отключений горячей воды размещен на сайте госуслуг. А в Череповце батареи остынут уже сегодня. Сроки отключения горячего водоснабжения в городе Металлургов за Шекснинский район с 26 мая по 9 июня, Индустриальный с 16 по 30 июня, Заягорбский с 14 по 28 июля. Северный район и Новые углы с 4 по 18 августа. В Вологде улицу Мира откроют для движения 18 мая. Глава города Сергей Жестянников сообщил, что на следующей неделе завершится ремонт участка от Сергея Орлова до Козленской. Уже установили бортовой камень, сейчас идет асфальтирование. После открытия движения останется нанести разметку, отремонтировать тротуары и благоустроить аллею. Затем подрядчик перейдет на отрезок от Козленской до Герцена. Там уложат верхний слой асфальта. К июню ремонт завершат полностью. Также в середине мая начнется ремонт Мяснорядского моста. К 250-летию Череповца на Советском проспекте монтируют архитектурную подсветку на 56 зданиях. На одной из центральных магистралей города Металлурга в Советском проспекте реализуется проект по монтажу архитектурной подсветки зданий. В рамках подготовки к юбилею города при участии представителей малого и среднего бизнеса будет оформлено 56 объектов исторической части. В настоящий момент подсветка действует на 6 зданиях. Оставшиеся работы планируется завершить до конца текущего года. Как отметил глава региона, архитектурное освещение позволит выгодно подчеркнуть историческую застройку проспекта, повысить его вечернюю выразительность и туристическую привлекательность. Старинные графические работы французских мастеров 17-19 веков можно увидеть в Шаламовском доме в Вологде. На выставке «От барокко до Бидермайера» представлено 40 гравюр. Экспозиция охватывает несколько стилей – от барочной торжественности до уюта Бидермайера. На гравюрах античные герои, библейские и пасторальные сцены, а также портреты королевских особ и военачальников.
0: Новости спорта.
2: Студенты Вологодской области разыграли медали на областной универсиаде по самбо. Сильнейших определили в нескольких весовых категориях. В общем зачете победила команда Вологодского института права и экономики. Второй результат показал коллектив ВАГУ. Третью строчку заняли спортсмены из Череповецкого военного университета радиоэлектроники. Череповце пройдет киберспортивный форум. Он состоится 22 мая в каньон-парке на Белинского. Начало в 13 часов. Мероприятие включает в себя киберспортивные игры, интеллектуальные квизы, площадки с дрон-баскетболом и дрон-футболом, а также исторические квизы. Форум проводят по проекту «Будущее киберспорта». Это последнее мероприятие в учебном году. Подать заявку на участие можно в группе проекта. К участию допускается команда любого возраста, состоящая из 4 человек.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной структуры Украины, которые используются в ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировки российских войск составили порядка 1060 военнослужащих. Следует из сводки оборонного ведомства, российское ПВО за сутки сбило в зоне проведения спецоперации управляемую ракету большой дальности «Непал». «Нептун», 572 БПЛА и 3 управляемые авиабомбы, а также 3 снаряда «Хаймарс» американского производства. Еще одно сообщение последних минут. Два жителя Новороссийска арестованы за передачу данных о военных объектах региона украинской террористической организации. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю. Установлено, что мужчины установили контакт с представителем организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. По указанию куратора они начали собирать, передавать информацию об одной из воинских частей региона, а также фотографировать военные объекты в бухте Новороссийска с указанием их координат. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Они дали признательные показания. Суд арестовал обоих подозреваемых. Движение поездов на участке под Белгородом приостановлено после ЧП с электричкой. На месте работают оперативные службы, включая саперов Минобороны, сообщили в региональном оперштабе. Ранее там рассказали, что в Белгородской области сошел с рельс в электропоезд, следовавший по маршруту «Разумная Томаровка». По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около 2 метров железнодорожного полотна из-за детонации взрывного устройства. Машинист был вынужден резко затормозить, что и привело к сходу вагонов с рельсов. Пострадал пассажирка, ее госпитализировали. Для устранения последствий случившегося на место направлен восстановительный поезд. Информация о происшествии уточняется. У России фактически нет никаких секретов перед индийской стороной в сфере обороноспособности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Индия.
2: Я упоминал военно-техническое сотрудничество. Обороноспособность Индии – это та тоже сфера наших отношений, где у нас практически нет никаких секретов перед индийскими друзьями. Я упоминал, что когда Индия стала независимой, долгие годы Запад вообще не хотел взаимодействовать в этой сфере. А потом, когда стал проявлять заинтересованность в поставках вооружений в Индию, то делал это всегда с оглядкой на какие-то свои секреты. У нас секретов практически нет с индийскими коллегами.
1: Лавров также добавил, что Москва заинтересована в возобновлении формата России-Индия-Китай. По его оценке, эти три страны смогут сыграть особую роль в формировании взаимного межцивилизационного диалога на пространстве Евразии. Устный экзамен по истории станет третьим обязательным для девятиклассников в 2028 году. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзум Бузаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Нововведение обсудят с преподавателями, учениками и экспертами.
3: В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
1: И также сейчас, напомню, что сейчас обязательными предметами являются только русский язык и математика. Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Китай в спортивном костюме, как у Николаса Мадуро. Фото Рубио в костюме, о подобном одежде, в которой был бывший президент Венесуэлы при операции США в начале года, опубликовал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Секретарь Рубио демонстрирует костюм Венесуэлы на борту номер один, гласит подпись к фотографии. Напомню, что в январе, после того, как была проведена операция Соединенных Штатов по захвату венесуэльского лидера и его супруги. Дональд Трамп опубликовал в соцсети True Social фотографию Мадуро на борту американского корабля. Глава Венесуэлы был одет в серый спортивный костюм и черную маску. Добавлю, что президент США сегодня вылетел вместе с Рубио из Вашингтона в Пекин, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. В московском регионе на двое суток объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице области ожидается кратковременный дождь, а в Подмосковье местами прогремят грозы. Температура в столице составит от 21 до 23 градусов. По области воздух прогреется до 24 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью плюс 7-9, днем 15-17 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, а в ночные часы плюс 10-12, в дневные 21-23, тепла по области до 24. А ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 18, давление 740 миллиметров. Влажность воздуха 72%.

0: Америки.
1: Минут, друзья, об усталости. И сегодня у нас хроническая усталость, когда пора к врачу. Мы сразу позвали к себе врача, гастроэнтеролог и гепатолог, и кандидат медицинских наук Сергей Сергеевич Вялов. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот, и признаки об усталости хронической. Давайте сначала тогда быстренько отделим усталость нехроническую от хронической. Что такое усталость нехроническая?
2: Нехроническая – это когда ты прямо сейчас, в моменте, настолько сильно устал,
1: да,
2: что ты не можешь пройти мимо дивана и сразу на него ложишься.
1: Да.
2: И, скорее всего, сразу отрубаешься и спишь.
1: Сейчас мы настроим, да, еще добавляй. Мы тут наушники настраиваем нашу гостью.
3: Ага.
1: Значит, а Риту вы слышите, да? Рита, скажи гав.
3: Да, я тут.
2: Отлично.
1: Или мяу. Да. Значит, смотрите, если у нас усталость, это вот когда я с работы шагаю, устал. Да. Это хорошая усталость. То есть ты
2: хорошая.
1: Поработал и пришел.
2: Или физическая усталость.
1: Или физическая усталость.
2: В спортзал и настолько прокачал себя, что у тебя нет силы, ты как тряпка, как выжатый лимон, реально бахнулся. Или, не знаю, полы мыл.
1: Да.
2: Или на грядке.
1: Действительно. Хроническая усталость. Что это такое?
2: Это как будто бы мы себе представляем так, что это такое состояние, когда ты всегда настолько усталый, что как тряпка.
1: Угу.
2: Конечно, это не настолько глубокая усталость, как острая, или вот сейчас в моменте. Но это, наверное, если мы в процентах выразим, острая усталость – это у тебя сил минус 80%, и осталось только 20%, чтобы доползти до дивана.
1: Угу.
2: А хроническая – это, наверное, где-то минус 30-50%, но всегда. Всегда и постоянно.
3: Угу.
2: Вот ты проснулся с утра, а у тебя
3: вот
2: уже сил не хватает. В любом.
1: В любом возрасте,
2: в любом.
1: Да? Смотрите.
3: А как в молодости? Не, подождите, ребята. Мы об этом только узнали, что такая бывает усталость. Александр Борисович,
2: нет,
3: ну ты
2: что же...
3: в школе? Ты устал, не устал, хоть ты что-то не делал.
2: Она же всегда
3: и
2: была.
3: Все равно это не
1: у
3: чувствовал.
1: Студентов, кстати, есть такой небольшой загон, вот именно в сессию, что они такие прям вот вообще спят круглые сутки. Пытаются.
2: Да, и у школьников, смотрите, возьмем начальный класс,
1: да,
2: допустим. Да? Вот начинается учебный год, четверть. Или там триместр у кого как. И к концу триместра обычно они уже накапливают усталость.
1: Угу.
2: И даже учителя говорят, слушайте, ну дети наши устали, им бы только контрольную написать и уже на каникулы отправиться.
1: Так.
2: То есть это было всегда, по сути. Просто мы не настолько сильно обращали на это внимание, и не всегда были какие-то опции, чтобы это проверить, исправить или как-то улучшить свою жизнь.
1: Ну смотрите, мы же детям, которые дотянули до конца третьей четверти, не говорим «иди к врачу».
2: Нет, мы им говорим «выспись» для начала.
1: Да.
2: Но это такой бытовой совет.
1: То есть, вот к врачу нужно идти в том случае, если тебе выспаться не помогает.
2: Да. То есть, если ты проверил свои бытовые какие-то вещи. Ну, например, до этого ты спал 4 часа, или там не спал ночами, готовился к чему-то, или брал работу на дом.
1: Так.
2: Выспался, а силы не восстанавливаются. Или, например, ты плохо ел, потому что у тебя была работа сменами, да, или какими-то там командировки, приехал домой, перешел на обычное нормальное питание, допустим, 2 дня, 3 дня, ну нет никакого результата, силы не возвращаются.
1: Угу.
2: Тогда, наверное, имеет смысл задуматься как раз о том, чтобы чуть глубже заглянуть в причины этой усталости.
1: Угу. А я правильно понимаю, что все органы наши, начиная от печени, заканчивая селезенкой, если работают неправильно совсем, то это, собственно, в том числе и усталость, может быть? Или есть какие-то чемпионы по усталости?
2: Ну, точно есть чемпионы, потому что селезенка-то, она, конечно, сейчас просветилась у нас, но ее основная функция – это удаление отработавших эритроцитов из организма. И если она устала, ну, просто их будет чуть больше, а на усталость это никак не повлияет.
1: Так.
2: Напрямую.
1: Так.
2: Но,
1: а наверное, вот печень?
2: А печень, да, печень, конечно, влияет на усталость, потому что если она перестает обезвреживать вредные токсичные вещества… Ну, у них, конечно, есть свои химические названия, но ключевым из них является аммиак. Аммиак, то есть нашатырный спирт.
1: Ой, погодите, а мы же аммиак не пьем.
2: Ну, но его делает печень.
1: А как она его делает?
2: В процессе обезвреживания токсичных веществ.
1: Ничего себе.

0: То есть у нас основное...
1: То есть, секундочку, да. Когда человек питается по-правильному, да. Вот хорошо, в очень да. дорогих ресторанах, ну или там в правильных ресторанах, он все равно...
2: Нет, два яйца на завтрак, потом вот. Творожок со сметаной, вот. Кофе, эспрессо вот. И кусочек шпинатика и сыра, и, возможно, сладкое что-то, фруктик.
0: Я вас нормальное обожаю. Питание.
1: Вот Рита да. сейчас назвала прям, и неужели она как, при этом шлак съела?
0: Да. Нет, она съела не шлак. Но если мы с этой стороны посмотрим, то здесь возникает удивительное наблюдение. На самом деле, самый большой шлак – это, по сути, белок.
1: Так, здрасте,
0: потому
1: пожалуйста.
0: Что, с точки зрения химической структуры, давайте вспомним микрокурс биохимии. Угу. Углеводы – это углерод, водород, кислород
1: да.
0: внутри этой большой молекулы. Жир – это углерод, водород и кислород. А вот белок – это углерод, водород и кислород, к которому добавляются еще и азот. А азот надо как-то выводить из организма. Он не превратится в СО2 и H2O, в воду угу. и углекислый газ. И поэтому печени приходится его перерабатывать. И поэтому даже если у человека больная печень, ему рекомендуют сократить количество белка.
1: Ничего себе.
0: Чтобы не вызвать подождите, такую ребята. Токсическую реакцию.
2: Мы для наращивания какой-то массы, вот когда теряешь после 50, да. нужно белок, наоборот, есть ведрами.
0: Вот. Неожиданно пришли мы к этому выводу.
1: Ну хорошо, вот у нас ведрами Митрофанова ест после 50 белок. Значит, она, получается, нагружает печень?
0: Конечно. И почки потом. Потому что белок превращается потом в аммиак внутри печени. Она, конечно, должна его дальше быстро обезвредить, но если
2: так
0: она не справилась...
2: Я на бадминтон хожу, там у меня весь белок вылетает через уши.
1: Вылетает у тебя глюкоза через уши.
0: Ну и вторая половина азота, которая выделяется, это мочевина. Поэтому не только через уши, но и, соответственно...
2: То есть бадминтон вреден, я правильно поняла? И белок?
0: Нет, это у всех людей происходит, и это как будто бы нормально. Да, только если печень не справляется, или мы ее перегрузили сами, тогда этот аммиак не превращается дальше в следующие вещества, а начинает действовать уже на мозг.
1: Угу.
0: На мозг. По сути, это как нашатырный спирт. Мы же будем человека нашатырным спиртом, если он упал в обморок.
1: Да.
0: А почему он просыпается? Потому что это сильный яд, и организм понимает, что надо взбодриться и что-то сделать внезапно. А вот такое же воздействие, только изнутри, внутри нас, оказывает аммиак или аммоний на головной мозг.
1: Слушайте, а почему тогда человеку мы не даем понюхать цианистый калий?
0: Там слишком маленькая концентрация нужна, чтобы умереть.
1: А-а-а.
0: Это сверхопасно, да.
1: То есть все-таки аммиак не такой уж и яд, чтобы бах и все.
0: Да, не самый сильный.
2: Усталость печени мы обсуждаем.
1: Да, усталость. Нет, это просто печень, когда плохо работает, то ты очень можешь почувствовать усталость в первую очередь.
0: Да.
1: То есть как бы... Вообще печень, я же правильно понимаю, что такой достаточно опасный, да, орган? Он тихий очень.
0: Вот если мы представим себе регулятор громкости и поставим его на ноль, это значит, печень работает идеально, ничто не влияет со стороны печени на мозг. Как только мы начинаем его добавлять чуть-чуть, то вот этого аммония и аммиака становится больше, это вызывает так называемую минимальную печёночную энцефалопатию, которая дает нам усталость. Добавляем еще чуть-чуть побольше, появляется инверсия сна. То есть днем человек хочет спать, а ночью бодрствует. Добавляем и выкручиваем на полную, и вот если мы на полную выкрутили, то тогда уже печёночная кома возникает.
1: Опа!
0: Да.
1: Это еще никаких гепатитов нет?
0: Да.
1: То есть это не гепатит?
0: Не гепатит.
1: А что такое печёночная кома?
0: Когда такое сильное воздействие на мозг, вот это токсическое, что мозг просто вырубается, и человек теряет сознание.
1: Ничего себе. А как понять, что это что-то...
0: Ну, кому-то легко понять.
1: Нет, ну, чтобы до комы не доходить. То есть, когда человек начинает днем спать, а ночью бедрствовать, это не очень хорошо. Это не значит, что тебе нужно переезжать в другой часовой пояс, да?
0: Обычно мы сдаем анализ крови, и в котором смотрим показатели по печени. Они так называются печёночные показатели, биохимия, и там видим. Хотя не во всех, но в некоторых клиниках есть и анализаторы, показывающие именно аммиак и аммоний.
1: А вот можно вопрос дурацкий?
0: Ну, самый простой.
1: Мы же с Митрофановой тоже сдавали биохимию, и нам говорили, вот ваши печёночные показатели. Они у вас не завышены. Типа, да, печёнка у вас работает нормально. А когда они повышены, то есть, казалось бы, мне печёнок работает хорошо, много этих вырабатывает АЛТ, АСТ, говорят, ой-ой-ой, что-то не то. Почему эти АЛТ, АСТ должны быть небольшие?
0: Потому что это ферменты,
1: так.
0: Но они не переваривают еду. Они нужны клеткам печени, чтобы выполнять их функции по удалению токсинов.
1: Так.
0: И они находятся внутри клетки.
1: Так.
0: Возникает резонный вопрос, а как же они попадают в кровь, чтобы мы их проверили?
1: Да.
0: Так вот тогда, когда клетки печени износились, состарились, развалились и лопнули, тогда эти АСТ и АЛТ попадают в кровь, и мы их видим в анализе.
1: Подождите,
0: поэтому
1: так мы же все время...
0: меньше их, тем лучше.
1: А мы же все время их в анализе видим. То есть, ну, у тебя получается, что все время клетки печени лопаются?
0: Действительно так. Потому что клетки печени изнашиваются, и они как будто бы должны лопаться. Но есть некий естественный лимит, в рамках которого они обновляются.
1: Угу.
0: Ну, то есть всегда происходит разрушение. Там одна клетка лопнула, вторая родилась в печени. И такой баланс где-то на уровне этих показателей около 20 единиц.
1: А печень же регенерирует еще вдобавок.
0: Да, конечно.
1: То есть можно ее отрезать половину, новая вырастет.
0: Ну, не так быстро и чуть-чуть со сложностями, но потенциально да.
1: Потенциально да. Хорошо, давайте от печени перейдем к той самой голове. Голова, вот мозг может устать настолько, что хроническую усталость запустить в организм?
0: Конечно, может. Но здесь очень важно отличить неврологию, то есть физическое состояние нервов, и психологически-эмоциональные составляющие. Потому что они вроде бы и то, и другое в голове.
1: Так это одно и то же вроде, не?
0: Ну нет, вот смотрите, если мы посмотрим на материальную часть, то это глимфатическая система, которая расположена внутри мозга. Ее относительно недавно открыли ученые, и она...
1: Что такое глимфатическая система?
0: У нас во всем теле есть лимфатическая система.
1: Да.
0: Там плавают иммунные клетки, борются с инфекцией, по лимфатической системе транспортируется жир, но в мозге лимфатической системы нету. Там, угу, по сути, кровоснабжение немножко иначе устроено.
1: Угу.
0: И поэтому, чтобы мозг мог избавиться от вредных, отработавших веществ, у него есть своя отдельная система, которая называется почти как лимфатическая, только с буквой «Г» – глимфатическая.
1: Так.
0: И по ней выводятся отработавшие ненужные вещества из мозга.
1: Куда?
0: В кровоток, и дальше фильтруются в почки.
1: Угу.
0: И если вот эта система внутри мозга работает не очень правильно, то он живет в своих отходах.
1: Ой.
0: И от этого, конечно, устает.
1: А ну, это связано с каким-то внутричерепным давлением, вот эта вот жидкость, знаете, которая бывает такая случай, когда жидкость там накапливается вот в этих вот мешках в центре и давит на мозг, или это вообще другая история?
0: Ну, это еще более серьезная проблема.
1: Ну, то есть эта проблема, она не связана именно с тем, что накопились какие-то там,
0: да, то есть
1: остатки.
0: Это скорее уже следующий уровень,
1: да, следующий шаг.
0: Проблем.
1: А как тут быть, если там с печенью надо меньше белка и вообще правильно питаться, то здесь что?
0: Ну, здесь, наверное, надо больше спать, потому что наибольший пик активности этой самой глимфатической системы, он приходится на ночные часы.
1: Угу.
0: И совпадает с хронобиологией этой истории где-то с 10 часов вечера до 2 часов ночи максимальная активность.
1: Ага.
0: Да.
1: То есть вот не надо спать с 2 часов ночи до 9, до 10 утра или до 12 утра, как делает вся богема московская.
0: Ну да. Еще лучше ничем не закидываться на ночь.
1: Ой, ну так это, знаете, так вообще непонятно, как люди выживут. А, ладно, хорошо, тогда значит, не закидываемся и спим побольше.
0: Ну, слушайте,
1: а, вот, а если спать с 10 вечера до 2 ночи, а все остальное время не спать, тоже ведь плохо?
0: Ну, тоже плохо, потому что вот этот период времени где-то с 2 до 4 или с 12 до 4 утра, это период большего количества эпизодов быстрого сна, когда мы пересохраняем информацию в мозг.
1: Угу.
0: Поэтому, с одной стороны, все логично устроено. Первую большую часть сна мозг очищается от вредного мусора, а вторую большую, ну, половину сна он записывает и сохраняет полученную информацию.
1: Значит, получается с 10 до 4.
0: Ну, если так по полной считать, то да.
1: Подождите, так это получается 6 часов несчастных.
0: До восхода солнца.
1: Ну, 6 часов, говорят,
2: ну,
1: мало.
2: Нормально, 6.
1: 6 много. Что
0: нет, кому-то нужно больше, кому-то меньше. Здесь есть некоторые индивидуальные особенности. Но в любом случае, первый критерий это отдача от сна. То есть, если человек проспал 6 часов, отлично выспался и проснулся сам, то в целом это прекрасно.
2: А не кот его разбудил.
0: Да, не кот его разбудил.
1: Ну, а так кот разбудил, если что теперь делать. Кстати, кот вообще спит по 16 часов, собака такая, но при этом умудряется будить человека.
0: Но он ночью бодрствует.
1: Ночью.
0: У него другой...
1: Но он днем старик. Он спит днем как старик, на самом деле, а еще вроде не старик. Смотрите, ну с мозгом разобрались, да, мозг у нас прекрасный, значит, работает.
2: Теперь гормоны, давайте, женщины надо вспомнить.
1: Женщины
2: вспоминают. Это наша любимая тема.
1: Кстати, мужчин тоже это касается, но просто очень медленно, а у женщин довольно резко. Что у нас про гормоны и вообще про старение?
2: Как это на усталость может
1: повлиять?
0: Наверное, я бы со щитовидки все-таки начал, потому что она касается и мужчин, и женщин, так, между прочим. И мужчины просто реже ее проверяют, и поэтому мы реже видим эти проблемы. Хотя железа-то сама есть и у тех, и у других.
1: Угу.
0: И у нас в целом в стране достаточно большая проблема с йодом.
1: Так.
0: И если йода не хватает, то щитовидки не из чего делать гормоны.
1: А у нас же соль вся йодированная.
0: А вот она раньше вся была йодированная. А теперь, раньше это была государственная программа, делать йодированную соль, чтобы в каждом магазине она была, и чтобы все люди ее покупали, и об этом говорили. А потом где-то в 90-е перестали про это говорить и отдали на совесть самих людей.
2: Зато у нас с театрами все в порядке. Не нагнетайте, товарищ доктор. Йодированную соль, это хочешь, иди купи, она продается везде.
1: А я знаю, вот Митрофанова у нас, между прочим, Митрофанова, она занимается тем, что она какую-то покупает сверхдорогую, значит,
2: гималайская соль, розовую.
0: Да, прекрасная соль, конечно.
1: А она с йодом?
0: Она совсем что хотите. Потому что она отличается от другой соли тем, что она не очищенная. Mm. Там может быть много разных микроэлементов. И кадмий, и мышьяк, и свинец, и любые другие.
1: Прекрасная соль.
0: Да. И все, что с этими неэкологичными осадками выпало в Гималаях.
1: И не факт, что там есть йод. Да.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Вот, но если посмотреть просто продажи и статистику по магазинам, то на сегодняшний день больше всего продается обычной соли, а не йодированной.
1: А
0: и,
1: где,
0: собственно, это совпадает.
1: А где йод брать-то
2: насущный?
1: Йод насущный, как
0: поэтому,
1: снискать?
0: Поэтому и сделали эту программу, потому что у нас в средней полосе, грубо говоря, его и нету. А
1: то
0: за
1: есть,
0: полярным
1: подождите,
0: кругом
1: вообще
0: тоже
1: ни в каком продукте?
0: Очень мало, очень мало. Ну, где? Максимум? Ну, водоросли.
1: А, ну,
0: морские
1: водоросли.
0: Водоросли
1: мы не так часто жрем,
0: продукт,
1: да.
0: Конечно, да. И съесть их надо достаточно. Он говорит, почти и все.
1: Кошмар и...
0: В основном это морская еда.
1: А вот это, типа, взять из йода, вот это, помазать себе сеточку, нарисовать йодистую...
2: Я себе вообще татуировку сделала, бэби йода.
0: Это заклинание.
2: И у меня бэби йода, мне напоминает то, что я йод даже...
1: Никакими йодовыми сеточками ты йод себе не увеличишь.
0: Ну, конкретно, может быть, в коже, да. И на какой-то короткий период времени, да. Действительно, это сработает.
1: А пить йод можно, как таблетки?
0: Помните 17 мгновений весны, да?
1: Да.
0: Там описан исторический опыт
1: да.
0: Германии, и Союза тоже, когда пили йод, он же был в спиртовых настойках.
1: Угу.
0: Жутко вредная история.
2: 18+,
0: она сжигает пищевод и желудок практически сразу, потому что йод сильный окислитель.
1: Ох ты!
0: Если мы возьмем просто пузырек с йодом и, допустим, поставим ее, как это раньше называлось, в сервант.
1: Угу.
0: Так, где вот там дверки и петли. И оставим его открытым.
1: Так.
0: То буквально через недельку все петли заржавеют.
1: О!
0: Даже не касаясь йода напрямую.
1: Нифига.
0: Просто за счет испарений. Очень сильный, очень мощный окислитель, поэтому ну, пить его
1: то есть,
0: в любом случае нельзя.
1: После йода изжога бывает, так скажем.
2: Так что,
0: мягко говоря.
2: Так а на гормоны это как этот йод?
1: Ну, нет йода и плохо работает.
0: Да, и поэтому мы видим, какую историческую перспективу. Значит, в 90-е примерно закончилась эта история с государственной ответственностью за йод. И буквально там лет 5 или 7 у нас поросла заболеваемость гипотиреозом.
1: Гипотиреоз это?
0: Это когда гормонов не хватает, ну, по разным причинам, в том числе из-за того, что нет ресурсов, чтобы делать эти гормоны.
1: Угу.
0: А ресурсы для гормонов щитовидки это йод. А это как раз набор веса, хроническая усталость, проблемы с сердцем, с давлением, с почками, и дальше все по кругу понеслось.
1: Угу.
0: Плохая кожа, выпадающие волосы и все остальное.
1: Угу. Кошмар. Это всего лишь надо йодированную соль купить и все посолить. И все. Друзья, пожалуйста, посмотрим на свою соль все сейчас. Если соль не йодированная, бегом в магазин за йодированной солью. А переиодировать солью можно?
0: Можно.
1: Себя?
0: Но сложно. Очень сложно. Потому что, в принципе, это же была государственная программа, и рассчитывали, что люди могут и перебрать с этой солью. Поэтому, если мы добавляем, как положено, 5 грамм при приготовлении еды в день на человека и 5 грамм на досаливание в день для человека, то мы получаем практически половину суточной нормы йода.
1: То есть так, чтобы прям пересолить, вы скорее пересолите. Хорошо, а вообще, если человек, например, занялся этим вопросом всерьез, съел все водоросли в аквариуме...
0: Можно проверить щитовидку и сделать анализы.
1: Нет, но йод в избытке что вызывает?
0: Ух, может вызывать, конечно, и гипертиреоз, когда гормонов будет слишком много.
1: А гипертиреоз
0: но
1: как?
0: Скорее это редкость. Скорее он просто будет накапливаться в щитовидной железе, в запас. И там будут образовываться такие, как будто бы пузырьки, содержащие этот йод.
1: Угу.
0: Он будет там храниться.
1: Так.
0: Но в форме связанный йод, связанный с белком. То есть это безопасное хранение.
1: То есть это не тот йод, который чистый и вот все сжигает.
0: Да.
1: Ну, короче, не экспериментируйте с этим, просто питайтесь желательно с солью йодированной.
2: А вопрос из зала. А в пиве хоть что-то есть полезное?
1: 18 вот, а вопрос на этот мы ответим сразу после новостей. Новостей.
2: Пришло
1: спорта,
2: прямо на, прям вот, спорт, на телефон наш студийный.
3: Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
4: Ваши деньги работают на вас или тихо теряют свою ценность? Присоединяйтесь к эфиру «Гонка на выживание». Как ваш кошелек может победить инфляцию? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» в пятницу, 15 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, исполняющую обязанности директора по продуктовому развитию управляющей компании «Финам Менеджмент». Вместе разберем, что такое коллективные инвестиции в фонд. Какие решения подойдут консервативному инвестору для защиты капитала от инфляции? И какие конкретные шаги нужно предпринять для старта инвестиций в биржевые фонды? Включайте «Маяк». Будет полезно!
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили в Минобороны, под удары также попали склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Для этого применяли оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию. Средства противовоздушной обороны сбили 3 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 572 беспилотника противника. Российские военные также заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад», «Южный» и «Центр» улучшили позиции. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Испытания «Сармат» показали, что ядерный щит России совершенствуется. Этой ракете нет равных, заявил на заседании Госдумы председатель палаты Вячеслав Володин. Он поблагодарил российских ученых, конструкторов, инженеров и военных за их вклад в повышение обороноспособности страны. По словам спикера, благодаря таким людям мы сегодня чувствуем себя в безопасности. Депутаты поддержали слова Володина аплодисментами. Напомню, накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием и сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Путин указал, что «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире, вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Министерство войны США обсуждает возможность смены названия военной операции против Ирана с эпической ярости на «Кувалду». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на 2 американских чиновников. Это случится, если нынешнее соглашение о прекращении огня будет в итоге сорвано, а Дональд Трамп примет решение возобновить масштабные боевые действия. Как отмечает канал, это говорит о том, что американская администрация всерьез думает о возобновлении войны. С точки зрения Белого дома, новое название сбросит отчет Конгрессом 60 дней, после которых главе государства для продолжения военных действий понадобится одобрение законодателей. Ранее президент США заявлял, что режим прекращения огня в конфликте с Тегераном находится в невероятно слабом состоянии. Лингвистическая лазейка позволила главе Госдепартамента США Марко Рубио, на которого Пекин ранее наложил санкции, впервые посетить Китай. Как пишет Guardian, китайское правительство применяет обходной путь с использованием другого иероглифа, чтобы представить часть имени госсекретаря и позволить ему побывать в КНР на предстоящем саммите с участием Дональда Трампа. Рубио направляется в Пекин вместе с президентом, хотя находится под китайскими санкциями. Это стало возможным после того, как изменили транслитерацию первого слога его фамилии, использовав китайский иероглиф «Лу». В Пекине заявили, что не будут чинить препятствия Рубио за его прошлое действие. Санкции направлены против его слов и поступков в отношении Китая в бытность сенатором. Добавлю, Трамп прибудет сегодня в Пекин с государственным визитом. Он обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином вопросы торговли, статуса Тайваня и искусственного интеллекта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по тхэквондо пропускает чемпионат Европы, потому что Германия не выдала нашим спортсменам визы. Российская сторона подала требуемые документы на оформление виз в установленные сроки, но консульство Германии в Москве до сих пор тянет с ответом. В конце января Совет Всемирной Федерации тхэквондо допустил российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Американец Скотт Гордон будет назначен главным тренером челябинского «Трактора», сообщил генеральный директор клуба Иван Савин. Сейчас остались лишь финальные штрихи. Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. Думаю, часть тренерского штаба останется, рассказал Савин. Сегодня «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда вышла в плей-офф континентальной хоккейной лиги, но вылетела уже в первом раунде, уступив Акбарсу со счетом 1-4 в серии. Российский хоккеист Павел Дорофеев своим голом в овертайме принес победу Вегасу в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
1: Павел Дорофеев пока впечатляюще проводит нынешний розыгрыш Кубка Стэнли. В сложнейшем пятом матче с Анахаймом на своей площадке он сначала в конце первого периода реализовал большинство, а потом на пятой минуте овертайма при счете 2-2 забросил решающую шайбу и принес третью победу в серии. Вегас вышел вперед 3-2. Павла признали лучшим игроком матча. Теперь у него в активе 7 заброшенных шайб в нынешнем розыгрыше. 25-летний россиянин делит лидерство в гонке снайперов с одноклубником Бреттом Хауденом, а также нападающими Миннесоты Мэтью Болди и Каролины Логаном Станковиным. Весь матч Дорофеев вновь провел в первом звене с Иваном Барбашовым, который сделал 7 силовых приемов. В середине второго периода шайба попала Дорофееву в колено, он долго не мог подняться, но еще до завершения периода вернулся на скамейку, а потом и стал героем встречи. Российский защитник Анахайма Павел Минтяков также провел полный матч в составе второй пары обороны. В то же время Монреаль Ивана Демидова упустил преимущество своей площадки в четвертом матче серии с Баффало. Монреаль уступил 2-3, при этом на счету Демидова голевая передача под первый гол своей команды. Матч он провел на правом в краю второго звена с обычными партнерами Джейком Эвансом и Алексом Ньюхуком. Предстоящей ночью будет сыгран пятый матч серии между Колорадо и Миннесотой, где пока впереди Колорадо 3-1.
2: Футбольный «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Александр Головин – футболист номер один в сборной России, так считает главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства, он еще и командный игрок, считает Карпин. Ближайший матч сборная России проведет 28 мая в Каире против Египта, для которого игра станет подготовительной перед чемпионатом мира 2026. «Зенит» не выйдет на матч с Ростовом с мыслями о ничейном результате, пообещал полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо, поэтому настрой только один – взять 3 очка, сказал Ерохин. Перед последним туром «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на 2 очка. Чтобы стать чемпионами, петербуржцам достаточно не проиграть Ростову в гостях. Матч пройдет в воскресенье в 18:00. С вами был Юра Геворкян.

0: усталости, и у нас Сергей Вялов в гостях, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, рассказывает про то, что, ну, мы сейчас вот еще то, что за эфиром обсудили, обязательно тоже в эфир вынесем, но у нас Давайте. Маргарита Михайловна спрашивала про пиво.
1: Это не я, это наши слушатели. Да,
0: слушатели, хорошо, говорят, ладно.
1: Говорят, вот,
0: как без него,
1: согласен. Зоя Егоровна.
0: Зоя Егоровна спрашивает,
2: Зоя Егоровна, я большое видео снимал у себя на канале про пиво, посвященное, разбирал его со всех сторон.
0: Ну, давайте
2: обязательно посмотрим, но вкратце, конечно, это очень много витамина В. Но не настолько много, как нам кажется. То есть, если съесть, не знаю, четвертушку хлеба,
0: так,
2: то там, конечно, будет больше витамина В.
0: Так.
2: Да. Но в целом из напитков пиво точно лидер по витаминам группы В, а их нам бывает, что и не хватает.
0: Но, кроме того, давайте
1: скажем, мы не пропагандируем, не...
0: Да-да-да, а то сейчас все побегут пить пиво.
2: Да, безалкогольное.
0: А, безалкогольное.
2: Безалкогольное.
1: Кстати-то...
2: Да, кстати, да, потому что эффект у алкогольного пива и у безалкогольного, например, на микрофлору кишечника одинаковый. Потому что были даже исследования, когда сравнивали, какое пиво лучше или хуже влияет на микрофлору. Оказалось, что положительное влияние на кишечник оказывает пиво. И способствует росту микрофлоры в кишечнике.
0: Хороший или плохой?
2: Любой.
0: Ага.
2: А вот что у тебя исходно было, то и вырастет там.
0: Ну вот же ж.
2: Да, поэтому... Это как удобрение, которое ты кидаешь на грядку. Да? Если у тебя на грядке одни сорняки, они и вырастут. А если у тебя на грядке одни помидоры, то вырастут они. Поэтому
0: а вот
2: это оказывает такое усыпляющее действие.
0: Говорят, у мужчин грудь растет от пива.
2: Правда.
0: Правда?
2: Правда. Потому что пиво содержит фитоэстрогены. Это аналоги женских половых гормонов, которые мужчинам в таком количестве-то не нужны. А пиво у нас обычно уходит литрами, а не миллилитрами, и не стаканами. И поэтому собирается достаточно большая концентрация женских половых гормонов, которые мужчинам не к лицу и не к телу. Ну а женщинам в этом смысле они могут быть благоприятное действие оказывать.
0: Маргарита
1: Дети
0: Михайловна.
1: В школе, все на работе, все нам все ясно. Мы просто ради научного эксперимента. А что с усталостью-то?
2: Ну, у пива есть существенный минус. Да, оно газированное.
1: И дорогое.
0: Да, а с усталостью, в смысле так, от усталости можно пиво?
1: Прикладывать просто к голове.
2: Но мы делали тут недавно тоже большой разбор про сон, про влияние алкоголя на всю эту историю. И сомнологи, неврологи как раз нам рассказывали, знаете о чем, что никак не помогает ни алкоголь, ни пиво в отношении усталости. Потому что скорее он просто приводит нас в некое состояние, похожее на кому, а не ускоряет сон или повышает отдачу. То есть мы как будто бы просто выключились, а процессы дальше не идут.
0: Я этот задам вопрос, просто нельзя
2: поэтому
0: его не задать.
2: Поэтому нельзя и запрещено что-нибудь выпить на ночь.
0: Нет алкоголя полезного в дозировке.
2: Нет полезного.
0: Нет полезного.
2: Нет полезного.
0: То есть если человек не пьет всю свою жизнь, он как бы ничего плохого с собой не сделает.
2: Ну, может, только от грусти.
0: От грусти.
2: Да.
0: Так, смотрите, какая история. Мы тут это обсудили. Маргарита Михайловна, вот тебе теперь задание. Ты же там рядом с компьютером, мы это уже проделали. И наши радиослушатели сейчас тоже офигеют, если честно. Мы всегда говорили здесь, да, что холестерин, это вещь такая, там, ну, если его много, то опасная. И в основном холестерин, конечно, вырабатывается печенью, а то, что ты ешь, это не так-то важно, там какие-то 10%. И вот там Сергей Сергеевич говорит, что, оказывается, то, что мы едим, это важно. И... Как вот ты думаешь, если человек с утра ест 2 яйца, яичницу,
1: да,
0: и немножко сыра туда еще бахнет, да? Ну, классический завтрак. Вот как ты думаешь, 2 яйца плюс немножко сыра с хлебом и такой завтрак каждый день, это увеличивает риск высокого холестерина или нет? Маргарита Михайловна.
1: А, это мне?
0: Тебе вопрос, конечно.
1: Я так питалась 3 месяца подряд. Ну, ничего, у меня нормально. Я сейчас завтра найду натощак сдавать.
0: Да, у тебя видимо, хорошо работает.
2: Сдайте заодно холестерин, потому что мы уже посчитали тут за кадром.
0: Дорогие друзья, ужас
1: я
0: заключается в том...
1: Я всегда так ем. Ну, иногда варю яйца, да.
0: Ужас. Так неважно, варишь ты их или нет. Значит, холестерина...
1: Я каждый день ем 2 яйца.
0: В яйце, холестерина в яйце 200-210 миллиграмм. А у нас доза ежедневная, это в одном яйце 200. Сколько?
2: Да, потребность 250.
0: 250. То есть, когда ты съедаешь одно яйцо в день, ты практически уже норму съела холестерина. Если ты съедаешь 2 яйца в день, то ты 100% переела холестерина уже с завтрака. Не говоря уже про сыр, а сыр еще больше содержит холестерин. Какой кошмар и ужас, я только что
1: Слушайте,
0: понял.
1: Слушайте, я в своей жизни видела Флоренцию вблизи. Мне с тех пор уже вообще ни яйца, ни холестерин, вообще ничего не страшно.
0: Так.
1: И видела Мурманск тоже вблизи, мне
0: так
1: тоже очень понравилось.
0: Так.
1: То есть, у меня, ну, я уже все в этом мире мне абсолютно понятен. Абсолютно кого понятен. Мы пугаем?
0: Нет,
2: не, мы не пугаем, мы просто проясняем
0: ситуацию. Мы должны прояснять ситуацию, что мы просто на самом деле это глобальная история, связанная с тем, что люди жрут много, да? Но что происходит с вот этим повышенным потреблением холестерина? Он откладывается, бляшки, все дела, и понеслось.
2: Кровеносные сосуды из-за этого сужаются, люди умирают из-за этого.
0: Ага. Ну, просто потому, что это, да, перекрывает тот самый поток крови.
2: Я подготовился к слушателю.
0: Ну-ка.
2: Случайно так получилось. Я не знал, что у нас речь зайдет за холестерин, но я взял с собой свою книжку «Трекер питания дефицитов».
0: Ага.
2: Поэтому я вам ее и подарю сейчас.
0: Спасибо.
2: И вы по ней перепроверите свой рацион. И там и про холестерин, и про белок, и про жиры, и про углеводы, и про кальций, и про железо, про все. А Рита сегодня у нас...
0: Рита отсутствует.
2: Отсутствует, но поскольку она сдает кровь...
0: Так.
1: Как-то я отсутствую, да. я здесь.
2: Поскольку Рита сдает кровь. У меня есть книга «Расшифровка анализов».
0: Рит, мы тебе дарим книгу, которая называется «Расшифровка анализов. Лабораторная диагностика». Хочешь?
2: Да, она с картинками.
0: С картинками?
2: С картинками,
1: а для чего? Чтобы мы жили как? Продлили жизнь? Для чего все это суета вот эта? Скажи мне, доктор.
0: Доктор,
2: смотрите, мы точно будем жить дольше, чем наши родители.
1: Так.
2: Однозначно.
1: Они не ели яйца, некоторые голодали.
0: Кстати, ели яйца в бешеных количествах.
1: Мужчины живут не дольше 64 лет.
2: Совершенно другая история. Но, скорее всего, мы будем жить дольше, чем наши дети.
0: О-о-о.
2: Потому что у них совсем другое здоровье, исходя из современных условий
0: что
2: питания.
0: Что случилось?
2: Болеют чаще, больше, рисков больше.
0: А из-за чего? А
2: мир
0: что
2: стал
0: с,
2: такой.
0: Что с питанием
2: еда
0: детей?
2: Плохая
0: мы
2: стала. Полуфабрикаты одни, добавленные жиры, трансжиры и все это такое.
0: Секундочку.
2: Чипсы, сухарики
0: секунду. Вот я вчера выхожу, значит, с бассейна, такой весь, значит, пробассейнный. Подхожу, значит, к прилавочку, там небольшое кафешко у нас, и говорю, не буду я есть ваш дурацкий вот этот вот орешек с этим, с сгущенным молоком, а возьму, и рядом лежит такая штука, написано, фибер, значит, 30%, протеина там куча.
2: Протеиновый батончик.
0: Да.
2: Конечно.
0: Ноль. Сахара.
2: Да, все правильно, сахара ноль. А фруктоза ведь не сахар?
0: Нет.
2: Нет. Можно сказать, что сахара ноль? Можно. Надо посмотреть в составе, сколько там углеводов. И вы увидите, что там будет 15 граммов фруктозы, которая попадет к нам в кишечник и прямиком поворотной вене в печень и сразу превратится в жир.
0: Ай ты. А подождите, а фибер там и протеин?
2: Ну, фибер хорошо, протеин хорошо, но это нивелирует всю пользу вот этой самой фруктозы, которая крайне опасна для жировой болезни печени.
0: А вы думаете, что там фруктоза есть?
2: По-любому.
0: То есть вот в этих батончиках не может не быть сахара вообще.
2: Он должен на чем-то держаться и чем-то склеиваться. Обычно для этого используют кукурузный фруктозный сироп, а это, ну, не то чтобы прям яд, а достаточно опасная штука. Она очень дешевая, очень сладкая и очень липкая, поэтому ее добавляют в конфеты, в сладости.
0: А почему она содержит ноль сахара? Я ничего понять не могу.
2: Ну, формально сахарозы, то есть сахара, там нет. Сахароза.
0: Так, стоп.
2: Это с точки зрения биохимии обычный сахар. Он состоит из молекулы глюкозы и молекулы фруктозы. И вот его-то, белого вот этого сахара, там нет. Что формально дает нам право утверждать,
0: а вот
2: что там
0: стевия.
2: Может быть, там стевия, но там по-любому есть кукурузно-фруктозный сироп.
1: Так а сметану, доктор, можно есть? Хоть что-то вообще?
2: Можно,
1: конечно. Нам запретили все, кроме театров.
2: Ну, полуфабрикаты лучше, конечно, не есть. Но мы просто обычно под полуфабрикатами воспринимаем что? То, что лежит где-нибудь там в шестерочке в заморозке, и такие чебуреки, какие-нибудь хот-доги, пиццы готовые или что-то вот такое трэшевое, да? Но, по сути, сладости – это же тоже полуфабрикаты с точки зрения технологии.
0: Любые.
1: Зато настроение улучшается.
0: Быстрый дофамин. Вот.
2: Ну и зато на 35% повышается риск аденоматозных полипов в левой половине кишечника, которые мы потом удаляем каждый год у людей. Я не хочу никого пугать, да, я просто призываю к тому, что мы можем сделать выбор. Почему? Потому что доживем-то мы дольше, это точно. Но вопрос в каком состоянии.
0: Вот.
1: Качество.
2: И хотелось бы, чтобы качество жизни при этом не пострадало. Но дети наши, они уже растут в этой обстановке, когда есть очень много полуфабрикатов, конфеты совсем другие, колбаса совершенно не та. И
0: вообще колбаса
2: смотрим...
0: это вред.
2: Конечно. Конечно. Раньше там еще была бумага, шутили все время, а это клетчатка, значит, целлюлоза, это клетчатка, и с ней можно сходить в туалет, действительно, а сейчас там практически половина жира. Так вот, и все данные по заболеваемости показывают, что максимальный риск, допустим, по панкреатитам и раку поджелудочной железы в возрастной группе 15-35 лет. Никогда такого не было.
0: Кошмар и ужас.
2: Никогда такого не было. Всегда мы считали, что с возрастом риски становятся больше.
0: Да.
2: А тут ситуация поменялась. Это ситуация последних 10 лет. И мы видим, что у молодых людей здоровье становится реально хуже.
0: А как заработать панкреатит в молодом
1: возрасте? Я знаю как.
0: Поделись.
2: Не тот совет, который лучше.
1: Смотрите, была однажды осень. Я просто пожарила лисички в сметане с маслом, луком, заела чем-то еще таким калорийным. Ну и, конечно, вот витамин Б пивом запила. И у меня начался такой панкреатит. Меня месяц вообще запретили есть.
0: Подожди, это у тебя точно был панкреатит?
1: Ничего ужасного в этом не было.
2: Да, нет, да, я вот даже вы не врач, вы понимаете, да, я вам тоже
1: это
2: скажу,
1: это
0: не панкреатит. Это не панкреатит был, а что это было?
2: Конечно, это был, скорее всего, какая-то проблема с кишечником.
0: Ага.
2: Потому что лисички – это грибы, в грибах много клетчатки, но не такой, которая в растениях, во всех остальных, а в грибах конкретно хитин. Это примерно такая же клетчатка, как панцирь у насекомых.
0: Угу.
2: Вот, то есть, грубо говоря, как у жуков.
0: Так.
2: Вот. И это, конечно, создает нагрузку на кишечник. И если он здоровый, все будет прекрасно. И грибы вы съедите, и никакой диареи потом не будет. И никакой боли не будет,
1: так
2: и вздутия не будет. Не боли,
1: боль
2: не
1: такая
2: вздутия.
1: Была. Прям. Ну, я держала рукой за живот, за верх, и кричала, и ехала вот.
0: Володя, а что тебе врачи сказали?
1: Родным рулем.
2: Я вам скажу
1: заранее. Врачи сказали,
2: заранее.
1: Это приступ панкреатит, да, и вот. Я потом что-то ужасное пила. Какие таблетки месяц. Но это...
0: Так.
2: Да. Не в том месте, Рита, вы держали руку, если это панкреатит.
1: Я поняла.
2: Потому что
1: надо было на Библию.
2: Поджелудочная железа, она называется поджелудочная. И она как будто бы находится под желудком, да?
0: Если сверху смотреть на человека.
2: Точно.
0: В смысле, его как труп.
1: Я же скрючилась, когда за рулем
0: сидела. Когда трупы вскрывают, то там сначала желудок, а уже потом под ним под желудок.
2: Это вы подкаст посмотрели, да?
0: Нет, это
2: где-то рассказывал.
1: У нас самая юмористическая программа планеты.
2: Да, поэтому это на самом деле зажелудочная железа. Если мы смотрим друг другу в лицо, то это зажелудочная. И она обычно болит со стороны спины, как будто это поясница или почки, или что-то еще. Вот. Да, человек при этом принимает скрюченную позу, потому что все равно напряжение мышц становится меньше, когда ты скрючился, и оно чуть меньше болит. Но руку держит всегда сзади.
0: Угу. Слушайте,
1: как ее держать, если я за рулем была?
0: Панкреатит все-таки мы вопрос оставили открытым. Сейчас мы выясним,
1: давайте,
0: что сделать, чтобы его не было, конечно же. Буквально минута рекламы, оставайтесь с нами, Сергей Вялов тоже будет с нами.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец». «Маяк». Хроники городов.
4: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Мосейко. В эфире «Хроники городов». Сегодня мы продолжим знакомство с короткими улицами в историческом центре Вологды. Наш эфир продолжает эксперт, аттестованный гид-историк областного центра Елена Никитина.
5: Историческая справка.
6: Добрый день! Сейчас мы прогуляемся с вами по улице Авсентьевского. Улица довольно-таки не длинная, не протяжительная. Но очень интересна у нее история. Раньше она называлась «Ехаловых кузнецы», потом она стала «Кузнецкой». И мы с вами понимаем, что значит здесь селились ремесленники, которые занимались кузнечным делом. А вот в 1963 улица Кузнецкая была переименована и получила имя Авсентьевского Константина Алексеевича. Константин Алексеевич – сын тотемского крестьянина. Сам окончил тотемскую учительскую семинарию, учительствовал, был призван в царскую армию, а вот в 1912 и 1913 годах оказался в ссылке в Вологде. В 1917-18 активный участник становления советской власти в нашем крае. Уже в августе 1918 года, когда в стране вовсю полыхала гражданская война, Авсентьевского назначают Вологодским губернским военным комиссаром. На этом ответственном посту Константин Алексеевич проявил себя талантливым военачальником. Это отметил Ярославский окружной военный комиссар Михаил Васильевич Фрунзе. Вообще встреча с Фрунзе стала определяющей во всей биографии Константина Алексеевича. Выдвигая Авсентьевского на высокие военные должности, Фрунзе заботливо следил за ростом своего ближайшего соратника. Вскоре Константин Алексеевич сменил Михаила Васильевича Фрунзе на посту Ярославского окружного военкома, командующего 4-й армией Восточного фронта, был заместителем Михаила Васильевича, командующего Туркменским и Южным Врангелевским фронтом, в 1922 году главком и военный министр Дальневосточной республики. Константин Авсентьевский успешно готовил войска Народно-революционной армии к решающим боям по освобождению Дальнего Востока от белогвардейцев. С его именем связана ликвидация басмачей в Средней Азии. Именно он был командующим Туркестанским фронтом в 1925-26 годах. За боевые заслуги наш почетный красный гусар Константин Авсентьевский был награжден следующими наградами: 2 орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени. И позволю себе напомнить фильм «Офицеры». Помните, как Алешу Трофимова наградили красными революционными шароварами? То вот Константина Алексеевича к наградам правительственным еще была добавлена золотая шашка, золотые часы, на которых была выгравирована надпись «Честному воину рабочей крестьянской Красной Армии от ВЦИК» золотым подсигаром и боевым конем. Бесстрашно сражался на фронтах наш летучий, почетный красный гусар. О его подвигах очень хорошо написал исследователь Валерий Випринский в книге «Две судьбы». Погиб бывший боевой командир, опять же, на боевом посту. Так случилось в Москве в ноябре 1941 года. Во время обстрела, бомбежки, все жители дома ушли в бомбоубежище, а Константин Алексеевич задержался, и в это время в квартиру ворвались мародеры. Он в единственном лице стал защищать имущество и свое, и своих соседей. Когда воздушная тревога прекратилась и жители вернулись в свои квартиры, то обнаружили уже умирающего Константина Алексеевича. С почестями его проводили в последний путь. Тело было кремировано в Москве и отправлено в самодельной урне в город Вологду. Здесь оно было похоронено со всеми почестями, полагающимися заслуженного человека, и сейчас покоится на воинском кладбище. Но это отступление о том, чье имя носит улица. А давайте теперь поговорим о самой улице.
5: Прогулка с экспертом.
6: Раньше она начиналась, опять же, от Большой Дворянской и продолжалась до Третьего Интернационала, то есть до самой железной дороги. Но строительство оптико-механического завода ее сокращает до улицы Чехова, и остается у нее всего лишь 2 жилых квартала. Но что интересно, что на этих 2 кварталах есть только 3 адресных дома, которые идут по улице Авсентьевского. Это дом номер 3 с магазином, дом номер 6 с почтовым отделением и дом номер 30, в котором находится детская библиотека. А вот когда-то, раньше, когда она была деревянной застройкой, и вдоль ее дорожного полотна шли деревянные мосточки, то вот здесь, в те времена, в доме номер 12 по Кузнецкой, проживал очень интересный человек, который находился в Вологодской ссылке.
4: Биографический экскурс от вологжанина Ивана Жарикова.
2: Герман Александрович Лопатин. Фигура, воплотившая дух русского революционного движения. Иван Тургенев сравнивал его с Ильей Муромцем, а Глеб Успенский отмечал его удивительную, смелую и сумасбродную натуру. Жизнь Лопатина напоминала авантюрный роман. Путь пролегал от губернских чинов до Кавказского острога, из Сибири в Европу, от встреч с Герценом до бесед с парламентариями. Он владел 3 языками, мог говорить и с мужиком, и с высокопоставленным лицом, а также читать увлекательные лекции. Отказавшись от научной карьеры, хотя сам Менделеев приглашал его на кафедру, Лопатин посвятил себя борьбе. Он перевел на русский язык «Капитал» Карла Маркса быстрее, чем многие успевают его освоить.
7: В 1870 году Лопатин попытался организовать побег Николая Чернышевского из Сибири, но был арестован в Иркутске. Три попытки бегства увенчались успехом. Он преодолел около 2000 километров по Ангаре и Енисею, составил научный атлас гербарий. В 1884 году стал лидером народовольцев. Был арестован и приговорен сначала к смертной казни, а потом к пожизненной каторге в Шлиссельбургской крепости. Освободился лишь в 1905 году. Талант Лопатина признавали Тургенев, Толстой, Горький и Гилеровский. Его черты отразились в их произведениях.
5: Посидим, поокаем.
6: А еще не сохранился один дом, который нам тоже будет очень даже интересен. Это дом по Кузнецкой улице номер 14. В этом доме снимал квартиру некий ссыльный Петр Чижиков. Старожилы рассказывают о том, что очень часто они видели человека, приходившего к Чижикову с черной густой шевелюрой на голове. Что за человек, они не знали, но оказывается, что с ним был дружен как раз находившийся в ссылке Иосиф Джугашвили. Именно воспользовавшись документами Петра Чижикова, Джугашвили совершил побег из Вологды, но его быстро поймали и вернули по месту отбывания в ссылку обратно в наш город.
4: Заканчивая сегодняшнюю аудиопрогулку, я напоминаю, что именно весной и летом приятно прогуляться по зеленым улочкам старинного города, рассмотреть резные и расписные наличники старинных домов и узнать наше прошлое. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю вашего города. До новых встреч!
5: Хроники городов.
8: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
4: В следующей программе «Проспект Победы».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: В Москве 14 часов. С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся во вторник пуск.
10: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимся международной практикой. Но в целом, и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
9: Напомню, накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске «Сармата». Глава государства сообщил, что первый ракетный пулк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. По словам Путина, «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире, вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили в Минобороны, под удар попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы, 2 американских реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 572 беспилотника противника. Российские военные заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Так, группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад», «Южный» и «Центр» улучшили позиции. Суточные потери украинской армии в зоне СВО составили не менее 1060 военнослужащих. Двое граждан Финляндии, которые контактировали с зараженным хантавирусом пассажиром круизного лайнера MV Hondus, помещены на карантин. Об этом заявили в Финском институте здравоохранения и социального обеспечения. Там подчеркнули, что никаких симптомов у этих людей нет. Однако они могли заразиться во время перелета из Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. На борту самолета некоторое время находился пассажир нидерландского судна, у которого позже подтвердили хантавирус. Его госпитализировали в ЮАР, где на следующий день он скончался. Напомню, 3 мая стало известно, что на лайнере MV Hondus, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали 3 человека. Заболевание подтверждено у 11. Владимир Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летним юбилеем. Как отметил президент, за прошедшие годы Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания объединила сплоченную команду талантливых журналистов. Она по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. Президент особо отметил, что сегодня в центре внимания компании боевая работа участников спецоперации, восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии. Убежден, что высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионная аудитория позволит вам и впредь успешно трудиться, достигать поставленных целей, говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. 35 лет назад, 13 мая 1991 года, телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести». Этот день стал началом истории ВГТРК. В подмосковных Луховицах задержали курьера телефонных мошенников. Аферисты обманом выманили у пенсионерки из поселка Белоомут 600 тысяч рублей по отработанной уже схеме. Сначала жертве позвонил лжекоммунальщик и вынудил сказать код из СМС, якобы для замены счетчиков. Затем в дело вступили мнимые представители Роскомнадзора и юриста. По телефону они сообщили, что деньги надо проверить на подлинность. Под давлением пенсионерка передала сбережения посыльному. Подробности сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
11: В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали посыльного, который забрал у заявительницы деньги. Со слов задержанного, его самого обманули мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ. Они убедили выполнять их поручения по изъятию денежных средств у граждан.
9: Подозреваемого взяли под стражу, полиция ищет других участников мошеннической схемы. Столицы приступили к плановым отключениям горячей воды. В городе стартовали ежегодные профилактические работы на теплосетях, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщили в Московской объединенной энергетической компании. Главный элемент – гидравлические испытания трубопроводов, в ходе которых по конкретным адресам отключают горячую воду. Работы на системах теплоснабжения проводят одновременно во всех административных округах Москвы. К ним привлечены более 3000 сотрудников и свыше 280 единиц спецтехники. Как подчеркнули в организации, продолжительность летних профилактических работ в Москве сегодня не превышает 10 дней, по нормативам срок 14 суток, при этом до 2011 года этот показатель составлял 14 дней, а до 2003 – 21. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
9: По данным Фобоса, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью плюс 7-9, днем 15-17 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, в ночные часы плюс 10-12, в дневные 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 740 миллиметров, влажность воздуха 61%.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Вот, наступил этот день.
2: Куда вы наступили?
1: Наступил, Денис Евгеньевич, наступил, дорогой ты мой. Сегодня праздник большой. Денис
2: Евгеньевич, какой?
1: Помните, по телевизору лошадки скакали по телевизору, помните?
2: Так, лошадки?
1: 35 лет назад.
2: Тыгдым-тыгдым.
1: Лошадки по телевизору. Это программа «Вести» вышла в эфир 35 лет назад.
2: Ого!
1: С этой программы и началась наша дорогая корпорация ВГТРК, с чем мы и поздравляем всех нас и наших коллег, особенно на телевидении,
2: с таким юбилеем.
1: Поздравляем! 35 лет программа «Вести».
2: Класс.
1: ВГТРК. Вот так. Видите, что сегодня. Поэтому есть ощущение праздника. Вот так вот. Да, праздник мы сегодня поддержим нашим
2: любимым. Я теперь понял. На прошлой неделе
1: так,
2: в коридорах,
1: ну-ка,
2: рядом с нашей студией, было нездоровое оживление.
1: Нездоровое.
2: Ходили люди с камерами,
1: чихали,
2: репортеры, что-то происходило. А мы у нас на этаже как раз редакция, по-моему, «Вести», ну, часть, видимо, снимали праздничные репортажи, скорее всего.
1: Вот, именно что.
2: Вот, поздравляем
1: коллег.
2: Сегодня
1: праздник, мы должны поддержать коллег, потому что в эфире снова ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Денис Николаев
2: и Павел сорвался в пропуск Артаев. Но его подхватит бизнес-джет.
1: Бизнес-джет частный, между прочим, серебристым крылом. Сегодня на Радужный Гор отправимся, но всему свое время. Сегодня в программе самый увлеченный исследователь космоса, астроном Евгений Зимин. Самый компетентный и заботливый эксперт по питанию, диетолог Гурья Дианова. Самый опытный надежник защитных прав, адвокат Снежана Петрухина. Самый внимательный и квалифицированный врач-стоматолог Назели Делбарян. Самый увлеченный специалист по животным, зоолог Наталья Красных. Сегодня мы узнаем то, что еще мы не знаем о пандах, от чего зависит солнечная активность, выясним, и когда за свадебные подарки надо платить налог. Ну а в 14.52 нас ждут радужные горы. И, как всегда, ваши долгожданные новости внутреннего туризма и старости столетней давности. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
1: Ну что ж, поехали. Наша туристическая рубрика «Роза ветров», в которой мы сегодня подведем туристические итоги майских праздников и отметим тренды.
2: Все вернулись,
1: тренды.
2: Слава богу.
1: Все вернулись, слава богу. Все, конец передачи. Начнем с главного. Россия окончательно закрепляется как страна коротких, но насыщенных поездок. Эксперты отмечают, что турист нынешний стал хитрее. Он не берет отпуск на 2 недели, берет 3-4 дня, но так, чтобы все включено и впечатление, и поесть, и фото для социальных сетей. Средняя поездка длится около 5 дней, при этом спрос смещается в сторону экскурсионных и загородных форматов. И вот парадокс, люди экономят, но отдыхать хуже не хотят, ну просто ужимают сроки. Итак, тренды, которые у нас наметились. Внутренний туризм продолжает расти, несмотря ни на что. Спрос на поездки по России вырос примерно на 15%, при этом 93% всех бронирований внутри страны. Раньше мы говорили импортозамещение в промышленности, а теперь импортозамещение в отпуске. И география расширяется. Сочи, ну, конечно, никуда не делся, но чаще всего туристы выбирают Калининград, Карелию, Суздаль, а также Малый.

0: города и северо-западное направление. Путешествовать стали компаниями, это буквально новость дня. Россияне стали чаще ездить не в одиночку и не вдвоем, а компаниями. Плюс 45% рост таких бронирований. Это значит, что снимают большие дома, едут в санатории, выбирают форматы всем вместе дешевле и веселее. То есть делить шашлык теперь на пятерых приятнее, чем на одного. И, наконец, еще один тренд. Юг России держится, но уже не монополист. Сочи, Анапа, Геленджик по-прежнему в топе. Но Геленджик показал почти трехкратный рост спроса. Анапа выросла на 35%. Сочи, правда, притормозил. Потому что турист начал гулять налево, то есть по другим регионам. И неожиданный герой дня — Ярославль. В центре не протолкнуться. Жители города буквально взмолились после праздников. Турпоток оказался таким, что старинный город Золотого кольца почувствовал себя как вагон метро в час пик. Это важный сигнал. Малые города больше не альтернатива, а полноценный магнит для туристов. Въездной туризм просел. До 50% иностранных туристов мы не досчитались. Сложная логистика, нестабильные авиамаршруты. Ну и ладно, сами погуляем. В общем, подводим итог. Россия – это страна коротких поездок, страна путешествий с друзьями и семьей, страна, где турист открывает не только Сочи, но и Ярославль, Карелию и Суздаль.
1: Но и туризм, как его, Атлас.
0: И Атлас.
1: Не
0: и,
1: только, конечно, Сочи, но и Атлас.
0: А Атлас автомобильных дорог.
1: Нет,
0: автомобильный
1: не
0: туризм тоже
1: может
0: подбирается.
1: Быть,
0: Атлас, в общем, как будем. Ткань. Давайте будем с вами, Денис Евгеньевич, локальными, более гибкими и душевными. И тогда мы представим образ современного туриста. Это радует. Пожелаем друг другу приятных путешествий.
2: Как знать?

0: «Как знать».
1: Путешествие во времени на Николаевском экспрессе.
2: Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ну что, 13 мая 1916 года, газета «Вечерний курьер». Экран, заметка. В Москве...
1: Икра красная.
2: Не экран, а экран.
1: А, экран.
2: Да. В Москве кинематографисты имеют свою биржу. Но они приходят сюда не для взаимных совещаний или обмена мыслями. О, нет. Они стремятся разузнать друг у друга его тайну, разгадать и выпутать план действий. «Ну что?» – спрашивает один киновладелец у другого. «Приобрели что-нибудь?» «Не могу говорить, что приобрел». «Вы слышали?» – перебивает другой. «Мережковский куплен. Весь или половина? Одна треть?» Речь идет о приобретении одной фабрикой трилогии Дмитрия Мережковского. Это, по пояснению от меня, «Христос и Антихрист», там три романа. Я знаю достоверно, вернемся к заметке, что трилогия сплошная порнография, не будет разрешена цензурой. И это замечание вставляется в разговор крупным фабрикантам с определенной целью срыва. Имена лучших русских писателей произносят здесь по каждому поводу. Так и витает. «Купил Куприна, куплю Горького, продаю Бунина, Андреева» и так далее. Упорно и долго торгуются за право инсценировки «Суламиф» Куприна. «Обождите, я сейчас дам ответ», — говорит, торопясь, кинематографист и сливается с толпой. Минут пять он расспрашивает о достоинствах и недостатках «Суламифа», а потом заявляет. «Если Куприн из этого сделает фарс, даю 3000». Слушайте, потрясающая заметка, полная точка. Вот прям жизнь.
1: Она вот так обрывается.
2: Да, вот, к сожалению. Вот надаю 3000, да, все.
1: Даю 3000.
2: Ну, информационно, это информативное.
1: Для размышления.
2: Да.
1: Чему нас учит эта заметка?
2: Что за Куприна, если он дает фарс, не грех, дайте 3000.
1: Вот.
2: Трудовая копейка, полезные советы. Ответы на вопрос подписчиков трудовой копейки. Недомогающим. Вы нервны, слабосильны, плохо спите, питаетесь и так далее. Организм хереет, сердце и сосуды преждевременно стареют и так далее. Попробуйте одно удивительно простое средство для восстановления наших сил. Купите в добросовестной аптеке йода, тинктуру йода на 50 копеек. Скажите, чтобы вам дали йода хорошего, приготовленного на чистом спирту, а не на денатуре, так как этот йод пойдет для внутреннего употребления. Употребляйте же его так. Ешьте 3 раза в день. И каждый раз принимайте непременно после еды 3 капли йода на 1/4 стакана молока. Так 10 дней. Вторые 10 – 5 капель йода на 1/4 стакана молока после еды 3 раза в день. И, наконец, последние 10 дней принимайте 3 раза в день после еды по 7 капель йода. А теперь вопрос. Сколько всего капель йода надо было принять? Записали условия задачи, Павел Анатольевич? Принимать можно месяц, скажем, май. В течение месяца таким образом вы примете 450 капель йода. Затем месяц передохните, а следующий месяц, скажем, июль, снова принимайте йод, как это делали в мае. Помните только, принимайте йод после еды 3 раза в день и начинайте с 3 капель. Весь организм ваш прогреется йодом, и вы после 2 месяцев лечения йодом сами себя не узнаете.
1: Угу. Креветками будете пахнуть.
2: Да. 13 мая 1925 года. Вечерняя Москва. Заметка «Новый тип авто». В Америке выпущены автомобили совершенно нового типа. Для наименьшего сопротивления воздуху передняя часть автомобиля сделана тупой, а задняя часть, наоборот, заострена. Нижняя часть кузова совершенно плоская, а верхняя имеет яйцеобразную форму. Благодаря такой конструкции сопротивление воздуха сводится почти на нет. Машины при испытании показали среднюю скорость до 200 км в час.
1: Вы знаете, Денис Евгеньевич, тут вот бегут из прошлого люди и говорят, йод нельзя принимать внутрь.
2: Да, это была же заметка. Более чем столетней давности. Шарлатаны и все такое.
1: Да, поэтому ни в коем случае. Рано можно.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Ваши деньги работают на вас или тихо теряют свою ценность? Присоединяйтесь к эфиру «Гонка на выживание». Как ваш кошелек может победить инфляцию? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья». В пятницу, 15 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, исполняющую обязанности директора по продуктовому развитию управляющей компании «Финам Менеджмент». Вместе разберем, что такое коллективные инвестиции в фонды, какие решения подойдут консервативному инвестору для защиты капитала от инфляции и какие конкретные шаги нужно предпринять для старта инвестиций в биржевые фонды. Включайте маяк. Будет полезно.
2: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Чтобы перейти к мирным переговорам, Киев должен прекратить огонь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что консультации по украинскому регулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей. Представитель Кремля добавил, что Россия обменивается информацией с Украиной через США.
2: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными, и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороны.
3: Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
2: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
0: Песков добавил, что Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что Москва не слышала какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся во вторник пуск. Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили Минобороны, под удары попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Российские средства ПВО за сутки сбили в зоне проведения спецоперации управляемую ракету большой дальности «Нептун», три управляемые авиабомбы и два снаряда РСЗО «Хаймарс» американского производства. Уничтожены также 572 беспилотника противника. Новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. Учебный процесс их внедрят с 1 сентября будущего года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Кроме того, заявили в ведомстве, в регионы направлены методические рекомендации с тремя перечнями произведений по систематизации детского и юношеского чтения. Это обязательный список для изучения по программам всех уровней, рекомендованный список для внеклассного чтения и отдельный перечень современных книг патриотической направленности. Получение российским хоккеистом Александром Овечкиным ученой степени кандидата педагогических наук дает ему возможность преподавать, разрабатывать авторские методики и напрямую влиять на подготовку молодых спортсменов. Об этом сообщил ТАСС, эксперт Минпросвещения, декан факультета физической культуры МГПУ имени Евсеева Сергей Бакулин. С учетом строительства в Москве Международной хоккейной академии, его имени научный статус Овечкина становится инструментом для системной работы с новым поколением игроков, подчеркнул Бакулин. Ранее эксперт отметил, что диссертационное исследование Овечкина имеет высокую практическую ценность для укрепления научно-методической базы отечественного хоккея. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью плюс 7-9, днем 15-17 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода. Местами, возможно, небольшой дождь, в ночные часы плюс 10-12, в дневные 21-23 тепла, по области до 24. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 53%.
1: Новости. спорта. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки 4 клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги. Американец Скотт Гордон будет назначен главным тренером челябинского «Трактора», сообщил генеральный директор клуба Иван Савин. «Сейчас остались лишь финальные штрихи. Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. Думаю, часть прежнего тренерского штаба останется», — рассказал Савин. Сегодня «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда вышла в плей-офф континентальной хоккейной лиги, но вылетела уже в первом раунде, уступив Акбарсу со счетом 1-4 в серии. Даниил Медведев присоединился к Андрею Рублеву и Карену Хачанову в четвертьфинале теннисного «Мастерса» в Риме. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
4: Сам по себе матч 1/8 финала с аргентинцем Тиаго Агустином Тиранто едва ли нуждается в серьезном разборе, кроме того, что преимущество Даниил имел немалое и по игре, и по счету 6-3, 6-2. Не сказать, что победа была настолько легкой, но Даниилу действительно хорошо давалась игра. Как следствие, он в четвертьфинале Рима, причем впервые с 2023 года, когда он и вовсе выиграл эти соревнования. Всего же в своей карьере Медведев 27 раз вышел в четвертьфинал Мастерса, из предыдущих 26 четвертьфиналов он выиграл 17. С другой стороны, это первый случай за много-много лет, когда все три россиянина оказываются в четвертьфинале Мастерса единовременно. Карен Хачанов уже сегодня в районе 16:00 по Москве проведет свой поединок с одним из сильнейших грунтовиков мира, норвежцем Каспером Рудом. А матчи Медведева и Рублева состоятся уже в четверг. Даниил встретится с молодым 20-летним испанцем Мартином Ландалусе, 94-й ракеткой мира, а Рублев с первой ракеткой мира, итальянцем Яником Синнером, который в случае победы станет обладателем рекордным в истории на Мастерсах победной серии. Сейчас он пока лишь повторил рекорд Новака Джоковича с 31 победой подряд. В случае, если Рублев и Медведев выиграют свои матчи, в полуфинале они встретятся между собой.
1: «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как сообщает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских клубов опции выкупа нет. «Зенит» не выйдет на матч с Ростовом с мыслями о ничейном результате, пообещал полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо, поэтому настрой только один – взять 3 очка, сказал Ерохин. Перед последним туром «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая Краснодар на 2 очка. Чтобы стать чемпионами, петербуржцам достаточно не проиграть Ростову в гостях. Матч пройдет в воскресенье в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
5: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
6: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
5: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
6: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
5: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
6: Вы, конечно, плуты.
5: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать»
2: Наше любимое шоу «Как знать», да.
1: Денис Евгеньевич Николаев.
2: Павел Анатольевич Картаев, здравствуйте.
1: Это я, да, с вами. Денис Евгеньевич, пишите, письмо пришло в редакцию. Наш слушатель из египетского Дахаба, Вахтанг, 54 годика, спрашивает.
2: Ну, знаменитый египтолог.
1: От чего зависит солнечная активность? Никак не могу загореть.
2: Может быть, надо на улицу выходить, а не радио слушать в номере?
1: В баре, скорее всего. Скорее всего, в баре.
2: Я, ну, не так уж, ну, я попытался закамуфлировать, хорошо. В радиобаре.
1: Да, радиобар, да. С нами астроном, участник группы популяризаторов астрономии Евгений Зимин. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Ну что ж, давайте соображать на троих в нашем радиобаре. И вот, естественно, возникает вопрос, что такое солнечная активность? Ощущение, что солнце бывает неактивно. Оно вот работает миллиарды лет, а мы все сомневаемся, активно оно или неактивно. Солнечная активность, что это вообще такое?
3: Ну, вот как правильно вы заметили, солнце работает, а мы с вами иногда и не работаем. Оно обращается вокруг Земли, с другой стороны тоже прекрасно работает, освещает нас теплым светом, который, в принципе, позволил зародиться всей нашей жизни на планете. Кстати, интересный факт.
1: Позвольте, солнце вращается вокруг плоской Земли, надо вот так говорить.
3: Ну, тогда вот у меня всегда вопрос к сторонникам этой теории. Как вы считаете, ну вы, я имею в виду, сторонники, только Земля плоская или остальные планеты тоже?
2: Все плоские.
1: Остальные, все плоские,
3: все плоские,
1: конечно.
3: Да?
2: Конечно.
3: Да.
2: Ага, понятно. Солнце не вращается, оно как бы катается вокруг. Знаете, как вот
1: на лодке
3: по каемочке, яблочко по каемочке.
2: И шум издает, вот как соседи по ночам.
1: Хороший радиобар у нас.
3: Да, отлично. Можем приступать к следующей порции.
2: Общество плоскоземельщиков открыло свои филиалы по всему земному шару.
3: Да, точно.
1: Так, значит, итак, мы отдыхаем, а солнце работает.
3: Солнце работает, и самое интересное, что нам дает, да, солнце? И если чуть-чуть копнуть в этот вопрос, то выясняется, что солнце нам дает пониженную энтропию, то есть энергию более упорядоченную, чем Земля источает ее в космос. И вот эта разница порядка позволила зародиться целой жизни, дорасти ей вот до нас в радиобаре, которые решили сегодня это еще и обдумать, и пообсуждать.
1: Обкашлять.
3: Такой интересный факт. Ну, как минимум, да.
1: Но вот говорят, солнечная активность имеет циклический характер. 11 лет, вот это знаменитый срок, 11 лет, с чем он связан, что запускает этот ритм?
3: Да, у нас как раз в прошлом году закончился, ну, он немножко такой плавающий срок, нет четкой даты, но закончился примерно в середине прошлого года, 25-го, это вот именно цикл максимум 11-летнего, то есть следующий такой цикл мы как раз будем через 11 лет наблюдать. Связано это с тем, что Солнце, оно не как наши плоские планеты в Солнечной системе вращаются, а оно представляет собой все-таки шар, который не обладает плоской поверхностью, как минимум, а также еще и твердой поверхностью. То есть он представляет собой сгусток плазмы, которая относительно самой себя может смещаться. И самое интересное, что период обращения Солнца – это не статическая величина. У нас середина, экваториальная часть, вот пояс Солнца, который идет посередине, он обращается за 25 дней, а полюса в районе 38 дней. Представляете, то есть разные. Вы жили бы, если бы на экваторе Солнца, у вас был бы каждый месяц там или каждый день 25 дней, то есть покороче, да. Хотите подольше, чтобы поспать, переезжайте к полюсу, там в два раза дольше практически.
2: Удобно.
3: Довольно забавно. Ну и да, и вот этот интересный цикл, он перекручивает магнитные поля в теле Солнца, из-за этого оно постепенно начинает внутри себя путаться, сомневаться, и берет, и раз в 11 лет переворачивает вообще магнитные поля. То есть у нас северный магнитный полюс, ну, отрицательный, грубо, который мы синим обозначаем, переходит вниз, а южный переходит наверх. И вот каждые 11 лет вот этот период у нас происходит, из-за этого цикл такой обзор. Почему так происходит, мы не знаем, но вот факт наблюдательный.
1: Угу.
2: То есть пока еще непонятно. То есть, ну, да. Для того, чтобы это изучить, надо туда как-то попасть, наверное.
1: Прилететь ночью надо.
2: Ну, это естественно.
3: Да.
2: Вы с обратной стороны плоской Земли ночью под прикрытием темноты высаживайтесь на солнце.
3: Угу. Точно.
1: Копнем солнце и все поймем. Да, но получается, у нас полюса тоже меняются на Земле вместе с солнечными полюсами?
3: Не-не, у нас гораздо все более стабильно. Нам повезло, что наша Земля более твердая, более стационарная. У нас все вращается как надо, с одной скоростью. Ну, чуть-чуть, может быть, там совсем незаметно отличается, потому что все-таки тектонические плиты движутся. Но, тем не менее, у нас на любой части земного света длительность дня, ну, обращение вокруг оси одинаковое. Я не говорю сейчас про полярный день, про полярную ночь. Поэтому нет, у нас такого нету, но тем не менее у нас немножко гуляют магнитные полюса. Это, кстати, заметно вот для нас, астрономов-любителей. Мы когда выставляем направление на север по стрелке компаса, как нас учили в школе, то вот за несколько лет стало заметно, что он, ну, чуть-чуть смещается. Если посмотреть по карте смещения магнитного полюса Земли, можно заметить, что там несколько, ну, если я не ошибаюсь, даже 100 километров он уже вокруг оси вращения пляшет. То есть ось вращения и магнитный полюс не совпадает у нас. И магнитный полюс вокруг него там немножко гуляет, танцует.
1: И полярная звезда тоже не всегда показывает на север, да? И раньше была другая звезда.
3: Ой, с ней вообще, да. Угу. С ней вообще интересно, с полярной звездой. Это не то, что вот какой-то длительный период. Это вот период моего увлечения, например, последние там 6-7 лет. Есть такие приборы, которые для любителей астрономов позволяют навестись на центр полюса, чтобы нам нормально наблюдать за звездами. И там есть кружочек, в который нужно попасть прямо по центру полярной звездой. Тогда ты все классно настроился. Но вот с момента выпуска вот этих монтировок, этих приборов, полярная звезда уже не по центру кружочка выставляется, а вот надо прям на краешек ее поставить. А это как будто, ну, довольно значительная такая величина. И вот ты смотришь,
2: то есть нужна новая
3: как
2: накладка
3: по корректировкам
2: на
3: теперь надо, да, ее смещать. То есть она собственное движение имеет, звезда, из-за этого она потихонечку убегает с нашего северного полюса. Ну, спасибо, что она там есть.
1: Ну, и там через 1000 лет мы забудем про полярную звезду, и будет другая. А кто в кандидаты идет сейчас, вот этой северной звезды полярной?
3: А я вам не скажу, там все постоянно двигается. Ну, вот Южный полюс вообще не обладает таким ориентиром. У них там Южный крест, который вроде показывает направление, но там гораздо сложнее сориентироваться. Вот, а у нас уходит звезда. Что-то, да, там новое должно прийти, но, по-моему, через 1000, а побольше лет. Слава богу, на наш век хватит. Не забудемся пока что.
1: Ну, давайте вернемся к Солнцу. Все-таки магнитное поле, мы поле, меняются полюса. А это связано с активностью, да? То есть магнитные процессы, они лежат в основе вспышек и пятен.
3: Да, абсолютно верно. У нас там магнитные поля перекручиваются. И если вы смотрели фотографии солнечных пятен, то видите, что они такие прям черные на фоне яркого солнца. Но на самом деле там понижение температуры идет, ну, условно, если 5000 градусов на поверхности, то там где-то 3,5-4. Это тоже дофига горячо. То есть это слишком много, но просто мы видим срез обрыва конуса, через который выходит плазма. Вот вспышка внутри происходит, магнитная такая петля заворачивается, и мы ее видим в торец, в срез, как темное пятно, потому что там, ну, за счет движения на нас получается понижение температуры. Но это все очень тоже горячо. Вот, и позволяет в нашу сторону направлять вот эти вот солнечные ветра, которые преобразуются в красивые полярные сияния на наших северных и южных шапках.
1: И это как-то влияет на нас, или только мы наслаждаемся красотой? То есть
2: влияет,
1: это как-то вот,
2: судя по тому, что происходит.
3: Голова болит? Очень, да. Очень эстетически красиво, особенно если наблюдать полярное сияние, то, ну, и вы с компанией дамы, которая вашему сердцу близка, можете этот процесс пронаблюдать. На ваши будущие отношения это однозначно может очень серьезно повлиять, потому что такой романтический момент не оставит ее впечатление неизгладимым в любом случае. Но как касаемо медицинской статистики, нет корреляции между солнечными вспышками и состоянием людей, но никуда не девается психосоматика. Поэтому если заболела голова и вы нашли причину в том, что солнечные вспышки, и успокоились, да, может быть, и пожалуйста.
1: А на работу техники влияет? Если дорогая спросила, почему ты мне вчера не позвонил? Можно сказать, это солнечная активность, у меня телефон отрубился.
3: Да, это, кстати, вообще не шутка. И в начале 20 века, когда техника еще не была так распространена, была мощная солнечная вспышка, которая даже на тех старых дебилах телеграфных проводах и приборах электроники навела такие токи, что многие из них погорели. Если сейчас такое произойдет, Вообще техника современная строится с учетом такой возможности, и спутники на орбите либо отключают, либо стараются перевести каким-то образом, ну, то есть ближе к границе Земли, попасть в магнитные поля, чтобы под защиту. Но пострадает очень много техники, и мы прямо от этого, ну, на мой взгляд, слабо застрахованы. И чем это грозит, прям может так глобальный коллапс произойти, да. Если Солнце психанет, оно нам вот так по щелчку пальцев может настроение испортить.
1: А мы можем предсказать, когда оно психанет? Есть как-то вот прогнозы всплесков солнечной активности?
3: Да, за последние где-то лет 20 мы прям научились более подробно и более системно подходить к анализу погоды на Солнце, потому что мы начали запускать в его сторону хорошие такие аппараты серьезные, Solar Orbiter, Parker Solar Orbiter, которые летают вокруг Солнца, некоторые даже вообще корону пересекают прям буквально в нескольких, ну, миллионах километров, отлично. Но это очень близко.
1: Ну, значит, нас предупредят, если что. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. Как всегда, очень интересно. Приятно. Заходите в наш радиобар. Спасибо. С нами был астроном, участник группы популяризаторов астрономии Евгений Зимин. Мы сегодня разбирались с солнечной активностью.
2: Я надеюсь, теперь Вахтанг сможет загореть после этой информации.
1: Может.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Новый контейнерный сервис запущен по маршруту Китай-Владивосток-Вологда. Георгий Филимонов сообщил о запуске новой логистической схемы. Грузы из портов КНР идут во Владивосток, затем по железной дороге в Вологду, оттуда автотранспортом к конечному получателю. Новый маршрут позволяет избежать перегруза через московский узел, снизить себестоимость товаров и повысить конкурентоспособность местных экспортеров. Контейнеры после выгрузки импорта сразу загружают местной продукцией без порожнего пробега. Как отметил глава региона, новая логистика позволит поставлять оборудование в ОЗ «Вологодское», снизить издержки экспортеров до 20%, укрепить статус региона как транспортного узла северо-запада. В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты. Как сообщила Росавиация, в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Вологде и Череповце завершился отопительный сезон. Накануне, 12 мая, глава города Сергей Жестянников подписал постановление о завершении отопительного сезона. Котлы на теплоисточниках остановили. Управляющие компании начали проверку внутридомовых систем. Отметим, если батареи все еще горячие, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. График отключений горячей воды размещен на сайте госуслуг. А в Череповце батареи остынут уже сегодня. Сроки отключения горячего водоснабжения в городе Металлургов за Шекснинский район с 26 мая по 9 июня, Индустриальный с 16 по 30 июня, Заягорбский с 14 по 28 июля. Северный район и Новые Углы с 4 по 18 августа. В Вологде улицу Мира откроют для движения 18 мая. Глава города Сергей Жестянников сообщил, что на следующей неделе завершится ремонт участка от Сергея Орлова до Козленской. Уже установили бортовой камень, сейчас идет асфальтирование. После открытия движения останется нанести разметку, отремонтировать тротуары и благоустроить аллею. Затем подрядчик перейдет на отрезок от Козленской до Герцена. Там уложат верхний слой асфальта. К июню ремонт завершат полностью. Также в середине мая начнется ремонт Мяснорядского моста. К 250-летию Череповца на Советском проспекте монтируют архитектурную подсветку на 56 зданиях. На одной из центральных магистралей города Металлурга в Советском проспекте реализуется проект по монтажу архитектурной подсветки зданий. В рамках подготовки к юбилею города при участии представителей малого и среднего бизнеса будет оформлено 56 объектов исторической части. В настоящий момент подсветка действует на 6 зданиях. Оставшиеся работы планируется завершить до конца текущего года. Как отметил глава региона, архитектурное освещение позволит выгодно подчеркнуть историческую застройку проспекта, повысить его вечернюю выразительность и туристическую привлекательность. Старинные графические работы французских мастеров 17-19 веков можно увидеть в Шаламовском доме в Вологде. На выставке «От барокко до Бидермайера» представлено 40 гравюр. Экспозиция охватывает несколько стилей – от барочной торжественности до уюта Бидермайера. На гравюрах античные герои, библейские и пасторальные сцены, а также портреты королевских особ и военачальников.
4: Спорта.
5: Студенты Вологодской области разыграли медали на областной универсиаде по самбо. Сильнейших определили в нескольких весовых категориях. В общем зачете победила команда Вологодского института права и экономики. Второй результат показал коллектив ВАГУ. Третью строчку заняли спортсмены из Череповецкого военного университета радиоэлектроники. В Череповце пройдет киберспортивный форум. Он состоится 22 мая в Каньон-парке на Белинского, начало в 13 часов. Мероприятие включает в себя киберспортивные игры, интеллектуальные квизы, площадки с дрон-баскетболом и дрон-футболом, а также исторические квизы. Форум проводят по проекту «Будущее киберспорта». Это последнее мероприятие в учебном году. Подать заявку на участие можно в группе проекта. К участию допускаются команды любого возраста, состоящие из 4 человек.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

вальс, вальс, старый купол тряхнул сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного

рекой. Вальс, вальс, вальс, старый купол тряхнул сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного, немного

рукой. Вальс, вальс, вальс, старый купол тряхнул сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах вооруженных сил страны, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили Минобороны, под удар попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Средства ПВО за сутки сбили в зоне проведения спецоперации управляемую ракету большой дальности «Нептун», три управляемые авиабомбы и два снаряда РСЗО «Хаймарс» американского производства. Также ПВО сбило 572 украинских беспилотника. На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
0: Также, по словам Пескова, потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. В сентябре 2022 года на газопроводах произошли взрывы, после чего поставки топлива по «Северным потокам» были остановлены. Немецкие следователи считают причастными к диверсии несколько граждан Украины. В российской медиа заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Глава МИДа Сергей Лавров считает, что США намерены восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок. Дональд Трамп прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом. Он стал первым за 9 лет визитом президента США в Китай, сообщает центральное телевидение. Администрация Трампа рассматривает сближение с Россией как часть стратегии против Китая. В Белом доме считает Пекин главной долгосрочной угрозой США и рассчитывает, что экономические стимулы для Москвы могут ослабить ее зависимость от Пекина. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на источники. По информации издания, в Белом доме считают Пекин, а не Москву, главной долгосрочной угрозой для США. И Запада эта линия обсуждается на фоне визита Трампа в Китай, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский МИД объявил, что визит американского лидера пройдет с 13 по 15 мая по приглашению Си. Встреча двух лидеров должна пройти в Пекине. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве привлекать вооруженные силы России для защиты арестованных за рубежом россиян. Документ опубликован в электронной базе Нижней палаты. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить в Карелию комплексную проверку для оценки работы регионального следственного управления. Как говорится на сайте ведомства, это связано с отсутствием конкретных результатов по расследованию уголовного дела о халатности в связи с нарушением прав жителей двух аварийных домов в Петрозаводске. Еще в прошлом году жильцы этих аварийных домов обращались на прием к главе СКР в связи с нарушением их прав по расселению. Потом они обратились к Бастрыкину еще раз. Однако карельский глав Следственного комитета не разобрался с проблемой. Александр Бастрыкин раскритиковал руководителя республиканского управления за волокиту и отсутствие конкретных результатов и поручил направить в регион комплексную проверку, в рамках которой потребовал дать принципиальную оценку работе регионального следственного управления. Двое граждан Финляндии, которые контактировали с зараженным хантавирусом пассажиром круизного лайнера «Хондиус», помещены на карантин, заявили в Финском институте здравоохранения и социального обеспечения. Там подчеркнули, что никаких симптомов у этих людей нет, однако они могли заразиться во время перелета из Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. На борту самолета некоторое время находился пассажир нидерландского судна, у которого позже подтвердился хантавирус. Его госпитализировали в ЮАР, где на следующий день он скончался. Напомню, 3 мая стало известно, что на лайнере «Хондиус», следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали 3 человека, а заболевание подтверждено у 11 человек. Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе на 2 суток из-за грозы. Предупреждение будет действовать до вечера пятницы, сообщили ТАСС в гидрометцентре. В Москве и области ожидается кратковременный дождь, в Подмосковье грозы. Аналогичный характер погоды синоптики прогнозируют на завтра. Небольшой дождь возможен и предстоящей ночью. Более подробно о погоде через несколько секунд. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Итак, в Петербурге завтра облачно, ожидается небольшой дождь, температура воздуха плюс 15-17 градусов. В Москве также возможны кратковременные дожди, по области грозы, температура воздуха в дневные часы плюс 21-23 градуса. Давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. В эти минуты в российской столице почти плюс 21 градус и без осадков.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается.
2: Шоу, да.
1: С вами ваши упитанные ведущие. Денис Николаев.
2: Да, здравствуйте. И Павел Анатольевич Картаев.
1: Павел Анатольевич.
2: Подождите, у меня вопрос к вам. Чтобы подвести к теме. Из репертуара передачи хочу все знать. Детям так. Задаем. Сколько вареных яиц можно съесть натощак?
1: Одно.
2: Да почему это?
1: А потому что второй уже будет не натощак, а на яйцо, на второе, на первое.
2: А вы молодец.
1: А?
2: Да.
1: Угадал?
2: Да, молодец.
1: Вот. С нами диетолог, между прочим, да. Плавно подходим к гостю, гостье, к нашей любимой, дорогой гастроэнтерологу первой категории Нурии Диановой. Нурия, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, рассмешили про яйцо. Внимательно.
2: Забирайте себе.
1: Ну, вы знаете, Нурия, что значит питание натощак, надо все-таки выяснить, потому что когда наступает этот загадочный тощак, неизвестно. Ведь мы никогда не голодаем. У нас всегда то яйцо, то колбаса, то сырок, то шоколадка.
2: То колбаса.
3: Ой, какие вы прямо это... вещи перечисляйте. Ну, во-первых, тощак – это состояние все-таки в идеальном мире врачей, я вот так хорошо скажу, и даже не то, что врачей таких злыдни, а в идеальном мире, если мы говорим про хорошее пищеварение вообще, то это все-таки как минимум 8-10-часовой голод. Смотрите, с учетом самого сна. 7-8 – это даже базовый сон, который сейчас уже все говорят, да, что у каждого это своя вариативность. И плюс еще полчаса-час утром где-то, пока раскачаешься, приготовишь завтрак, вечером, помните, да, что мы не после ужина ложимся. И поэтому получается, что все-таки да. Даже у кого-то в идеале, вот смотрите, есть данные, которые говорят, сейчас отвлекусь, но это очень важно, что вот то самое интервальное голодание и вообще голодание, оно действительно оздоравливает теломеры, то есть удлиняет длину теломера, это как раз не риски самых плохих заболеваний и продлевает жизнь активную долголетие. Это действительно факт, но к вопросу о том, что большинство гастроэнтерологов, диетологов против классического интервального голодания, потому что люди к этому относятся неосознанно. Если мы с вами действительно возьмем себе 8-часовой сон, утренний час раскачаться, зарядку делать обязательно, умыться на это время, пока завтрак готовится, все равно где-то час может уйти, ну полчаса, хорошо. Смотрите, уже сколько. И еще все-таки идеально 1.5-3 часа вечерком после ужина. Вот оно, золотое интервальное голодание, и не надо ничего жестко делать. То есть вот если интервал будет 12 часов ночью, вы будете всегда с таким здоровым тощаком просыпаться.
2: Ну то есть в 7 поел последний раз, в 10 лег спать, в идеале, я идеальную вообще схему говорю, чтобы в 11 спать. И получается, в следующий раз ты в 7 утра проснулся, в 7 утра позавтракал, в 8 выбежал на работу.
3: В принципе, да, просто мы очень часто где-то все время все как-то преувеличиваем, переиначиваем.
2: И
3: мне сразу сейчас могут посыпаться наши слушатели, будут говорить, ну вот, кто это, всем, я еще на работе. А что нам мешает сделать процесс так, приема пищи, чтобы мы могли на работе? Я когда езжу прием в клинике, у меня в двух клиниках целый день прием, а с одной в другую, я с собой беру сумку еды. Понимаете? И все ржут, и я говорю, а что? Я говорю, ноутбук, сумка еды, еще дамская сумочка. Это чтобы отбиваться было. Я контролирую.
2: Чтобы еду защищать.
3: Да. И у меня нет вот этих, знаете, как сказать, аргументов, что ой, мне некогда, ой, я на работе. Нету. Ну, потому что никто, кроме меня, не позаботится потом о здоровом тощаке. Кстати говоря, если я не буду есть, я приду вечером, напузырюсь, много съем чего-то, то утром, во-первых, тощак непонятно, когда наступит, так и смешно мы говорим, но чувство голода не придет вовремя. И очень часто, если у человека вот это есть привычка просто выпить кофе, ведь вот почему первый самый там один из главных вопросов вокруг кофе с курением вертится. Действительно, это так. У меня очень
1: курение
3: много знакомых
1: поваров. Курение вредит. Осуждаем.
3: Шеф-поваров, которые начинают свой так день. Почему? Они не в день, им некогда. Они готовят, кого-то кормят, ублажают. Соответственно, вечером они много-много едят, утром у них нет аппетита. Но зачастую они практически все все-таки в общепите работать. Это очень нервная работа, как и с людьми, да? И поэтому они все с утра пьют кофе и курят. И вот у меня, когда недавно вышла такая публикация, да, половина моих шефов, я в ассоциации профессиональных шефов состоит, потому что я тоже повар 4-го разряда. И мне написали, это про меня, это про меня, это про меня. Я говорю, мальчики, вы знаете, что

0: сделать. А что сделать? А просто хотя бы для начала добавить кусочек там сыра, если вы любите. Я всегда говорю, или полбанана с сыром к этому кофе. И пожалуйста. И тогда уже сглаживается. То есть если вы действительно не готовы с утра завтракать, можно с утра сделать полезный перекус. Сразу к практике переходим, да? Вы уже поняли, что это вредно. Почему? Стимулируется. Кофе и курение, они очень сильные стимуляторы выработки пищеварительных соков. И при этом у нас еще, мы когда просыпаемся, у нас, смотрите, так устроен организм, что он всегда что-то поддерживает на минимально необходимом уровне. То есть мы спим, у нас там чуть-чуть есть желудочного сока. Мы просыпаемся, да, и, допустим, выпили стакан воды, проснулись, хорошее настроение, так сказать, прекрасно. Выпили воды, и мы уже простимулировали. И все пищеварительные железы проснулись, такие говорят, о, мы готовы, давай пищу. А пища может не прийти, да, то есть может быть кофе, сигареты и прочая ерунда. И вот тут вот возникает конфликт, что если так постоянно делать, да, особенно...
1: То
0: вот,
1: сок перестанет кофе, выделяться?
0: Вы понимаете, ну, мы просто в какой-то момент нарушим барьер, ну, часть слизистой желудка.
1: Язва.
0: Это не сразу. Это язва, это эрозия. Когда какой-то сильнейший стресс, и человек все время живет в таком ритме, да, и просто у нас есть барьерные функции, у нас есть специально вырабатывается помимо желудочного сока, да, у нас есть около слизистой желудка еще бикарбонатный слой специальный, который защищает. Но что-то пошло не так, и вот она в том числе, язва — это комплексное заболевание. Но одна из причин – это вот отсутствие регулярного питания. Слушайте, слово «регулярного», режим ключевой. Мы не говорим сейчас про состав классический. Регулярность.
2: Хотя бы вот стакан кефира, если с утра сразу раз стакан кефира, и все. Да еще и столовую ложку гречки там в нем замочить на ночь.
0: Слушайте, ну это такая гадость. Вам что-то нравится?
3: Это Павел Анатольевич. Это Павел Анатольевич, он у нас со странностями.
2: Мы его я видел просто в соцсетях, что так делают.
3: Зачем мучить
0: нет,
3: организм?
0: Нет, с утра надо позавтракать по правилу тарелки. Вот я сегодня завтракала бургером, правильным бургером. Почему? Потому что у меня сейчас один поваренок дома увлекся кулинарией, и мы вчера делали из растительных котлет бургеры с правильными булками. Они сделали чуть-чуть неправильных, белые булки, в этом вся разница. А я купила цельнозерновые булки. А дальше мы сделали сами соус, вот этот барбекю, прям сами дома, представляете? То есть прям вот вау, я в шоке, он такой вкусный может быть. Мы сделали соус, у меня есть фирменный соус, короче, мои пациенты когда-то его так и назвали, по-диановски, знаете, рецепт простой, смотрите, греческий йогурт Мацони, ну что-то из этого, зерненная горчица и кавказские травы, есть такой набор шикарный просто, вот не знаю какой бренд, неважно, вот он так называется, кавказская трава, и чуть-чуть, может быть, щепотку соли, боже, это можно сидеть и вот так ложками есть. Ну, потому что мацони, греческий йогурт, они такие белковые истории. И вот я сегодня им завтракала, да, и никаких сожалений, еще добавила пол яблочка, ну, для баланса, чтобы побольше было.
2: А котлетка из чего была? Котлетка-то из чего?
0: Растительная. Там микс соя, рис, что-то еще. Ну, сейчас растительное мясо, оно хорошее, оно очень вкусное. Мы когда его вечером готовили на гриле, мы просто думали, что весь народ с ума сходит и думает, что у нас тут шашлыки дома жарятся. Запах такой офигенный просто. Я к вопросу о том, что можно и так позавтракать, но для этого нужно иметь вот это самое ночное интервальное голодание, в кавычках, скажем так.
3: Так, с интервальным тогда, голоданием видите, разобрались. Да. То есть сам вот попробовать удерживать 12 часов, но не пытаться там это вот через силу, а просто контролировать ужин свой, стараться контролировать сон и прикидывать, чтобы вот прием пищи был 12 часов. Могу сказать, когда получается соблюдать, это, конечно, очень круто. Потом что-нибудь происходит в жизни, сбиваешься, но, надеюсь, сегодняшний разговор меня опять подвигнет пойти, потому что действительно жить становится веселее, и сны ярче становятся, и вообще легкость появляется. Но все-таки, вот тощак наш любимый, вот особенно для тех, кто с кофе начинает день, вот сколько надо хоть чего-то съесть, чтобы перестало быть тощаком? И организм вот реагировал на вредности нормально.
0: Ну смотрите, прежде всего могу сказать, что я очень часто пью кофе в одном супермаркете, мне очень нравится кофе, абонемент, и я там взяла на месяц, и вот прямо прихожу, у меня каждое утро там примерно начинается. И я там наблюдаю каждый раз такие, снимаю ролики в своих соцсетях везде, просто из-под тяжка, я фотографирую, да, людей не публицирую, я же у них не брала разрешения, да, но я рассказываю, что как люди завтракают. У меня был один раз вот мужчина, значит, он работает в доставке, и у него было 3 круассана, и кофе. И у него уже такой животик. Папа четверых детей. Я не стала его в свою веру обращать, но он увидел мой завтрак. Творог, что-то у меня там был смузи, печенки имбирные домашние. Ну, так получилось, что есть остатки. И вот кофе. И это вкусно, поверьте. И вот он так посмотрел, я говорю, да-да. И он мне говорит, что делать с животом? Я такая засмеялась в первой реакции. Я говорю, круассаны на что-то другое замените. Два, один оставьте для удовольствия. Это будет типа углеводы, да? А добавьте белок. И у нас там вопрос как раз был, который мы хотели обсудить, да, что вот добавьте белок, и тогда добавьте что-то из клетчатки. Ну, там, не знаю, яблоко, фрукт, помидор, огурец, ну, что-нибудь, договоритесь с тобой, клетчатка. Что вы готовы.
2: Угу. А
0: ну,
2: белок — это яйцо, да. Наверное, да? Что еще с утра?
0: Ну, например, если яйцо вам нравится, ну, хотя давайте вспомним французский завтрак. Смотрите, они пьют кофе, а у них яйцо просто либо, ну, не отварное, а такое мягенькое, в такой штучке. Кстати, наше дворянство так питалось. И тот же, например, у них круассан, а у нас какая-нибудь булочка была. И вот сюда не хватает еще какой-нибудь, повторюсь, фрукт, сухофрукт, что-нибудь. Пожалуйста, отварное яйцо, кусок сыра, не очень большой, да? Соответственно, да что угодно. Вот что вам приспичило? Вот я же съела сегодня бургер, в котором было все соблюдено, и рядом еще было полъяблочка. И было идеальное чувство сытости. Смотрите, у меня ничего не подскочило, глюкоза, я имею в виду. А вот у этого мужчины, почему у него животик, да? И он говорит, вот животик бы убрать. То есть он не осознает, что он питается неправильно. Такое количество круассанов, именно количество, да, что это рафинированная мука, она дает подъемы глюкозы, потом инсулин, он ее гасит, и через некоторое время человек вроде бы съел 3 круассана, а такой, блин, еще хочу. Потому что ничего не упало такого глобального, и медленного всасывания не происходит, чтобы правильно гормональная система работала, пищеварительная, имея в виду, чтобы человек действительно позавтракал, и хотя бы 2,5 часа он не хотел есть. Это некий интервал, пока пища находится в желудке, она переваривается, потом открывается привратник, и пища уходит дальше в 12-перстную кишку. И через некоторое время у нас с вами возникает чувство голода. И мы такие, опа, время обеда. Понимаете, да? Вот как это работает, если не кусочничать и постоянно что-то не закидывать, а слушать, как работает пищеварительный тракт.
2: А жир? Мы забыли жир.
3: Не, он всегда с нами. Павел Анатольевич, жир с нами.
0: Орехи с утра, кстати, вместо вот куска сыра, да, там, допустим, у меня такое бывает, что я ничего не хочу, животный белок, да, я с удовольствием съем 2-4 бабочки, там, вот, грецкого ореха, кешью, сейчас нашла у себя, представляете, в загашниках, купила кешью, забыла про него, вот, буду в ближайший, там, месяц доедать кешью, например, что на завтрак, что еще куда-то, то есть понятно, что вот такая... Ну, скажем так, правила тарелки. Вот у нас все инструменты есть. И если мы с вами будем завтрак, обед, ужин сами себе вот составлять, прям вот, ну, хочешь бургер, ну, возьми бургер, но добавь к нему салатик и так далее. То есть
3: правила тарелки еще напомним закрыть. Всем.
2: Давайте, у нас как раз минутка, чтобы напомнить правила тарелки. Давайте.
0: Тарелка. Диаметром очень небольшим. Помните, как есть такие пластиковые тарелки под шашлыки? Кстати, вот купите для начала такую тарелку и тренируйтесь дома. Кстати, она, конечно, не презентабельная, но вот для объемов очень хорошо. Там есть отсек, 1/4, это для белка, разного белка, животного, растительного. 1/4 для углеводиков, картошка, гречка, макароны, что вы там захотели, хлеб и так далее, да? А вот половина – это овощи и фрукты, сухофрукты, вот что захотите, ягоды скоро появятся. Большая часть – овощи. Меньшая часть – фрукты, сухофрукты и так далее.
2: Все понятно.
0: Пожалуйста.
2: Тарелка.
0: Да,
2: все отлично.
0: Соблюдена.
2: Тарелку без шашлыка покупаем. Спасибо большое.
3: Спасибо
2: за эту беседу.
3: Большое.
2: С нами была диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Мы сегодня выясняли, что такое питание натощак, что можно и нельзя есть на голодный желудок. Нурия, огромное спасибо и до новых встреч.
3: Берегите свой тощак, товарищи.
0: Да, берегите.

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Ваши деньги работают на вас или тихо теряют свою ценность? Присоединяйтесь к эфиру «Гонка на выживание». Как ваш кошелек может победить инфляцию? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» в пятницу, 15 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, исполняющую обязанности директора по продуктовому развитию управляющей компании «Финам Менеджмент». Вместе разберем, что такое коллективные инвестиции в фонды, какие решения подойдут консервативному инвестору для защиты капитала от инфляции и какие конкретные шаги нужно предпринять для старта инвестиций в биржевые фонды. Включайте «Маяк». Будет полезно!
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Экипаж малого ракетного корабля «Град» провел артиллерийские стрельбы на Учине в Балтийском море и отразил воздушное нападение условного противника, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Экипаж выполнил стрельбы по морскому щиту, имитирующему боевой корабль противника, и уничтожил плавающую мину. В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений велось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота, говорится в сообщении. Американский президент Дональд Трамп на специальном самолете вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду, сообщило центральное телевидение Китая. В ходе своего государственного визита в КНР лидер США пройдет переговоры с председателем Си Цзиньпином. Предполагается, что в ходе консультации главы двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, ожидается обсуждение ключевых проблем глобальной повестки. Как отмечает агентство Рейтер, Трампа сопровождает основатель американской компании SpaceX Илон Маск и гендиректор китайской NVIDIA Дженсен Хуанг. А Трамп пробудет в Китае до 15 мая. Вместе с ним ездит большая делегация глав компании. Согласно сведениям ведущих международных СМИ, президент США намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном и вопрос Тайваня. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолосодержащих жидкостей, в том числе штрафы для юридических лиц в размере до 300 тысяч рублей. Метанол – сильнодействующее токсичное вещество, опасное для человека из-за его схожести с этиловым спиртом, есть риск отравления. Это уже случалось последние годы. В этой связи законодатели предложили ввести административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолосодержащих жидкостей. За их оборот организациям и индивидуальным предпринимателям, информация о которых не включена в установленном порядке в соответствующий реестр, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет. Изменение климата и перемещение населения могут способствовать переходу новых вирусов от животных к людям. Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым заболеваниям Диана Рохас Альварес. Сотни таких вирусов циркулируют в природе. Многие животные не имеют симптомов, они не болеют, только являются резервуарами. Это угроза, сказала Альварес в интервью газете «Пайс». По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, ее подразделение следит более чем за 100 заболеваниями, которые могут передаваться от животных к человеку. Так, только среди вирусов, переносимых комарами, ВОЗ постоянно наблюдает более 10 потенциально опасных патогенов. Альварес подчеркнула, что случай с судном «Хондиус», на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, показал необходимость готовности к подобным сценариям, особенно на круизных судах, где инфекция может распространяться в замкнутом пространстве. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, небольшой дождь, температура днем до плюс 17 градусов. В Москве ожидается плюс 21-23, также местами небольшие дожди, возможно, грозы.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки 4 клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги. Американец Скотт Гордон будет назначен главным тренером челябинского хоккейного «Трактора», сообщил генеральный директор клуба Иван Савин. «Сейчас остались лишь финальные штрихи. Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым наставником. Думаю, часть прежнего тренерского штаба останется», – рассказал Савин. Сегодня «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда вышла в плей-офф континентальной хоккейной лиги, но вылетела уже в первом раунде, уступив «Акбарсу» со счетом 1-4 в серии. Сегодня казанский «Уникс» примет петербургский «Зенит» во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги. О предстоящем матче рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: В первом матче серии 11 мая «Уникс» и «Зенит» выдали очень интересный и результативный баскетбол. Тогда казанцы спаслись за считанные секунды благодаря трехочковому попаданию капитана команды Дмитрия Кулагина. В овертайме хозяева уже выиграли со счетом 107-104. Конечно, «Уникс» выручали и Дишон Пьер, и лучший шестой игрок сезона Джален Рейнольдс. На двоих они набрали 50 очков. С большой долей вероятности сегодня у команд будут уже другие самые результативные игроки в составе. Редко бывает, чтобы у одного и того же парня все летело в двух матчах подряд. С другой стороны, и у «Зенита» тоже ведь нашлись свои неожиданные герои: Лука Шамонич с 28 очками и Георгий Жбанов, забросивший 6 трехочковых. Казанцы уступили на подборе, и на этом главный тренер команды Велимир Пирасович точно сделает акцент. Петербуржцам же нужно что-то делать с потерями, коих в первой игре накопилось сразу 14. Хотелось бы снова увидеть столь же яркий атакующий баскетбол, но особенность плей-офф обычно в том, что тренеры делают акцент на оборону. После столь бесшабашной первой игры наверняка обе стороны скорректируют оборонительные действия.
1: «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как сообщает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских клубов опции выкупа нет. «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Молодежная сборная России по футболу проведет 2 товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки, рассказал о целях на эти матчи старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. С вами был Юра Геворкян.
0: Моя.

0: Как знать?
1: Денис Николаев и Павел Картаев не представляют, когда за свадебные подарки нужно заплатить налог. Поэтому мы спросим у специалиста, когда нам нужно платить налоги. С нами адвокат Московской коллегии адвокатов Снежана Петрухина. Снежана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот свадебные подарки. Конвертик подарили на свадьбу или там мясорубку, а кто-то квартиру даже подарил, скорее всего, это папа или дедушка. Вот какие виды подарков точно не подпадают под НДФЛ, а какие все-таки нужно будет как-то вот задекларировать и оплатить налог?
2: Ну, смотрите, здесь у нас нету такой категории, как отдельные предметы, да, здесь зависит от того, кто дарит. Как минимум. Соответственно, что 100% не будет облагаться НДФЛ, это если дарит физическое лицо, вне зависимости от родства, физическое лицо дарит деньги или подарки в натуральной форме. Ну, например, купили красивую вазочку для дома, диван для нового жилья, либо деньги в любом размере. Вот это дарение от любого физического лица, еще раз уточняю, да, ни организации, ни ИП, и вне зависимости от того, просто это близкий друг, товарищ, либо мама с папой,
3: либо случайный
2: НДФЛ
3: человек
2: облагаться
3: с улицы
2: не будет. Либо случайный человек с улицы, если такие имеются.
1: Бывает, но это разные. Только наличность имеется в виду, да? Или он взял перевод, сделал нам 10-15 миллионов, и все равно не будет облагаться?
2: Это не будет облагаться налогом, без разницы. Это может быть безналичный перевод, это могут быть наличные денежные средства. Но если это безналичный перевод, здесь нужно делать такую пометку себе в голове, что банк может просто заблокировать этот перевод и потребовать доказательств, что это такое. Тогда лучше всего представить договор дарения на эти деньги. Но в любом случае это не подпадает под налог, да.
1: Так это каждый месяц могут так дарить на свадьбу.
3: А вы каждый месяц женитесь?
1: Ну, я нет.
3: Вы часто женец?
1: Остап Бендер.
2: Можно это сделать определенным видом бизнеса.
1: Вот. Давайте подумаем, как.
3: ИП женихов.
1: А вообще, вот автомобиль, если подарили, или холодильник, это тоже не облагается налогом?
2: Вот для автомобиля есть исключение, а для холодильника нет. То есть вот холодильник, бытовая техника, это называется натуральная форма подарка, наравне с деньгами не облагается налогом и тоже не зависит от его стоимости. Но есть у нас несколько исключений. Это квартира, это акции, ну, ценные бумаги, либо доли в обществах и автомобили. Вот это имущество при дарении, оно будет облагаться налогом, но и тут есть у нас исключение. Вот если дарит друг, товарищ или какое-то там третье, другое лицо, это будет облагаться налогом. Но если близкий родственник, куда входят мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, внуки, дети, вот этот круг близких родственников, если дарят квартиру, автомобиль, акции, ценные бумаги, доли в компаниях, не будет облагаться налогом.
1: Угу. И тот, кто подарил, тоже ничего не заплатит, да?
2: Ничего не заплатит, нет. Вообще, налогово никто ничего не должен.
1: Угу. Но если дядя подарил, да, то тогда будь добр, оплати налог.
3: Дядя, пусть через папу. Дядя папе, папа тебе.
1: Угу.
2: Совершенно верно. Такая схема тоже работает.
1: Видишь ты, сейчас мы схему-то напридумываем с вами.
3: А вы, это меньше слух, не надо подсказывать.
1: То есть степень родства, прямая, да, степень родства нас освобождает от уплаты налога. Мама, папа, а бабушка уже не прямой родственник?
2: Мама, папа, бабушка, дедушка, внуки, дети-внуки. Вверх, и братья, сестры, полнородные. Поколение сюда, поколение наверх, вниз и по бокам. Братья, сестры, полнородные, неполнородные, неважно, главное, что родные. Ну, в смысле, имеется в виду, что не двоюродные, не троюродные и так далее, у которых там общий отец или общая мать, вот они тоже могут подарить эти объекты, и молодожены не будут с него уплачивать налог.
1: Угу. Ну, то есть проще деньгами подарить. Возьми 5 миллионов и купи себе машину, да, после свадьбы.
3: Звучит страшно.
2: Звучит на самом деле. На самом деле это очень мудрая идея, но зависит от цели. Дело в том, что тут есть такой аспект, да, что у нас в принципе нету такой категории отдельно, как свадебный подарок. Вторая вещь, которую нужно всегда держать в уме, что подарок всегда это единоличное будет имущество того, кому дарят. это не попадает ни в общую совместную собственность супругов и дальше не будет подлежать разделу. Она будет единоличной собственностью тому, кому дарят. Поэтому если условно дарят квартиру, машину, на имя кого подарили, того это имущество не будет, ни семьи, а именно тому, кому подарили. А вот если подарили деньги, и дальше супруги этими деньгами распределились и купили себе машину или квартиру, то вот это в определенных случаях будет признаваться общим совместным и в случае там развода, не дай бог, конечно, но...
3: И неважно, кто записан будет при этом, ну, в таком случае.
2: Ну, то есть, в таком случае неважно, но тут... Да, неважно, если в браке... Считается общее совместное денежное средство. В браке, неважно, кто титульный собственник, там квартиры, да, кто записан в ЕГРН собственником, либо на кого оформлен автомобиль, все равно это имущество будет считаться совместно нажитым. Поэтому с точки зрения дарения именно на свадьбу, тут надо понимать, какая цель. Если родители хотят там обеспечить интересы своего ребенка, то лучше делать через, ну, условно, дарение, да, вот, объектов. Если вопрос просто проспонсировать семью, то тогда лучше деньгами.
1: Угу. То есть, получается, бабушка дарит внуку на свадьбу автомобиль. Автомобиль регистрируется в госавтоинспекции. А не спросят, внучок, а вот ты же еще нигде не работаешь, откуда у тебя деньги?
3: Бабушка
1: как подарила. Ты вообще автомобиль Нет. купил? Нет?
2: Нет, никто не спросит. Совершенно Ничего спокойно себе. Зарегистрируют, да.
3: Но,
2: потому что там это... же вы предоставляете договор дарения в любом случае, то есть у вас есть основания. Автомобиль уже не дарит просто так. Ну, в смысле, я имею в виду, для перехода права собственности вам нужно будет заключить сделку. Вы показываете договор дарения между бабушкой и внуком, и все, и вопросов больше нет.
3: Это же не как в американских фильмах, когда человек пришел, кинул $200, сел в машину и уехал. И все, машина его, потому что документы с собой там какие-то на нее. У нас все строго, без договора ничего не зарегистрируют.
1: Так, ну хорошо. А допустим, вот от любимой организации ты получаешь на свадьбу подарок автомобиль от маяка, например. Подарок делает работодатель. Тоже тут без налогов обходится?
2: С налогами. Вот если физическое лицо дарит деньги, то без налогов, как я сказала в самом начале. А вот если организация или ИП дарит подарок, все, что свыше 4000 рублей, облагается налогом. И это касается всего, это касается денег, это касается имущества в натуральной форме, автомобилей, машин, всего, автомобилей, квартир и тому подобное. Организации ИП всегда уплачивают, ну, точнее, удерживают из зарплаты, удерживают этот НПЛ, который нужно будет заплатить налоговой.
1: А, то есть вот у Дениса Евгеньевича юбилей, грядет 50 лет в эфире, да. Радиостанция делает ему подарок, часы наручные командирские с бриллиантами, да,
3: и они стоят... И Картаева и Махарадзе.
1: Да, они от 4 тысяч, да, а ну пускай они 4,5 тысячи рублей стоят. И все, и тут из зарплаты следующий у юбиляра вычтут.
3: Налог.
2: А вот на сумму, которая больше 4 тысяч рублей, то есть в данном случае 500 рублей, да, удержат налог и вычтут из зарплаты.
3: Ну, налог, в смысле, НДФЛ или все?
2: НДФЛ.
3: То есть 13%?
2: Нет, НДФЛ. То есть мы говорим, ну, у нас сейчас прогрессивная шкала 13-15, это зависит там от суммы. Но в,
3: я знаю свою зарплату, 13%. 500
2: рублей, 13%.
3: Вот, а, то есть 13%, но это не страшно.
2: Поэтому...
3: Это 65
2: рублей. Да, поэтому если работодатель хочет сделать подарок, то лучше пусть он дарит как физическое лицо.
3: Не, ну нет, тут вопрос, что есть подарок хороший, то не жалко и налоги заплатить.
1: Да.
3: Как бы, пусть никто не стесняется, дарите, я заплачу налоги.
1: Да, возвращаемся к молодоженам все-таки. Какие ошибки могут допускать молодожен?
3: Да нет, как это, давайте обо мне поговорим. Нет, серьезно,
1: давайте. Как правильно оформить подарок, чтобы избежать проблем с налоговой?
2: Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас такой категории, как вообще подарок свадебный, не существует. У нас просто есть дар. И есть определенные там требования к оформлению этой сделки. Если дарят деньги, то по большому счету, да, у нас есть определенное требование в законе, что любая сделка, которая осуществляется на сумму больше 10 тысяч рублей, она должна заключаться в письменной форме. То есть в идеале тот, кто дарит там больше 10 тысяч рублей на свадьбу, 100 тысяч рублей, должен заключить договор дарения. То есть подписать его письменно, написать «я дарю тому-то, вот тому-то», там деньги свыше вот этой суммы. Но в реальности так не происходит, и в принципе закон нас за это не наказывает. Единственное, что говорит закон из негативных последствий, что если вы заключили, например, такую сделку, подарили деньги, но письменно не прописали свыше 10 тысяч рублей, то дальше, если у вас вдруг будет какой-то спор в суде, вы не можете ссылаться на свидетельские показания. Но это как бы не очень, это я вам так общие нормы, да, рассказываю, это не очень применимо к молодоженам, за исключением если, и вот это в практике случается достаточно часто, родители, одни из родителей дарят, например, на свадьбу деньги и дарят, ну, очень приличную сумму. Дальше, например, эта сумма идет в первый платеж по ипотеке, например, ну или вообще вся сумма идет в покупку квартиры.
1: В общем, есть тонкости,
2: и вот после
1: мы
2: того,
1: поняли.
2: Как... Есть тонкости, да, и когда квартира продается, один из супругов может сказать, да деньги подарили-то мне.
1: Подарили деньги, да, какие деньги. Понятно, спасибо большое, с нами была адвокат, московская коллегия адвокатов Снежана Петрухина. Все понятно, все понятно.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Система помощи и ухода за новорожденными представила Вологодская область на Всероссийском форуме в Москве. Стенд региона работает на 21-м Всероссийском форуме «Здоровье нации. Основа процветания России». Он посвящен ключевой программе народосбережения, которая реализуется в том числе в Вологодской области в рамках семьи оплота русского севера. Как отметил в соцсетях губернатор Георгий Филимонов, наполнение и работу стенда оценил известный советский и российский врач-кардиохирург, президент Лиги здоровья нации, сопредседатель оргкомитета форума Лео Бакерия. Делегации с представителями Министерства здравоохранения области, областных больниц, клинической и офтальмологической познакомила посетителей с современным оборудованием и технологиями, которые применяются для повышения качества медицинской помощи будущим мамам и новорожденным. Криминальные новости. Вологжан предупреждает о новых видах кибератак. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения в App Store. Они маскируются под популярные криптокошельки с идентичным интерфейсом. После установки программа перенаправляет пользователя на поддельный сайт и под предлогом восстановления доступа или из-за якобы возникшей ошибки запрашивает сид-фразу, секретную комбинацию слов для доступа к кошельку. Данные сразу уходят мошенникам. Атаки затрагивают iOS и macOS. Вредоносное программное обеспечение может внедряться в уже установленное приложение. Специалисты советуют проверять разработчика и отзывы перед загрузкой, не вводить сид-фразу на сомнительных ресурсах и использовать встроенные средства защиты операционных систем. Приемка квартир для переселенцев из аварийного жилья проходит в Вологде. Новые квартиры расположены в одном из домов на улице Гагарина. Сотрудники жилищного управления городской администрации уже провели их приемку. Всего в программу переселения включены 59 аварийных домов. Свои жилищные условия предстоит улучшить 218 семьям. Реализация программы пройдет в два этапа. До 31 декабря расселению подлежат 26 многоквартирных домов. До конца 2027 года еще 33 дома. Отметим, что за прошлый год было расселено более 606 квадратных метров аварийной жилплощади. Условия жизни улучшили 49 вологжан. В Вологде заложили новый храм в честь святого судьи Михаила Трубникова. На въезде в село Молочное построят храм в честь святого мученика судьи Михаила Трубникова. Накануне митрополит Вологодский и Кирилловский Савва совершил чин на основании храма. Спектакль Сергея Безрукова откроет сезон проекта «Лето русского севера» в Вологде. 4 июня в Вологодском драматическом театре пройдет музыкально-поэтическая постановка «Исповедь. Хулиган» с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Спектакль откроет новый сезон проекта «Лето русского севера». Об этом сообщил в соцсетях глава региона. Вологжан ждет... в музейную ночь шоу «Холодных фонтанов» и показ ретро-автомобилей. Вологодский музей-заповедник приглашает на традиционную ежегодную международную акцию «Ночь музеев». В этом году она объединит 9 музейных площадок. Впервые к акции присоединится архитектурно-этнографический музей Семенкова. В Вологодском Кремле продолжается масштабная реставрация. В связи с этим полюбившаяся вологжанам уличная программа с праздничным концертом, историческими реконструкторами, выставкой ретро-автомобилей и другими яркими активностями переносится на Кремлевскую площадь. Вход на уличную программу «Ночи музеев» на Кремлевской площади бесплатный. В музейные филиалы по стоимости входных билетов.
0: Новости спорта.
4: Харовские боксеры привезли 13 медалей с муниципального турнира в Вельске. В состязаниях участвовало около 50 бойцов. Наши атлеты завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Золото среди харовчан завоевали Ольга Загуляева, Анастасия Загуляева, Глеб Забродин, Александр Акатов, Матвей Монохин. Тренирует спортсменов Иван Пантин.
0: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
6: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Масштабный пожар произошел на объекте энергетики после взрыва в городе Свалево Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна», опубликовав фото и видео. На кадрах виден густой черный дым. Ранее о взрыве в городе сообщили украинские СМИ, другие подробности пока не приводятся. Одновременно сообщается, что в Луцке после серии взрывов парализовано движение общественного транспорта. Ранее сообщалось о многочисленных взрывах в городе. По данным издания «Инсайдер», повреждено здание Службы безопасности Украины. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Ранее Минобороны России сообщило, что наши вооруженные силы в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в СВО, также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Под удар попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Наши средства ПВО за сутки сбили в зоне проведения спецоперации управляемую ракету большой дальности «Нептун», 3 управляемые авиабомбы и 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» американского производства. Также были сбиты 572 беспилотника Украины. Выдающиеся характеристики тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сегодня отметили в Государственной Думе. Спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин и депутаты поблагодарили всех, кто работал над созданием и испытанием новейшей ракеты.
3: Будет правильным высказать слова благодарности нашим ученым, конструкторам, инженерам, военным за их вклад в повышение обороноспособности страны, за то, что они делают, и благодаря именно таким людям, нашему президенту, мы сегодня чувствуем себя в безопасности. Вчерашнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» показало, что наш щит ядерный совершенствуется. Коллеги, действительно, это огромный труд, и мы понимаем значимость его.
1: Напомню, вчера командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие перспективные системы противоракетной обороны. Запад, возможно, готовит новую кровавую инсценировку на Украине. Об этом свидетельствует недавняя встреча представителей Североатлантического альянса с кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже. Такое мнение выразил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, в приглашениях участникам этих встреч говорилось о трех неких проектах, которые находятся в разработке. Жданова не исключает, что это говорит о подготовке провокации в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче. Американский президент Дональд Трамп на специальном самолете вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду, сообщило центральное телевидение Китая. В ходе своего государственного визита в КНР лидер США проведет переговоры с председателем Си Цзиньпином. Предполагается, что в ходе консультации главы двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Также ожидается обсуждение ключевых проблем глобальной повестки. Рейтер отмечает, что Трампа сопровождает основатель американской компании SpaceX Илон Маск и гендиректор китайской NVIDIA Джон Сан Хуанг. Трамп пробудет в Китае до 15 мая. Вместе с ним в Китай прибыла большая делегация глав компаний. По информации ведущих международных СМИ, президент США намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном и вопрос Тайваня. Госдума сегодня приняла закон о списании участникам СВО просроченных кредитов. Документ освобождает от обязательств на сумму до 10 миллионов рублей и военнослужащих, и их жен. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций. Как пояснил журналистам первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, условия для применения нормы 2. Контракт о прохождении военной службы на срок от 1 года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года. И при этом до 1 мая вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам или выдан, предъявлен к исполнению исполнительный документ. Такие меры уже принимались в 2024 году, и они тогда позволили оказать дополнительную поддержку тысячам семей участников специальной военной операции, напомнил депутат Игошин. Эти и другие новости читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 7-9 градусов, днем до плюс 17, ветер с порывами до 9 метров в секунду и выше. В Москве завтра облачная погода, местами возможен небольшой дождь, по области синоптики прогнозируют грозы. Ночные температуры плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23. Давление будет слабо расти, составит 740 мм ртутного столба, это по-прежнему ниже нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 21 градус и без осадков.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Денис Николаев и Павел Картаев с вами.
2: А также и... Режин Эдуарда, Антонио Фагундес.
1: Представляет. Вы знаете, Денис Евгеньевич, вот мы с вами обсудили подарки на свадьбу, какие налогами облагаются, какими не облагаются. Выяснили, что у нас квартира, машина в особой категории. А конь, вот конь, если вам в дар принесут.
2: А я, кажется, понял, к чему. А одаренному коню в зубы не смотрят.
1: Да, а ведь зря. Ведь изменение цвета зубов коня,
2: у коня
1: может рассказать о многом. Давайте поговорим об изменении цвета зубов. Выясним причины, последствия и, может быть, как-то вылечить это можно. С нами врач-стоматолог, терапевт Назеля Аганесовна Дилбарян. Назеля Аганесовна, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте.
1: Добрый день. По каким причинам может измениться цвет зубов сегодня?
3: Ну, самой частой причиной изменения зубов сегодня – это пигментированная еда и напитки. Среди лидеров – это кофе, чай, красное вино, ягоды, соусы. Ну, это вот самая основная причина внешнего поверхностного налета. Далее у нас это курение. Никотин и смолы также дают стойкий желто-коричневый налет. Следующая причина – это... возрастные изменения. Мы знаем, что дентин зуба, он со временем темнеет, а эмаль истончается и просвечивает желтоватый подлежащий слой вот этого самого дентина. Также можно сказать про лекарства. Тетрациклиновые зубы, это от приема антибиотиков в детстве бывают такие, и флюороз от избытка фтора в воде. Но сейчас это более редкая встречающаяся причина. Ну и последнее, это, наверное, травма. После травмы зуба он может порозоветь или стать более таким серо-голубоватым. Это будет говорить о том, что произошло отмирание нерва.
1: Тетрациклиновые вот зубы звучит как название панк-рок-группы.
2: Надо основать.
1: Да, вы будете лидером тетрациклиновых зубов.
2: С удовольствием. Как раз петь не умею.
1: Да, Назеля Аганесовна, а вот избежать пигментирования зубов при употреблении кофе, например, можно с помощью трубочки, соломинку, если мы возьмем и будем как вот коктейль употреблять кофе, мы избежим вот этого окрашивания?
3: Ну, как такой некий лайфхак, да, но, конечно, это просто, может быть, замедлит образование налета, а так, конечно, самое основное, что нужно делать, это гигиена. Если чистить зубы правильно, 2 раза в день по 3 минуты, пасты, использовать флосс и также посещать регулярно профессиональную чистку, таких изменений почти не будет.
1: Угу. А если камень уже появился, зубной налет, это все тоже влияет на оттенок эмали,
2: то
1: да?
2: Можно строить маленький домик из этого камня для маленьких поросят.
3: Конечно, конечно. Ну, смотрите, зубной налет – это такая бесцветная липкая биопленка из бактерий, которая быстро впитывает пищевые красители. А в итоге мы видим желтый, коричневый, иногда даже зеленоватые пятна на зубах. А зубной камень – это затвердевший налет. И он сам по себе тоже имеет желтовато-серый или коричневый, иногда даже черный цвет, особенно если он пропитан табачными смолами.
1: Да, ну, табачное табакокурение мы осуждаем. Однозначно. Есть время собирать зубной камень, кстати, а есть время разбрасывать зубной камень. Это тоже такая известная мудрость.
2: На входе в кабинет стоматологии.
1: Да-да-да. А вот сейчас лето наступает, ягоды пойдут, клубника, черешня. Они тоже могут менять цвет эмали? Даже при хорошей гигиене?
3: Да, даже при хорошей гигиене, к сожалению, есть.

0: есть достаточно стойкие и сильные красители. Ну, если вот назвать топ самых сильных, это на первом месте у нас чай, особенно черный и травяной с каркаде. Он содержит танины и полифенолы, которые очень прочно связываются с белками налета. Чай, на самом деле, красит даже сильнее кофе, так как напиток горячее и пьется медленнее. На втором месте кофе. Далее у нас красное вино, куркума и вот как раз ягоды далее. Черника, ежевика, вишня, темный виноград, гранат туда же. Клубника, кстати, слабее, но тоже оставляет свой след, скажем так. Также соусы на основе томатов, соевый соус особенно хорошо окрашивает. Свекла, морковь. Ну и газированные напитки тоже окрашивают, потому что они содержат краситель и кислоты. Кислота размягчает эмали, и, соответственно, проникновение красителя происходит быстрее. Поэтому даже при хорошей гигиене, но частом употреблении красящих вот этих продуктов, мы все равно получим налет.
1: Плов поел, да, и зубы желтые, потому что там красящая специя попалась. И ничего с этим не сделаешь.
0: Ну, в общем, да.
1: Угу. А возраст влияет тоже на цвет зубов, да, вы сказали? Это необратимый процесс? Или можно все-таки до старости сохранить белоснежные зубы?
0: Вот с этим сложнее. Основные механизмы идут за счет того, что эмаль, она не обновляется, и потихоньку с возрастом она становится тоньше, в ней накапливаются микротрещины от жевательных нагрузок, от термических нагрузок. Она истончается и начинает просвечивать, а под ней находится дентин, который изначально имеет такой желтовато-коричневый оттенок. Вот. Ну и плюс с возрастом сам дентин тоже имеет свойство темнеть, потому что такая защитная реакция у пульпы на износ образуется, и, соответственно, к 60 годам дентин может быть почти в 2 раза темнее, чем в 20, например.
1: Да, понятно.
0: Предотвратить, к сожалению, сложно. Можно замедлить. Вот это можно.
1: А вот, ну, больше, ну, кроме как эстетическая, такая вот не очень эстетическая, да, проблема это, или это все-таки медицинская проблема, желтые зубы? Ну, желтые, что ж такого? А может быть, все-таки цвет влияет на здоровье, да? Может, как-то это все-таки наше здоровье под угрозой от желтых зубов?
0: Ну, я так скажу, вот медицинская проблема возникает тогда, когда, например, на фоне остальных зубов один зуб изменил цвет, там он стал сероватым. Вот это уже говорит о том, что что-то произошло с пульпой, что, может быть, там была какая-то травма или кровоизлияние произошло, или некроз. И это повод, конечно, обратиться к стоматологу для того, чтобы сделать снимок и полечить данный зуб. Вот это уже скорее медицинская история, чем эстетическая.
1: Угу. А, то есть, когда все зубы желтые, это нормально, а если один зуб желтый?
0: Ну, это скорее эстетика, да. Посерел обычно. Обычно посерел.
2: Да, еще дальше, да.
1: Да. Или порозовел, да, вот вы говорите, при травме.
0: Порозовел, то есть... это свежее, да, да. Вот если свежее кровоизлияние, он может порозоветь. А со временем он уже приобретает такой более тусклый, сероватый оттенок. На фоне остальных.
1: А генетика у нас влияет на оттенок зубов? Ну, у дедушки зубы были всегда белые до старости, а у внуков тоже будут белые зубы?
0: Ну, генетика на самом деле очень сильно влияет, потому что там есть такие базовые параметры, от которых никуда не уйдешь. Например, толщина и прозрачность эмали. Чем тоньше эмаль, тем больше просвечивает там тот же желтый дентин. Это наследственный признак. С этим придется жить. А цвет и насыщенность дентина также кодируются генетически. У кого-то он от природы бледно-желтый, а у кого-то янтарно-коричневый или даже сероватый. Все это на самом деле отражается на оттенке зубов.
1: Угу. Но то есть, бывает, ну, так, что у папы белые зубы, у мамы белые, а у ребенка что-то с зубами...
2: А у ребенка ночью наступил кариес.
1: Кариес, кариозные монстры, да, вылезли. Из-за шоколадок, наверное.
0: Ну, это уже не генетическая история, это уже характер питания скорее и недостатки в гигиене.
1: Да, вот вы говорите, истончается эмаль, а с другой стороны, специалисты предлагают нам отбеливать зубы. То есть мы, отбеливая зубы, мы снимаем эту эмаль. То есть мы помогаем ускорить процесс старения зуба, да, эмали. Что делать? Все-таки есть какие-то риски у процедур отбеливания зубов или все там под контролем?
0: Нет, ну если проводится диагностика и оцениваются все риски, то в целом это достаточно благоприятная процедура. Основные риски – это повышенная чувствительность эмали, но, опять-таки, все при неправильном применении. Также могут быть риски в виде раздражения десен, если гель отбеливающий попал на слизистую, но это в основном при использовании домашних систем отбеливания. Повреждение эмали, я бы сказала, только при злоупотреблении, то есть слишком частом использовании этой процедуры, и в сочетании, например, с абразивными пастами для домашнего использования, для чистки. А так абсолютными противопоказаниями к отбеливанию можно назвать беременность, лактацию, возраст до 16 лет, аллергические реакции. Если есть нелеченный кариес, опять-таки под контролем специалиста, этого всего можно избежать.
1: Угу. А вот это правда или миф, что яблоки надо грызть? Вместо того, чтобы зубы чистить, надо яблоки грызть. Вот бабушка грызла яблоки всю жизнь. У нее до старости были все зубы как новенькие. Это а миф или реальность?
2: Бабушка грызли?
0: Нет, на самом деле это реальность. То есть употребление твердой пищи, оно помогает самоочищению, да, в течение дня. Если мы едим, грызем как раз яблоко, не нарезаем на кусочки, а прям берем целое яблоко и грызем, или ту же морковь. То есть это самоочищение и хороший такой массаж для десен. Но это не заменяет, естественно, гигиену индивидуальную и профессиональную с определенной периодичностью. Угу, поэтому грызите яблоки, это полезно.
1: Отлично, отличный совет в конце нашей беседы. Огромное спасибо за очень полезную информацию. С нами была врач-стоматолог-терапевт Назеля Аганесовна Дилбарян. Мы сегодня изучали изменения цвета зубов. Причины, последствия, методы лечения мы сегодня все рассмотрели. Назеля Аганесовна, огромное спасибо и до новых встреч.
0: Спасибо вам, будьте здоровы.
1: Спасибо. Денис Евгеньевич, бабушка Гризли.
2: Гризли, Гризли.
1: Это вы здорово придумали. А дедушка?
2: Гриз. Гризли! Вот так.
3: Как знать на маяке.

0: что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Ваши деньги работают на вас или тихо теряют свою ценность? Присоединяйтесь к эфиру «Гонка на выживание». Как ваш кошелек может победить инфляцию? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» в пятницу, 15 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, исполняющую обязанности директора по продуктовому развитию управляющей компании «Финам Менеджмент». Вместе разберем, что такое коллективные инвестиции в фонды, какие решения подойдут консервативному инвестору для защиты капитала от инфляции и какие конкретные шаги нужно предпринять для старта инвестиций в биржевые фонды. Включайте «Маяк». Будет полезно!
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». МИТО исполнилось 80 лет. Предприятие было основано в 1946-м при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов. В марте 1966-го было переименовано в Московский институт теплотехники и Миноборонпрома. Специалисты института принимали участие в создании различных систем и комплексов оружия. С середины 1950-х приступили к разработке образцов ракетного оружия, оснащаемого ядерными зарядами тактического назначения. Среди достижений института – ракетные комплексы, разработанные и разрабатываемые в целях обеспечения ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил. Сейчас корпорация МИТ находится в ведении Роскосмоса. Чтобы перейти к мирным переговорам, Киев должен прекратить огонь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что консультации по украинскому регулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей. Представитель Кремля добавил, что Россия обменивается информацией с Украиной через США.
2: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной.
3: Дмитрий Сергеевич, позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
2: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
0: Песков добавил, что Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой и жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что Москва не слышала какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся во вторник пуск. Ну и напомню, что в эти минуты Владимир Путин посещает Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий обороны промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы. Во время общения с сотрудниками института Владимир Путин заявил, что военно-подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами применялись в ходе специальной военной операции и показали себя эффективными. Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер. Такое решение было принято после того, как скончался 90-летний пассажир. Судно «Амбишн» сейчас пришвартовано в Бордоне. В борту 1700 человек, включая экипаж. По одной из версий, причиной смерти мужчины мог стать гастроэнтерит. Сейчас врачи проверяют всю информацию. Большинство пассажиров на борту судна – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них развились проблемы с пищеварением. Проводятся анализы на норовирус. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра облачно, местами дождь, возможно гроза, температура воздуха до +23 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Молодежная сборная России по футболу проведет 2 товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки, рассказал о целях на эти игры старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как передает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских команд опции выкупа нет. Сообщается, что несмотря на то, что рыночная стоимость Тюкавина ниже предложена «Зенитом», 15 миллионов евро в «Динамо» не намерены продавать своего воспитанника. «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал лишь одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Сегодня в Ярославле в 19:00 пройдет второй матч финальной серии за Кубок Гагарина. «Локомотив» попробует увеличить преимущество в споре с «Акбарсом», рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Первый матч финала между Ярославлем и Казанью принес уверенную победу «Локомотиву» 3-1, при том, что уже после первого периода железнодорожники вели 3-0. Большой вклад в общий успех внес Александр Адулов, на счету которого первая шайба и голевая передача под третий гол. Впрочем, сегодня все может измениться. Казанцы даже при обычной своей аккуратности в кубковых встречах наверняка после такого неудачного начала сыграют в разы внимательнее. Важнейшим фактором в такого рода играх является игра в неравных составах. Во время первого матча команды по разу реализовали большинство. У «Акбарса» уже 10 таких шайб в плей-офф, у «Локомотива» 8. «Акбарс» слегка превосходит «Лока» по проценту выигранных брасываний, в то же время ярославцы уверенно лидируют по количеству силовых приемов. У «Локомотива» уже 4 матча подряд набрал очки нападающий Максим Шелунов, который забросил в этих играх 4 шайбы, а всего у него на счету в плей-офф 7 в 17 встречах. 16 очков после первой встречи финала набрал, как всегда, эффективный в таких форматах Александр Адулов. В то же время лидерами текущий плей-офф по показателю полезности плюс 15 остается первая пара защитников «Акбарса» Мич Миллер и Никита Лямкин. Лямкин должен будет провести свой 100-й матч плей-офф КХЛ, а нападающий «Лока» Рихард Паник 100-й матч в карьере во всей КХЛ. В то же время Илья Карпухин из «Акбарса» и вовсе сыграет 500-й матч в КХЛовской карьере. Напомню, что игра стартует в 19:00 по московскому времени.
1: Нападающий шанхайских драконов Ник Меркли в следующем сезоне продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», стороны близки к заключению однолетнего контракта. В этом сезоне Меркли стал лучшим бомбардиром драконов в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Он набрал 45 очков за 68 матчей. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки 4 клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваша любимая программа «Как знать» продолжается. Денис Николаев, специалист по медведям, и Павел Картаев с вами.
2: Знатный медведолог.
1: А вы, Денис Евгеньевич, как знатный медведолог, о пандах что-нибудь знаете?
2: Я их видел.
1: Видели?
2: Да. И маленьких, и больших.
1: Я в московском зоопарке тоже видел.
2: Не, я не в московском. Я в Сычуане видел это раз. Во-вторых, у нас в «Хочу все знать» есть цикл как раз «Медвежий угол». Мы там и про панд будем говорить, и вообще про всех медведей. Про панд уже говорили, но еще будем говорить. А про панд я знаю. У меня любимая история про вот эту панда-дипломатию. Я даже целый выпуск в своем вот этом вот маленьком научном экспрессо, если кто-то не слушал научные мои маленькие подкастики, вот там записал. Прям дипломатию пандовую. Панда-дипломатия.
1: А что еще вы не знаете о пандах, мы расскажем вам прямо сейчас. С нами зоолог, старший научный сотрудник отдела фондов, хранитель коллекции млекопитающих Дарвиновского музея Наталья Красных. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, ну получается, что панда у нас вроде бы хищник, медведь же, да, все-таки? По построению организма точно совершенно хищник.
2: Ну, испортившийся.
1: Да, ну что за вегетарианские замашки? Откуда вот эта вот тяга к бамбуку?
3: Ну да, действительно, вы правы. Глядя на панду и вообще зная строение ее организма, странно представить, что это животное ест бамбук в 98% случаев приема пищи. Дело в том, что эволюционно, в принципе, они перешли к вегетарианству где-то там, ну, более 5 миллионов лет назад. То есть дело связано в том, что это был уход от конкуренции. То есть когда стало белковой еды не хватать на всех медведей, панды перешли постепенно, разумеется, к питанию именно бамбуком, потому что бамбук никто, кроме них, там не ел, там, где они жили, а бамбука там было много. То есть это сейчас, на самом деле, в Китае, ну, очень сильно сокращается плантация бамбука, это тоже большая проблема. А тогда бамбук был там распространен гораздо шире, и, соответственно, вот у тебя нехватка там белковой еды, зато полно бамбука. И был эволюционный выход, как это, если хочешь жить, умей приспосабливаться и жевать бамбук.
1: Здорово.
2: Бамбуковая диета знаменитая.
3: Ну, да, да, да. Только единственное, конечно, панда, у нее произошли изменения в строении, в первую очередь, там, зубов, конечностей, но, например, пищеварительный тракт очень слабо к этому подготовился и до сих пор нормально не проэволюционировал, потому что там растительноядные животные, которые питаются в основном растительной пищей и грубым вот этим растительным волокном, у них длинный кишечник, который позволяет всасывать там питательные вещества из этой растительности. У них там может быть несколько таких, как в желудке, отсеков, кармашков, да, для такого более полного пищеварения. А у панды этого нет. То есть у панды обычный ЖКТ, обычного хищника с довольно коротким кишечником, поэтому лишь примерно 17-20% питания усваивается. То есть, в принципе, мы можем сказать про панду, что она прекрасно упаковывает бамбук, практически не усваивая питательные вещества из него. То есть все выходит.
2: Поэтому приходится
1: и живот болит, наверное, у панды всегда. Она, у нее болит живот, а она ест этот бамбук, да?
3: Ну, а у нее не болит, а он просто прекрасно проскакивает, как это, целлюлоза хорошо выходит, без каких-либо болей. Просто такая вот упаковка бамбука в лепешечку.
1: Интересно. Но и в спячку нее не впадает панда, да, как многие другие?
3: Да, панда не может впасть в спячку. Ну, во-первых, в принципе, там нет таких вот экстремальных условий, как там у нас в тайге длинной холодной зимы. Там, да, снег может выпасть, но либо он ложится на непродолжительное время, либо панда там может спуститься с высоты чуть ниже, там, где этого снега нет. То есть еда есть, доступ и всегда, бамбук есть всегда. Соответственно, как бы ей это особо не нужно. Плюс, да, действительно, на бамбуковой диете ты не сможешь накопить жир, вот прям тот, который нужен, чтобы ты впал в зимний сон, не хватит. Вот. Поэтому она, в принципе, этого сделать не может, ну, не подготовлен ее организм к этому. Ну, и она сильно от этого не страдает, поскольку условия позволяют ей быть активной в течение года.
1: И подкожного жира у нее нет, да? То есть она такая всегда худощавая?
3: Нет, не то чтобы худощавая, но мы не путаем подкожный жир и жир, который необходим для того, чтобы ты впал в зимний сон. Он там несколько, там иные, да, то есть перестройки в организме идут, и по-иному запасается этот жир, который расходуется постепенно, пока ты пребываешь в зимнем сне. Вот, поэтому, ну, там просто более сложные перестройки, требующие, да, иной немножко пищи, иного метаболизма. У панды этого нет, у нее, в принципе, очень такой тоже слегка замедленный метаболизм, вот, она никуда не спешит, жует бамбук, и все хорошо.
1: А если среди зарослей бамбука она найдет старую колоду с пчелиным медом, она полакомится медком?
3: Ну, мед там нет, а вот если она найдет, например, на дереве гнездо птицы на яйца, съест. Если она даже найдет падаль, съест, потому что, в принципе, белковая пища, от нее никакой живой организм не отказывается, потому что животный белок – это классно, вот, особенно если ты на самом деле в душе хищник, вот. Просто, да, вот эти 2% – это то, что вот она может разорять птичьи гнезда, может питаться падалью, там всем этим не брезгует. Ну, насекомых может тоже там съедать какое-то количество, вот, ну, да.
2: Какие они неожиданные, хочу я вам сказать.
1: Ну, а если не будет вот бамбука, если дать там банан, например, она полакомится бананом?
3: Нет, она не будет лакомиться, причем даже очень интересно, что сейчас известно где-то 1500 видов бамбука, а питается панда всего 20 видами, то есть все остальные виды она игнорирует, она их не ест, то есть они ей не подходят. По каким причинам? Ну, там... Как бы у нас тут вот есть разные сорта яблок, да, мы же какие-то едим, какие-то там, не знаю, дикую, кислую есть не будем, она твердая, жесткая, мы их не едим. Вот с бамбуком примерно та же история, то есть всего 20 видов для панды подходящие, она их ест, и, соответственно, не то чтобы ей банан можно дать, она его не будет есть там, ей можно дать не тот бамбук, и она его не будет есть, вот. И это большая проблема. То есть, с одной стороны, панды молодцы, они ушли от конкуренции, потому что мало кто из бамбук ест. Но, с другой стороны, они эволюционно себя загнали в такие рамки, что они стали очень уязвимы.
2: Заложники.
3: Потому что если, да, пропадет бамбук, то им есть нечего. То есть, это вот такая специализация, она всегда эволюционно очень опасный шаг. Вот, собственно, не раз было доказано.
2: А наших мы каким своим бамбуком кормим с юга или
3: нет,
2: возим из Китая?
3: Нашим пандам привозят из Китая бамбук, там для доставки и так далее. Плюс там тоже в зоопарке у них разнообразие рациона, там тоже добавляют еще специально там витаминный какой-то комплекс и так далее, и так далее. Но, в общем, питание панды на самом деле очень курирует Китай, и это вот прям, ну, то есть они все время держат руку на пульсе.
2: Ну, так, собственность-то это их, я нам всякий пожарный еще раз напоминаю, что даже Катюша наша знаменитая, за которой все наблюдают, который год, она все равно по документам китайский подданный.
3: И да,
2: если,
3: да,
2: они
3: да.
2: Если они захотят, они ее могут потребовать обратно.
3: Там типа через 2 года они там пока просто у нас с мамой они не могут прям ее забрать, а через 2 года она будет самостоятельной, и ее могут забрать в Китай, и все. Вот. И здесь, да, здесь как это, мы просто любуемся гражданами Китая.
1: Ну и участвуем. А правда, что панды шестипалые, как брат дяди Стэна из Gravity Falls?
3: Ну, лапы они действительно довольно интересные, и вот есть так называемый там большой палец, и какое-то время даже были варианты, что действительно 6 пальцев на конечности. Но на самом деле это не так, у панды все хорошо, у нее 5 пальчиков, а 6-й, то, что противопоставлен 5 пальцам, это на самом деле особая косточка в ладони, которая просто она увеличилась, и благодаря этому образовался такой как крючок, позволяющий удерживать бамбук, срывать его и, в принципе, там цепляться за веточки деревьев и там лазать и так далее. То есть на самом деле это просто косточка в ладони. У нас такая же есть, просто она небольшая, а вот у панды она преобразовалась в большую.
2: Это бамбуковая косточка. Специально, чтобы бамбук ломать.
3: Можно и удерживать, самое главное.
2: Удерживать, наверное, да?
3: Ну, скорее, да, удерживать. То есть сломать-то можно, а вот держать, ты же, когда его грызешь, этот стебель, он же очень такой плотный, и его в любом случае хорошо держать в лапке. А так у тебя лапа не приспособлена к хватанию, это все-таки не примат. Соответственно, да, эволюционно появилось такое вот изменение в строении передней лапы. Причем задняя нормально,
1: там идем в зоопарк смотреть на панд другими глазами теперь, благодаря нашей беседе. С нами была зоолог, старший научный сотрудник отдела фондов, хранитель коллекции млекопитающих Дарвинского музея Наталья Красных. Наталья, огромное спасибо за эту беседу и до новых встреч.
3: До новых встреч, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Система помощи и ухода за новорожденными представила Вологодская область на Всероссийском форуме в Москве. Стенд региона работает на 21-м Всероссийском форуме «Здоровье нации. Основа процветания России». Он посвящен ключевой программе народосбережения, которая реализуется в том числе в Вологодской области в рамках семьи оплота русского севера. Как отметил в соцсетях губернатор Георгий Филимонов, наполнение и работу стенда оценил известный советский российский врач-кардиохирург, президент Лиги здоровья нации, сопредседатель оргкомитета форума Лео Бакерия. Делегации с представителями Министерства здравоохранения области, областных больниц, клинической и офтальмологической познакомила посетителей с современным оборудованием и технологиями, которые применяются для повышения качества медицинской помощи будущим мамам и новорожденным. Криминальные новости. Вологжан предупреждает о новых видах кибератак. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения в App Store. Они маскируются под популярные криптокошельки с идентичным интерфейсом. После установки программа перенаправляет пользователя на поддельный сайт и под предлогом восстановления доступа или из-за якобы возникшей ошибки запрашивает сид-фразу, секретную комбинацию слов для доступа к кошельку. Данные сразу уходят мошенникам. Атаки затрагивают iOS и macOS. Вредоносное программное обеспечение может внедряться в уже установленное приложение. Специалисты советуют проверять разработчика и отзывы перед загрузкой, не вводить сид-фразу на сомнительных ресурсах и использовать встроенные средства защиты операционных систем. Приемка квартир для переселенцев из аварийного жилья проходит в Вологде. Новые квартиры расположены в одном из домов на улице Гагарина. Сотрудники жилищного управления городской администрации уже провели их приемку. Всего в программу переселения включены 59 аварийных домов. Свои жилищные условия предстоит улучшить 218 семьям. Реализация программы пройдет в два этапа. До 31 декабря расселению подлежат 26 многоквартирных домов. До конца 2027 года еще 33 дома. Отметим, что за прошлый год было расселено более 606 квадратных метров аварийной жилплощади. Условия жизни улучшили 49 вологжан. В Вологде заложили новый храм в честь святого судьи Михаила Трубникова. На въезде в село Молочное построят храм в честь святого мученика судьи Михаила Трубникова. Накануне митрополит Вологодский и Кирилловский Савва совершил чин на основании храма. Спектакль Сергея Безрукова откроет сезон проекта «Лето русского севера» в Вологде. 4 июня в Вологодском драматическом театре пройдет музыкально-поэтическая постановка «Исповедь. Хулиган» с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Спектакль откроет новый сезон проекта «Лето русского севера». Об этом сообщил в соцсетях глава региона. Вологжан ждет в музейную ночь шоу холодных фонтанов и показ ретро-автомобилей. Вологодский музей-заповедник приглашает на традиционную ежегодную международную акцию «Ночь музеев». В этом году она объединит 9 музейных площадок. Впервые к акции присоединится архитектурно-этнографический музей Семенкова. В Вологодском Кремле продолжается масштабная реставрация. В связи с этим полюбившаяся вологжанам уличная программа с праздничным концертом, историческими реконструкторами, выставкой ретро-автомобилей и другими яркими активностями переносится на Кремлевскую площадь. Вход на уличную программу «Ночи музеев» на Кремлевской площади бесплатный. В музейные филиалы по стоимости входных билетов.
0: Новости спорта.
2: Харовские боксеры привезли 13 медалей с муниципального турнира в Вельске. В состязаниях участвовало около 50 бойцов. Наши атлеты завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Золото среди харовчан завоевали Ольга Загуляева, Анастасия Загуляева, Глеб Завродин, Александр Акатов, Матвей Манохин. Тренирует спортсменов Иван Пантин.
1: Года на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, советские наработки в ракетостроении по-прежнему востребованы. Военно-подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе СВО. Президент сегодня посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». МИТу исполнилось 80 лет. Глава государства заявил, что работа Московского института теплотехники сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны и наградил коллектив института орденом за доблестный труд, а также вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Взрыв прогремел в Ужгороде на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщают местные СМИ. Подробностей нет. Ранее сообщалось, что в Закарпатской области, в городе Свалява, после серии взрывов произошел масштабный пожар на объекте энергетики. На опубликованных в сети кадрах виден густой черный дым. Кроме того, в Луцке после взрывов парализовало движение общественного транспорта, сообщается о повреждении здания Службы безопасности Украины. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Вооруженные силы России поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, сообщили Минобороны. Бойцы группировки «Север» в Харьковской области нанесли поражение технике и живой силе формирования «Кракен», признанного террористическим в России. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесло поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряды нацистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов Рясная, Волоховка, Белый колодец и Вильча Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей.
1: Суточные потери ВСУ в результате боевой работы российских группировок войск составили порядка 1060 военнослужащих. Противовоздушная оборона за сутки сбила 572 украинских беспилотника самолетного типа. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Документ опубликован в электронной базе Нижней палаты. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. Новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. В учебный процесс их внедрят с 1 сентября будущего года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Кроме того, заявили ведомстве, в регион направлены методические рекомендации с тремя перечнями произведений по систематизации детского и юношеского чтения. Это обязательный список для изучения по программам всех уровней, рекомендованный список для внеклассного чтения и отдельный перечень современных книг патриотической направленности. В Астрахани задержали мошенницу, которая обманула 25 человек на 11 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, злоумышленница под разными предлогами выманивала деньги у своих земляков, предлагая им разного рода услуги, которые не собиралась выполнять. Например, одной женщине она пообещала решить проблему со списанием долгов без процедуры банкротства. Мошенница попросила копию паспорта, потом воспользовалась полученными данными и списала со счета женщины деньги вместе с детскими пособиями. Другой пострадавшей она пообещала помочь в поиске без вести пропавшего на СВО супруга, а еще одна местная жительница предложила содействие в продвижении в очереди на сдачу экзаменов в ГАИ. Возбуждено уголовное дело, задержанная дает показания. Российский нападающий капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Капиталс» Александр Овечкин прилетел в Россию, сообщает ТАСС. Самолет, на борту которого находился Овечкин, вылетел из Стамбула и приземлился в аэропорту Внуково. Источник ТАСС ранее сообщал, что дорога хоккеиста его семьи заняла почти сутки. Клуб «Вашингтон» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не попал в плей-офф. Контракт Овечкина с клубом истекает в конце июня. Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин примет решение о своей карьере будущим летом. Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе на двое суток из-за грозы. Предупреждение будет действовать до вечера пятницы, сообщили ТАСС в гидрометцентре. В Москве и области ожидается кратковременный дождь, в Подмосковье местами гроза. Аналогичный характер погоды синоптики прогнозируют и в четверг. Небольшой дождь возможен предстоящей ночью. Более подробно о погоде расскажу через несколько секунд. Все новости вы в любой момент можете прочитать на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ночью плюс 7-9 градусов, днем воздух прогреется до плюс 17, порой ветра до 9 метров в секунду. В Москве завтра облачно, местами небольшой дождь, ночью температура плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23, местами по Подмосковью плюс 24. Давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. Это по-прежнему ниже нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 20 градусов и без осадков.

А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 호주니까 지금 이 시련도

0: оставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно в начале программы мне есть что сказать. По результатам консультации последней недели я, наверное, хотел бы побеседовать чуть-чуть о подростковых переживаниях и страхах. И, как ни странно, у подростков практически любого возраста, лет с 11 лет до 30, может, ну шучу, лет до 19-20, самый главный страх, какой бы вы думали, прям попробуйте у себя в голове ответить на этот вопрос. Не знаю, угадали вы или нет, но этот страх, ну, группа страхов носит название «социальные». Прежде всего, подростки переживают, что про них подумают сверстники, как на них сверстники отреагируют, что они скажут, что они говорят за спиной, как бы так себя повести, чтобы меня не обсмеяли, не затроллили, не забулили. Ну, в общем, огромное количество переживаний и размышлений вот в этом направлении. В направлении, чего думают и как реагируют другие. Это очень закономерный страх. И закономерен он, ну, прежде всего, история со взаимодействием с окружающими и нашим статусом в широком смысле слова в социуме, узком, да, или расширенном. Это, в принципе, очень важный механизм для нашей психики, и это когда там все гладко, психика стабильна и спокойна. Это работает у всех в разном масштабе, в разном объеме, но вообще у всех. Людей, которые никак с социумом не связаны, их не существует. Ну, психически здоровых, я имею в виду. У подростков это все обостряется, причем достаточно сильно. Важнее сверстников ничего в жизни подростков нет, не было и быть не может. И вот весь этот период, пока и так расколбашивает, пока и так просто разносит в разные стороны, еще и сверстники приобретают сверхценность, их реакции, их мысли, да, их поведение и, самое главное, мои мысли по поводу их мыслей. Что совершенно закономерно, это занимает огромное количество переживаний и мыслей у подростков. Все подростки с этим маются. И как будто бы вот если бы все они одновременно сели и друг другу сказали, от чего они переживают, от чего они боятся, всех бы сильно отпустило. Вот, и можно было бы легко жить дальше. Но так даже в сериалах не бывает, не то что в жизни. Почему я это рассказываю, зачем вообще вам это знать? Хочется, чтобы мы все друг друга чуть лучше понимали. И чтобы мы, например, с большим уважением или спокойствием могли отнестись к переживаниям наших детей и к тому, что они опираются в своем поведении и решении на свои фантазии о сверстниках. Это норма, это закономерно. Итак, возвращаемся к нашим с вами разговорам. Вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Екатериной из Новосибирска. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте.
1: Да, я сейчас услышала начало вашей передачи. Ну, в принципе, у меня как бы с вами согласна тому, что вы говорили, очень многое. И я на данный момент как бы хотела сказать, что у меня, ну, две дочери, одной 20 лет, другой 15 лет. Вот, и вопрос по поводу моей младшей дочери. То есть на данный момент она очень сильно от меня отдалилась. Вот. И у нас были очень хорошие отношения с ней год назад еще. Вот. И сейчас она как бы уехала неделю назад к подруге и сказала, что она хочет жить отдельно, что ей нужно

0: как бы работать, она хочет снять квартиру, причем она в этот момент 15 лет в восьмом классе. Вот, я очень переживаю, извините, я волнуюсь. Вот. И ну, у нее как бы отношения с парнем 17 лет, но отношения, как она говорит, что достаточно, то есть дружеские отношения, и она понимает, у нее есть голова, она не хочет как бы каких-то с моей стороны контроля какого-то со стороны отца. А вот восьмой класс, все-таки я переживаю, что следующий год это 9 класс ОГЭ, и на данный момент у нее нет желания учиться никакого, то есть она хочет работать, она хочет самостоятельной жизни, она хочет, чтобы не было контроля с нашей стороны, вот, и... Ну, как бы на данный момент я не вижу с ее стороны даже каких-то подвижек в сторону того, чтобы она училась, чтобы она к чему-то стремилась большему. Хотя обещаний было много. На данный момент она на семейном образовании. Обещала нам, что она будет учиться, что у нее будет как бы больше свободы действий, и поэтому она будет сама решать, какие предметы ей выбирать и какие учить. То есть обещаний было много. Вот. А сейчас я вижу, что конец учебного года, и она просто списывая делает, вот это проходит аттестацию. И вот сегодня буквально она мне заявила, что в 9 класс в школу, хотя у нас были договоренности, что она пойдет в школу, что она не пойдет, и она будет проходить аттестацию 9 класса. Но учитывая то, что мы находимся в сельской местности, и у нас других школ нет, и ей нужно проходить эту аттестацию в 9 классе в школе, потому что договоренности со всеми учителями, причем из школы она уходила, у нее там не было проблем ни с одноклассниками, а единственные были проблемы по некоторым предметам. Вот. А она сейчас мне говорит совершенно обратное. То есть, получается, она выкручивалась все это время, ну, в какой-то степени было с ее стороны вранье, что она будет учиться, что она пойдет в 9 класс, что она все нормально закончит.
1: Так, простите, пожалуйста, давайте, да. Я понял, очень много всего с ней происходит, она не учится, хочет жить отдельно, с вами скандалит, да. Если я правильно понимаю.
0: Да, и это вот все за год. Поэтому вот у нас как бы сейчас непонимание, путаница происходит, мы пытаемся найти с ней контакт, мы пытаемся с ней как-то общаться, объяснять. Она готова, говорит, я готова на самую тяжелую работу, но только чтобы заработать себе на квартиру. Вот так.
1: Задайте вопрос.
0: Вопрос в том, что нам с этим делать и как нам быть, нам все отпустить это на лето, потому что в следующем году 9 класс. Или как-то заставить, я не знаю, к чему ее привести.
1: К чему ее сейчас можно привести?
0: Да.
1: К чему ее сейчас вы хотите или можете привести?
0: Я не знаю. У нас просто вместе с папой мы объясняли всякое, мы пытались
1: говорить. Хотите-то вы чего? Что она должна сделать?
0: Ну, мы хотим, чтобы она настроилась на учебу все-таки в 9 классе, чтобы она закончила 9 класс, ОГЭ хотя бы сдала.
1: Это то, что вы хотите потом, обратите внимание. Вот сейчас она что должна сделать, чтобы
0: сейчас
1: вам было поспокойнее?
0: Мы готовы на то, чтобы она пошла работать, чтобы она поняла, что это такое, но в то же время, чтобы она вернулась домой. Мы бы хотели, чтобы она вернулась домой, чтобы
1: Всё.
0: Она не жила у
1: Стоп.
0: Подруги.
1: Хорошо. Тогда начните с этого. Вы просто хотите очень много всего сразу, и я подозреваю, как только вы начинаете с ней разговаривать, это все сразу и льется. И ты не учишься, и с нами нормально не общаешься, и будущее свое теряешь, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы хотите, чтобы она вернулась домой, вы это и формулируете. Вы говорите, вернись, пожалуйста, домой, все остальное давай обсуждать. Все в работе, возвращайся домой, живи дома и давай разбираться, как можно делать то, что ты хочешь, плюс то, что мы считаем нужным. У вас сейчас прям никакое решение не подгоняет. Она сдает аттестацию, она доучивается, этот 8 класс. Вот. Решение про 9 все равно будет в сентябре, ну, ближе к сентябрю. А вы хотите прямо сейчас от нее какую-то гарантию, что все будет хорошо получить. Так не выйдет. А когда мы начинаем от подростка очень много чего сразу добиваться, при этом у нас достаточно конфликтные отношения, мы не добиваемся ничего. Я очень важно, вы сформулировали, мы хотим, чтобы она вернулась домой. Она вернется домой, если дома будет достаточно комфортно. А если дома ей начнут полировать голову сразу на тему того, что она должна, не должна, как правильно, как неправильно, она опять уйдет в протест. Поэтому она возвращается домой, вы сосредотачиваетесь на этом, и вы выстраиваете отношения. Впереди 4 месяца. Закончит 8 класс, пусть работает. Прекрасная мысль, светлейшая мысль. Пусть считает, да, как можно на жилье заработать с работой. Вот, лучше свой жизненный опыт получит. К 9 классу вы так или иначе вернетесь, потому что она законодательно обязана получить, да, образование в 9 классов. И, возможно, классное совместное решение будет, возможно, да, что вот вы помогаете как угодно этот 9 класс закончить, параллельно работать и строить свою жизнь вот так. Это тоже путь. Да? Короче, эмоционально что-то я включился. Прямо сейчас не решайте все задачи сразу, особенно которые не лежат под ногами. Вот у вас есть одна задача, чтобы она вернулась домой. Все. Домой она вернется, если дома будет достаточно комфортно. Сосредоточьтесь на этом, и будет вам счастье на ближайшие пару-тройку месяцев. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Маяк. Если вам хорошо с другим, вы скорее будете молчать. А если вы чувствуете напряжение, вы будете тревожно говорить.
1: Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит Маяк.
3: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Балкукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Балкукол Санкт-Петербург с 14 по 17 мая. Ждем вас. Севкабельпорт, УКТ, Кожевенная линия 40Д. Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
0: Маяк.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сегодня посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». МИТу исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил коллектив института с этой датой.
1: Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным событием – 80-летием со дня образования Московского института теплотехники. Юрий Семенович сейчас вот подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался. Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века.
0: Владимир Путин наградил коллектив института орденом за доблестный труд, а также вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили Минобороны, под удары попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Были применены оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства противовоздушной обороны сбили 3 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 572 вражеских беспилотника. Наши военные также заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Группировка «Север», «Запад», «Южный центр» улучшили позиции. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Немецкий депутат примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Такие планы подтвердил РИА Новости, член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котра. По его словам, сейчас идет планирование поездки. Ранее издание «Политика» со ссылкой на собственную информацию сообщало, что кроме Котры на ПМФ может также приехать его однопартиец Маркус Фронмайер. При этом пресс-служба фракции АДГ в Бундестаге сообщила, что там пока не получали заявок на поездку депутатов в Петербург. Прошлой осенью Штефан Котр уже был в России. Он принял участие в международном симпозиуме в формате БРИКС Европа на федеральной территории Сириус. Во время мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсуждали перспективы сближения позиций государств на международной арене. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами дождь, сюда плюс 17 градусов, в Москве плюс 23, также кратковременные дожди, по области возможна гроза.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Молодежная сборная России по футболу проведет 2 товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки, рассказал о целях на эти игры старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах, скорее всего, сыграет в товарищеском матче против сборной России. Об этом заявили в правлении Египетской футбольной ассоциации. Россия проведет товарищескую игру с Египтом в Каире 28 мая. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как передает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских команд опции выкупа нет. Сообщается, что несмотря на то, что рыночная стоимость Тюкавина ниже предложенной «Зенитом» 15 миллионов евро, в «Динамо» не намерены продавать своего воспитанника. Нападающий шанхайских драконов Ник Меркли в следующем сезоне продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», стороны близки к заключению однолетнего контракта. В этом сезоне Меркли стал лучшим бомбардиром драконов в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Он набрал 45 очков за 68 матчей. 5 российских хоккеисток примут участие в драфте новичков профессиональной женской хоккейной лиги. Это Оксана Братищева и Нина Пирогова, представляющие клуб «Сахалин», Мария Баталова из клуба «Агидель», а также два вратаря – Дарья Гредзон из «Бирюсы» и Анастасия Василенко из «Селятина». Драфт пройдет 17 июня в Детройте. В прошлом году на драфте впервые были выбраны две россиянки – нападающие Анна Шохина и Фануза Кадирова. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки 4 клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги. С вами был Юра Геворкян.
0: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
2: От нашей банды, я заявляю, не поет.
0: Где заканчивается голос и начинается актерство? Кто поет вживую, а кто под фанеру?
3: Вы меня запутали просто бесконечно.
0: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
4: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму. Причем под мою?
0: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Говорим не просто так, а родители подростков звонят в прямой эфир и задают мне свои вопросы. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете задать свой вопрос письменно. А на связи Сергей из Санкт-Петербурга. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел. Тут вопрос в чем? У меня есть дочь, 13 лет, уже почти 14. Значит, мы с ее мамой в разводе находимся. Уже достаточно длительное время. Я живу в другом городе, мы с ней, мы можем видеться не часто. Вот, но мы постоянно с ней на связи. И она, у нас дружеские отношения. Она мне доверяет. Это уже такой возраст, в ее жизни уже появляются, допустим, какие-то напитки и прочее. Она со мной приделится, естественно. Вот. Значит, я как могу, плавно пытаюсь подвести, что это пока рано, пока какие-то примеры там в жизни, что как-то это может все-таки нехорошо закончиться в таком возрасте, если злоупотреблять этими. В принципе, вообще такими делами, да.
1: Так.
2: И скажите, у меня вопрос в чем? Вот как не потерять доверие ребенка, то есть не стать для нее очередным взрослым, который ей все запрещает, остаться гибридом, но в то же время донести до нее информацию так, чтобы она это понимала и по максимуму, допустим, не делала того, что все делают, все и делали все в принципе.
1: Это о чем-то конкретном речь? Глухо очень звук, и поэтому я, может быть, что-то упустил. Какой-то...
2: Вот, допустим, она была на дне рождения у своей подруги, и они там, естественно, пили пиво. И она мне писала кучу кружочков, соответственно, в таком состоянии, слегка на веселе. Я просто посмотрел вечером, никак не стал комментировать, утром она их все практически удалила, оставила только один. Но там тоже было понятно, что она не совсем в трезвом состоянии. Я ей написал, стало скучно тебе, наверное. Она говорит, да. Я говорю, слушай, ты молодец, что не удалила все, потому что я все видел. Это между нами все остается, естественно. Но я ей привел пару примеров, как вообще это все может кончиться, и нехорошо. Вот.
3: Поэтому она вроде бы меня поняла, но так как я
2: нахожусь недалеко, не то, что мы с ней не связаны постоянно, мне будет самое важное не потерять эту тонкую грань доверия ребенка.
3: Чтобы она мне доверяла, но
2: и так вот до нее донести, что это плохо, и взрослые, допустим, мама там и прочее, они ей запрещают. Они запретами какой-то. Они не хотят, я бы не хотел с ней
1: другом оставаться для нее. Смотрите, если вы хотите выполнять родительскую роль, то часть родительской роли – это формирование запретов. Другое дело, что вы находитесь удаленно, и ваши запреты, они такие виртуальные на самом деле, в достаточной степени. А здесь вы как будто бы отработали корректно очень. Вы приняли информацию, вы поблагодарили за то, что она поделилась, и дальше отдельно вы уже рассказали про риски, с которыми она может столкнуться. Вот это примерно так мы и действуем, если мы не хотим потерять доверие. При этом, например, если вы озвучиваете «я не хочу, чтобы ты употреблял алкоголь», и озвучиваете последствия, если окажется, что на ближайшей вечеринке это произойдет, то следующей вечеринки не будет. Вы формулируете последствия, формулируете ограничения, и она точно будет возмущена. Она точно будет в гневе, обижена, там все что угодно. Но это тоже часть нашей родительской работы – выдерживать реакцию наших подростков на ситуацию, которой они не шибко довольны. А таких ситуаций будет. Но вот еще раз, прежде чем формулировать ограничения, прежде чем формулировать какие-то запреты, однозначно имеет смысл убедиться, что вы способны проконтролировать то ограничение, которое вы вводите. Если вы с ней видитесь там условно раз в две недели или вообще не видитесь, да, там просто созваниваетесь по телефону, то при формулировании любых запретов и ограничений вас просто перестанут ставить в известность. Вот, к сожалению, так. Поэтому вам, наверное, здесь выбирать, в какой роли, к умным или к красивым, вы можете формулировать свое, наверное, отношение. Вы можете рассказывать о последствиях, как вы сейчас и делаете, но наказывать и запрещать у вас в связи с удаленностью вашего положения возможности нет. Еще, наверное, важный момент, учитывая, что вы живете раздельно, я бы все же с мамой ребенка согласовывал политику, согласовывал то, что вы транслируете, несмотря на то, что вы разные люди, все равно по ключевым вещам как будто бы у вас должно сходиться то, о чем вы говорите, то, за что вы за, что вы против и так далее. И история про «не скажу маме», она очень неоднозначная. Она, с одной стороны, позволяет вам немножко в контексте оставаться, а с другой стороны, создает нехороший прецедент. Вы будете заложником вот этого «не скажу маме», и получается, что как будто бы немножко даже и поощряете то, что с ней происходит и то, что она делает. Здесь я бы договорился с мамой и транслировал бы ей, что есть вещи, которые мы однозначно обсуждаем между собой и формулируем единую политику и единое видение. Все это, конечно, реалистично и возможно, если с мамой и дочкой у вас есть хоть какие-то рабочие отношения, но я традиционно рекомендую эти отношения с бывшими супругами налаживать и поддерживать, потому что это спасет километры нервов вам, вашим детям, супругам и всем, кто рядом вообще вокруг этой ситуации у вас присутствует. Как минимум, вы такие непростые идеологические вещи сможете разруливать совместно, а вам не придется брать на себя ответственность. Да, ну, я не знаю, там, представьте, что-нибудь с ней с нетрезвой случится, и окажется, что вы знали, что она употребляла, да, а мама не знала, и поэтому мама ее отпустила. Так бы не отпустила, все были бы в обиде друг на друга, но ничего бы не случилось, например. Вот, просто таких вопросов сложных у вас будет еще впереди какое-то количество. Дочка маленькая, да, пока что, только растет. Вот. И я сторонник здесь прецедентного подхода. То есть вот у нас такая штука случилась, мы рассматриваем это как прецедент, на основе которого мы формулируем свой принцип или свое правило. Вот. И это всегда проще делать вдвоем, раз вы вовлечены в воспитание ребенка. Вот, так что подключайте маму, обсуждайте, как вы действуете в следующий раз, уже кайтесь, что да, там в данном случае не сказали, и договаривайтесь, чтобы никаких последствий у дочки не было, раз вы уже обещали ее прикрыть, но на будущее с мамой договаривайтесь и дочку предупреждайте, что вот такие вещи мы будем друг друга оповещать, это не значит, что обязательно будет наказание, но это значит, что мы все в курсе будем. Вот, и мы все будем думать, как с этим быть, что дальше делать и где мы свернули не туда. Вот, логика примерно такая. А так из удаленного, да, поблагодарить за то, что поделилась, и высказать свое мнение непопулярное в среде подростков о том, что этого делать не надо, а внутри тихонечко смиряться, что все равно такие вещи будут чуть по чуть происходить, и все равно вы будете все меньше и меньше про это происходящее знать. Спасибо большое за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Также на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете послушать все предыдущие выпуски программы, размеченные по темам. А еще, если вы отправите ссылку на форму задавания вопросов своему подростку, и он задаст свой собственный вопрос анонимно, то я на него точно так же подробно и внимательно отвечу. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Хроники городов.
1: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Мосейко. В эфире «Хроники городов». Сегодня мы продолжим знакомство с короткими улицами в историческом центре Вологды. Наш эфир продолжает эксперт, аттестованный гид-историк областного центра Елена Никитина.
0: Историческая справка.
2: Добрый день! Сейчас мы прогуляемся с вами по улице Авсентьевского. Улица довольно-таки не длинная, не протяжительная. Но очень интересна у нее история. Раньше она называлась «Ехаловых кузнецы», потом она стала «Кузнецкой». И мы с вами понимаем, что значит здесь селились ремесленники, которые занимались кузнечным делом. А вот в 1963 улица Кузнецкая была переименована и получила имя Авсентьевского Константина Алексеевича. Константин Алексеевич – сын тотемского крестьянина. Сам окончил тотемскую учительскую семинарию, учительствовал, был призван в царскую армию, а вот в 1912 и 13 годах оказался в ссылке в Вологде. В 1917-18 активный участник становления советской власти в нашем крае. Уже в августе 1918 года, когда в стране вовсю полыхала гражданская война, Авсентьевского назначают Вологодским губернским военным комиссаром. На этом ответственном посту Константин Алексеевич проявил себя талантливым военачальником. Это отметил Ярославский окружной военный комиссар Михаил Васильевич Фрунзе. Вообще встреча с Фрунзе стала определяющей во всей биографии Константина Алексеевича. Выдвигая Авсентьевского на высокие военные должности, Фрунзе заботливо следил за ростом своего ближайшего соратника. Вскоре Константин Алексеевич сменил Михаила Васильевича Фрунзе на посту Ярославского окружного военкома, командующего 4-й армией Восточного фронта, был заместителем Михаила Васильевича, командующего Туркменским и Южным Врангелевским фронтом. В 1922 году главком и военный министр Дальневосточной республики Константин Авсентьевский успешно готовил войска Народно-революционной армии к решающим боям по освобождению Дальнего Востока от белогвардейцев. С его именем связана ликвидация басмачей в Средней Азии. Именно он был командующим Туркестанским фронтом в 1925-26 годах. За боевые заслуги наш почетный красный гусар Константин Авсентьевский был награжден следующими наградами: 2 орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени. И позволю себе напомнить фильм «Офицеры». Помните, как Алешу Трофимова наградили красными революционными шароварами? То вот Константина Алексеевича к наградам правительственным еще была добавлена золотая шашка, золотые часы, на которых была выгравирована надпись «Честному воину рабочей крестьянской Красной Армии от ВЦИК» золотым подсигаром и боевым конем. Бесстрашно сражался на фронтах наш летучий, почетный красный гусар. О его подвигах очень хорошо написал исследователь Валерий Випринский в книге «Две судьбы». Погиб бывший боевой командир, опять же, на боевом посту. Так случилось в Москве в ноябре 1941 года. Во время обстрела, бомбежки, все жители дома ушли в бомбоубежище, а Константин Алексеевич задержался, и в это время в квартиру ворвались мародеры. Он в единственном лице стал защищать имущество и свое, и своих соседей. Когда воздушная тревога прекратилась и жители вернулись в свои квартиры, то обнаружили уже умирающего Константина Алексеевича. С почестями его проводили в последний путь. Тело было кремировано в Москве и отправлено в самодельной урне в город Вологду. Здесь Оно было похоронено со всеми почестями, полагающимися заслуженного человека, и сейчас покоится на воинском кладбище. Но это отступление о том, чье имя носит улица. А давайте теперь поговорим о самой улице.
3: Прогулка с экспертом.
2: Раньше она начиналась, опять же, от Большой Дворянской и продолжалась до Третьего Интернационала, то есть до самой железной дороги. Но строительство оптико-механического завода ее сокращает до улицы Чехова, и остается у нее всего лишь два жилых квартала. Но что интересно, что на этих двух кварталах есть только три адресных дома, которые идут по улице Авсентьевского. Это дом номер 3 с магазином, дом номер 6 с почтовым отделением и дом номер 30, в котором находится детская библиотека. А вот когда-то, раньше, когда она была деревянной застройкой, и вдоль ее дорожного полотна шли деревянные мосточки, то вот здесь, в те времена, в доме номер 12 по Кузнецкой, проживал очень интересный человек, который находился в Вологодской ссылке.
1: Биографический экскурс от вологжанина Ивана Жарикова.
4: Герман Александрович Лопатин. Фигура, воплотившая дух русского революционного движения. Иван Тургенев сравнивал его с Ильей Муромцем, а Глеб Успенский отмечал его удивительную, смелую и сумасбродную натуру. Жизнь Лопатина напоминала авантюрный роман. Путь пролегал от губернских чинов до Кавказского острога, из Сибири в Европу, от встреч с Герценом до бесед с парламентариями. Он владел 3 языками, мог говорить и с мужиком, и с высокопоставленным лицом, а также читать увлекательные лекции. Отказавшись от научной карьеры, хотя сам Менделеев приглашал его на кафедру, Лопатин посвятил себя борьбе. Он перевел на русский язык «Капитал» Карла Маркса быстрее, чем многие успевают его освоить. В 1870 году Лопатин попытался организовать побег Николая Чернышевского из Сибири, но был арестован в Иркутске. 3 попытки бегства увенчались успехом. Он преодолел около 2000 километров по Ангаре и Енисею, составил научный атлас гербарий. В 1884 году стал лидером народовольцев. Был арестован и приговорен сначала к смертной казни, а потом к пожизненной каторге в Шлиссельбургской крепости. Освободился лишь в 1905 году. Талант Лопатина признавали Тургенев, Толстой, Горький и Гилеровский. Его черты отразились в их произведениях.
3: Посидим, поокаем.
2: А еще не сохранился один дом, который нам тоже будет очень даже интересен. Это дом по Кузнецкой улице номер 14. В этом доме снимал квартиру некий ссыльный Петр Чижиков. Старожилы рассказывают о том, что очень часто они видели человека, приходившего к Чижикову, с черной густой шевелюрой на голове. Что за человек, они не знали, но оказывается, что с ним был дружен как раз находившийся в ссылке Иосиф Джугашвили. Именно воспользовавшись документами Петра Чижикова, Джугашвили совершил побег из Вологды, но его быстро поймали и вернули по месту отбывания в ссылку обратно в наш город.
1: Заканчивая сегодняшнюю аудиопрогулку, я напоминаю, что именно весной и летом приятно прогуляться по зеленым улочкам старинного города, рассмотреть резные и расписные наличники старинных домов и узнать наше прошлое. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю вашего города. До новых встреч!
3: Хроники городов.
5: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
1: В следующей программе «Проспект Победы».
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 18 часов.
0: Новости.
6: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Советские наработки в ракетостроении являются востребованы до сих пор, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники по случаю 80-летия предприятия. По его словам, благодаря самоотверженному труду сотрудников института была создана своя школа создания ракетных систем, которая значительно усилила оборону страны.
7: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
6: Владимир Путин отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи. На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям. Об этом заявил сегодня в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения, как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
6: Также, по словам Пескова, потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. В сентябре 2022 года на газопроводах произошли взрывы, после чего поставки топлива по «Северным потокам» были остановлены. Немецкие следователи считают причастными к диверсии нескольких граждан Украины, но в российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Министр Сергей Лавров считает, что США намерены восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок. Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности. Об этом сообщило финансовое управление республики. По данным ведомства, границы закрыты с 16 часов по московскому времени. Другие подробности не приводятся. Немецкий и израильский бизнес собрались вместе производить оборонительное вооружение. Как сообщает агентство Bloomberg, автоконцерн Volkswagen и израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems планируют сделку о создании совместного предприятия для производства частей израильской системы ПВО «Железный купол». Производственные мощности будут находиться на территории Германии. Также компании хотят производить военные грузовики и, возможно, версию системы ПВО на основе лазера «Железный луч». Источники агентства отметили, что эти системы ПВО могут стать дополнительным уровнем европейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит», создание которой Германия инициировала в 2022 году. Госдума приняла закон о списании участникам СВО просроченных кредитов. Документ освобождает от обязательств на сумму до 10 миллионов рублей и военнослужащих, и их жен. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций. Как пояснил журналистам первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, условий для применения нормы два. Контракт о прохождении военной службы на срок от 1 года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года. И при этом до 1 мая должен вступить в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по обязательствам или предъявлен к исполнению исполнительный документ. Такие меры уже принимались в 2024 году. Тогда они позволили оказать дополнительную поддержку тысячам семей участников специальной военной операции, напомнил депутат. Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер. Такое решение принято после того, как на борту скончался 90-летний пассажир. Судно «Ambition» сейчас пришвартовано в Бордо, а на его борту 1700 человек, включая экипаж. По одной из версий, причиной смерти мужчин мог стать гастроэнтерит. Сейчас врачи проверяют всю информацию. Большинство пассажиров на борту судна – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них развились проблемы с пищеварением. Проводятся анализы на норовирус. Первые анализы пока ничего не показали. Медики при этом исключают связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на другом круизном лайнере MV «Хондиус». Москвичам посоветовали использовать метро для поездок сегодня вечером на фоне перекрытий в центре и высокой загруженности на дорогах. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Уже сейчас загруженность дорог оценится в 7 баллов, скоро может быть 8 и больше. Если есть возможность, стоит отложить поездки на автомобиле на более позднее время, после 20 часов. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
6: В Санкт-Петербурге завтра облачно, небольшой дождь, температура днем до плюс 17 градусов. В Москве в дневные часы ожидается плюс 21-23, местами кратковременные дожди, по области ожидается гроза, давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», а это значит, что мы с вами говорим про подростков. Вы рассказываете вашу ситуацию, делитесь переживаниями, задаете свой вопрос, а я как минимум вас эмоционально поддерживаю, а как максимум нахожу слова для того, чтобы прокомментировать то, что у вас происходит, и ответить на ваш прямой вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе

0: Но мама отказалась воспитывать, хотя не хочет официально это оформить, просит нас не оформлять это официально, но отказывается с ним встречаться. Так вот, у нас проблема какая? Ребенок боится ночью ложиться спать и переживает. Нужно, чтобы окна были, ну, то есть не зашторены, чтобы это не было темно. Ему что-то видится, чудится и так далее. А проблема-то, мы записали его в лагерь летом, да, поскольку папа работает, и мы заняты. Да и вообще надо, наверное, в лагерь уже ребенка отправлять. И мы думаем, я вот задумалась, а стоит ли это делать? Хочу у вас совета спросить вообще, как нам выйти из этой ситуации?
1: Так, ну давайте я вам сразу скажу, что стоит ребенка к психологу показать, потому что у вас ситуация не банальная. Ну, вообще я имею в виду ситуация, в которой он живет и существует, это раз. А как давно разошлись папа с мамой?
0: Наверное, около 3 лет.
1: Угу.
0: Не разошлись. Угу. Ну да.
1: Хорошо. Вы описываете, ну, тревожность, страхи. И это само проходит, ну, только со временем. Вот. И вы правы в том смысле, что они могут помешать поехать в лагерь. Там на страхи такие, еще наложатся страхи социальные, например, и будет совсем печально. Вот, поэтому я бы, честно говоря, рекомендовал вам не тянуть, а дойти до психолога, папе с ребенком и ребенка показать. И со страхами можно работать. Это очень понятная, очень последовательная работа, и есть шанс успеть до лета, ну, если нет чего-то, что эти страхи и тревоги активно подкрепляет. Вот.
0: У меня есть вопрос.
1: Да.
0: А скажите... Это лечение должно быть? Это должно быть лекарство?
1: Нет, это работа психолога. Смотрите, вы, ну, я не слышу какой-то запредельной там, да, штуки. Ну, опять же, я только мало еще знаю. Психолог может направить к психиатру, если ему покажется, что тревожность зашкаливающая какая-то, и с ней невозможно справиться консультированием. Но вообще-то со страхами и тревогой работают психологи, прежде всего, не психиатры. Вот, здесь я бы не боялся. И эта работа понятная, она имеет свои сроки, и, ну, как бы это не магия никакая. Вот. Ага. Лучше очно, если найдется хороший психолог, да, ну, если не получится очно, в целом это реалистично и онлайн. Если говорить дома... Ага. Ну, спросите.
0: Есть у меня еще один вопрос, тоже связанный с проблемой ребенка. Скажите, пожалуйста, очень активно я инициирую занятия теннисом настольным. Очень достойный тренер, который помогает воспитывать моему сыну такого мальчика, ну, не очень такого спокойного, будем так говорить. Вот. И я и проплачиваю какие-то моменты, и он уже ходит 4-й год. У него получается, мы на соревнованиях участвуем, получается. Но сам ребенок все время... Мне лично не говорит, но в семье говорит, там папе говорит, вы меня заставляете, я не должен, я не хочу, но не очень-то, видимо, хочет это делать. И у нас прям разлад с сыном идет, потому что он говорит, мама, нельзя заставлять, а я говорю, что мы потеряем момент, если мы не будем, ребенок сейчас еще не определился в жизни, он не понимает, как это важно в его жизни спорт, потому что замены, я так понимаю, не будет. Он сидит бесконечно с телефоном, бесконечно с телевизором, там, с какими-то там своими играми и так далее. Скажите, правильно ли я себя веду?
1: Но не бывает тут правильно, неправильно. У вас есть видение, у вас есть цель. А в соответствии с этим видением и с этой целью вы действуете, ну, корректно. Это движет вас к вашей цели, к

0: вашему видению. Просто у вашего сына другое видение, а вы спорите на уровне решения. Я бы предложил вам, не буду, да, там, говорить, вы правы, чтобы вы бежали с этим к сыну и спорили более увлеченно. Гораздо толковее будет, если вы поговорите с ним на уровне целей и на уровне ценностей, что он хочет, что он видит, к чему приведет его решение, да, как будет. Потому что он вряд ли упирается, потому что глупый, да, ваш сын. Скорее всего, у него внутри есть свое видение, есть своя идея, как это должно быть. И если не получается договориться на уровне решения, имеет смысл договариваться на уровне целей и задач. Вот. И это может получиться гораздо проще. И может оказаться, что он переживает, что если он его будет заставлять, у него с сыном испортятся отношения, и мамы и так нет, и один папа, и если с папой еще испортятся отношения, сыну совсем тяжко будет жить. Как бы аргументированно я сейчас сформулировал? Может быть такое опасение?
1: Ну, вот это здорово. Может быть, мы найдем общую цель в жизни для малыша. Ну, в смысле, для нашего ребенка. И тогда
0: для его ребенка. Давайте так. Вот это здесь-то важный момент. Вы не мама, вы бабушка. Понятно, что там традиционно, если мама исчезла, то все пытаются на ее роль как-то поместиться. Вы бабушка, у вас вот другая роль. Она невоспитательная даже. При наличии живого родителя эта роль невоспитательная. Вы где-то можете дать больше любви и меньше требований. Где-то можете чудить из серии «Вот я так хочу, потому что я бабушка, не потому что я тебя воспитываю, а потому что вот у бабушки бзик, и ты будешь у меня ходить на настольный теннис, и я буду тебя закармливать пирожками». Да? То есть здесь важно в маминые ботинки не обуваться и не спорить с папой с этой точки зрения, как второй родитель, потому что здесь точно вы получите сплошное сопротивление. Ну и ребенку каши в голове не добавлять. Вы бабушка, у вас есть уникальные вообще суперсилы и способности к тому, чтобы влиять как на своего сына, так и на своего внука. Вот. И вы, да, можете создавать возможности для того или для другого, да, там поход к психологу или там этот настольный теннис. Вот. А где-то, да, наоборот, папе можете вернуть его роль сына, к чему-то стимулировать и заставлять, не забирать на себя. Да, я так понимаю, вы женщина активная, энергии у вас много. Вот. Пусть это частично будет папина роль, и тогда, да, у вас с внуком больше радости совместной будет, а не больше конфликтов, куда ему надо пойти. Вот, примерно такая логика. А про страхи и тревоги все-таки к психологу тут по радио я диагностику никакую делать не буду. Проверьте, может быть, все не так плохо, может быть, просто мальчику внимания мало. Может быть, да, он все еще не пережил развод и отчуждение мамина. Что наверняка и то, и сё одновременно. А может быть, просто действительно у них есть период страхов. Там в разных возрастах это разные страхи. И, да, может быть, сейчас у него там предподростковый период, и что-то происходит в голове и в душе. И эти истории со страхами, они обостряются. Но лучше дойти до профессионала и предметно, чтобы он с ребенком пообщался и побеседовал более подробно. Вот, так, наверное, я на ваш вопрос отвечу.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо вам, хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно. Сейчас как раз на письменный вопрос и отвечу. Вот прямо в контексте. Лана из Майкопа спрашивает: если родители заняты, то может ли бабушка воспитывать сына-подростка в возрасте 13 лет? Или это очень разные поколения? Это, конечно, очень разные поколения. Я бы прежде всего тут озадачился вопросом, что значит воспитывать. для чего родители заняты? Они вообще не присутствуют, да? Ну, как вы понимаете воспитание? Вот. Если полностью перенять на себя родительскую роль, то при живых родителях, наверное, это не очень хорошая история. Вы не сможете быть достаточно убедительны. Вот. Ну, ни для себя, ни для подростка. Если как взрослый, который сейчас за него в ответе, который определяет, да, там, ряд вещей по договоренности с родителем, то да, без проблем, конечно, бабушка в этой роли может выступать еще и получше многих, честно говоря. Вот, вообще мы зря некоторые вещи бабушкам не делегируем. Но заменять родителей, ну нет, это плохо скажется на всех, начиная от бабушки, заканчивая внуком, и уж, конечно же, родителями. Мы на себя родительскую функцию берем, когда родителей вообще нет в доступе. Если они просто заняты, ну, они в доступе есть, но просто чуть-чуть, да, меньше, чем хотелось бы. Вот, логика примерно такая. Так, конечно, воспитывайте, как пожелаете, никаких возражений этому нету. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Также на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода» вы можете послушать все предыдущие выпуски программы, размеченные по темам. Ну и еще раз напоминаю, если отправить подростку ссылку на форму для задавания вопросов, то он может задать свой собственный вопрос, и я на него с удовольствием отвечу. 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Санкт-Петербург с 14 по 17 мая. Ждем вас. Севкабельпорт, УКТ, Кожевенная линия 40D. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Маяк.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российский ОПК должен обходить шипы и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных России результатов. Так отреагировал Владимир Путин на слова генерального конструктора предприятия Юрия Соломонова, что их путь не усеян розами. В то же время президент сравнил специалистов теплотехников с людьми в погонах.
2: Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ. И, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем. Поздравляю вас.
0: Московский институт теплотехники одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В стенах предприятия были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сегодня институту исполнилось 80 лет. Запад, возможно, готовит новую кровавую инсценировку на Украине. Об этом свидетельствует недавняя встреча представителей Североатлантического альянса с кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами Брюсселя, Лос-Анджелеса и Парижа. Такое мнение выразила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, в приглашениях участникам этих встреч говорилось о трех неких проектах, которые находятся в разработке. Жданова не исключает, что это говорит о подготовке провокации в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче. Европе нужно взять ответственность за свою оборону, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте. Генсек заверил, что НАТО – трансатлантический альянс и всегда будет им, но Европа должна быть более сильной за счет того, что европейские союзники возьмут на себя ответственность за свою собственную конвенциональную оборону при поддержке американской мощи. По мнению Рютте, европейские страны услышали недовольство Вашингтона уровнем их участия в НАТО и готовы удовлетворить его требования. 2 мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в срок от полугода до года. Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но также из Италии и Испании. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве будет облачно, временами дождь, по области возможна гроза, температура воздуха днем плюс 23 градуса.

Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина. Локомотив принимает Акбар с начала матча через 27 минут. Напомню, счет в серии до 4 побед 1-0 в пользу Локомотива. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря прошлого года. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина «РБ Спорт». Московский футбольный ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды, рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых игроков, а также описал накопленный опыт в Трабзонспоре, Берлинском Унионе и Загребском Динамо. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Новости из «Зенита». Клуб планирует обсудить с нападающим Александром Соболевым продление контракта по окончании сезона, сообщает LegalBet. Кроме этого, «Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу и готов рассмотреть обмен на хавбека своей команды Андрея Мостового, информирует РБ Спорт. Также предметный интерес к Карпукасу сохраняет Краснодар, который предложил Лока 4 миллиона евро. А тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Нино. «Он ничего не говорил об уходе, это все придумано», отметил Оливейра. Российский футбольный союз сообщил о том, что молодежная сборная России примет участие в серии международных матчей против олимпийской сборной Ирака. Товарищеские матчи состоятся в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии в период с 3 по 10 июня. Новости тенниса. Продолжается крупный турнир в Риме. Сегодня день четвертьфиналов. Карен Хачанов против Каспера Руда. Первый сет россиянин проиграл со счетом 1-6. Во второй партии ведет 1-0. При этом счете в Риме пошел дождь и матч был прерван. И пока это все новости спорта.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Программа, в которой мы говорим с вами о подростках. Суть программы очень проста. Вы звоните в прямой эфир, задаете мне свой вопрос, описываете ситуацию, я у вас что-то уточняю и комментирую вашу ситуацию, отвечаю на ваш вопрос и оказываю вам всяческую психологическую и эмоциональную поддержку. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиа-платформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Лилией из Калининграда. Лилия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Немножко волнуюсь. У меня мальчик, 13 лет. Он заканчивает сейчас 6 класс, и у него есть вообще трудности с обучением, у него ПМПК. Естественно, математика ему дается тяжело. И суть в том, что вот эти тяжелые проблемы, ну, то есть если он сталкивается в учебе с какой-то трудностью, то есть задачи нужно условно посидеть, подумать, или правила нужно выучить. Ну, все, он не может с этим выстоять, он сразу это, я не могу, это я не знаю, все, ну, я это не понимаю, и дальше не хочется уже работать. Я переживаю, потому что будет 7 класс, будет физика, будет геометрия, алгебра, и хотя бы пускай, да, ему ставят там, ну, тройка, пусть это будет тройка, но тройка хотя бы, ну, уверенная, так скажем, 3. Вот как его... смотивировать на учебу, учитывая его особенности, но у него нет каких-то именно диагнозов.
1: А какие особенности-то?
2: Ну, как нам сказала школа, что вам лучше пройти вот эту психолого-педагогическую комиссию, чтобы в дальнейшем ему было легче сдавать экзамены. Ему не поставили как какой-то, ну, именно диагностический.
1: Ну, диагноз не поставили никакой, угу.
2: Ну да, но у него есть синдром дефицита внимания, кажется, сейчас это уже у многих. Но просто вот для того, чтобы ему легче это все было, как нам объяснила школа, мы прошли вот эту комиссию. Как опять же объяснили, чтобы вам ставили не двойки в четверти, а ставили тройки, потому что, ну, например, ВПР по математике он написал на 2.
1: Так, и вопрос.
2: И вопрос, ну, меня просто пугает 7 класс, физика, геометрия, в плане того, что, вот вопрос какой, проблема, что, чтобы вот ему сейчас там проценты, например, ему это сложно, все, я это не буду думать, я не буду это сидеть, я это не понимаю, он это собирает, закрывает, и больше над этим он не хочет уже работать.
1: Так,
2: как мне, ну, как маме, его, угу, ну, оставить за столом, чтобы он, ну, подумал, так скажем, поучил.
1: Смотрите, если там синдром дефицита внимания, я бы, наверное, первое, что сделал, я бы нормальную расширенную диагностику прошел для своего понимания, не для школы. То есть дошел бы до психолога, невролога, просто разобрался, с чем мы имеем дело, какой у него реальный ресурс. И с тем же дефицитом внимания я бы это тоже поисследовал, для того, чтобы понимать, что от него можно ждать. Потому что вы сейчас хотите, чтобы у него была мотивация к учебе, которая помогает ему организовать его действия, а это вообще-то высокоуровневая штука очень. Мотивация к учебе, которая помогает организовать действия, она, дай бог, курсу к третьему, да, у людей нормально так укрепляется и формируется. Вот, то есть, возможно, усилия нужны, ну, чаще всего в этом возрасте усилия не к мотивации надо прилагать, а усилия к развитию внимания, развитию концентрации, развитию усидчивости, развитию терпения. Здесь могут помочь нейропсихологи, у них есть просто конкретные упражнения, конкретные программы, которые можно проходить и потихонечку эти навыки развивать. И это, ну, такие базовые навыки, которые лежат в основе учебных навыков. И если они не очень развиты, да, или слабые, то упирать в учебные навыки смысла большого нет. Это как, не знаю, на маленькую машинку попытаться нагрузить, не знаю, рояль там и вообще всю однокомнатную квартиру. Она просто не вывезет, потому что она пока еще маленькая. Вот здесь логика примерно такая же. То есть мы сначала разбираемся с тем, что мы имеем, с тем, какие есть возможности, какой ресурс, куда, по сути, надо прилагать усилия. Дальше мы разбираемся, какие именно нам нужны усилия, да, чему учиться. Понятно, теперь как учиться. Да? Это нейропсихологи, психологи, книжки, самообразование в том числе. Ну вот, да, такая у нас получается работа родительская в этом случае. И дальше мы немножечко снижаем свои ожидания, связанные с учебой, потому что пока мы занимаемся вот этими базовыми основными навыками, понятно, учеба как есть, просто как есть. Вот, с двойки на тройку, ну и окей, от двоек и троек в седьмом классе еще ни у кого жизнь не стала хуже. Вот, и никак это не повлияло на то, каким становится будущее у человека. Вот, и это основной путь. Параллельно с таким ребенком обычно очень нервно. Мы сами очень много нервов и сил тратим. Это связано с нашими ожиданиями, с нереалистичными представлениями о возможностях, с тем, что наши усилия не сильно толково прикладываются, да, мы усилий тратим много, а результата мало. Плюс ребенок начинает быть нервным, там с нами ссорится, там психует, что-нибудь такое. И в этом смысле нам тоже нужна поддержка. И вот про это я очень предлагаю не забывать, потому что дети с дефицитом внимания, например, с сложностями в учебе, они катастрофически много энергии у родителей отнимают. А наша энергия, простите, это, ну и наши силы, это единственное, чем мы можем помогать. И это основа вообще всего. Вот. Поэтому, если силы есть только на себя, пусть начинаем с себя. Наверное, так я вам порекомендую. В общем, упрощайте задачи, делайте их более, ну, базовыми и возвращайтесь к основам. А для этого сначала диагностика, исследование, ну, чтобы вам разобраться, к чему именно усилия прилагать.
2: Хорошо,
1: да, спасибо вам большое за вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. В очередной раз очень вас призываю, я люблю и вопросы голосом, и вопросы письменно. Когда вы пишете вопрос, пожалуйста, обязательно указывайте возраст ребенка и, пожалуйста, формулируйте вопрос кратко, потому что у меня сейчас висят в файле десяток вопросов размером в лист А4. Я никакой возможности его прочитать в прямом эфире не могу. Нет у меня такой возможности, это займет катастрофическое количество времени, я не успею уже ни на что ответить. Пожалуйста, формулируйте покороче. Лучше не дописать какие-то детали, чем вообще не услышать свой собственный вопрос в эфире. Я, наверное, так считаю. А так, пожалуйста, очень жду 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно, и подростки ваши могут оставить свой вопрос письменно, если вы им пришлете ссылку и скажете, что это анонимно.
0: Трудности перехода.

0: Наталья Гончарова, Екатерина Сушкова, Нина Чавчавадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньи. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Сегодня юбилей ВГТРК. Президент Владимир Путин поздравил коллектив Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании с 35-летием начала вещания. В поздравлении глава государства отметил, что за эти годы ВГТРК стал одним из крупнейших медиахолдингов страны и мира, объединив талантливых журналистов, репортеров и специалистов в сфере инфокоммуникаций. Президент подчеркнул, что сегодня компания продолжает лучшие традиции отечественной журналистики, реализует важные аналитические, просветительские и социальные проекты, а также уделяет особое внимание теме специальной военной операции. Владимир Путин выразил уверенность, что высокий профессионализм коллектива позволит ВГТРК и дальше успешно решать поставленные задачи. В конце мая в Вологде начинается ремонт улицы Чернышевского. Работы пройдут на участке 4 километра от Октябрьского моста до улицы Железнодорожной в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчиком выступает компания ВАТ. Стоимость контракта около 400 миллионов рублей. На магистрали заменят асфальт и бортовой камень, обустроят ливневую канализацию, съезды и остановки. Как сообщил глава Вологды Сергей Жестяников, уже с 20 мая специалисты приступят к демонтажу старых конструкций и подготовительным работам. Полностью перекрывать улицу на время ремонта не планируют. В Череповце сегодня завершается отопительный сезон. Ранее рассматривалась дата 12 мая, однако из-за прохладной погоды окончательное решение было скорректировано. В мэрии уточняют, отключение пройдет одновременно во всех районах города. После остановки котельных управляющие компании начнут работы на внутридомовых сетях. Горячее водоснабжение при этом сохраняется. Также в городе опубликован график плановых отключений горячей воды для гидравлических испытаний. За Шекснинский район с 26 мая по 9 июня. Индустриальный с 16 по 30 июня. Затем Заречье, Северный район и Новые Углы с 4 по 18 августа. Сегодня в Вологодской области открывается фестиваль православной культуры «Покровские встречи». Он проходит уже в 17-й раз и продлится до 23 мая. Открытие мероприятия прошло в усадьбе Бринчаниновых в Грязовецком округе на родине святителя Игнатия Бринчанинова. В программе концерты, духовной музыки, колокольные звоны, выставки и просветительские встречи. И в продолжении темы в Вологде на фестивале «Покровские встречи» вновь покажут «Мистерию странники» композитора Михаила Гоголина. Постановка прозвучит 22 мая в концертном зале «Русский дом». В основу произведения легли тексты святителя Игнатия Бринчанинова, духовные стихи и православные песнопения. В «Мистерии» примут участие хоровая капелла Вологды, мужской хор филармонии, ансамбль «Солнцеворот», камерный оркестр и артисты «Русского севера». Премьера «Странников» состоялась в 2019 году, а теперь постановку вновь представят зрителям фестиваля православной культуры. Продолжаем выпуск. В Москве вынесен приговор участникам межрегиональной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан. В ее состав входило несколько жителей Череповца. По данным ФСБ и МВД с 2019 года, участники схемы, среди которых были сотрудники региональных ЗАГСов, помогли легализовать не менее 2500 мигрантов из стран Центральной Азии. Доход преступной группы превысил 300 миллионов рублей. Следствие длилось более 2 лет. Оперативники провели сотни следственных действий в 6 регионах страны и ликвидировали в Москве подпольную лабораторию по изготовлению поддельных документов. Суд приговорил фигурантов к срокам от 3 до 6 лет колонии общего режима и штрафам до 800 тысяч рублей. Также аннулировано более 250 разрешений на проживание и видов на жительство, полученных по фиктивным основаниям. В Череповце задержали курьера телефонных мошенников, который пытался похитить у пенсионера более 9 миллионов рублей. Операцию провели сотрудники уголовного розыска совместно с региональным управлением ФСБ и бойцами ОМОНа. По данным полиции, злоумышленника задержали с поличным в момент передачи денег. Подозреваемым оказался 19-летний житель Москвы, уроженец Калмыкии. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По решению суда фигурант арестован и помещен в следственный изолятор. В Вологде стартовал второй этап благоустройства улицы Мира. Работы идут на участке от Герцена до железнодорожного вокзала. Сейчас подрядчик реконструирует сети водоснабжения, после чего дорожники приступят к укладке нового асфальта, ремонту тротуаров и благоустройству территории. Из-за работ до 15 июня движение на одном из участков улицы Мира заужено до 2 полос. Параллельно завершается ремонт первого этапа от улицы Сергея Орлова до Герцена. Как сообщил глава Вологды Сергей Жестянников, открыть движение здесь планируют уже 18 мая. Полностью завершить работы на первом этапе рассчитывают к июню. Череповцы изменили участок улицы Матуринской, который отремонтируют в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Изначально работы планировали провести на отрезке от улицы Батюшкова до Совхозной, однако после обращений жителей власти пересмотрели решение. Как сообщил глава Череповца Андрей Накрашаев, ремонт перенесут на более проблемный участок, на который чаще всего жаловались горожане. Протяженность обновления останется прежней – 1 километр. Остальную часть улицы приведут в порядок ямочным ремонтом и асфальтовыми картами. На работы направят более 60 миллионов рублей. И в завершении выпуска. В Вологде пройдет ярмарка вакансий социальной сферы. Завтра, 14 мая, студентов и выпускников вузов и колледжей приглашают в территориальный центр социальной помощи семье и детям на Энгельса. Свои вакансии представят 11 учреждений региона. Работодателям требуются психологи, воспитатели, медсестры, специалисты по социальной работе, повара и фельдшеры. Соискатели смогут узнать об условиях труда, подобрать место практики или будущей работы. Ярмарка будет работать с 10 утра и до 12 дня.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде ночью синоптики обещают 8 градусов тепла, в Череповце плюс 10. Завтра днем максимальная температура в Череповце 22 градуса тепла, а в Вологде плюс 23. Атмосферное давление ниже нормы и будет слабо расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сегодня посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Институту исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил коллектив института с этой датой.
2: Действительно, в мае 1946 года. Через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа.
1: Владимир Путин наградил коллектив института орденом за доблестный труд, а также вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломину. Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, который в эти дни находится в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Отмечается, что в разговоре была подчеркнута важность предстоящего в октябре Совета глав стран СНГ, который пройдет под председательством Туркменистана. Взрыв прогремел в Ужгороде на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщают местные СМИ. Подробностей нет. Ранее сообщалось, что в Закарпатской области в городе Свалява после серии взрывов произошел масштабный пожар на объекте энергетики. На опубликованных в сети кадрах виден густой черный дым. Кроме того, в Луцке после взрывов парализовало движение общественного транспорта. Сообщается о повреждении здания Службы безопасности Украины. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной по соображению безопасности. Об этом сообщило финансовое управление республики. По данным ведомства, граница закрыта с 16 часов по московскому времени. Другие подробности не приводятся. В Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото и видеоматериалов, отражающих последствия терактов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Штраф за размещение такой информации может достигать 200 тысяч рублей. Это самый большой штраф, он предусмотрен для юридических лиц. Для должностных от 30 до 50 тысяч рублей. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Как поясняется на сайте столичной мэрии, это положение городская антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации. Ограничение будет действовать до принятия отдельного решения. Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер. Такое решение было принято после того, как скончался 90-летний пассажир. Судно «Амбишн» сейчас пришвартовано в Бордо, на его борту 1700 человек. По одной из версий, причиной смерти мужчины мог стать гастроэнтерит. Сейчас врачи проверяют всю информацию. Большинство пассажиров на борту судна – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них развились проблемы с пищеварением, проводятся анализы на норовирус. Первые анализы пока ничего не показали. Медики при этом исключают связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на другом круизном лайнере MV «Хондиус». Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей, в том числе штрафы для юридических лиц в размере до 300 тысяч рублей. Метанол – сильно действующее токсичное вещество, опасный для человека яд. Из-за его схожести с этиловым спиртом есть риск отравления, что уже случалось в последние годы, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому законодатели предложили ввести административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей. Из оборота таких жидкостей организациями и индивидуальными предпринимателями предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 000 000 рублей или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет. В Астрахани задержали мошенницу, которая обманула 25 человек на 11 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, злоумышленница под разными предлогами выманивала деньги у своих земляков, предлагая им разного рода услуги, которые не собиралась выполнять. Например, одной женщине она пообещала решить проблему со списанием долгу без процедур банкротства. Мошенница попросила копию паспорта, потом воспользовалась полученными данными и списала со счета женщины деньги вместе с детским пособием. Другой пострадавшей она обещала помочь в поиске без вести пропавшего на своего супруга. Еще одной местной жительнице предложила содействие в продвижении в очереди на сдачу экзаменов ГАИ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанный дает показания. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, небольшой дождь, температура днем плюс 15-17 градусов. В Москве ожидается плюс 21-23 и небольшой дождь.

0: сразу.
1: Все сразу. Здравствуйте, программа «Все сразу» приветствует вас. Я Михална Маргарита Чутлини. И начну с очень хорошей новости. Релиз оперы, мюзикла «Принцесса цирка» завершит третий сезон проекта «Театр в кино». Ой, сейчас поподробнее обо всем. Александр Новиков, спасайте. Генеральный директор Московского театра мюзикла. Значит, киноверсия создана телеканалом «Россия культура» и Московским театром мюзикла, который вы возглавляете.
2: Добрый вечер, да, совершенно верно. И 15 мая мы его покажем первым зрителям, которые смогут увидеть его в кинотеатре «Октябрь».
1: А, это на Новом Арбате, это самый большой.
2: Это на Новом Арбате, красивый. Да, это наша легендарная постановка, которой на самом деле в этом году исполняется 100 лет, это оперетта. Она была поставлена в 1926 году, и видите, как получает новое начало в киноверсии кинотеатра «Октябрь». Пройдет как раз наш релиз нашего нового фильма.
1: Ну, вот тут единственное, старшего поколения, может такое быть, ну, в голове какое-то воспоминание о классическом киномюзикле. Помните, киноверсия, где
2: конечно, Белохвостикова... Более того, да, мы на нем росли, мы на нем выросли, мы к нему очень бережно отнеслись. Мы немного переписали сюжет, внесли некую интригу, потому что наш режиссер Марина Александровна Швыдкая решила, что не мог мужчина придумать, в этом фильме мужчина придумал, да, эту интригу всю. А мы посчитали, что не мог мужчина придумать эту интригу, внесли такую баронессу, которая на самом деле тайно влюблена в барона, и вот она придумывает все эти хитросплетения. Но мы оставили, конечно же, две эти арии, «Мистер Икс», «Цветы роняют лепестки на песок», это обязательно, нас бы без этого, мне кажется, не поняли, и дуэт «Каролины и пеликаны», который вы услышите.

0: таким солидарны в мнении, что чем больше мюзиклов, чем больше музыкальных спектаклей будут ставить в России, тем лучше, тем меньше народ начнет пугаться, зрители, да, вы действительно правы, что есть некое напряжение, что это такой легкий жанр, что это так все, это сейчас вот, зачем нам вообще это смотреть и слушать, некое напряжение по поводу музыкальных номеров, но чем больше смотрят музыкальные спектакли, мюзиклы, тем больше зрителей возвращаются. У нас очень много зрителей, которые смотрят «Принцессу цирка» 5-6 раз, некоторые ушли уже за десяток, поэтому тут, мы как раз работаем над этой проблемой. Вот, да, и надеюсь, мы ее победим.
1: Да, я тоже приму участие. Я, во-первых, живу неподалеку. Во-вторых, Михаил Ефимович, папа моих двух друзей. То есть, это вообще там какая-то... Там, ему большой привет. Я его как-то недавно даже здесь встретила на улице.
0: Мы будем вас ждать послезавтра.
1: Да, 15 мая, это послезавтра, это кинотеатр «Октябрь». А так в кинотеатрах всей страны будет показана телеверсия как раз «Принцессы цирка» вот вашего театра мюзикла.
0: Как раз эта же киноверсия, да, которая создана проектом театров кино, да, будет показана после по всей стране более 70 городов в России. Потом, надеюсь, что и зарубежья смогут увидеть наш спектакль, поскольку нам... Очень сложно выезжать куда-либо.
1: Да, да, да, сейчас тяжко.
0: У нас прошло сейчас 773 спектакля, то есть нас посмотрели более миллиона зрителей уже здесь, на Пушкинской площади, где мы находимся, где находится Московский театр мюзикла. Да. Недавно мы как раз вернулись с гастролей, были в Тобольске, были в Нижнекамске, но нам очень тяжело выезжать, это большая группа, более там 100 человек,
1: да,
0: много еврофур, и не все театры могут нас принять, поэтому киноверсия, созданная телеканалом «Культура», как раз поможет показать в России наш замечательный спектакль.
1: Ну что ж, спасибо огромное. 15 мая, кинотеатр «Октябрь» — это Москва, ну и в кинотеатрах ваших городов совсем скоро, уже со следующей недели, киноверсия мюзикла «Принцесса цирка». Спасибо.
2: Все сразу.
1: Ой, а какая важная тема сейчас. Эксперты, разные эксперты рассказывают, как получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Когда эту тему обсуждала с редактором Юлей, я говорю: Юль, ну это, наверное, длинная, большая тема. А мы решили проверить, насколько она объемная и насколько она действительно вовремя может помочь. Ведь экзамены уже, по-моему, потихонечку приближаются. Сегодня у нас в гостях Михаил Юрьевич Гончаров. Ой, нет-нет, Дмитрий Николаевич Бураков, основатель проекта ВУЗ. Дмитрий Николаевич, здравствуйте, рада вас слышать.
3: Добрый вечер, Маргарита, добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, тема животрепещущая. 10 баллов не шутки при поступлении.
1: Да,
3: так что
1: и что же может
3: бороться
1: помочь?
3: За каждый балл.
1: Да-да-да. Как мы можем что-то успеть сделать или подсказать родителям и детям? Я думаю, дети вряд ли «Маяк» слушают, но вдруг родитель какой-то послушает и говорит: слышь, вон что по радио говорят.
3: Слушайте, ну, что-то делать, если честно-то уж, положить руку на сердце, надо было раньше, потому что аттестат с отличием в последний месяц не получается, а за него дают баллы за индивидуальные достижения. Значки ГТО, причем неважно, бронзовый, серебряный или золотой, за них дают значки ГТО. КМС, например, может получить значок ГТО. И другие различные конкурсы по выявлению выдающихся способностей, да, у наших подростков тоже могут дать дополнительные баллы. Причем эти мероприятия они проходят.
1: Кандидат мастера спорта? А КМС?
3: Да, кандидат мастера, Кандидат мастера спорта, мастер спорта, такие достижения тоже принимаются в качестве индивидуальных достижений.
1: Ну и олимпиады наши любимые, они как-то хоть еще котируются?
3: О, олимпиады, смотря какие. Есть олимпиады, например, международные. Безусловно, даже участник команды международной олимпиады с распростертыми объятиями будет принят практически в любой вуз нашей страны по профилю своей олимпиады. Дальше и Всероссийская олимпиада школьников. Безусловно, тоже все вузы ждут, ни от кого не откажутся. А вот перечня олимпиады школьников, там все зависит от правил приема. И в каком-то вузе примут, а в каком-то и не примут. Поэтому здесь важно изучать этот момент. И одна и та же олимпиада в разных вузах может давать абсолютно разные льготы. А есть совсем простенькие мероприятия, типа хакатонов каких-нибудь, ну это IT такие мероприятия в вузах. Есть просто конкурсы в вузах. Иногда

0: даже банальное посещение дня открытых дверей и участие в какой-нибудь а-ля викторине может принести дополнительные баллы. Так тоже бывает.
1: Ну, а по вашему вот опыту и вот сейчас то, что происходит, какие вузы больше всего вот ребята стараются? И мальчики, и девочки, вот это процентное соотношение. Девочки, наверное, вообще, да, лишь бы не визажисты, или как сейчас это самое негатив, сейчас... или актеры, актрисы много сейчас, да?
0: Нет, сейчас больше всего, с чем, собственно, борется у нас государство, да, с экономистами, юристами, рекламщиками, пиарщиками, филологами, лингвистами. А, да, дизайнеры, естественно, дизайнеры, вот. Нет, дизайнеры, вот тут у нас в этом году будет, конечно, больно, не только на бюджетные места, но и на контрактные места, я думаю, что будет конкурс, потому что количество мест, во-первых, ограничено, а раньше же можно было вузу в любой момент количество увеличить, сейчас уже, к сожалению, нельзя, и более того, на 40 специальностей, а там большая часть гуманитарных специальностей, количество даже контрактных мест, так же, как и бюджетных мест, устанавливает государство. Поэтому те, кто собирается у нас поступать с русским, математикой, обществознанием на экономику, менеджмент, либо там с русским, литературой и какими-нибудь творческими испытаниями, да, будет больно в этом году.
1: Так, ну я даже не знаю, что-то может быть оптимистичное, я просто, ну да, как мать, вот у меня в прошлом году моя выпускалась, поступила, и
0: знаем,
1: она единственное,
0: помним,
1: что мне спросила, да, она мне единственное, вот я родителям тоже, которые нас слушают, скажут, она мне позвонила и говорит, мам, а мы не нищие? И это был очень такой откровенный детский вопрос. И я говорю, ты знаешь, ну, мы не нищие, но и не богатые. Она говорит, а можно я пойду на современное искусство? И тут мы с папой, с родственниками зарыдали, говорят, ну ладно, доча, сходи, потому что главное, что ты определил, с кем ты будешь дальше, да, но, может быть, давать все-таки, да, можно кому-то шанс, да, ну, мальчикам, наверное, сложнее сейчас в эти времена.
0: У мальчиков, наверное, точнее, там у мальчиков-то особо ничего не поменялось, они как были юношами с максимализмом, так и остались, а вот мамы как-то сейчас распереживались последние годы. Да, так бывает в нашей стране.
1: Ну, пожелаем тогда родителям терпения, здоровья, выдержки, детям ну, адекватности, да, и спокойствия тоже чего-то. И ну, то, что вот учили, то и...
0: В это время самое главное пожелать побольше баллов на ЕГЭ. Чем больше баллов на ЕГЭ, тем спокойнее мама.
1: Да. Я поколдую. Я буду колдовать. Я умею этим, научилась за год. Так что, если что, обращайтесь бесплатно. Дмитрий Николаевич, спасибо вам огромное. Основатель проекта ВУЗ. Обращайтесь, пожалуйста, эксперт по поступлению на бюджеты ВУЗы Российской Федерации и руководитель приемной комиссии. Ой-ой-ой, я не смогу это расшифровать, но Санкт-Петербургский государственный технологический институт, по-моему, так, на факультете экономики и менеджмента. Дмитрий Николаевич Бураков. Спасибо еще раз.
2: Все сразу.
1: У всех такие имена и отчества солидные. Ладно, я буду Маргарита Михайловна, которая приветствует в студии Михаил Юрьевич Гончарова. Михаил Юрьевич, вы с нами?
3: Да, здравствуйте, добрый вечер.
1: Доктор биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета. Да, друзья, мы сейчас обсудим новость. Говорят, что ваши коллеги-биологи назвали лучшие и худшие деревья для охлаждения перегретых городов. Это вообще дурацкая новость или это что-то в этом есть логичное и интересное?
3: Главное... Нет, в этом логично и интересно есть. Другое дело, что это исследование было проведено в Америке, в основном в американских породах. У нас все-таки частично другие высаживаются. Но правила, в общем-то, одни и те же. Деревья действительно способны снизить температуру в городе, в крупном городе. С этой целью их во многом выращивают. Ну, если говорить об наиболее оптимальных, это, конечно, должны быть достаточно широколиственные деревья с прочной кроной, с широкой кроной, с достаточно прочным стволом, с одной стороны быстро растущие, с другой стороны долговечные, и желательно не сильно агрессивные в плане возможности расселения. Ну и естественно, более-менее устойчивы к загрязнению воздуха. Если говорить об наиболее оптимальных деревьях, по крайней мере, для наших городов, в нашем климате, это будут Липы, это будут дубы, клен, лучше всего либо клен астролистный, либо упомянутый как одно из лучших, и с этим я согласен, в исследовании клен красный. Но ни в коем случае не клен ясенелистный или американский, который довольно агрессивный, инвазивный вид, ага. И с ним потом придется бороться.
1: Михайлович, ну а вот это исследование, раз ребята уже сделали, оно же для других городов полезно, а люди действительно этим пользуются? Я знаю, на севере выводили специальную рябину морозоустойчивую, да, в Мурманске, очень симпатичные кусты какие-то рябины, а не деревья. Ну и вот, то есть, вот раньше и, надеюсь, сейчас обращает внимание вот какая-то служба городская на озеленение именно в таких вот серьезных каких-то вопросах?
3: Да,
1: потому что Москва
3: конечно.
1: Начнет нагреваться вот на следующей неделе плюс 28. В Питере попроще. Следующей неделе 22 максимально в среду, через неделю.
3: Ну, у нас уже сегодня, по крайней мере, достаточно тепло.
1: Ну, достаточно. Да, просто вообще это действительно нужно обдумывать и предлагать? Или это просто кому какое дерево нравится?
3: Нет, да, действительно, скажем так, такая проблема есть с нагревом. Проблема решается... используем деревьев, и, естественно, нужно подбирать деревья. Тем более, некоторые деревья хороши для высаживания где-то на улицах, проспектов. Их, например, не очень хорошо садить около дома или прохождения коммуникации, потому что у них достаточно мощная корневая система, они просто повредят. Да. Вот. Нужно учитывать, да, как классический пример, хорошее дерево для... и охлаждение, зеленение тополь, но у нас сажают женские экземпляры, и вот вам тополиный пух.
1: Да, и поэтому тополиный пух, жара июль, придется Иванушек опять как-нибудь поставить.
3: Да, ну, мало того, что аллерген, да. Он еще и пожароопасен и так далее.
1: Ага. Ну и самые распространенные деревья. С вами с биологами советуются. Вот у нас очень такие они очень красивые и уже какие-то подрощенные высаживались. Я слышала, что это дико дорогие истории. Ну, в смысле, одно дерево стоит много тысяч, десятков рублей. Но это нужно. Вот Ленинградку чуть-чуть так подкорректировали. Я помню, Вернадский, по-моему, проспект там оставили, яблони. Ну, такое.
3: Яблони достаточно хорошее решение, кстати. Вот, насчет дороговизны, но тут опять же вопрос наличия средств. Опять же, не всегда самые дорогие деревья будут самые лучшие, потому что тут надо еще смотреть адаптацию под климат, под температуру, особенно если говорить о наших городах, это под температуру зим, по требованию к поливам, потому что мало высадить за деревом, надо ухаживать, его надо поливать.
1: Какие-то чаще, какие-то режимы. Ну да, ну и, наверное, люди должны обращать внимание, да, если уж совсем в бетоне дуб стоит, то надо его, конечно, зимой как-то, я своей курткой прикрывала во дворе дуб и листьями, ну, с тех пор, да, мне все думают, что я сошла с ума, но я... нет, это вы мне посоветовали за дубами ухаживать, ну, а липы вроде нормально, прижились, и все хорошо с ними.
3: Ну, липы для города вообще такое одно из самых оптимальных решений, дубы тоже
1: ну,
3: хорошо.
1: Ну, и пахнут они вкусно.
3: Да, ну, у дубов есть минусы. Во-первых, они...
1: Корневая система большая.
3: Корневая система, они довольно медленно растут, но, с другой стороны, они долговечны. Если липы, не говоря уже о кленах или тополях, надо периодически обновлять, то дубы могут расти достаточно долго.
1: Ну что, пожелаем тогда нашим слушателям следить за теми растениями, которые у них во дворах, и как-то тоже участвовать в их судьбе. Михаил Юрьевич Гончаров, спасибо вам огромное. Автор популяризаторского проекта «Настоящий ботаник» был у нас в гостях. Спасибо. К вам вернусь, отдаю микрофон другим студиям и чуть-чуть музыки.
2: Все сразу.

0: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Санкт-Петербург с 14 по 17 мая. Ждем вас. Севкабельпорт, УКТ, Кожевенная линия 40Д. Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Новости последних минут. Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию. Также президент принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области, сообщает информагентство. Временно исполняющим обязанности главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Также президент провел встречу с Александром Шуваевым, который указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, сообщает пресс-служба Кремля. Российский оборонно-промышленный комплекс должен обходить шипы и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных России результатов. Так Владимир Путин отреагировал на слова генерального конструктора Юрия Соломонова о том, что путь института не усеян розами. В то же время президент сравнил специалистов-теплотехников с людьми в погонах.
1: Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ, и, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас и от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Роза с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем. Поздравляю вас.
0: Напомню, что Московский институт теплотехники – одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В стенах предприятия были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сегодня институту исполнилось 80 лет. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сначала сирены сработали в Киеве, сообщает ТАСС. Через несколько минут в красной зоне оказалась вся страна. Ранее серия взрывов прогремела в нескольких регионах на западе Украины. Сообщалось, что в Луцке было повреждено здание СБУ. Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило, что наши военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, и места сборки, хранения и запуска беспилотников. По данным ведомства, под удары также попали склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства противовоздушной обороны сбили 3 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 572 вражеских беспилотника. Наши военные также продолжают продвигаться в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад» и «Южный» и «Центр» улучшили позиции. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Немецкие правоохранители провели масштабную операцию в Берлине по пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия. В результате рейда задержаны 9 подозреваемых, сообщает Бильд со ссылкой на полицию. В операции участвовали около 500 полицейских, включая спецподразделения из нескольких немецких федеральных земель. Силовики одновременно провели более 20 обысков на объектах в немецкой столице. Поводом для масштабной операции стал резкий всплеск вооруженного насилия в столице ФРГ. По данным уголовной статистики, число преступлений с использованием огнестрельного оружия в Берлине выросло за последние 2 года почти вдвое. В 2025 году зарегистрировано 1119 таких правонарушений. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве облачно, ожидается небольшой дождь. По области возможна гроза. Температура днем плюс 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня второй матч финальной серии Кубка Гагарина. Локомотив принимает Акбарс. И к концу первого периода Акбарс на выезде ведет со счетом 2-0. Напомню, счет в серии до 4 побед 1-0 в пользу Локомотива. Нападающий Денис Гурьянов подписал новый трехлетний контракт с ЦСКА. В ближайшее время об этом объявит официально, сообщает чемпионат. Напомню, 28-летний Гурьянов перешел в ЦСКА летом 2024 года. Футбольный ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьерицей. Все подробности у Виталия Павлова.
2: В прессе ходят слухи на тему будущего главного тренера футбольного ЦСКА. Сначала появились сообщения относительно возвращения в Россию чеха Марцела Личке или немца Сандра Шварца. Якобы они являются главными кандидатами на пост в армейском клубе. Однако позже появилась информация, что ЦСКА уже рассматривает вариант приглашения хорватского специалиста Ненада Бьелицы. За время своей карьеры он поработал в Аустрии, Специи, Лехе, Загребском Динамо, Осейке, Трабзонспоре и Берлинском Унионе. Последним местом работы 54-летнего хорвата было Загребское «Динамо». Он дважды приводил команду к чемпионству в Хорватии. Агент Бьелицы Анди Бара уже заявил, что вариант с ЦСКА был бы прекрасным для обеих сторон, но пока говорить об этом рано. При этом некоторые издания сообщают, что Бьелица уже успел пообщаться с менеджментом армейцев и произвел хорошее впечатление. Хорват хорошо понимает, как необходимо усилить состав, а также сам способен качественно работать с молодежью. Защитник Дани Ольма именно при нем раскрылся в «Динамо Загреб», а затем перебрался в «Барселону». Станет ли Бьелица кандидатом номер один для ЦСКА, пока загадка. Все-таки Шварц и Личка уже показали свою состоятельность в РПЛ, и неудивительно, если армейцы пошли сначала за ними.
1: В завершение о теннисе сегодня на крупном турнире в Риме матчи 1/4 финала. В эти мгновения Карен Хачанов против Каспера Руда. Первый сет россиянин проиграл со счетом 1-6. Во второй партии ведет 5-0. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: сразу программа продолжается. Я Маргарита Михайловна, Чутли Митрофанова. И спасибо вам за внимание. Я отслежу некоторые новости. И некоторые, кстати, звучат забавно. Ну, вот интересно, это же про нас. И сегодня опрос показал, сколько россиян сквернословят на работе. Каждый второй. Я решила уточнить у старшего преподавателя Института лингвистики РГГУ, у Антона Сомина. А вообще сквернословие, это что такое? Есть ли уровни? Вот как в Японии есть 18 степеней вежливости. То есть ты кланяешься кому-то, и вот чем ниже поклон, тем больше ты человека уважаешь. Это я просто видела сама, и мне это понравилось. А вот со сквернословием как быть? Антон, приветствую тебя.
1: Да, добрый вечер. С языковой точки зрения, правда, в Японии все-таки поменьше степеней вежливости.
0: Ну ладно, 15. Знаю, как. Давай я загуглю. Сколько
1: степеней вежливости? Ну давайте про русский поговорим. Да, действительно, сквернословить можно по-разному. Очень сложно это все по радио обсуждать, потому что не всякое сквернословие на радио допустимо.
0: Я не про радио, про жизнь. Я-то вообще молчу, я-то даже очень редко такие простые слова говорю.
1: Это правда, но нам-то это сейчас нужно обсудить, а вот это как раз непросто сделать. Но, значит, к этому вопросу. Вопрос в том, извините за тавтологию, как этот опрос проводился, потому что если там спрашивали про ненормативную лексику, что мы понимаем под ненормативной лексикой? То, что Роскомнадзор считает матерной лексикой, то, что нельзя употреблять. Или, например, то, что названо нецензурной лексикой в толковом словаре русского языка как государственного. Потому что, как наверняка многие знают, с точки зрения Роскомнадзора в СМИ нельзя использовать 4 корня, которые считаются матерными, а все остальные считаются бранной лексикой, нецензурной лексикой. Но это несколько иное такое, скажем, более слабое. А, например, вот в словаре, который вышел в прошлом году и должен служить источником правил, как мы должны использовать русский язык в официальной обстановке, там аж целых 14 слов перечислено как слова нецензурной лексики.
0: Прямо написано черным по белому. Прямо эти слова написаны или с пропусками?
1: Там корни написаны даже без пропусков. То есть слова, с одной стороны, ну, не полностью, но никаких стыдливых звездочек там нет. Корень написан прямо вот полностью. Вот. И там как раз очень странно это написано, потому что написано «под нецензурной бранью следует понимать использование слов, образованных от следующих корней». И дальше там 14 корней. Но проблема в том, что какие-то из них действительно матерные. Это вот ну, слова, которые обозначают половые органы.
0: Ну да, вот это все.
1: Социальные взаимоотношения, вот это вот все. Да. А есть какие-то слова, которые, ну да, бранные, да, ругательные, но совершенно не такого уровня неприемлемости, как вот эти вот 4 корня. Ну, например, там есть 2 корня, которые обозначают испускание газов. Ну, тоже такой физиологический
0: тоже
1: процесс.
0: Ага.
1: Один на букву «Б», один на букву «П». Ну вот ну, как нельзя?
0: Подожди, получается, а где это все написано? Что мы интригуем? Пусть люди сами посмотрят, что нельзя говорить, а что можно. Это что вот ты перечисляешь? Словарь?
1: Это, да, словарь. Летом 2025 года были опубликованы словари, которые по закону нужно использовать, цитата, при использовании русского языка в качестве государственного. Там есть орфоэпический словарь, орфографический, и вот есть толковый словарь. И в статье «Нецензурный» в толковом словаре перечислены 14 корней, которые вот считаются нецензурными. Их довольно легко найти в интернете, и они там перечисляются. Ну, формально мы их даже можем назвать здесь, потому что Роскомнадзор сказал, что по-прежнему нельзя в СМИ только те 4 корня. Но, пожалуй, так как они все равно бранные, все же не будем этого делать.
0: Так, и что нам дальше делать-то? Ну хорошо, просто... То есть это только касается работы, да, и каких-то общественных мест. То есть россиянин, ну, он как бы свободен. Он один такой, а другой такой. Я заплакала.
1: Вопрос трактовки. Потому что, как мы знаем, есть, например, закон, по которому нельзя нецензурно выражаться в общественных местах. За что можно там получить 15 суток или что-нибудь такое, или штраф. И тоже вопрос, что именно включается здесь нормативную лексику. Опять-таки, только те 4 корня, или вот эти 14, или, например, там вот есть, скажем, очень нецензурный корень на букву «Х». А есть у него тоже замена на ту же самую букву, и тоже трехбуквенная, но гораздо менее грубая. И вот этого, например, корня нет даже в этом словаре, в этом списке. То есть получается, по идее, это слово можно совсем свободно использовать. Ну, я думаю, что слушатели догадались, что это за слово.
0: Ну, 18+ слушатели. конечно. Нет, 30... да, да. 48 плюс, хорошо.
1: В древнерусском языке этим словом называлась буква Х. Просто было ее название.
0: Ну ладно.
1: Вот.
0: И слушай, по тонкому льду, у меня, знаешь, пульс участился. И что еще с этим делать? У нас минутка, вот, меньше минутки.
1: И так как форма буквы Х – это крест, то это слово изначально слово «крест» и обозначало. Дальше оно стало использоваться как замена для бранного, для нецензурного слова, и ага. как такая допустимая замена. А сейчас оно ощущается менее допустимым. Но в том опросе, про который речь идет, это про ругань на работе. Ну, а тут, конечно, смотря какие рабочие коллективы, вполне неудивительно,
0: да,
1: что люди матерятся.
0: Стучит. Ну, ладно, посмотрим, поработаем над собой, с себя же начинаем, правильно? Ну, насчет эфира тут очень все строго, и за нами даже как-то... Ну, не то чтобы следят, но есть специальный... Человек, который отслушивает, и даже корректные или некорректные слова, произнесенные, как раз это выносит нам на, так сказать, на вид ставит. Ну что ж, Антон Сомин, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ, был у нас в гостях. И спасибо тебе огромное. До новых встреч в эфире. Продолжу программу «Все сразу».
2: Все сразу.
0: А, и еще несколько минут посвятим этике, но 5 минут норма, 15 уже проблема. Есть ли какие-то лимиты или нормативы на опоздание? У нас в гостях эксперт по деловому протоколу этикету Екатерина Богачева. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вопрос такой, вот скоро лето, мы расслабимся все, потом будем возвращаться на работу и как-то и с людьми встречаемся в быту. Мы делим работу и быт на разный этикет, да, когда можно опоздать, когда нет?
3: Нужно сказать, что в работе наши действия регулируют деловой этикет, а в обычной жизни светской. Однако в любом случае опаздывающих людей не любят нигде.
0: А есть какие-то послабления или что-то? Вот, то есть это обсуждается или как-то четко говорится? Потому что вот я сегодня ехала в поликлинику специально, чтобы получить справки для прав ГАИ. И я чувствую, что я опаздываю, и парковку не нахожу. Я позвонила в колл-центр, сказала, я опоздаю, мне сказали на 15 минут, он говорит, я поставлю в известность. То есть если так вот как-то пытаешься, ну, юлить, это может сойти с рук?
3: Ну, во-первых, вы понимали, да, что вы опаздываете, у вас была возможность предупредить, вы ей воспользовались. И это очень здорово, что поликлиника, да, может пойти навстречу и предупредить. А ведь есть же люди, которые совершенно не думают о времени других, ну, что 5, 10 минут, ну, я же написал, что буду. Поэтому, ну, здесь все-таки нужно как-то стараться даже если мы понимаем, да, что нам нужно понадобиться, допустим, время на поиск парковки или, может быть, еще какие-то причины, а может быть, перекрыли дорогу, да, и вот, да, там что-то происходит, и вот мы просто физически, да, не можем выполнить, тогда нам необходимо, конечно, предупредить о том, что мы задерживаемся, это хороший тон, если это не зависит от нас, а вот если мы действительно как-то, ну, не очень ответственно относимся к планированию дня, ну, это значит, нужно поработать над собой, потому что, например, вот в деловой среде все-таки отношение ко времени – это прежде всего предсказуемость человека, да, то есть то, как он относится ко времени других, ведь недаром говорят в бизнесе, да, что время – деньги.
0: То есть по-прежнему все так серьезно, да, и никаких нет послаблений и того, что может быть оправданием.
3: Да, ну, но мы же все-таки говорим об эталонной ситуации, а мы живем обычной жизнью, и в ней есть место и перекрытию дорог, и каким-то еще моментом, да.
0: Сужение дорог.
3: Не зависит, да, ну, то есть мы никак не можем на это повлиять. И, конечно, в этом случае, да, если мы не могли заранее предвидеть эту ситуацию, то приходим, да, приносим извинения один раз, да, по этикету принято не извиняться много раз, да, не возвращаться к этой проблеме. Но на будущее стараемся какие-то такие моменты все-таки попробовать учесть, потому что даже и если не брать ситуацию бизнеса, никому не хочется ждать подругу 40 минут.
0: Ну, да, да.
3: И если эта ситуация из раза в раз повторяется, ну, это
0: да,
3: все-таки
0: это уже какой-то диагноз.
3: Поговорить.
0: Да, и все-таки главный вопрос был то, что в наше время вот это беготни и суеты, все-таки это правило пока работает, 5 минут, но еще терпимо, а 15 это уже плохо. Ну что ж, спасибо огромное нашей гости, член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Екатерина Бгачева была у нас в гостях.
2: Маяк.
4: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Тридцать первого мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
8: С 10 по 31 мая в Москве в галерее Нико впервые пройдет фестиваль «Композиторы 21 века», посвященный академической музыке современников. Зрителей ждут 14 концертов, охватывающих разные стили и жанры, а также встречи с музыкантами. Среди участников – солисты Борис Березовский, Алексей Гориболь, Петр Гловацких, Максим Новиков и другие. Художественный руководитель фестиваля – пианистка Варвара Мягкова. 6+.

0: сразу.
1: Все сразу. Программа «Все сразу» заканчивается. Традиционный музыкальный номер. Сегодня мы говорили с генеральным директором Московского театра мюзикла. 15-го в эту пятницу будет показ в кинотеатре «Октябрь» на Арбате киноверсии спектакля «Принцесса цирка». Ну, а с субботы, с 16 мая, показы стартуют в 70 городах России, в разных кинотеатрах и сетях. «Коров», «Формула кино», «Синема парк» и многих других. Ищите, пожалуйста, на афишах. И «Ария мистера Икса».

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, с которыми не очень хорошо обошлись и слегка их изменили. Я бы даже сказала, подпортили. Давайте разберемся с такими случаями. И первый пример представит Михаил Коптюк, гость программы «Хочу все знать».
2: Постучать?
3: А, то скоро конечно. Можно прям дотереть.
2: Да, это будет.
3: Кстати,
2: дырка.
3: Да, я тереть-терел, но вот не стучал. Да, так что, друзья, будьте аккуратными. Трите в уме, как бы.
1: Начал тереть и терел. Это, конечно, неверно. Терел — нет такого глагола. В прошедшем времени должно быть тер или терла. Ну а далее послушаем, что сказал Валентин Новиков, гость программы «Физики и лирики».
4: Тот же куркумин, это вещество, собственно, химическое. Его исследуют сейчас на кучу разных
1: онкологии, активностей.
4: Где его только не исследуют.
1: Вот и плохо, что исследуют. Надо сказать, исследуют. Именно так образуются формы настоящего времени. Исследовать – исследуют. Далее мы поговорим скорее об оговорке. Маргарита Митрофанова, ведущая программы «Физики и лирики», видимо, очень торопилась, и ее глаголы оказались в ненужном месте.
5: То есть климат начался меняться не вот прям, когда мы дезодоранты накупили себе.
1: Климат начался меняться. Ну, во-первых, в слове «начался» ударение падает на третий слог. «Начался». И, кстати, некоторые словари дают второй допустимый вариант «начался», но на первый слог не ставим ударение. Первый слог под запретом. Во-вторых, климат начался меняться, и здесь «ся» в первом глаголе неуместно. Климат начал меняться. Кривые глаголы исправили, выпрямили, так сказать. И сейчас нас ждет приятный пример. Ведущий программы «Трудности перехода» Никита Карпов сначала произнес один глагол неправильно, и у меня подскочило давление. Но скорую вызывать не пришлось, потому что ведущий потом исправился и пояснил, что это была просто шутка.
6: Он не успевает захотеть, вы уже за него все хотите. Хотите, конечно же, это я так специально сказал.
1: Конечно, никаких «хочете», только «хотите». Хотя ради шутки можно. Главное, чтобы все эту шутку поняли. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, ненадолго. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20:00.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию временно исполняющим обязанности главы региона. Указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными временно исполняющими обязанности губернаторов, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, герой России, генерал-майор и ветеран СВО, с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернатора Белгородской и Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Советские наработки в ракетостроении востребованы до сих пор. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники по случаю 80-летия предприятия. По его словам, благодаря самоотверженному труду сотрудников института была создана своя школа ракетных систем, которая значительно усилила оборону страны.
2: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
0: Президент отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствует данная онлайн-карта Украинского министерства цифровой трансформации. Сначала тревога около 19:00 по московскому времени была объявлена в Киеве и еще 11 областях Украины, а позднее ее объявили во всех остальных регионах. Чтобы перейти к мирным переговорам, Киев должен прекратить огонь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что консультации по украинскому регулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей. Представитель Кремля добавил, что Россия обменивается информацией с Украиной через США.
3: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной.
4: Дмитрий Сергеевич, позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
3: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
0: Песков добавил, что Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед, отметил пресс-секретарь. В Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых фото и видеоматериалов, отражающих последствия теракта, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Штраф за размещение такой информации может достигать 200 000 рублей. Это самый большой штраф, он предусмотрен для юридических лиц. Для должностных от 30 до 50 тысяч, для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Как поясняется на сайте столичной мэрии, это положение городская антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации. Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. Крупная авария произошла на МКАД. ДТП спровоцировало затор на внутренней стороне кольца протяженностью 7 километров, сообщает Московский департамент транспорта. Уточняется, что авария произошла на внутренней стороне после Ленинградского шоссе в районе съезда на Московский скоростной диаметр. Обстоятельства сейчас уточняются, водители призывают выбирать объезд. Отмечу, что сложная ситуация на дорогах сейчас в центре Москвы. Связано с ограничениями движения и часом пик, в целом загрузка столичных дорог оценивается в 5 баллов. Ранее департамент транспорта рекомендовал москвичам сегодня вечером и завтра утром для поездок использовать метро. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, небольшой дождь, температура плюс 15-17 градусов. В Москве плюс 21-23 градуса, небольшой дождь, по области, возможно, гроза. Давление подрастет, составит 740 миллиметров ртутного столба, это по-прежнему ниже нормы.

0: Сотворение кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, захожу на маяк, а мне охранник говорит: с праздником. Мне как-то неудобно стало, я его тоже с праздником поздравил, а сам не знаю, что за праздник. Но я загуглил, сегодня день Черноморского флота, и мне показалось комичным тот факт, что сегодня я решил с вами почитать Муму Ивана Сергеевича Тургенева. Я планирую 2 эфира посвятить этой повести. И мы начнем чтение. Я буду в определенные моменты прерываться, комментировать то, что мы уже прочитали. А вы можете уже сейчас писать ваши комментарии, мысли, делиться воспоминаниями или впечатлениями о Муму Тургенева. А может быть, у вас есть мысли, о чем вообще эта повесть, помимо того, что собачку жалко и вот же сволочь крепостное право существовало. 967-103-5533. Иван Тургенев, Муму. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее нерадостный и ненастный давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых, дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехоршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастья, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется. Скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюху, взяли, поставили на

Валерия написала: берите тогда уж по максимуму, Герасим и себя бы утопил, причем, думаю, это было бы для него выход из положения. Просматриваю параллель с замком Броуди, там тоже из-за одного самодура рушится жизнь окружающих, причем родных ему людей, которые даже не смеют возразить ему, не говоря о том, чтобы воспротивиться его воле, бороться за себя, ведь они не крепостные, а родные ему люди. А, понимаю, Валерий, я не читал замок Броуди, хотя не первый раз мне о нем говорят, но из того, что вы говорите, я вот что хочу сказать. Мы часто виним самодуров, вообще у нас в стране есть такая традиция, винить во всем самодуров, да, как будто бы мы, живя под самодурами, являемся чем-то отличным от них. Если я виню самодура в том, что он делает, соответственно, я, ну, я соглашаюсь на это. И самодурие мое выражается в действиях этого самого самодура. Поэтому я бы... Ну, в целом, я не живу так, чтобы кого-то обвинять в собственных проблемах. Неважно, кто это. Глава правительства, главный по дому, начальник или моя жена. Хотя, конечно, первое желание – обвинить всех вокруг. Вот. Но моя жизнь – это моя жизнь. И я ее живу, а не какой-то человек, которого кто-то называет самодуром. Виктор пишет: «Добрый вечер, какой красивый Тургенев русский язык». Ну, да. А Валерия еще пишет: «Думаю, если бы у этой барыни была бы к концу жизни маломайски благородная цель, она такими глупостями бы не занималась. Безделье, как физическое, так и умственное, мне кажется, развращает человека и убивает человеческое в нем самом». Первой частью согласен, да, безделье в целом убивает человека, причем безделье деловитое, да, то есть она вроде бы бездельница, но она занимается делами, и это самое страшное, потому что если бы она могла, правда, ничем не заниматься, то, возможно, пришла бы к откровению и смыслу. А тут она занимается какой-то суетой. А вот что касается второй части вашего сообщения, Валерия, что безделье убивает человеческое в нем самом, тут у меня такие мысли рождаются. А что это за человеческое такое? Откуда оно в человеке берется? Не думаю, что трудом вспахивается, да? То есть человеческое само по себе не рождается, его надо самому в нем возделывать. Это вообще отдельный труд, отдельная история. И, ну, на моем коротком веку я крайне мало встречал людей, в которых было что-то человеческое не в психологическом смысле, а в онтологическом, да? То есть не так часто встретишь живого человека, да? То есть не эмоционального, не какого-то там активного, а живого, потому что живущего, существующего реально. Ну вот, так, из Каролины Федоильна пишет, да. Ну что ж, с тех берегов Атлантики, так сказать, меня это всегда очень умиляет. Учу Каролина. Добрый вечер, Артем. Тургенев показал Герасима дворником, может быть, потому что дворник – человек при дворе, но при этом самый простой и зависимый слуга. Он все время убирает чужой мусор и выполняет приказы. Это как положение человека в обществе. Он нужен, трудится, поддерживает порядок, но его собственной жизни чувства никого не интересует. От себя замечу, такой же менталитет жителей США. Я думаю, везде такой менталитет. Такой менталитет, наверное, не был у обществ до того, как появились государства, когда... Люди сами должны были решать свои вопросы. Такой комментарий приходит из Москвы от Дмитрия. Роль Герасима – это роль Иуды. То есть он должен быть не потому что, а вопреки. Раскройте, пожалуйста, эту мысль, если вам не сложно. Боюсь превратно вас понять. И Василий Павлович пишет из Москвы. Герасим, будучи дворником, охранником и прочее, был своего рода проявленным образом хороша. Хорош – это что такое? Ну а Муму, Муме, попав в иной мир, ничего не осталось, как стать Цербером, отрастив еще две головы. Ну это хорошая метафора. Что-что? Харон, опечатка. А, образ Харона. А, вау, Василий, круто. Вот это мне нравятся такие фантазии. И перечитай. Герасим, будучи дворником, охранником и прочее, был своего рода проявленным образом Харона. Ну а Муму, попав в иной мир, ничего не осталось, как стать Цербером, отрастив еще две головы. Я подумаю над этим, Василий Павлович. Любопытно. Так, пока нет больше комментариев, напомню, вы можете их писать 967-103-5533 и в конце эфира, а может быть следующего, скорее всего, я вручу книгу «Записки охотника», «Муму», «Покетбук». В общем, можно будет взять с собой в поездку на охоту или если вы на лодке куда-то с собакой поплывете. Итак, читаю. Татьяна почти весь день тот не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы, приняла...

0: держались по-прежнему за работу. Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко произвалялся. Хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил. Мрачный товарищ только поддакивал. Но когда капитан объявил наконец, что он по одному случаю должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча. Такой анекдотик, да, небольшой в тексте. Между тем, ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и как ночной извозчик спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чая с докладом, первым ее вопросом было: «А что, наша свадьба идет?» Он, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше, что капитан сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то не здоровилось, она недолго занималась делами, дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прикословила, конечно, но капитан объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три. Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся, в числе их присутствовал старый буфетчик по прозвищу Дядя Хвост, к которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что вот оно как, да. Начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли капитана в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе, но, боже сохрани, выйдет шум, барыня обеспокоится, беда, как быть? Думали и выдумали, наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо него неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили. Притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитана выпустили из чуланчика, дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю. Изо всех углов, из-под штор за окнами, глядели на него. Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва по обыкновению с ласковым мычанием закивал головой, потом вгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинув свое лицо к самому ее лицу. Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза. Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с ней в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к капитану. Татьяна так и обмерла. Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая в свою каморку. Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтер Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее, а на Татьяну и на капитана не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем. Только с реки он приехал без воды. Он как-то на дороге разбил бочку. А на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками. Все это происходило весной. Прошел еще год, в течение которого капитан окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе со своей женой. В день отъезда он сперва очень храбрился, уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он все не пропадет. Но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог. Какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово, и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова «С Богом», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок. купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием, переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу по-христиански, три раза поцеловала с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском броду, махнул рукой и отправился вдоль реки. Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тени у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезти из воды. Бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три. Глаза у нее прорезались недавно. Один глаз даже казался немножко больше другого. Она еще не умела пить из чашки, только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за головку и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, да как засмеется вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул, наконец, сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Собака оказалась сучкой. Тут поставим на паузу и поделимся кое-какими размышлениями. Смотрите, что у нас за узор. Значит, в день, когда Герасим распростился с Татьяной, он встретил Муму. Значит, у нас Татьяна и Муму каким-то образом связаны. Что мог обрести Герасим, если бы он связал свою жизнь с Татьяной? Ну, Татьяна у нас женщина. Татьяна, по большому счету, это вот анима. Анима, то есть душа, да, в которой отразился Герасим. Это его первая привязанность. То, через что он мог бы проявлять свои чувства. До этого Герасим никаких чувств как бы заявить не мог. Он мог заявить о границах. И получается, что, а что это за анима-то такая, да? Что это за женщина-то такая? Она бессловесная. То есть она совершенно... это невыраженная, неразвитая, подавленная анима. Это женское начало Герасима, да? То есть это чувство Герасима. Это то, что мы говорим, когда нам больно, когда нам приятно или неприятно. Это наше изъявление любви, чувств как таковых, да? То есть у Герасима из-за того, что с логосом нет контакта, у него с чувством нет контакта, да? У него с своей душой нет контакта. Ему нужна вот эта вот какая-то связь, через которую он мог бы обратиться. Почему Муму-то сучка, оказывается, да? Потому что тоже женского пола. И вот эта вот невозможность любви к Татьяне, он потом переносит на любовь к этой Муму. Да? Такая привязанность, да? Желание какого-то единства, желание доверия, любви, разделенности какой-то чувственной. И понимаете, почему Татьяна-то не поворачивается к Герасиму? Она его боится, она под давлением барыни. Муму, она не может отказаться, она бессловесно точно так же, ее насильно отнимают потом у Герасима. Ну и мы видим, как потом Герасим будет реагировать. Ведь и Муму он лишится, как Татьяна. Но это об этом мы потом поговорим уже через неделю. Но в отношении Татьяны он же ведь терпит. Он не бунтует, он молчит. Он уходит в такую как бы внутреннюю эмиграцию. Да? Что происходит после того, как он лишается Муму, об этом мы поговорим потом. То есть, видите, да, собака становится таким единственным способом проживания эмоциональной жизни. Это проекция души Герасима. Это ощущение нужности, которого у Герасима нет. Ощущение ценности для кого-то, потому что Герасим не несет с собой, как человек, никакой ценности. Он как тягловая сила, об этом пишет, да, писал Тургенев, мы читали об этом. Он лошадь своего рода, да, он животное. То есть вот эта человеческая самоценность в нем нуль. А у него есть потребность в выражении себя. Понимаете, в чем дело? И тут он становится кому-то важен и нужен. Ну, я думаю, это вам и так понятно. То есть и вот это важный переход от Татьяны к Муму. Да? Так, вы написали еще комментарий. Пишите еще 967-103-5533. Сейчас, может быть, прочту что-то. Вик пишет. Наверное, жизнь хочет, чтобы народ возмужал, и Герасим дошел до того, чтобы утопить агрессора хозяина, что позже случается, год 17-й. Ну да, да, конечно. Но видите, какая суть? То есть из-за того, что... Понимаете, у нас вот это, да, бунт бессмысленный, беспощадный народный, да, как писал Пушкин. А почему он до этой степени доходит? Потому что русский народ терпелив, терпит, да, молчит, мычит, а потом он берет и голову хозяину отсекает, да, в духе французской революции. То есть вместо того, чтобы сказать, что мне что-то не нравится, перестать делать то, что я не хочу, я буду до конца терпеть. Ну вот я не знаю, ребят, вернемся после новостей. 967-103-5533.
1: Сотворение кумира. Будда – это классический пример дауншифтинга.
2: Александр Пушной, радио и телеведущий, музыкант.
3: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент отставку Вячеслава Гладкова Александр Богомаза принял и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. В Рио главой Белгородской области назначен Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО. Герой России, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики, назначен временно в Рио губернатор Брянщины. Выборы губернатора Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Дежурные средства ПВО сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами в период с 14 до 21 часа по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны. ППЛА были обнаружены и перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями, Новгородской, Псковской и Смоленской областью, Тверской областью в московском регионе Республики Крым. Словацкая сторона возобновила работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, сообщает финансовое управление страны. Ранее управление передавало, что граница с Украиной была закрыта с 16 часов по московскому времени по причинам, связанным с безопасностью. Через 2 часа границу открыли, других комментариев не поступало. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен уйти в отставку, иначе Германию будет не спасти. Об этом заявила лидер партии «Союз Сара Вагенкнехт за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Политик напомнил, что Мерц, согласно опросам, оказался самым непопулярным канцлером ФРГ за всю ее историю. 87% граждан недовольны работой правительства. Большинство желает досрочного распада коалиции ХДС-ХСС и СДПГ. А на съезде объединения немецких профсоюзов Мерца освистали прямо на сцене, отметила Вагенкнехт. Говоря о провалах работы нынешнего немецкого кабмина, она указала, в частности, на неспособность защитить граждан от стремительного роста цен на топливо в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке, а также остановить инфляцию. Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала власти Германии за отказ привлечь бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к переговорам между Россией и Европой. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты в разгар военной операции против Ирана и встретился там с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заид Аль-Нахаяном. Об этом сообщила сегодня израильская канцелярия. Отмечается, что этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Арабскими Эмиратами. Движение транспорта перекрыли на Измайловском шоссе в Москве из-за пожара в жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта. На месте работают экстренные службы, а спасены 6 человек, пожар локализован. Другие подробности пока не приводятся. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура плюс 15-17 градусов. В Москве облачно, небольшой дождь, по области возможны грозы, температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Акбарс сегодня на выезде со счетом 5-1 разгромил Локомотив во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактора» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. А ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Теннис. Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Сегодня россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-2, 2-6. Завтра свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. Сегодня «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теперь новости футбола. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Сотворение кумира.
1: Прочитаю комментарий от Марины. Муму Тургенева я изучала с детьми в 5 классе. Дети на уроке очень возмущались тем, что Герасим утопил собачку. На вопрос, а что ему оставалось делать, дети сказали, что ему надо было уйти от барыни, раз он такой сильный, никого не боялся, взял бы собачку и шел с ней далеко. Никто бы не посмел его догонять, все же побаивались Герасима. Объясняю, он не мог так поступить, очень был послушный, для него приказ барыни закон. Конечно, мы разобрали, что Герасима лишили всего, родного дома, любви, Татьяны и даже маленькой собачки. Вот вам и сами Герасим, это безмолвствующий народ. Некоторые девочки на уроке прослезились, жалко собачку, тишина на уроке была, как никогда. Слушайте, я вот что хочу сказать, да, вот в школе изучают Муму, да, и детей заставляют пересказывать, читать, ставят за это оценки, и получается парадокс, то есть дети безмолвно совершают задания, да, за это получают оценки, то есть они фактически находятся в роли Герасима, и в это же время учителя изучают Муму и говорят, вот какой бедный Герасим, при этом никакого сочувствия как бы к ученикам у них нет. То есть воспитываются точно такие же Герасимы в любой системе, потому что если ты что-то не делаешь, что тебе сказал учитель, тебе ставят двойку, а если делаешь все правильно, повторяешь ответы за учителем, даешь правильный ответ, а ЕГЭ в основном построено на воспроизведении правильных ответов, то тогда тебе ставят 5. И получается, что читая не читая Муму, ничего не меняется. То есть сам подход изучения Муму в школе, более того, как вы понимаете, детям дают потом писать какие-то сочинения на эту тему, сначала читают с детьми учебник, изучают правильный ответ и то, как правильно читать Муму, а потом дети должны как бы перефразировать или дополнить словами учителя ответить то, что правильно и нужно, да, и получается как бы парадокс, да, точно такой же, как со многими другими произведениями русской литературы, которые, по сути, своей очень свободолюбивы, да, и как эта свобода соотносится с системой, в частности, школьного образования. Да никак не соотносится, честно говоря, да. То есть, ну, собачку жалко, поплакали и дальше пошли. Вот. Виктора пишет. Доброго вечера. Только-только пришел домой, сразу бегом 3-программнику на кухню слушать вашу прекрасную передачу. Хорошего эфира, всех благ вам, Артем. И вам, Виктор, всех благ, и всех благ вам, дорогие мои. Спасибо, что вы есть, и у нас с вами возможен разговор. Григорий из Владимира пишет. Я в студенчестве дворник, Москва, на Сретенке, за жилье работали. Там были аспиранты, кандидаты наук и типа меня студенты. Величайшие интеллектуалы, художники от мира сего, Цой, ровесник и Чигар, какая разница. Так что ваша формула «дворник бессмысленное состояние» имела исключение. Я вообще не говорил, что дворник бессмысленное состояние, я говорил, что смыслом Герасим не мог наделить то, что делал, и поэтому для него это было бессмысленное состояние. Это вообще важно. Ничто в этом мире не может быть бессмысленным, потому что все априори не имеет смысла, пока человек не наделяет нечто смыслом. Дальше раскрыть. А вот мне Дмитрий отвечает по поводу его тезиса, что роль Герасима – это роль Иуды. Я просил раскрыть этот тезис. Дмитрий пишет. Раскрыть поподробнее, насколько это возможно, то, что делает Герасим, должен кто-то делать все эти неудобства, грязь, скитание, угрюмость, они все в одном человеке, и ту роль, которую он выполняет, не хочет выполнять больше никто. Но если бы не было его роли, то не было бы и обратной стороны в самой повести, то есть, иными словами, как Иисус не мог бы быть без Иуды, как белая проявляется, как свет проявляется, а как белое проявляется в темноте, да, так и вся повесть должна быть скреплена какой-то неудобной, тяжелой, ржавой, твердой скрипкой, и этой скрипкой, по моему мнению, является Герасим. Я так понимаю, с голосового было записано. Я понимаю. Окей. Понял. Валерий пишет, если человек всю жизнь был в крепостных, то ему и в голову не придет воспротивиться барину, ведь он сам не принимал решения о своей жизни, делал то, что говорят. Он предмет, которым пользуются другие высшие существа, и только любовь к другому существу способна возродить в нем человека со своими чувствами, желаниями и уважением к себе. Ну да, только вот эти высшие существа точно такие же предметы, да, как Гурджиев рассказывал, лопаты управляют лопатами, и как бы так устроен мир. Марина из Москвы пишет, извините, не сначала слушал. Имя Герасим связано с уважением, честью, часто монашеской. Он действительно, по сути, отшельник среди людей, принимающий все, что ему посылается. В школе нам говорили, что забитые крепостные по-другому не могли, а мы никогда это не понимали до конца. А вот скажите, почему не могли? Потому что из такой логики следует, что вообще невозможно ничто, выходящее за рамки известного. Я вам пример приведу. Михаил Ломоносов такой был человек, который был из семьи и среды рыбарей архангельских, да? У него, у отца было большое дело с рыбным промыслом связано. И что? Как тут родился человек, который атмосферу Венеры как-то вычислил? Как это родился человек, который стихосложением занимался, литературой, там, много чем еще, геодезией, если не ошибаюсь. Это не следует из суммы, в которой живет человек, понимаете? А потому, как бы, как, понимаете, Ньютона возьмем, да, вот он до 26 лет открыл законы, физические законы мира, законы оптические и много чего другого. Это никак не следовало из суммы того пространства и мира, в котором он живет. То есть вот эта мысль, что ну среда такая, оно и ничего и родиться не могло, оно порочно. Потому что вы можете человека сколько угодно обеспечивать хорошим образованием, культурой, воспитанием, любовью, но из него не вырастет, может быть, ничего сверх того, что уже известно. Просто будет хороший предприниматель, там, хороший семьянин. Это немало, я не умоляю. Я говорю, что вот то, о чем вы говорите, родиться человеком, оно не рождается из суммы, понимаете, данного. Как мне иногда родители говорят: Артем, вот может быть вы позанимаетесь с моим ребенком, мне хочется, чтобы у него родилось мышление. Это ни на что не повлияет. Или нам бы такого учителя в школе, как вы. Это ничто не даст вам. Потому что оно либо рождается само, либо не рождается. Есть условия, нет условий, это только сопутствующие факторы. Понимаете, это чудо, что в человеке рождается вот это вот валение к свободе, валение к смыслу, желание чтения как способ поиска себя. Ведь духовный поиск, его нельзя как бы, как я говорю, накрафтить, его нельзя как бы возбудить. Он либо рождается, либо не рождается. Эти вопросы, кто я, зачем я живу, они либо появляются, либо нет. Их нельзя возбудить, понимаете, нельзя ужаснуть человека в том, что он живет бессмысленно, да? Человек живет бессмысленно практически всегда, и практически все люди этим занимаются, и ничто их к этому не побуждает, к этому осмыслению жизни, понимаете? Я тут эту радиопередачу веду уже несколько лет, и что? У нас тут что-то изменилось? Да нет, и я на это не уповаю, я вообще ее веду, потому что мне нравится. Вот и все. Алина пишет из Москвы, Артем только подключился, захотелось перечитать самой и разреветься от несправедливости мира. Очень жаль, что так все устроено, но, может, без таких поступков мы бы не знали, что такое добро и зло. Господи, Алина. Во-первых, что такое несправедливость мира? Когда мы говорим о справедливости и несправедливости мира, мы говорим: я Бог, и мне ведомо, что справедливо, а что нет. Откуда вам ведомо? Ну, откуда? Я не понимаю вот это справедливый мир, несправедливый. Это оценка мира. Мир – данность, и он идеален. Вот что я вам могу сказать. И со всеми ужастями, которые только вы можете себе представить, все это Божье в этом смысле. И всего свое место есть. И свой узор бытия, и свой смысл. Поэтому вот разговор о несправедливости мира, и дальше вы еще накинули, что такое добро и зло. Да никто не понимает, что такое добро и зло, потому что нету чистого добра и чистого зла. У всего есть две стороны. Мы не можем разделить одно и другое. И Муму тому прекрасный пример. Можно сколько угодно говорить о несправедливости, но тот дар, который в конце концов получает Герасим, об этом через неделю поговорим, выше любого разговора о том, что жалко собачку или не жалко. Потому что Герасим, по большому счету, наконец-таки рождается как человек, и перестает быть вещью. Это небольшая затравка на разговор через неделю. Валерий пишет: Ломоносов – это большая редкость. Так и вообще быть человеком – это редкость, Валерия. Вот что я говорю. Это как бы чудо, что есть люди, которые рождаются второй раз, понимаете, у которых душа рождается, пробуждается, когда они перестают автоматически жить, когда они перестают воспроизводить всем известные, а в первую очередь им самим истины, когда они перестают ходить строем и скандировать одни и те же фразы, да, и верить в одни и те же вещи, и верить в одних и тех же богов, вообще не понимая, что такое верить, да, как бы не задаваясь вопросом, кто я. Это вообще редкость, что это случается, и это чудо. Это величайшее из чудес, что это случается. И это чудо, но чудес при этом очень много, да. Чудо вообще, что эта радиопередача существует лично для меня. Это, по-моему, чудесно. Вы знаете, едете вы в машине, и тут вот такая радиопередача. Это очень странно, и это тоже чудо, мне так кажется. Да, я хочу еще вам немножко почитать. А то я разошелся, вы знаете, у меня под конец эфира вот этот начинается, все, полет. Так, первое время она, то есть собачка, была очень слаба, тщедушна и собой некрасива. Да, мы читаем про собачку, а держим в уме душу Герасима на минуточку, да? Вот. У нас, понимаете, пробуждение идет. сейчас про душу, как бы, да, а про собачку. А вообще-то про душу, да? Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через 8, то есть это как ребенка вы наш, понимаете, месяц, еще 8, 9 месяцев, то есть это рождается, понимаете? Благодаря неусыпным попечениям своего спасителя превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Какая душа красивая. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг. Все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал. Немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти, ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней, бог весть. Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Понимаете, какая-то метафора? То есть каморка как тело Герасима, и собачка единственная, кто чувствовал себя там дома. Ну, вот так. Ночью она не спала вовсе. А естественно, да? Теперь понимаете, как все связывается? Душа-то никогда не спит. Но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морды и зажмурив глаза, лает просто от скуки. Так на звезды обыкновенно 3 раза сряду. Нет. Тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром. Либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох. Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще кроме ее на дворе старый пес желтого цвета с бурыми крапинами по имени Волчок. Но того никогда, даже ночью не спускали с цепи, да и он сам под дряхлости своей вовсе не требовал свободы. Лежал себе, свернувшись в своей конуре, и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствовал, чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила, и когда Герасим носил в комнату дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево при малейшем стуке за дверями. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и был очень доволен своей судьбой, как вдруг произошло нечто неожиданное обстоятельство. А именно...

сотворения кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
2: У некоторых плодовых деревьев почки могут распуститься раньше. А почему это происходит и что делать в этом случае?
0: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка»
1: и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: Воспитательный знак.
3: У ребенка много богов, полубогов и героев. Авторитеты делятся на видимые и невидимые, одушевленные и неодушевленные. Иерархия их неимоверно сложна. Мама, отец, бабушка, дедушка, тетя, дядя, полицейский, доктор, старшие вообще, учители, более опытные товарищи. Уважение – это настолько сложное чувство, что ребенок не имеет своего мнения, полагаясь на опыт старших. Очень достойны уважения посредники между видимыми и невидимыми авторитетами. Священник беседовал с Богом, доктор – на дружеской ноге со здоровьем. Но бывают моменты, когда самым достойным уважения оказывается пастух, который вырезает ножиком фигурку из дерева. Это ни мама, ни генерал, ни доктор не сумеют.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: сотворение кумира.
1: Хотел бы прокомментировать прочитанный отрывок и два комментария ваши прочесть. Значит, Дмитрий говорит, и вот Герасим, как Иуда, утопил свою душу. Да, но ведь Иуда предатель не потому, что он Христа предал, да? Кстати, вот, ну, простое доказательство тому, вообще-то Иуда был носитель казны апостольской. У него в этой казне, в этом мешочке было куда больше 30 серебряников. Хотел бы денег, просто ушел бы с этим кошельком. Кстати, он единственный был образованный среди всех учеников Христа, первых апостолов. А предал он себя, когда после смерти Христа, после распятия Христа, он не поверил. Вот тут предательство Иуды, да, смолодушничал, не поверил, не дождался вознесения Господня. Джордж пишет, а Герасиму не хватило глубины восприятия жизни, слышал бы, как Муму гавкает, никого бы он не бросил, а может, утопил бы барню. Интересная мысль, я хочу прокомментировать этот отрывок, где описано, как Муму, за Муму ухаживает Герасим. То есть ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. То есть, понимаете, мать-ребенок – это как творец и творение. То есть он фактически рождает, вынашивает, как мать, вот это 9 месяцев важно, да, рождение его души, рождение анимы. И становится, да, это алхимический процесс трансформации происходит, где любовь и забота как бы превращают вот это вот ничтожный комок в что-то прекрасное. Дальше. Муму – это же отражение души, как мы понимаем, Герасима. Вот эта преданность, да, повиливание хвостом, это тоже язык, которого нет у Герасима, да? Собака точно так же говорит телом, как Герасим разговаривает, понимаете? Она тоже не может же сказать. Ее зовут Муму, об этом мы потом еще поговорим, да? И понятно, что Муму – это же не слово, это звук, да? Как бы, и это носитель смысла немого, да, это как бы и есть немота Герасима. Вот об этом будем говорить через неделю, да, это символ речи без самой речи, без языка, что называется, да? Это символ. Дальше, что еще тут? Он ее ревновал к другим. Почему? Как бы мы не любим вторжение в наш внутренний мир, да, не лезть грязными руками в мою душу. Он защищает, как бы, свою душу от коллектива, и, да, потом что еще? Про пространство души я сказал, что она вот дома себя чувствовала у него. Он не спит, да, она не спит, когда он спит. То есть она становится стражем вот этого сторожа, да. Это голос такой, ну, потом уже тоже через неделю про голос самости будем говорить. И потом контраст с другой собакой, где вот эта мертвая психика этого волчка, мертвой собаки, да, которая как бы пассивно, беззвучно, не требует свободы, да, это то, чем был Герасим. И вот Муму, как живая душа, она активна, она любит, ревнует, сторожит, да, это символ вот нового обновленного Герасима. И получается вот это такое важное сравнение. Он был на цепи, а теперь он свободен, да? Лай беззвучный, а теперь лай со смыслом у Муму и так далее, вот. Ну и важно, что Муму не входит в господский дом, да? Она не может быть в барском доме, потому что там нет места как бы подлинным чувствам, потому что там нет места вот этой жизни. Там все приурочено к правилу, к внешнему правилу, к закону, не имеющему отношения к непосредственно человеку Герасиму. На этом я с вами прощусь. С вами был Артем Новиченков. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется он «Говорящий тростник», или просто мое имя вбейте, и до новых встреч!
0: Сотворение.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности главы региона. А также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными временными руководителями Белгородской и Брянской областей, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, герой России, генерал-майор и ветеран СВО. С января он занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Егор Ковальчук прибудет в Брянск уже завтра или послезавтра. В этот день будет организовано представление нового руководителя региональной администрации. Советские наработки в ракетостроении востребованы до сих пор. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники по случаю 80-летия предприятия. По словам главы государства, благодаря самоотверженному труду сотрудников института была создана своя школа создания ракетных систем, которая значительно усилила оборону страны.
2: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
0: Президент России отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи. В Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых фото- и видеоматериалов, отражающих последствия терактов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Штраф за размещение такой информации может достигать 200 тысяч рублей. Это самый большой штраф, он предусмотрен для юридических лиц. Для должностных от 30 до 50 тысяч, для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Как поясняется на сайте столичной мэрии, это положение городская антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации. Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. Госдума приняла закон о списании участникам СВО просроченных кредитов. Документ освобождает от обязательств на сумму до 10 миллионов рублей и военнослужащих, и жен. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций. Как пояснил журналистам первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, условия для применения нормы 2 контракта прохождения военной службы на срок от 1 года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года, и при этом до 1 мая должен вступить в силу законные силы судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам или выдан к исполнению исполнительный документ. Такие меры уже принимались в 2024 году. Тогда они позволили оказать дополнительную поддержку тысячам семей участников специальной военной операции, напомнил депутат. Немецкий и израильский бизнес собрались вместе производить оборонительное вооружение. Как сообщает агентство Bloomberg, автоконцерн Volkswagen и израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems планируют сделку о создании совместного предприятия для производства частей израильской системы ПВО «Железный купол». Производственные мощности будут находиться на территории Германии. Также компании хотят производить военные грузовики и, возможно, версию систем ПВО на основе лазера «Железный луч». Источники агентства отметили, что эти системы ПВО могут стать дополнительным уровнем европейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит», создание которой Германия инициировала в 2022 году. Пассажиру, который сорвал рейс из России в Грузию, придется выплатить 1 000 000 рублей компенсации. Инцидент произошел в самолете «Сухой Суперджет-100» компании «Редвинкс». борта летел из подмосковного Жуковского в Батуми. На нем находились 64 пассажира. Один из путешественников в хвостовом туалете слишком сильно нажал на кран с водой и сломал его. В результате вода стала затапливать служебные зоны. Бортпроводники перекрыли подачу воды и доложили о ситуации командиру. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета без объявления сигнала срочности. В итоге лайнер вернулся в аэропорт Жуковский. Ущерб был оценен в 1 миллион рублей. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь, температура воздуха днем плюс 15-17 градусов, ветер с порывами до 9 метров в секунду. В Москве будет облачно с прояснениями, местами дождь, по области синоптики прогнозируют грозу. Ночью температура плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23. Давление будет слабо расти, составит 740 мм ртутного столба, однако это по-прежнему ниже нормы. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов.

0: Audio Stories.
1: Столица Швейцарии, Берн, прославилась необычным летним способом передвижения – плаванием по реке Ааре. Жители отказываются от велосипедов, машин и общественного транспорта в пользу водных путешествий. Горожане собирают вещи в герметичные пакеты и плывут по тихим участкам реки, наслаждаясь видами города. Однако это требует уверенного плавания и оценки рисков, особенно для новичков. Традицию популяризировали сотрудники гостиницы «Швейцерхоф». Гости могут присоединиться к горожанам с гидами и спасателями.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Вулканическое извержение Везувия в 79 году нашей эры, которое уничтожило Помпеи, традиционно датируют 24 августа на основе писем Плиния-младшего. Однако испанские ученые из Университета Валенсии оспаривают эту дату. Анализ гипсовых слепков тел жертв с кладбища Портиноли показал, что некоторые были в толстых шерстяных туниках и покрывалах, одежде, типичной для зимы, а не лета в Южной Италии. Ученые выявили как минимум 4 человек, одетых в многослойную грубую шерсть. Исследователи объясняют это распространенностью такой ткани в Риме. Зимой шерсть носили для комфорта, или, возможно, жители накинули ткань для защиты от вулканических частиц. Гипотеза о новой дате остается спорной. Открытия порождают больше вопросов, чем ответов. Может, Помпеи просто

0: Audio Stories.
1: В 300 километрах от Благовещенска расположено древнее кладбище динозавров. Результат селевого потока, который уничтожил группу гадрозавров. В 2001 году здесь нашли полный скелет редкого олора титана с длинной шеей из 18 позвонков и высоким полым гребнем на голове. Скелет имел серьезные травмы – деформированные конечности, хвост и челюсти. Гадрозавры не имели защиты вроде рогов или панциря, полагаясь на собственную численность – стада до 10 тысяч особей. Центральную зону стада занимали самки и детеныши. Периферию охраняли самцы с сигнальными гребнями. У гадрозавров был клюв, похожий на утиный, для измельчения ветвей, с сотнями сменных зубов и сложной системой пищеварения. Они пережевывали жесткую пищу, хвою и кору и заглатывали гастролиты – камни, которые помогали переваривать и перемалывать пищу в желудке.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
0: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с президентом нового банка развития Дилмой Русеф. Во встрече также приняли участие замглава администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Русеф поблагодарил Владимира Путина за возможность личной встречи. Также она сообщила, что президент Бразилии Лула да Силва передал привет и выразил свое уважение Владимиру Путину. Русеф прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании Совета управляющих НБР, которое впервые пройдет в Москве 14-15 мая. Предыдущая встреча Путина с Русеф проходила в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда в ходе беседы обсуждалось расширение возможностей расчетов в национальных валютах стран БРИКС, создание цифровой платформы расчетов и инвестиций, а также расширение числа стран-участниц банка и добавление новых партнеров. Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза принял и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. В РИО главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, уроженец Нового Оскола, ветеран СВО, Герой России, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики, назначен в РИО губернатор Брянской области. Сенат США утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы. Теперь для его вступления в должность необходима лишь подпись президента США Дональда Трампа под соответствующим указом. По итогам голосования кандидатуру Уорша поддержали 54 законодателя, 45 высказались против. Ранее Верхняя палата Конгресса утвердила Уорша в качестве члена Совета управляющих ФРС на 14-летний срок. Уорш был членом Совета управляющих Федеральной резервной системы с февраля 26 по март 2011. Он стал самым молодым членом Совета. На момент назначения ему было 35 лет. Также он работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и входил в Национальный экономический совет Белого дома. Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла заканчиваются 15 мая. Трамп неоднократно критиковал его за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки. Немецкие правоохранители провели масштабную операцию в Берлине по пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия. В результате рейда задержано 9 подозреваемых, сообщает газета Бильд со ссылкой на полицию. В операции участвовали около 500 полицейских, включая спецподразделения из нескольких немецких федеральных земель. Силовики одновременно провели более 20 обысков на объектах в немецкой столице. Поводом для масштабной операции стал резкий всплеск вооруженного насилия в столице ФРГ. По данным уголовной статистики, число преступлений с использованием огнестрельного оружия в Берлине выросло за последние 2 года почти вдвое. В 2025 году зарегистрировано 1119 таких правонарушений. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, ожидается небольшой дождь, днем плюс 15-17 градусов. В Москве воздух прогреется до плюс 23 градусов, также возможен небольшой дождь. По области синоптики прогнозируют грозы.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Акбарс на выезде со счетом 5-1 сегодня разгромил Локомотив во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. А следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. Сегодня «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Футбольный «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Тему продолжает Виталий Павлов.
2: То, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин интересен массе команд, это давно известно. И сегодня появилась информация, что в услугах 23-летнего нападающего всерьез заинтересован петербургский «Зенит». Об этом сообщил «Спортэкспресс». Сине-бело-голубые, по данным прессы, рассматривают два варианта. Обмен игрока на полузащитника Андрея Мостового с доплатой в 10 миллионов евро, либо прямой трансфер за 20 миллионов евро. Интересно и то, что в контракте Тюкавина с «Динамо» прописана сумма отступных – 20 миллионов, но только для зарубежных клубов. В составе белоголубых Тюкавин, напомню, провел 181 матч и забил 60 мячей. Правда, чуть позже инсайдеры выдали информацию, что «Динамо» не намерена отпускать свою главную звезду в другую российскую команду, будь то «Зенит» или, допустим, «Спартак». И отступные потому и прописаны исключительно для иностранных клубов. А контракт Тюкавина с белоголубыми продолжает действовать до лета 2030 года. Очевидно, что выкупить его у москвичей в другую команду РПЛ можно только за сумасшедшие деньги. Вряд ли «Динамо» согласится на те же самые отступные, да и сам Тюкавин вроде бы не заинтересован играть ни за один другой клуб в нашей стране.
1: Московский футбольный ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды и рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых футболистов. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Новости тенниса. Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. Завтра свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Добавлю, что сегодня в четвертьфинал женского парного разряда на турнире в Риме категории WTA 1000 вышли Мира Андреева и Диана Шнайдер. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Небольшой необитаемый остров Прикли-Пирист-Кей в составе британского заморского владения долго страдал от экологической деградации. Его территория превратилась в бесплодную пустыню из-за инвазивных видов – черных крыс и одичавших коз, которых завезли столетия назад. Эти животные уничтожали местную флору и фауну, угрожая уникальным видам. В 2016 году правительство запустило проект по восстановлению экосистемы, цель которого – полное искоренение чужеродных видов. Крыс уничтожили отравленными приманками, а коз эвакуировали вертолетами на соседние острова для фермеров. К 2018 году остров очистили, что позволило экосистеме возобновиться. Ученые переместили редких рептилий с утесов в центральные зоны для расселения. За несколько лет растительный покров вырос многократно. Численность ангильской сухопутной ящерицы увеличилась в 13 раз, ангильского древесного анолиса в 5 раз, а популяция малой антильской игуаны достигла 300 особей. Это восстановило пищевые цепи. Рептилии регулируют насекомых и распространяют семена, что помогает вернуть экосистему к исходному устойчивому состоянию. Теперь остров – пример успеха, где козы стали стейками, а крысы – воспоминаниями.
0: Audio Stories.

0: бокал.
1: Аудиосторис.
2: Восточная Патагония вновь стала домом для пум после угрозы исчезновения из-за охоты и сокращения добычи. Благодаря усилиям экологов популяция восстановилась, но в изменившейся экосистеме, потребовавшей перестройки поведения хищников. Раньше пумы охотились на гуанака – диких, безгорбых верблюдов. Это требовало от них больших энергетических затрат и хорошей маскировки. Сейчас массовое размножение магеллановых пингвинов обеспечило легкодоступную и калорийную пищу. GPS-данные выявили скопление пум у берегов в периоды гнездования пингвинов. Раньше пумы были строгими индивидуалистами, но изобилие еды привело к совместной охоте и поеданию пищи, отказу от борьбы за территорию. Это физиологическая адаптация. Конфликты стали энергозатратными и неоправданными. Пумы демонстрируют уникальную гибкость, адаптируя социальное поведение и пищевые привычки к новым условиям среды.
1: Audio Stories.
3: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнины.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так легко. И вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14.00.
0: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
0: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
1: 17:00.
0: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: В Индии на алмазоносных землях округа Панна двое друзей, Мукеш Едав и Дилип Мирша, арендовали участок и нашли редкий кристалл весом 14,21 карата. Хотя регион богат ископаемыми, алмазы такого размера здесь большая редкость, обычно добывают лишь пару каратов. Находку передали властям для оценки и продажи. В Панне государство регулирует добычу, выдавая краткосрочную аренду гражданам. Камень оценили в 5 миллионов рупий, это около 4 миллионов рублей. По правилам, его выставят на торги, а прибыль минус налоги вернут удачливым друзьям.
0: Audio Stories.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом нового банка развития БРИКС Дилмой Роусеф.
2: Уважаемая госпожа Роусеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах. Я знаю, что вы в контакте с вашими и моими коллегами. У нас новый представитель в банке, да?
3: Да.
2: Да, у нас новый представитель в банке, да? Вот, приступил не так давно. Вы когда начали работать?
3: Года назад.
2: Полгода назад вот работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе. Вы будете председателем завтра, да?
3: Вы будете.
2: Да. Вот наш министр финансов завтра будет принимать участие, вести намеченное мероприятие. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно.
0: Как сообщает ТАСС, во встрече также приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук главными задачами на этом посту назвал завершение уже начатых проектов, поиск взаимопонимания с людьми и успешное проведение выборов в сентябре. В интервью ТАСС Ковальчук отметил, что ему предстоит войти в курс дела, определить приоритеты и дальше трудиться во благо региона и страны. Он также назвал назначение большой честью для себя. Напомню, президент Владимир Путин назначил Егора Ковальчука в Рио губернатора после того, как Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Выборы главы Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. На Добропольском направлении расчеты «Молнии-2» из 11-го батальона беспилотных систем перехватили вражеские гексокоптеры и уничтожили пункт управления в ВСУ вместе с расчетом дронов. Как отметили в Минобороны, удар поддержал наступление штурмовиков. Военнослужащие скрытно запустили дрон с подготовленной позиции. Самолетная схема дает «Молнии-2» большую скорость и дальность полета, а искусственный интеллект помогает преодолевать помехи и точно преследовать цель. Операторы применяют разные боеприпасы, в том числе повышенной мощности против укреплений, техники и живой силы. Вместе с обычными FPV-дронами «Молния-2» позволяет оперативно поражать цели и эффективно поддерживать подразделения на линии боя, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов провел встречу с иранской делегацией на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Зампред иранского совбеза Али Багири заявил, что действия Москвы в ООН показали, что Россия является гарантом безопасности по ближневосточному кризису. Он подчеркнул, американцы стремятся превратить мир в джунгли, где нет места законам, а решительная позиция России, которая опирается на международное право, не позволяет это сделать. По словам Багири, позиция Москвы по ветированию резолюции США в Совбезе ООН доказывает, что Россия – гарант стабильности. Иранский политик добавил, что любая авантюра Америки в Совете Безопасности будет сталкиваться с умной реакцией России и поблагодарил за поддержку. Премьер Великобритании Кир Стармер обратился к Кабинету министров с просьбой не усугублять ситуацию и не начинать борьбу за партийное лидерство. По данным телеканала Sky News, на закрытой встрече Стармер предупредил, что если кто-то из лейбористов в четверг объявит о намерении бороться за пост лидера, это приведет к хаосу. Поводом для беспокойства стали сообщения о возможной отставке главы Минздрава Уэса Стритинга, который якобы тоже метит в лидеры. В ответ на это министр транспорта Хейди Александр призвала коллег работать сообща. В минувшие выходные лейбористы потеряли более 1500 мест на муниципальных выборах. Это стало причиной многочисленных призывов к отставке Стармера, но он пока отказывается. Риск завоза и распространения хантавируса на территории Евразийского региона минимален. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по итогам заседания Совета главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС. Ведомство, как национальный координатор по международным медико-санитарным правилам, постоянно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения по этому вопросу. Участники встречи отметили, что скоординированный подход стран позволяет поддерживать стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Накануне Россия усилила пограничный контроль, чтобы не допустить завоза варианта хантавируса Андес, выявленного на круизном лайнере MV Hondius. В Роспотребнадзоре подчеркнули, этот штамм не встречается в Европе и Азии, а его природный носитель, карликовый хомяк, не выживает в российском климате. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 14 мая, небольшой дождь. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, а местами возможен небольшой дождь. Днем в российской столице температура составит от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: Маяк.
1: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: Audio Stories.
1: В декабре 2025 года археологи заново отстроили две колоссальные статуи египетского фараона Аменхотепа III. Они пролежали под землей около 3000 лет. Комплекс храмов Аменхотепа III изначально включал 3 пары монументальных скульптур. Но 2 пары разрушило землетрясение 1200 года до н.э. Только колоссы Мемнона остались стоять. 14 декабря 2025 года торжественно открыли северную пару – 15-метровых гигантов из розового кварцита у входа в мемориальный храм. Восстановление провели с помощью современных технологий. Подняли крупные фрагменты туловищ и голов, очистили поверхности, сохранив детали резьбы. Несмотря на разрушение и разграбление, проект спас памятники, демонстрируя мощь древнего Египта.
0: Audio Stories.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются, неверно. Современные исследования показывают, нейроны частично регенерируют, образуя новые сети и клетки. Хотя отдельные нейроны погибают, мозг компенсирует потери новыми соединениями. Поврежденные зоны частично восполняются активностью здоровых участков. Для восстановления главное – правильный образ жизни. Качественный сон укрепляет нейронные сети. Отказ от курения и алкоголя снижает риски. Физическая активность улучшает кровообращение. Свежий воздух повышает уровень кислорода. Особо важно питание. Ограничьте тяжелую животную пищу, добавьте продукты для сосудов, памяти и внимания. Старение мозга, естественно, снижает его объем, но точный подсчет нейронов невозможен. Мозг – динамическая система, которая адаптируется к условиям.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Ученые в бразильских горных лесах на высоте больше 750 метров над уровнем моря открыли новый вид миниатюрных земноводных – оранжево-желтую лягушку. Этот представитель седлоносных жаб отличается круглым телом, маленькой головой и неоново-оранжевой кожей с токсинами. Самцы достигают всего 11 миллиметров в длину, самки – до 13 миллиметров. Обнаружили его по характерным коротким брачным сигналам самцов. Статус подтвержден морфологией и генетикой. Лягушку назвали в честь экс-президента Бразилии Лулы да Силвы. Ареал всего 8 квадратных километров. Несмотря на сохранность среды, ученые предлагают присвоить статус, вызывающий наименьшие опасения, и создать заповедник, так как вид чувствителен к антропогенному воздействию.
0: Аудио сторис.

слаще сна.

небеса, голубка. Моя.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня нашей темой станут глаголы прошедшего времени множественного числа. Это когда что-то делали. Но начнем мы что-то делать с самого начала вместе с Олегом Яновским, гостем утреннего шоу.
2: Никто особо на эти вещи не обратил внимания, хотя с того момента начали раскрываться довольно там серьезные процессы.
1: Начали неправильно. Должно быть «начали». Ударение в этом слове падает на первый слог. Следующий пример от Валерии Гониковой, гостьей программы «Как знать».
3: Мы успешно эту традицию переняли, и Новый год превратился в главное зимнее светское событие.
1: Переняли. И это тоже ошибка. Правильный вариант – переняли. Ударение ставим на третий слог. Ну и мы продолжаем разбирать глаголы прошедшего времени множественного числа с ведущим Николаем Свистуном.
4: То есть его воссоздали, или он каким-то образом смог пережить вот это смутное время самое для буддизма?
1: Не воссоздали, а воссоздали. Здесь в качестве шпаргалки могу предложить глагол без приставок. Дали, воссоздали. Ну и мы переходим к словам посложнее. Разберем несколько возвратных глаголов. К ним прибавляем «ся» в конце. И слушаем высказывание гостя утреннего шоу Евгения Спицына.
5: Он опирался именно на партийную массу в борьбе с этими оппозиционерами, которые оторвались от этой массы, которые стали жить для себя любимых.
1: Не оторвались, а оторвались. И здесь все немного проще. Дело в том, что возвратная часть «ся» или «се» в большинстве случаев притягивает к себе ударение. Вот и в нашем примере «оторвались» ставим ударение на окончание, которое вплотную подобралось к этому самому «се». В следующем примере эта схема тоже работает, как швейцарские часы. И вы сами догадаетесь, где же допустил ошибку Дмитрий Зайцев, гость утреннего шоу.
6: И зачастую преподавали логику учителя начальной военной подготовки, другие какие-то учителя школьные, у которых не хватало нагрузки, которые брались за этот предмет. Поэтому качество преподавания было очень невысоким.
1: Не брались, а брались. Опять же, ударным должно быть окончание, которое располагается рядом с возвратной частью «се». Брались. Ну и у нас есть еще один похожий пример.
7: И, конечно же, в сентябре 42-го года уже начались попытки именно создания такого фронтового снайперского движения.
1: Не начались, а начались. Ударение ставим опять же на последний слог, в самый конец слова. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, до скорой встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна, весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит жена,
0: то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
2: Аудио сторис.
3: Древнее чайное дерево в провинции Юньнань насчитывает 3500 лет. Это старейшее известное человеку чайное растение. Высота 10 метров, диаметр кроны 11 метров, толщина ствола почти 2 метра. Дерево было выращено людьми много веков назад. Ежегодно с него собирают около 200 килограммов листа, что позволяет производить ограниченное количество уникального чая, ценного для коллекционеров и гурманов. В 2007 году 499 граммов чая ушли на аукционе за 51 тысячу долларов. Каждый листик с этого дерева – настоящее сокровище для любителей чая.
2: Audio Stories.
4: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют.

Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Audio Stories.
1: Белоголовые орланы из Аризоны опровергают традиционные представления о миграции птиц умеренных зон. Американские ученые за последние 6 лет с помощью спутникового отслеживания выяснили, молодые орланы ежегодно летят на север, до канадских провинций. Этот маршрут обусловлен биологией и климатом. Размножение зимой освобождает лето и осень для поисков пищи. Птицы следуют историческим путям с реками и озерами для отдыха. С возрастом миграции становится организованнее. Однако путь опасен. Орланы гибнут от столкновений с ЛЭП и поражения током. Результаты важны для сохранения вида. Нужны меры по защите маршрутов и стоянок орланов, а также модернизации инфраструктуры человека. Орланы ломают стереотипы. Все на юг, а они на север.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Но самое большое наслаждение доставляют мне птицы, которые живут не в моем саду, а на соседнем поле. Это авдотки. Эти птицы могут летать, но предпочитают ходить или бегать. Ростом они с цыпленка. У них длинные ноги, желтые глаза и острый взгляд. Их перья прочерчены желтыми, коричневыми и серыми полосками. Точно маскировочная одежда. Когда они стоят, не двигаясь, глаз их не различает. Но ночью их голос слышен даже издалека. Вскоре после захода солнца, а также в середине и в конце ночи, они собираются в поле для танцев и хорового пения. Есть что-то таинственное и влекущее в этих ночных сборищах, и это что-то увлекает и меня. В летние ночи, когда авдотки поют и танцуют на скошенном поле поблизости от моего дома, я иногда спускаюсь туда и осторожно иду в темноте в их сторону. Слишком близко подходить к ним нельзя, потому что тогда они умолкают и улетают. Поэтому, подойдя метров на 30, я останавливаюсь. Ложусь на землю, закрываю глаза и слушаю. В эти мгновения, когда я лежу на спине под летним небом и слышу их странные и загадочные голоса, мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. К сожалению, в отличие от праотца Иакова, я не вижу ни лестницы, ведущей на небо, ни спускающихся по ней ангелов. Но что поделать? Человеку надлежит довольствоваться тем, что у него есть. А у меня в это мгновение есть теплая ночь и мягкая, без камней, земля под головой. И звездное небо, и авдотки, поющие мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад. Маяк.

0: Audio Stories.
1: 2025 год, вероятно, станет вторым или третьим самым жарким в истории наблюдений, уступая лидеру 2024 году. За первые 11 месяцев средняя температура Земли достигла плюс 1,48 градусов Цельсия к доиндустриальному уровню. Этот уровень считается с 1850 по 1900 год. Он отмечен точкой 0 градусов. Трехлетний цикл с 2023 года впервые превысил 1,5 градуса Цельсия – критический порог Парижского соглашения. Такой уровень необходимо удерживать, чтобы избежать последствий глобального потепления. Осень 2025 года заняла третье место по теплоте, уступая двум прошлым годам. Ноябрь отметился тропическими штормами и наводнениями в Юго-Восточной Азии. Север Тихого океана побил температурные рекорды воды, арктический лед сократился на 12%, второй худший показатель. Ученые подчеркивают, для замедления потепления срочно нужны меры по снижению выбросов углекислого газа. Что можем сделать мы с вами? Реже ездить на автомобиле, экономить электроэнергию, перерабатывать отходы, покупать меньше мяса, ориентироваться на местные продукты, использовать многоразовые вещи или чинить старые.
0: Audio Stories.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Оборонно-промышленный комплекс России должен обходить шипы и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных нам результатов, заявил Владимир Путин. Так глава государства отреагировал на слова генерального конструктора Московского института теплотехники Юрия Соломонова, который сказал, что их путь не усеян розами.
1: Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ. И, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем. Поздравляю вас.
0: Московскому институту теплотехники 13 мая исполнилось 80 лет. Это предприятие является одним из ключевых в оборонно-промышленном комплексе России. Здесь разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение 5 бригадам ВСУ и отряду националистического формирования «Кракен». Подробнее о действиях «Севера» доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием 2 механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов. Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника 2 механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и отряды националистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов. Рясная, Волоховка, Белый колодезь и Вильча Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей.
0: По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 572 украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор Курской области Александр Хинштейн созвонился с ушедшими в отставку главами Брянской и Белгородской областей Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым. Он поблагодарил их за совместную работу и отметил, что, несмотря на тяжелейшие испытания, выпавшие на приграничные регионы, они всегда помогали и поддерживали друг друга. Хинштейн напомнил то, что через что проходят Курск, Белгород и Брянск, невозможно преодолеть в одиночку. Он выразил уверенность, что и с новыми руководителями регионов Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком, которых назначил Владимир Путин, также удастся выстроить братские отношения. Рабочая группа для подготовки договора о вступлении Черногории в Европейский Союз начала свою работу. Об этом заявило кипрское председательство в Совете Евросоюза. Там отметили, что учредительное заседание прошло успешно и стало знаменательной вехой на пути Черногории к вступлению в Объединенную Европу. В апреле глава Евросовета Антонио Кошта сообщил, что Брюссель и Подгорица одобрили создание такой группы. Черногорский премьер Милой Кашпайчич ранее заявлял, что страна может стать полноправным членом блока в 2028 году, синхронизируя процесс с соседями, включая Сербию. На фоне интеграции в парламенте Черногории также звучали предложения отменить безвизовый режим с Россией. В четверг воздух в Москве прогреется до 24 градусов выше 0, а в выходные столбики термометров поднимутся еще выше, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В четверг аэросинаптическая ситуация существенно не изменится. Москва будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Белгородом, южные потоки которого будут нести из акватории Черного моря новые порции теплого и влажного морского воздуха. Поэтому снова облачно с прояснениями, преимущественно днем. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-13 и днем плюс 21-24 градуса. Ну и примерно такие же температурные показатели будут держаться до конца недели, а в выходные даже на пару градусов станет еще теплее, а это уже претензии на климатические нормы середины лета.
0: Как отметила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, вода на морских курортах России начала активно прогреваться. Выше всего температура моря на данный момент в Ейске, где она дошла до 17 градусов. Макарова также отметила, что в ближайшие дни на юге европейской части России сохранится неустойчивая погода. Кратковременные дожди, местами с грозами, градом и порывистым ветром до 25 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Москве в этот четверг, 14 мая, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице от +21 до +23.

Маяк.

ночи. Я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Раньше считалось, что мяуканье с его разнообразной интонацией отражает характер питомца. Но новые исследования показали, мурлыканье, низкочастотный вибрирующий звук, точнее, передает уникальность животного. В эксперименте участвовали 21 берлинская кошка. Записывали мяуканье при просьбе еды или внимания и мурлыканье во время ласки. Акустику анализировали методами обработки человеческой речи, сравнивая с дикими кошками. В результате оказалось, что мурлыканье идентифицирует кошку с точностью 86%, а мяуканье лишь на 64%. Мяуканье кошек похоже по частоте и тону, а мурлыканье имеет устойчивые индивидуальные черты. Сравнение с дикими кошками подтвердило, домашние кошки эволюционно усилили вариативность мяуканья для привлечения хозяев, но это сделало его ненадежным маркером. Мурлыканье же стабильно, возникает от ритмичных сокращений горла и диафрагмы и остается уникальным, независимо от эмоций.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Порта Нигра или Черные ворота – знаменитый римский памятник в городе Трир, Германия. Это самые крупные и сохранившиеся ворота к северу от Альп. Их высота почти 30 метров. Они были построены из песчаника после 170 года нашей эры с двумя четырехэтажными башнями и внутренним двориком для защиты. В средние века песчаник почернел от времени, отчего ворота и получили свое название. Изначально они служили демонстрацией богатства Трира, а не для обороны. Город был в покое, элементы остались незаконченными, фасад из необработанных камней. Следы ржавчины на блоках указывают на бывшие железные скобы и деревянные детали. Сегодня Порта Нигра – символ Трира, изображенный на сувенирах от магнитов до кружек. Они сочетают эстетику и функциональность римской архитектуры, которая оставила след в истории Европы.
0: Аудио сторис.

получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой.

все целовал меня на прощанье. Помнишь дым паровозный и 8 коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумаешь, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.

0: Audio Stories.
1: Советский Союз осваивал не только космос, но и Антарктику. Ключевой машиной стала так называемая «Харьковчанка». Первые экспедиции шли на тракторах АТ-Т на базе танков Т-54. Но они не выдерживали экстремальных условий. В 1957 году на Харьковском заводе создали уникальный самоходный дом. Мощный тягач с комфортными помещениями для экипажа. «Харьковчанка» имела двигатель в 520 лошадиных сил. Салон 28 квадратных метров для 8 человек со спальными местами, кухней, туалетом и зоной отдыха. Для защиты от морозов 8 слоев термоизоляции из капрона, обогрев стекол и отопление. В 1959 году на «Харьковчанке» экипаж прошел 2700 километров от станции Мирной до Южного полюса. Советские «дома на колесах» обслуживали полярные станции до 2008 года. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Когда Меркурий становится ретроградным, с Земли кажется, будто эта ближайшая к Солнцу планета движется вспять, с востока на запад. На самом деле это оптическая иллюзия из-за различий в траекториях планет вокруг Солнца. Год на Меркурии длится всего 88 земных суток, потому что он вращается быстрее. При пересечении орбит возникает эффект заднего хода. Ученые подчеркивают, это естественный цикл небесных тел, безвредный и не влияющий на жизнь человека. Никакого реального вреда Земле он не приносит. Астрологи верят, что ретроградный Меркурий вызывает проблемы с коммуникацией, путешествиями и бытом. Однако научные исследования опровергают это. Доказательств влияния нет. Такие идеи научное сообщество считает мифами и псевдонаукой.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Белое из белого. Блан де Блан. Это вино из белых сортов винограда. Так может называться любое белое вино, но традиционно к нему относят изысканное и утонченное шампанское из шардоне, короля виноградников шампани. Традиционное шампанское смешивают из пино-нуар, пино-минье и шардоне по закону шампани. На Блан де Блан приходится всего 5% всех производимых бутылок. Дело в том, что виноград шардоне занимает около трети плантаций, а используют его для множества вин. История Блан де Блан началась 110 лет назад с Эжена Аме Салона, который создал элитный напиток, покоривший аристократию. Производство требует точного контроля, от отбора ягод до длительной выдержки, которая подчеркивает кислотность, минеральность и ароматы шардоне. Блан де Блан подают при температуре 8-10 градусов Цельсия к морепродуктам, белой рыбе, нежирному мясу, салатам и сыру.
0: Audio Stories.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет вживую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 24-25 октября 1926 года. Выходить за пределы своего дарования под конец жизни – свойственно всем русским большим писателям. Это происходит от того, что посредством художества, кажется, нельзя сказать всего. Вот в этом и есть ошибка, потому что всего сказать невозможно никакими средствами. И если бы кто-нибудь сумел сказать все, то жизнь человека на Земле бы окончилась. Последнего слова сказать никому не дано.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Исчезающие виды мадагаскарских лемуров оказались под серьезной угрозой. Дело в возросшем интересе гурманов, которые готовы платить большие деньги за экзотическое мясо животного. Последние опросы среди более 2600 торговцев, потребителей и охотников на лемуров показали значительное увеличение спроса на этих редких животных. Природные ареалы обитания лемуров ограничены исключительно территорией Мадагаскара. Несмотря на введенный около 60 лет назад запрет охоты, животные продолжают оставаться объектом преследования ради выживания местного населения. Хотя остров славится богатством своего биологического разнообразия, сам регион является одним из наиболее бедных государств мира. Согласно статистике ООН, практически каждый второй ребенок страдает хроническим голодом. Часто он вынуждает жителей добывать пищу путем охоты на дикую фауну, включая лемуров. Но, согласно новому исследованию, потребление мяса лемуров связано вовсе не с нехваткой еды, а скорее наоборот. Этот продукт предпочитают обеспеченные слои населения, поскольку цена на него втрое превышает стоимость обычного мяса крупного рогатого скота.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова по собственному желанию. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев. Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 20 сентября. Ковальчук рассказал РИА Новости, что знаком с Брянской областью и назвал выстраивание отношений с людьми своей главной задачей. Он родился в Челябинске, имеет 3 высших образования. С 2019 по 2022 год был заместителем главы Челябинской области, а в 2024 стал председателем правительства ЛНР. Александр Шуваев – уроженец Белгородской области. Герой России, генерал-майор и ветеран специальной военной операции, участник программы «Время героев». С января он занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Владимир Путин в ходе посещения Московского института теплотехники заявил, что это предприятие является одним из символов возрождения СССР после потерь в годы Великой Отечественной войны, а его технологии перевернули историю 20 века.
2: Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа.
0: По словам главы государства, Россия, безусловно, и дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Бойцы группировки войск «Запад» атаковали живую силу и технику украинских бригад в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери в ВСУ составили 150 военнослужащих. Подробнее о действиях «Запада» за прошедшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники 2 механизированных штурмовой бригад, бригада охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Шейковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США и 2 самоходные артиллерийские установки AS-90 производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения южной группировки войск поразили формирование 3 механизированных горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки Донецкой Народной Республики. Противник потерял 70 боевиков. Также ВСУ утратили 7 автомобилей и 2 полевых пушки. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал привлечь к ответственности страны, которые вступают в сговор с Израилем против Тегерана. Так он отреагировал на сообщение канцелярии премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху о его тайном визите в Объединенные Арабские Эмираты во время недавней военной кампании. По словам Аракчи, израильский лидер лишь публично подтвердил то, что иранским спецслужбам было известно давно. Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал вражду с народом Ирана безрассудной авантюрой, а сотрудничество с Израилем непростительным шагом. Он предупредил, те, кто пытается посеять раздор вместе с Тель-Авивом, неизбежно ответят за свои действия. Между тем, МИД Арабских Эмиратов опроверг информацию о визите Нетаньяху или приеме израильской военной делегации на своей территории. Российские железные дороги выставили на продажу и в аренду недвижимость на общую сумму более 300 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на собственные подсчеты. Основную часть выручки должна принести продажа небоскреба Moscow Towers в Moscow City. Компания рассчитывает получить за него почти 281 миллиард рублей. Также среди лотов Рижский вокзал в Москве стоимостью не менее 4 миллиардов, здания с участками в разных регионах и подъездные пути. В аренду сдаются помещения на вокзалах, под гостиницы и места для сезонной продажи мороженого. В РЖД пояснили, что все вырученные средства направят на реализацию инвестиционной программы компании. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 14 мая, небольшой дождь. Днем в городе на Неве от 15 до 17 выше 0. В Москве облачно с прояснениями. Местами также возможен небольшой дождь. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: Audio Stories.
1: В исландской мифологии Йолакёттурин или Йольский кот – гигантский кот, который накануне Рождества пожирает лентяев. Остаются в живых те, у кого есть новая одежда, особенно свежие носки, символизирующие трудолюбие и готовность к зиме. Эта легенда появилась из быта средневековых исландцев, где овцеводство было основой выживания. После осенней стрижки женщины и дети пряли шерсть и шили зимнюю одежду для семьи, чтобы пережить ледяные ветра. Страх перед котом мотивировал к работе, а отсутствие новой вещи грозило бедой. Новый наряд олицетворял добросовестность и вклад в сообщество, завершение годового цикла и надежность в суровом климате, где теплая одежда решала вопрос жизни и смерти. Сегодня выражение «надеть йольского кота» иронично означает последствия лени или плохой подготовки.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Снегурочка. Уникальный русский сказочный персонаж. Верная спутница Деда Мороза. В народных сказках она девочка, слепленная из снега бездетной парой Иваном и Марьей. Александр Островский в пьесе «Снегурочка» сделал ее дочерью Мороза и Весны Красны, трагической героиней, которая растаяла от любви. В 1937 году на новогоднем празднике в Московском Доме Союзов Снегурочка впервые предстала внучкой Деда Мороза. Этот образ стал официальным. Для пожилого Деда Мороза внучка – естественное младшее поколение. В современной традиции, рожденной в советское время, Снегурочка – самостоятельная героиня, помогает раздавать подарки, ведет хороводы, связывает волшебный мир с детьми. Она воплощает доброту, кротость и отзывчивость.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Древние кельты полагали, что внутри хвойных деревьев обитает особый лесной дух. Такое поверье имело рациональное зерно, потому что большинство деревьев зимой лишается листьев, тогда как вечно зеленая ель оставалась неизменной даже в суровые холода. Поэтому кельты приписывали этому дереву магические свойства. Согласно преданиям, дух елки нуждался в кровожадных дарах, и друиды регулярно украшали ее ветви внутренностями животных, кишками, сердцами и печенью. Любопытно отметить, что у восточных славян обычай наряжать елку отсутствовал вплоть до позднего средневековья, когда он пришел из Германии вместе с христианством. Позднее, когда церковь наложила запрет на жестокие ритуалы, европейцы заменили жертвенные части тела деревянными шарами, а кишки животных превратились в тканевые или бумажные ленты-гирлянды. Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В Италии рождественские праздники не заканчиваются 25 декабря, а длятся до 6 января, Дня Богоявления или Эпифании. Этот день отмечает визит трех волхвов с дарами к младенцу Иисусу. Итальянцы превратили религиозный праздник в яркое национальное событие, сплетая христианские традиции с древними языческими мотивами. Главное чудо – появление Бифаны, доброй старушки-ведьмы на метле. Ночью с 5 на 6 января она заглядывает к детям, оставляя подарки. В отличие от Санты, Бифана выглядит по-домашнему, в потрепанном платье, с острым носом и закопченным лицом. Народная пословица гласит: «Эпифания уносит все праздники». Это означает, что праздники заканчиваются ее появлением. Корни образа Бифаны в дохристианской эпохе. Древние римляне праздновали начало аграрного цикла. Богини летали над полями, благословляя урожай. Позже это слилось с легендой о волхвах, искавших Христа. Сегодня Эпифания – официальный праздник. Дети оставляют Бифане печенье и вино, а утром находят в носках сладости или угольки – сахарные копии настоящего угля для тех, кто плохо вел себя в прошедшем году. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Уже в январе в зимнем лесу Сочинского национального парка под сухими листьями пробиваются зеленовато-белые соцветия морозника восточного. Эти яркие бутоны часто возвышаются над снегом. Это растение из семейства лютиковых. Род насчитывает около 20 видов в Европе и Западной Азии. Название дал академик Петр Палас 2 века назад за цветение в морозы. Народные имена – анемона, подснежник или зимовник. Цветки уникальны. Бело-зеленые лепестки – это чашелистики, а настоящие лепестки – мелкие нектарники у основания тычинок, которые манят насекомых сладостью. Морозник уязвим, внесен в Красную книгу Краснодарского края, охраняется в национальном парке. Издавна известны лечебные свойства морозника, а вот его корни ядовиты. Древние греки использовали экстракт как химическое оружие, а Александр Македонский якобы погиб от передозировки лекарства из морозника. В Европе морозник встречается в легенде о слезах девочки у младенца Христа. Там растение называют рождественская роза. Кроме того, считается, что морозник способен защитить от нечистой силы. Он быстро вянет в тепле, а в природе цветет всю зиму.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». В эту субботу утром «Хочу все знать».
1: Начнем с викторины «Угадай картину». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. Рожь, дно, очки. Каким способом образуется множественное число в словах, выясним в 11 утра. И в полдень в цикле «Медвежий угол» выясним, кем делает медведя среда обитания – хищником или грибником, рыболовом или любителем малины. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения, какие-то духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
0: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа.
2: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Собрать еловую или сосновую хвою зимой проще всего. Деревья распространены, легко узнаваемы, а полезные свойства особенно велики. Хвоя помогает при проблемах с почками, сердцем, сосудами, геморрое, судорогах, нарушениях зрения и выводит радионуклиды. Зимой в ней максимум витаминов С и группы В. Раньше ею боролись с цингой. Народная медицина предлагает из свежей зимней хвои делать настой с шиповником и лимоном, чтобы получить максимальное количество витамина С. Кроме того, хвою можно хранить в виде заготовок. Для этого иголки моют и пересыпают сахаром. Хранят в темном месте и используют для витаминных напитков и добавляют в чай. Если вкус хвои кажется неприятным, ветки и иголки можно использовать в хвойных ваннах. Они помогают снять напряжение и могут служить профилактикой ревматизма.
0: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле принял президента нового банка развития БРИКС Дилму Роусеф. Как сообщает пресс-служба главы государства, российский лидер выразил удовлетворение возможностью обсудить текущую работу и поговорить о перспективах.
2: Уважаемая госпожа Роусеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах. Я знаю, что вы в контакте с вашими и моими коллегами. У нас новый представитель в банке, да?
3: Да.
2: Да, у нас новый представитель в банке, да? Вот, приступил не так давно. Вы когда начали работать?
3: Года назад.
2: Полгода назад вот работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе. Вы будете председателем завтра, да?
3: Вы же будете.
2: Да. Вот наш министр финансов завтра будет принимать участие, вести намеченное мероприятие. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно.
0: Роусеф, в свою очередь, передала Путину приветствие и слова уважения от бразильского президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. Как пишет ТАСС, Роусеф прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании Совета управляющих НБР, которое впервые пройдет в Москве 14-15 мая. Подразделения группировки войск «Центр» атаковали противника в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. О действиях наших бойцов на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной егерской бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах Золотого Колодезя, Белицкого, Новоподгородного, Приюта, Доброполя, Торского и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Восток» поразили силы украинской армии в районах Просиной, Добропасова, Днепропетровской области, Лесного, Верхней Терсы, Любецкого, Чаривного и Воздвижевки Запорожской области. Противник потерял 270 боевиков. Также ликвидировано 6 бронемашин, 13 автомобилей и 2 полевых пушки. Дональд Трамп сегодня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Согласно расписанию Белого дома, двусторонняя встреча лидеров начнется в 10:15 по местному времени, после чего они примут участие в официальном банкете. Перед вылетом Трамп заявил, что ждет от поездки хороших результатов и планирует обсудить с китайским лидером урегулирование ситуации вокруг Ирана, продажи оружия Тайваню и вопросы энергетики. В китайском МИДе отметили, что стороны также обсудят двусторонние отношения и глобальное развитие. Посольство КНР в Вашингтоне ранее назвало 4 красные линии для сохранения отношений. Вопрос Тайваня, демократия и права человека, пути развития и политические системы, а также право Китая на развитие. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, включая Илона Маска, Тима Кука и других. Сам президент США написал в полете, что попросит Си Цзиньпина открыть Китай для этих корпораций. Лишение свободы на 10 лет грозит бывшему заместителю главы Минприроды Денису Буцаеву. Как сообщили ТАСС, в правоохранительных органах он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция, помимо лишения свободы, предусматривает штраф в 1 миллион рублей. Уголовное дело, по которому проходит Буцаев, связано с хищением средств российского экологического оператора. Бывший замминистра 23 апреля этого года подал в отставку по собственному желанию. Глава правительства Михаил Мишустин подписал ему освобождение от должности в тот же день. Согласно открытым источникам, Буцаев покинул Россию. Он объявлен в федеральный розыск. Средние зарплаты в России по итогам текущего года вырастут почти на 8% и достигнут 108 300 рублей. Такие данные содержатся в прогнозах властей, которые изучило агентство РИА Новости. В материалах агентства отмечается, что речь идет о начисленной сумме до вычета налогов. Также сюда включены все премии и бонусы. Кроме того, статистика учитывает заработки всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие оклады. В 2025 году показатель средней зарплаты впервые в истории превысил отметку в 100 тысяч рублей. Тренд на рост сохранится и в ближайшие годы. К 2027-му средние доходы россиян увеличатся до 115,5 тысяч, а еще через год до 123 300 рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве в этот четверг, 14 мая, небольшой дождь, днем облачно с прояснениями. Также в столице синоптики обещают погоду в диапазоне от плюс 21 до плюс 23 градусов.

чему? Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

слабого обидел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Audio Stories.
1: Зимой баня особенно приятна. Мороз снаружи контрастирует с жарким влажным воздухом внутри. При этом лучшее время для сбора веников – лето, середина сезона, когда листья достигают оптимальной зрелости – мягкие, ароматные и нежные. Заготовку начинают с Троицы – конец мая, начало июня, и завершают 2 августа – на Ильин день. Считается, что после этой даты древесина теряет лечебные свойства. Самые популярные – веники березовые. Их листва богата витаминами А и С, эфирными маслами и танинами, которые в жаре очищают воздух, убивают бактерии, лечат простуду, бронхит, укрепляют иммунитет, улучшают кожу и кровообращение. Дубовый веник – царь русской природы. Он полезен при жирной коже с воспалениями, гипертонии и стрессах. Снижает давление, расслабляет, делает кожу гладкой благодаря дубильным веществам. Дубовые веники долговечнее березовых, но тяжелее. Хвойные веники из кедра, пихты, сосны колючие, не для чувствительной кожи, но лечат ревматизм, астму и головные боли. Их собирают круглый год, комбинируя с ветками лиственных деревьев и замачивая для смягчения. Запах хвои освежает и лечит. Хороший веник – незаменимый помощник в бане, который возвращает бодрость и здоровье.
0: Аудио Stories.

0: шагает с песенкой своей.
1: Аудиосторис.
2: Белоснежный цвет снега обусловлен особенностями взаимодействия света с ледяными кристаллами. Из-за воздушных прослоек между льдинками свет многократно преломляется и рассеивается, проходя сквозь прозрачные отдельные частицы. Чем больше плотность скоплений снежинок, тем интенсивнее этот процесс повторяется, пока свет окончательно не отразится обратно наружу, создавая впечатление белизны. Физическое обоснование этому феномену дал известный исследователь структуры и свойств снежных кристаллов Кеннет Либрехт. С его слов, большое количество частиц заставляет лучи многократно менять направление, теряя интенсивность цвета и приобретая белый оттенок. Этот же принцип объясняет окраску шерсти полярного медведя. Хотя волоски кажутся чисто белыми, на самом деле они полупрозрачные. Иначе выглядит ситуация с крупными массами чистого льда. Здесь преобладает голубоватый оттенок, поскольку синие волны спектра лучше других цветов проходят через толщу материала и остаются видимыми глазу.
1: Аудиосторис.
0: Вдоль обрыва, понад пропастью,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах из группы смерти. Так я называю те слова, которые все произносят неправильно. Более того, когда вдруг кто-то в слове из этой группы сделает правильное ударение, например, я, то окружающие будут думать, что это ошибка. Поэтому я, например, этих слов стараюсь избегать. Если надо, подбираю синонимы. В богатом русском языке их много. Ну и у нас первый пример. Слушаем высказывание Германа Артамонова и пробуем угадать, где ошибка.
2: Значит, они начинают бряцать именно ядерным оружием открыто.
1: Догадались, какое слово было произнесено неверно? Это слово «бряцать», потому что правильно говорить «брецать». Ударение в этом слове ставим на второй слог. Так написано во всех словарях. «Брецать», «брецание», ударение ставим за корнем. А теперь приятная информация. Группа смерти потихоньку худеет, и некоторые слова уже ее покинули. Это те слова, к которым присмотрелись филологи, поняли, что народ воспринимает их не так, как прописывают словари, и сделали поблажки. И вот как раз такой пример от Сергея Стилавина.
3: И это происходило очень сочно, взвешенно. Ну, мы это видим по дубляжу, да, когда вот фильмы дублируются нашими актерами.
1: Было сказано «дубляжу», и это правильно. Но всего лишь год назад я бы сказала, что это ошибка. Раньше норма была такая. Ударение нужно было ставить всегда на второй слог. Дубляжа, дубляжу, дубляжем. Но в новом словаре зафиксирована двойная норма. Поэтому и дубляжа, и дубляжа не ошибка. А теперь у нас на очереди слово, которое пересмотрели кардинально. Его мы услышим в нескольких высказываниях.
4: Но при этом в феврале того же 1903-го состоялся грандиозный костюмированный бал в Зимнем дворце, который дошел до нас в виде обильных фотографий членов царской фамилии, вообще родовитых дворян.
5: Там помимо всякого рода выступлений, лекций, проходят костюмированные показы, мини-спектакли. Ну и так далее, и так далее.
6: Когда вдруг стало модным носить, помните, сковородки вот эти?
4: Да-да-да, ну император так ходил.
6: Льва Толстого, костюмированные балы, да, при императоре, вот при дворе императора, да, знаменитые, значит, балы-маскарады, когда переодевались в народную одежду.
7: Это приобрело популярность после вот знаменитого бала костюмированного, причем не только в России, но и в Европе.
1: Много раз прозвучало слово «костюмированный» с ударением на третьем слоге. И сейчас это верное ударение. Но раньше нужно было говорить «костюмированный». Однако на данный момент это слово с таким ударением уже помечают как устаревшее. И правильно делают. Современная норма только «костюмированный». Хорошо, что некоторые исправления вошли в новые словари. Но группа смерти еще не опустела. И «брецать», а также, например, «предвосхитить», «ворожея», «пиала» все еще ждут своей очереди. На этом выпуск завершается. Пора немного отдохнуть от сложных слов. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту. На свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья. Меня там только нет, так это знать.

потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

весьма. Ах, ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.

0: Audio Stories.
1: Снежный покров играет ключевую роль в экосистемах планеты, влияя на растительность, животных, человеческий быт и глобальный климат. Для растений он служит тепловым щитом, защищая корни от промерзания грунта. Особенно это важно для молодых посадок и многолетников. Такие растения предлагают обязательно закидывать снегом. Постепенное таяние снега увлажняет почву и поставляет минералы, повышая плодородие. Кроме того, снежная шапка предотвращает эрозию, оберегая верхний слой земли от ветра и дождей. Животные используют снег как убежище, защиту от непогоды и сокрытие следов. Хищники хранят в нем добычу свежей благодаря низким температурам. Для человека снег пополняет запасы пресной воды весенним таянием, служит материалом для зимних дорог, аэродромов и временных построек в северных регионах. Он также необходим для зимних видов спорта, лыж, сноуборда и создания снежных скульптур. Снег отражает солнечные лучи, снижая перегрев поверхностей и стабилизируя температуру. Он регулирует теплообмен, ограничивая охлаждение атмосферы и влияет на гидрологические циклы. Уровни воды, паводки, ледообразования и лавины.
0: Audio Stories.
2: Я диктор Стрельников. Это «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В глубоководных пещерах Карибского острова Испаньола палеонтологи раскопали окаменелые останки грызунов и гигантских ленивцев. Кости попали сюда благодаря совам, которые выбрали пещеры местом для трапезы. Палеонтологи обнаружили в челюстях и позвоночниках ископаемых необычные структуры. Гладкие полости, отличные от минеральной породы. Компьютерная томография выявила в них твердое вещество из почвы, секретов желез, слюны насекомых, пыльцы и растительных остатков. Анализ показал, это гнездовые камеры роющих пчел возрастом около 20 тысяч лет. Пчелы использовали старые кости для водонепроницаемых укрытий с пищей из пыльцы и нектара. На Испаньоле тонкий жесткий карстовый слой вынуждал пчел искать альтернативы. Пещерные кости обеспечивали стабильность температуры, влажности и защиту. Роющие пчелы – одиночные насекомые, которые строят гнезда в почве или твердых материалах. Кто бы мог подумать, что древние кости станут прекрасным домом для насекомых. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1723 году Василий Татищев и Вильгельм де Генин заложили основы будущего промышленного центра на Урале. Город назвали Екатеринбург в честь супруги Петра Великого, Екатерины I. Это подчеркивало значимость поселения наряду со строительством Петербурга. В 1924 году, после прихода большевиков к власти, город переименовали в Свердловск в память о лидере партии Якове Свердлове. Название продержалось до конца советского периода. В 1991 году, после развала СССР, Екатеринбург вернулся к историческому имени. В начале 90-х годов 20 века в интернете появились домены второго уровня для Екатеринбурга – Е-бург. Среди молодежи прижилось неформальное сокращение Е-бург – отражение цифровой эпохи и реформ 1990-х годов. Так история изменений названия города отражает ключевые этапы становления российского государства и общественных трансформаций.
0: Аудио-сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: А цветы – это нарциссы, мимоза, сейчас, которые ранее гиацинты встают вот из горшков или там где-то пытаются.
0: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Воспитательный знак.
2: Любые знаки принятия нужны ребенку как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогают выживать. Для родителя это означает, безусловно, принимать своего ребенка. Любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: Stories.
1: Самая старая в мире искусственная новогодняя елка хранится в английском городе Чиппенхэм. Эта миниатюрная 30-сантиметровая елочка отметила 139 лет в 2025 году и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Елочка в керамическом горшочке досталась Полу Паркеру от матери Джанет, которая получила ее в 1940 году от праправнучки Лу. Та купила дерево в 1886 году. Джанет хранила ее до смерти в 2008 году. Признание рекорда подтвердили архивные документы, фото и письма, доказавшие ежегодное использование. Первые упоминания об искусственных новогодних деревьях относятся к середине XIX века. Их начали изготавливать в Германии из гусиных перьев, окрашенных в зеленый цвет и прикрепленных к проволочным ветвям на деревянном стволе.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Оборонно-промышленный комплекс России должен идти вперед и добиваться нужных стране результатов, заявил Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.
2: Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ, и, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем. Поздравляю вас.
0: Московский институт теплотехники, который 13 мая отпраздновал 80-летний юбилей, входит в число ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В его стенах разработали стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Подразделения группировки войск «Днепр» атаковали формирование двух механизированных бригад ВСУ в Запорожской области. Подробнее о действиях «Днепра» доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Новоандреевка и Запорожец. Уничтожено 50 военнослужащих, 18 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной.